0: из обычного русского языка, что значит трезвость по сравнению с опьянением, с нетрезвостью. Опьянеть можно различно, не только вином. Все, что нас настолько увлекает, что мы уже не можем вспомнить ни Бога, ни себя, ни основные ценности жизни, есть такое опьянение. И это относится не только к вещам, стоящим вне области Божией. Можно быть также увлеченным церковными ценностями, а не только мирскими. И в некотором смысле быть увлеченным церковными ценностями более опасно, потому что такое увлечение сводит эти ценности на уровень идолов, кумиров, ложных божков, которым мы поклоняемся. Это не имеет никакого отношения к тому, что вначале я назвал вдохновением. Вдохновением ученого, художника, кому Богом открыто видеть за внешней формой того, что его окружает, какую-то глубокую сущность, которую он извлекает, выделяет, выражает звуками, линиями, красками и делает доступной окружающим людям, невидящим. В свое время профессор Георгий Федотов написал замечательную статью о Духе Святом в творчестве. Это не опьянение. Но когда под влиянием красоты или любви, или знания мы забываем именно этот смысл, который раскрывается ими, и делаем предметом наслаждения то, что должно быть предметом созерцания, тогда мы теряем трезвость. В церковной жизни это бывает так часто и так разрушительно, когда люди в церковь приходят ради пения, ради тех эмоций, которые вызываются стройностью или таинственностью богослужения. Когда уже не Бог в центре всего, а переживание, которое является только плодом его присутствия.
1: И одна, опять-таки, основная черта православного благочестия, православной духовности – это трезвость, которая переносит все ценности, смысл всего от себя на Бога. Это выражается порой почти страшно. Когда я совершаю похороны, я всегда долго-долго выжидаю, прежде чем сказать первые слова богослужения, молясь о тех, которые их услышат, о тех, которые потеряли родного или близкого человека. Потому что есть слова, которые можно нести на своих плечах только всей верой и больше, чем своей верой, силой Божьей. Или, вернее, такие слова, которые могут нас нести, но которые мы понести не можем. Как перед лицом гроба можно начать молиться словами «Благословен Бог наш». Сколько нужно веры, доверия, почитания Бога, принятия Его путей, смирения или воли ко всему этому, если у нас самой вещи нет в достаточной мере, чтобы благословить Бога в момент, когда все самое дорогое у нас отнимается. Вот это момент предельной, может быть, трезвости православного богослужения. Благослови Господа, потому что центр в нем, не в тебе, даже не в том любимом человеке, который лежит теперь мертвый перед тобой. Этот человек нас собрал не своей смертью, а своей жизнью и привел пред лицо Божие созерцать пути Божии, тайны Божии, поклониться в ужасе и благоговении перед Богом, который остается и в эти страшные моменты Богом любви.
0: Но мы стоим перед этой проблемой, перед задачей трезвости и каждый раз, когда становимся на молитву. Первые слова обычной вечерней или утренней молитвы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В чье имя становимся мы на молитву? Во имя Божие, ради Бога, не ради себя. Даже не потому, что я в отчаянной нужде, а потому, что Бог есть Тот, перед Которым я преклоняюсь, Тот, Который является центром, смыслом и целью жизни. И эти первые слова должны определить весь ход нашей молитвы. Я уже упоминал, пишет Владыка Антоний, слова епископа Феофана о том, что нам надо становиться на молитву со всем вниманием, всем благоговением, на которое мы способны, и с волей, чтобы в нас совершилось все, что захочет Господь, и только это, в Его имя. Разумеется, это не значит, что мы тут ни при чем. Воля Божия — спасение наше. Воля Божия, чтобы и мы приобщились к Его вечной жизни и вечной славе. Но на пути мы должны думать о Нем.
1: Мне вспоминается юноша, который в какой-то момент жизни, вдруг пережив величие Божие и непостижимую Его близость, поклонился до земли и сказал: «Господи, если для Твоей победы и славы нужна моя погибель, да будет так». Разумеется, это в своем роде безумные слова, потому что слава Божия в спасении человека. слава Божия, по слову Иринея Лионского, это человек, достигший всей полноты своей, полного возраста Христова. Но с нашей стороны должна быть именно готовность любой ценой послужить Богу. И начинается это в молитве, когда мы просим о том, чтобы мы были изменены самым глубинным, самым решительным образом, дабы прославился, воссиял Бог. По слову Евангелия, чтобы, видя добрые дела наши, прославили бы люди Отца нашего, который на небесах. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. И здесь требуется огромная, строгая, подвижническая настроенность. Этим объясняется, что отцы церкви, подвижники, нам говорят: «Каково бы ни было твое расположение, настроение, состояние телесное или душевное, не обращай на них никакого внимания. Стой перед Богом и молись. Твори волю Божию, каковы бы ни были последствия». Когда мы молимся, чтобы Господь Дух Святой нас наполнил, мы должны молиться о торжестве Божием, зная, что Его торжество и в нашем спасении, но думая о Нем, как мы думаем о любимом человеке, стремясь, чтобы наша жизнь была Его славой, Его победой.
0: Если бы мы были так настроены, то всегда могли бы молиться. Мы не ставили бы вопрос о том, что мы устали, унылы, что настроения нет, что нас что-то отвлекает, потому что считали бы именно эти препятствия причиной, почему нам надо молиться еще более упорно, еще более настойчиво. Ибо это состояние души, тела нашего, тот участок Вселенной, мое «я» телесно-душевное и духовное, которое Бог вручил мне, чтобы я его осветил и сделал уделом Божиим, они в плену. И теперь-то и надо его освобождать от этого духовного плена, призывая на помощь и святых, и Божию Матерь, и Ангела-Хранителя, и Силы Небесной, и самого Спасителя Христа, и Духа Святого. В этом смысле молитва — это борьба за то, чтобы на землю, вот на этот маленький участок, который я собой представляю, сошел огонь Святого Духа и зажег все вечным пламенем, превратил сухое пустынное деревцо в неопалимую купину. Поэтому искать себе пощады, утешения, извинения в том, что те или другие душевные состояния не мешают молиться, нельзя. Именно из-за них и молишься.
1: И здесь начинается весь трезвый, строгий путь подвига. Просто преданности Богу, уважения к Нему, любви к Нему, готовности Ему служить. Апостол Павел называет христиан воинами. Воин не укрывается за своим начальником, за своим царем. Он идет вперед отдавать свою жизнь, истощать, может быть, до конца свои силы в служении. И так должны и мы в трезвости, строгости совершать свой духовный путь. Что мы этого не делаем, думаю, всем нам очевидно. Что мы молимся радостно, когда Господь прольет в сердца нашу молитву, и, как говорится в литургии, мы возносим эту молитву «Твоя от Твоих», это ясно. Но что делаем мы для Бога, когда мы всецело или частично охвачены немощью, нежеланием Ему служить, отвержением Его воли? Тогда-то и надо молиться. Эта тема трезвости красной нитью проходит через всю святоотеческую литературу, через все жития святых. И мы это слово очень мало слышим. Над ним мало задумываемся. «Во имя Божие не нам, Господи, не нам, но имени Твоему славу дай», говорит пророк Давид в одном из своих псалмов. Утешитель, податель крепости, податель радости, дух, приобщающий нас к истине, которая есть Христос, личной истине и раскрывающий перед нами смысл и глубины Христова учения о том, как эта личная истина может собой охватывать жизнь и преображать ее. А на краю жизни — смерть. И смерть преображается этой вечной жизнью.
0: Далее владыка Антоний пишет: «Я упомянул слова апостола Павла: „Жизнь для меня – Христос, а смерть – приобретение“». В другом месте апостол говорит: „Для меня умереть не заключается в том, чтобы совлечься, сбросить временную жизнь, а облечься в вечную“». Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 4. И вот эта вечная жизнь и есть духовная жизнь. Жизнь, которая должна начаться теперь, не в будущем, не когда-то. Я помню проповедь студента Московской духовной академии, к который первыми своими словами поставил эту тему во всей ее силе и поражающей глубине. Первые его слова были: «Будущей жизни нет. Есть только вечная жизнь». Если думать о вечной жизни как о чем-то, что когда-то будет, а теперь к нам никакого не имеет отношения, о чем-то, чего мы можем ожидать на будущее, но чему мы не причастны сейчас, то мы всю нашу земную жизнь можем прожить вне Бога. Потому что вечная жизнь не заключается в бесконечно длящейся жизни после смерти, а в приобщенности к Божьей вечности, к Божьей жизни. И это должно начаться уже сейчас. На радикальном языке, который он постоянно употребляет, Симеон, новый богослов, сказал очень страшную вещь. «Если кто на земле не познал воскресение, тот и в вечности его не познает». Конечно, воскресение в полном смысле слова, во всей реальности, никто не познает до своей смерти и до славного воскресения всех. Но ожить душой, в какой-то мере приобщиться к неумирающей жизни вечности, всякий христианин может. И на самом деле в какой-то мере уже приобщается этому.
1: И вот, если мы будем искать духовной жизни, то мы должны стать тоже и перед лицом смерти. Пока мы смерти боимся, пока мы надеемся отстранить, отодвинуть как можно дальше момент нашего умирания, мы не можем приобщиться словам апостола Павла. Мы не можем сказать вместе с Церковью и Святым Духом: «Гряди, Господи Иисусе, и гряди скоро». И этим мы можем измерить наше несоответствие званию верующего в Господа Иисуса Христа. Когда отцы Церкви говорят «имей память смертную», они не говорят «бойся смерти». Они не говорят «живи под постоянной угрозой смерти». Они говорят: «только если ты будешь помнить, что в любой момент может настать смерть, только тогда жизнь получит всю свою глубину, всю рельефность, всю красочность. Только тогда каждое мгновение станет решительным и решающим». «Я уже говорил, но повторю», — пишет Владыка Антоний, «если бы кто-либо из нас вдруг узнал, что через несколько мгновений сидящий около него человек будет лежать мертвым, как бы он о нем эти последние мгновения заботился? Как бы он следил, чтобы не отравить его душу гнилым словом, не омрачить его ум темной мыслью, не поколебать его волю, направленную к жизни, а не к смерти вечной? Как бы мы относились друг к другу, если бы сознавали, что слово, которое я сейчас произношу, может быть моим последним словом, и действие, которое я сейчас совершаю, может быть моим последним действием? В чем застану, в том и сужу».
0: Последнее слово, последнее действие может быть как бы итогом всей жизни. Как бы мы жили глубоко, стройно, трезво, благоговейно, ответственно, любовно, если бы жили в сознании, что смерть за плечами, но без страха, ожидая ее открытым, тоскующим по ней сердцем, ожидая ее, как юноша ожидает свою невесту. Ожидая ее, но пока она не пришла, вырастая в ту миру, в которой смерть нас должна застать, чтобы перед нами распахнулись врата вечной жизни. Сознавая, что в эту жизнь мы войдем только вратами смерти, и тогда раскроется перед нами вечность, которая есть сам Господь. Сознавая, что мы встанем перед лицом Спасителя Христа, что тогда, может быть, мы скажем, как апостол Павел: «Смерть — приобретение». Но как бы нам ни пришлось сказать: «О, ужас, теперь поздно!» Не поздно быть любимым, не поздно быть прощенным, но поздно жизнью Богу явить свою любовь, людям проявить любовь, войти уже на земле в строй вечной жизни.
1: На пути к этой вечной жизни Бог дал нам столько вспомогательных средств. Он дал нам знания о себе. Миллионы людей сейчас по всей земле живут опустошенной жизнью и дали бы десятилетия своей жизни, чтобы встретить Бога, или, вернее, почуять, что Он есть. А мы это знаем, мы этим живем. Многие из нас уже десятилетиями, и как будто напрасно. Можно ли нас отличить от других людей? Разве мы не похожи на них всем? Понятиями, языком, строением души, поступками? Год-другой назад группа молодежи поставила вопрос: «Если бы тебя арестовали по доносу, что ты христианин, Можно ли было бы из твоей жизни

0: где Бог и человек уже стали одно. В частной жизни Он дает нам познать себя и победу свою над разделением, в таинстве брака, которое является следованием за Христом при отвержении всего остального. Сколько Он нам предлагает путей, вспомогательных средств, чтобы мы начали жить жизнью Духа.
1: Сегодня мы вновь будем вместе молиться, приносить Богу покаяние за свою жизнь. Но что значит это покаяние? Покаяние не заключается в одном сожалении о том, что мы совершили несовместимого с нашим человеческим достоинством и с той любовью, которую Бог к нам имеет. Покаяние в том, чтобы, осознав это, постоянно выправлять свою жизнь, постоянно одергиваться, постоянно вновь находить потерянный или презренный нами путь. Поэтому нам надо глубоко осознавать, что в нас несовместимо с нашим человеческим величием, с величием Христа, данного нам образа, к которому мы должны стремиться, со святостью Духа, который нам дан, нас действует и живет, с величием нашим, со славой Божией. Каждый должен задуматься над собой, потому что каждый из нас при всей общности нашей греховности отделен от Бога, оторван от своих собственных глубин, разобщен с ближними по-иному. Мы все грешим по-своему. У каждого из нас своя особенная слабость, уязвимость. И поэтому в течение времени, которое будет предшествовать исповеди, задумаемся каждый над самим собой, что меня отделяет от Бога, что меня отделяет от ближнего, что меня постоянно вырывает из моих собственных глубин и делает меня поверхностным, ничтожным, пустым, голодным.
0: Мы грешим, каждый из нас порознь. И вместе с этим мы грешим и как христианское общество. Каждый из нас порознь и все в складчину, мы представляем собой общество, так не похожее на Христа, Его апостолов и святых. Нельзя отговариваться тем, что не каждый может быть святым, что не каждый может уподобиться Христу. Чего мы способны добиться, мы не можем знать. Но что мы можем сделать, что мы можем побеждать в себе или в своей среде, мы часто знаем слишком хорошо и отворачиваемся, потому что легче покаяться, чем перемениться, легче поплакаться, нежели изменить свою жизнь.
1: Дорогие слушатели, прозвучала очередная программа по книге «Человек перед Богом». Эта книга составлена по беседам владыки Сурожского Антония. Читали Валерий Утенков и Ольга Суровегина.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. В православном просветительском центре при храме Феодоровской иконы Божией Матери состоялась беседа архимандрита Иоаннуария Ивлеева на тему «Воскресение Христово в творчестве Владимира Соловьева». Сегодня я предлагаю вашему вниманию первую часть беседы.
1: Тема воскресения Христова и воскресения вообще не очень отражена в творчестве, в основном творчестве Владимира Соловьева, в таких его работах, как «Оправдание добра», «Учение о богочеловечестве» и так далее. Если вы внимательно читаете все эти философские или философско-богословские труды, то вы видите, что как-то тему воскресения он всегда обходит некоторым невниманием. И вот только в последние годы все ярче и ярче она о себе заявляет. Неудивительно, что его одной из последних работ была работа, которая называется «Судьба».

0: судьба Пушкина. Сразу после несчастной смерти поэта в образованных кругах стали раздаваться голоса: «Ах, как рано он умер! Ах, как много он мог бы еще сочинить прекрасных произведений! Ах, какая жестокая, какая слепая, неумолимая судьба постигла его!» Отталкиваясь от этих рассуждений досужей публики, Владимир Соловьев пишет очень интересную, замечательную работу «Судьба Пушкина». Да, он соглашается с тем, что в обыденном сознании многое приписывается судьбе, року. Судьбу называют враждебной судьбой, слепой, бессердечной, беспощадной, жестокой. Иногда с некоторой насмешкой говорят об иронии судьбы. И все эти выражения предполагают, что наша жизнь зависит от чего-то нам неподвластного, от либо равнодушной судьбы, либо от злобной и жестокой судьбы. И именно об этом говорит одно из стихотворений Пушкина. Помните? «И пусть у гробового входа молодая жизнь будет играть, и равнодушная природа красою вечную сиять». Когда в понятие «судьба» подчеркивается это свойство равнодушия, то под судьбой имеются в виду именно вот природа, физические законы этого мира, согласно которым хочешь, не хочешь, ты уходишь в небытие рано или поздно. А когда говорится о судьбе злосчастной или даже злобной, жестокой, враждебной, то в понятие судьбы вкладывается и какой-то еще нравственный смысл. И понятие судьбы связывается с каким-то злобным, демоническим, адским началом в этом мире. Конечно, в действительности, указывает Соловьев в своей работе о Пушкине, в нашей жизни есть и то, и другое. Есть и законы равнодушной природы, природы, которой совершенно наплевать на то, когда и как вы умрете. А есть и злое, сатанинское начало в мироздании, и человеку приходится иметь дело и с тем, и с другим. Но возникает вопрос, окончательно ли человек зависит от этих сил? Ну, материалисты сказали бы, от равнодушной природы, язычники сказали бы, какие-нибудь греки, от слепой, а подчас и злобной судьбы, определяемой какими-то богами. Действительно ли эти силы окончательно определяют ход нашей жизни и решают ее исход? Это проблема, этот мучительный вопрос, в общем-то, стоит перед каждым человеком или встает рано или поздно. Либо в детстве люди задают вопросы о том, а что будет после, а как это умереть, либо уже ближе к закату своей жизни люди все чаще и чаще задаются этим вопросом о том, а что дальше. И вот в работе «Судьба Пушкина» Соловьев, ну, может быть, несколько суховато и по-философски, но, в общем, замечательно доказывает, что нет, не злая судьба определяла путь Пушкина, и не только равнодушная природа, и то, что мы называем судьбой, лучше всего было бы назвать промыслом Божьим. Там это показано замечательно. Вот это было написано где-то в 1897 году. И в это же время Соловьев вообще занимает вопрос вот судьбы и влияния божественного на человека. С одной стороны, влияние природы, злых сил, с другой стороны, божественных сил, и какое участие сам человек принимает в содействии либо тому, либо другому. Вот он пишет о судьбе Пушкина. Кроме того, у него появляется работа «Судьба Лермонтова». И особенное внимание он уделяет еще одной книге о судьбе. Это «Жизненная драма Платона». В это время, начиная с середины 90-х годов, Соловьев энергично занимается переводом диалогов Платона. И появляются первые четыре диалога, переведенные им, и он пишет комментарии к этим своим переводам и придает им очень большое значение. Между этим великим греческим философом и русским нашим философом, его учеником, было какое-то духовное родство и, можно сказать, почти конгениальность. Логические, сухие, рациональные схемы, наподобие тех философов, которые являются классиками немецкой философии, такие как Кант, Гегель, были чужды Платону. Те из вас, кто читал его сочинения, помнят, что это живые, поэтические, наполненные жизненными соками диалоги, разговоры между людьми. Замечательные художественные произведения. Но примерно то же самое мы можем сказать и о сочинениях Соловьёва. Как Платон был не только философом, писавшим красивые философские сочинения, похожие почти на романы или на пьесы, и в то же самое время был прекрасным поэтом, также и Соловьёв был художественным философом и в то же самое время довольно известным поэтом. Соловьёв чувствовал Платона как свое второе «я», и поэтому переводил его. Вот его статья о жизненной драме Платона – это блестящий опыт жизнеописания человека, и не только, но это горячая исповедь его собственного сердца. Жизнь Платона Соловьёву представлялась трагедией, завязка которой лежала в жизненной драме его учителя Сократа. Сократ был праведником, которого очень любил Платон. Вообще вся фигура Сократа приобрела для Платона универсальный характер. Как бы вопрос, быть на земле или не быть правде, нравственной справедливости, нравственному началу. И вот оказывается, нет правды на земле. Сократ не смог победить, несмотря на то, что вот это был человек самый праведный в своем окружении. Но его, который в глазах Платона был, ну, едва ли не божествен, постигла неудача. Жители его родного города принудили его покончить жизнь самоубийством. То есть, ну, это была своеобразная казнь. Это дало толчок для философской системы Платона. Чтобы спасти правду хоть как-то, вот, ну, не может же не быть правды, ведь наше сердце требует ее. Поэтому Платон объявил, что этот мир не настоящий мир, вот этот нас окружающий мир физической реальности, не настоящий мир, что существует другой мир, в котором живет правда. Это мир идеальный, мир идеи. Ну, вот отсюда появилась идеалистическая философия, или ее еще называют философия дуализма, в которой существует два мира – мир материи и мир идей. Таково жизненное происхождение платонического идеализма. Как соединить эти два мира? Платон указывал на такое соединяющее начало между этими двумя мирами, на эрос. Ну, под эросом надо понимать не то, что мы сейчас понимаем под эросом, а под эротикой. Ну, мы бы сказали лучше словом «любовь». Такая попытка соединить мир реальный и мир нравственной правды через любовь, через дух любви, Платону эта попытка не удалась. То есть человек одной силой ума, своего гения, своего умозрения, своей личной нравственной правды – не может как бы в действительности исполнить своего предназначения, то есть победить неправду, победить смерть не в умозрении только, но и в реальности, в действительности. Это ведь путь христианский, путь богочеловеческий, а для Платона, естественно, такой путь был закрыт. И все же Соловьёв следует во многом Платону и претерпевает в своей жизни примерно ту же самую драму, которую претерпел и Платон, который в конце жизни разочаровался в собственных усилиях. Так и Соловьёв к концу жизни подходит к разочарованию ко всей своей прежней философской установке. И вот уже под самый занавес, в самые последние годы XIX века Соловьёв пишет свои воскресные письма. Это целый ряд писем, таких небольших публицистических статей, которые он пишет в 1897-98 году, начиная с января месяца или с февраля, каждое воскресенье по одному письму. Поэтому они называются «воскресные письма». Когда дело подошло к апрелю, то там уже были воскресенья и великопостные, а в конце концов и пасхальное воскресенье, так появляются его пасхальные письма, то есть затрагивающие воскресенье пасхального периода. От этих писем веют уже совершенно новые философские тенденции, а главное и нравственные, и религиозные новые тенденции. В одном из первых писем Соловьев пишет: «Однажды, пользуясь остановкой поезда, он вышел из вагона и пошел в лес, стал думать о своей жизни. И вдруг он понял, что в его возрасте, когда жизнь уже, надо считать, как он пишет, прочим временем живота нашего, человек должен остаток своих сил направить на одну только цель – обеспечение совершенного бессмертия». Ну, вот так вот почти по-детски прямолинейно и несколько наивно он пишет. А что для этого надо делать? И тут Соловьев все же пока приходит к своим прежним аскетическим установкам. Надо обратить внимание на свои страсти. Но если раньше он писал о том, что надо умерщвлять собственные страсти, ну вот как аскеты средних веков, как подвижники даже времени близкого к Соловьеву, или как буддисты какими-то, теперь он пишет, что надо страсти не умерщвлять, а преобразовывать. Вот эти силы, страстные силы души, надо направлять к добру, чтобы они стали духовной силой, как он пишет, живой водой, текущей в вечность. Конечно, эта точка зрения тоже далека от еще, так сказать, от христианского истинного взгляда на наше бессмертие, но все же какое-то продвижение в этом направлении чувствуется. И постепенно, особенно вот это чувствуется уже в пасхальных письмах, вера в действительное воскресение Христова и в бессмертие человека стоит в центре внимания Соловьева, в центре всей его духовной жизни. Христос воскрес. Вот все сводится для него к этой великой истине. И даже в частных записках, небольших письмах пишет вот с некоторой шутливостью. «Христос воскресе», пишет он одному из своих друзей. «Дорогой глубоко уважаемый, ну, там, Михаил Матвеевич, за достоверность факта ручаюсь честным словом. Христос воскрес». Или вот матери он пишет: «Хотя сегодня только четверг, но смело могу вас уверить, матушка, что Христос воскрес». Ну, в этом во всем есть, конечно, шутливая ирония, которая скрывает, в общем-то, то, что человек постоянно думает об этом. И вот 11-е из этих писем, пасхальное письмо, так и называется: «Христос воскрес». Это очень интересное письмо. Вот его начало. «Христос воскрес» – это первая решительная победа жизни над смертью. Непрерывная война между ними, то есть между жизнью и смертью, между живым духом и мертвым веществом, образует в сущности, пишет Соловьев, всю историю всего мироздания. Хотя и много насчитывалось побед у духа до воскресения Христова, но все эти победы были неполные и нерешительные. И вот здесь, конечно, следуя очень модному тогда веянию дарвинизма и вообще эволюционизма, учений о прогрессе непрерывном, Соловьев, конечно, поддавался всем этим влияниям, пишет сначала о великой победе жизни, когда среди костного неорганического вещества закишели и закопошились мириады живых существ, то есть о возникновении жизни из мертвого. Вот это был первый шаг, первая победа. Живая сила овладевает мертвыми элементами, делает их материалом для своих форм, и при том, какое огромное и все возрастающее богатство форм, какая замысловатость, какая смелость целесообразных построений, от мельчайших зоофитов до великанов тропической флоры и фауны. Но смерть только смеется над всем этим великолепием. Она реалистка, Прекрасные образы и символы ее не пленяют. Она знает, что красота природы – только пестрый яркий покров на непрерывно разлагающемся трупе. Но разве природа не бессмертна? Всегдашний обман. Говорят об умирающей, вечно возрождающейся природе. Какое злоупотребление словом! Если то, что сегодня рождается, не то же самое, что умерло вчера, а другое, то в чем же здесь возрождение? Из бесчисленного множества мимолетных смертей ни в коем случае не выйдет одна бессмертная жизнь. Так что это такая победа Пирова, можно сказать, не настоящая победа жизни над смертью. Зло, Соловьев не пишет грех, а пишет просто о зле каком-то. Зло искажает даже Божию заповедь «плодитесь и размножайтесь». Зачем? Не для того, чтобы расширить, упрочить, увековечить собственную жизнь, а для того, чтобы поскорее исчезнуть, чтобы было кому сменить и заменить вас. Наполняйте землю своими смертными останками, будьте только местом для следующего поколения, которое, в свою очередь, лишь станет мостиком для следующего поколения и так далее, постоянно возобновляющийся обман смертной жизни. Так что эта жизнь только кажущаяся, которая нас окружает, жизнь природы равнодушной. Но, пишет дальше Соловьев, следуя вот этой теории прогресса и эволюции, война между жизнью и смертью вступает в новый фазис. С тех пор, когда эта война ведется уже существами не просто живущими и умирающими, но сверх того еще и существами мыслящими о жизни и смерти, то есть появление разума, как бы новый шаг в этом направлении. Но мысли о победе еще не означают победы. Герои человеческой мысли, великие мудрецы из Запада и Востока, ну, такие как Будда, тот же самый Сократ, все они умерли, умерли и не воскресли. Так что сила физическая неизбежно побеждается смертью, а сила умственная хоть и стремится к победе, но она недостаточна, чтобы победить смерть. И вот только беспредельность нравственной силы, пишет Соловьев, дает жизни абсолютную полноту. Ну, все это согласно разделению самого Соловьева, который следует здесь немецкой классической философии. Вся философия делится на несколько разделов. Учение об истине называется онтология, это то, что нас окружает, то, что есть, а также гносеология, наше познание этой истины, учение о красоте – это эстетика, и учение о правде – это этика. Под правдой понимается нравственное добро. Ну вот, видите, эстетика, как бы мы ни наслаждались видами прекрасной природы, но она оставляет за собой только трупы, так что эстетика нам ничего не дает. Познание окружающего мира, а в том числе и знание о жизни и смерти, то есть вот онтология и гносеология нам тоже ничего не дают. Но вот зато этика, нравственное начало, если оно овладевает человеком, то оно, мол, может привести к победе. Но не каждого человека, потому что у человека нет вот этой беспредельной силы нравственной. Но вот распятый Сын Человеческий, пишет Соловьев, и в то же самое время Сын Божий, который почувствовал себя оставленным и людьми, и Богом, и при этом молившийся за своих врагов, вот он-то не имел предела для своей духовной силы, и никакая часть его существа не могла остаться добычей смерти. Поэтому Христос воскрес всецело, не только своей душою, но и своей всей природой. Таким образом, воскресение Христово, утверждает Соловьев, есть тем самым торжество разума, логоса, разума в этом мире. И оно есть чудо. Но тут же Соловьев добавляет, чудо в каком смысле? Лишь в том смысле, в каком всякое новое проявление чего-то необычного, невиданного удивляет и заставляет нас чудиться. А на самом деле, как появление органики из неорганики, то есть первого живого существа, какой-нибудь клеточки среди мертвых минералов, как появление первого разумного существа Адама над царством бессловесных животных были чудом, так и появление всецело духовного и не подлежащего смерти человека, первенца из мертвых, тоже чудо. Но то, что нам представляется чудом, должно пониматься как нечто совершенно естественное, необходимое, как совершенно разумное событие. И если бы Христос не воскрес, мир оказался бы бессмыслицей, царство зла, обмана, смерти. Но тут Соловьев следует увещеваниям апостола Павла. С одной стороны, вроде бы здесь говорится о том, что весь тварный мир, сотворенный Богом, он движется к какой-то цели, причем движется естественным путем. Вот появляется жизнь, вот потом жизнь развивается, появляется еще разумный человек, а потом разумный человек развивается, развивается, ну, появляются какие-то мудрецы там, да, но они недостаточны, и появляется, наконец, вот такой вот сверхдобрый человек. У Соловьева этот элемент эволюционизма естественного присутствует здесь, хотя постепенно появляются и соображения о том, что все-таки это не просто человек, но Бога-человек. Он же ведь еще и Сын Божий. Но вот эта божественность Иисуса Христа как-то все-таки не подчеркивается у него. Он прежде всего выступает здесь как философ, выученик такого гегельянского, что ли, толка, что все устремляется к какому-то саморазвитию. Надо сказать, что подобные тенденции в религиозной философии не единичны. Ну, например, 20 век показывает нечто похожее, скажем, в католической религиозной философии. Я имею в виду Тейяра де Шардена, где тоже говорится об эволюции. Это был великий эволюционист, открывший нам Синантропа, там, делавший раскопки в Китае, и в то же самое время крупный религиозный мыслитель. Он говорит о том, что все эволюционирует ко Христу. Ну, возможно, вам известно, что эта философия была не просто отвергнута, но и запрещена Римской Церковью. Потому что все же христианство нам утверждает вслед за апостолом Павлом, что всякая мудрость человеческая является глупостью перед лицом Божьим. И всякая глупость Божия является истинной мудростью. Помните, Евангелие Христово есть соблазн для иудеев и безумие для эллинов, то есть глупость для мудрых людей. Бог вторгается в свое творение непредсказуемым образом. Никакие человеческие размышления об эволюции здесь не помогут. Более того, само понятие прогресса никем не доказано, хотя мы видим какие-то явные следы его, они отражаются на каждом из нас, и мы видим его в нашей повседневной жизни. Прогресс технический, прогресс медицинский. Ну вот сейчас очень много, например, говорится о страшном 20 веке с его убийствами, с его кровавыми войнами. Но ведь все это является, ну, как бы досужими, в общем-то, разговорами на кухне, не более того. Потому что если вы посмотрите на статистику, а есть же ведь такая наука, как big history, большая история человечества, человеческой популяции, так сказать, есть такое понятие коэффициент кровопролитности в социологии, это есть такое понятие. Так вот, этот коэффициент кровопролитности неуклонно понижается, причем понижается очень сильно. Это число убийств в единицу времени на какую-то группу населения. Если вы возьмете какие-нибудь пещерные времена, или Древнюю Грецию, или там времена, скажем, Римской империи, или Средних веков, или 19 даже век, то вы увидите, что крови пролилось гораздо больше, чем в страшном 20 веке. Убийств становится все меньше, меньше и меньше в относительном плане, по сравнению с ростом населения. А рост населения, демография? Подумайте, еще на грани 18-19 веков самая длинная продолжительность жизни человека была во Франции времен французской революции, это конец XVIII века, это 23 года. А так по Европе в среднем 20 лет. Ну, за счет детской смертности, конечно, в основном. Детская смертность ведь была колоссальная. Из 10 родившихся детей только двое давали дальше потомство. Сейчас, если мы встречаем детскую смертность 5% где-нибудь в Африке, то это считается катастрофа. А так вообще вот в наших странах, европейских, в Америке, говорит 0,0,0,0, там сколько-то процентов. Да. То есть прогрессы, вот такие видимые прогрессы в биологии, в медицине, конечно, за счет вакцинации и так далее, в технике, конечно, видны. И все же, ведь одновременно с этим нарастает и непредсказуемость дальнейшего. Те же социологи нам говорят о том, что опасность катастроф каких-то, она нарастает. Нарастает по логарифмическому закону. Кривая логарифмов, она постепенно стремится к вертикали. Да? И вот эта вот вертикаль будет достигнута в середине 21 века, если все будет идти теми же самыми темпами. Это такие очень неутешительные прогнозы делаются. Так что одновременно с прогрессом мы видим и нарастание ощущения конца света. В общем-то, вот есть такое предощущение у футурологов и у экологов и так далее, и так далее. И поэтому вот эти размышления Соловьева, они его подводят к такому догматически безупречному утверждению о том, что воскресение есть не что-то естественное для человека, а есть действительное вторжение божественного в человеческую жизнь и в жизнь природы. Но в воскресных письмах 97 года это еще не совсем чувствуется. Но помните, когда умер Соловьев? В 1900 году. Ему оставалось жить всего 2-3 годика. И вот тут случается с ним некое событие, которое упоминает несколько авторов, следуя его личным рассказам. Это было в 1898 году. Событие, которое резко поменяло его отношение к злу и в этом мире, к тому, что зло одними только нравственными усилиями человека, даже самого прекрасного, победить невозможно. Вот об этой своей перемене он упоминает в предисловии к трем разговорам. Вообще говоря, учение о зле, ну, о смерти есть очевидное зло. Это говорит наше нравственное чувство. Никому из нас не хочется умирать и видеть наших ближних умершими. Отношение к злу было самым разным на протяжении всей философии человеческой. Нас интересует, прежде всего, конечно, философия христианская. Блаженный Августин занимался этой проблемой и считал, что зло есть лишь естественный недостаток, несовершенство, нечто исчезающее с ростом добра. Творение есть добро. Вот этот недостаток добра есть зло. То есть фактически зла-то и нет, есть только недостаток добра. Это такая очень хитрая позиция, а другая, противостоящая ей, говорит о том, что зло не есть просто отсутствие чего-то, ноль, недостаток или даже минус, добро, а есть реальная, действительная сила, которая посредством искушений, соблазнов, прямых вторжений вторгается в наш мир. И чтобы успешно бороться со злом, надо иметь какую-то силу, а эту силу черпать в ином порядке бытия, в божественном, а не в человеческом. Вот до сего момента вся философия Соловьева склонялась к точке зрения блаженного Августина, что зло не субстанциально, что оно не имеет собственной сущности, собственной субстанции. Это только отсутствие блага. И вот теперь был какой-то такой случай, какое-то мистическое переживание у Соловьева, которое заставило его поверить, как он пишет, в чёрта. Что это произошло с ним? Его племянник пишет так. Существует предание, что в первый день Пасхи, войдя в каюту парохода во время путешествия, его последнее путешествие в Египет было, Владимир Сергеевич увидел в каюте на подушке сидящего черта в виде мохнатого зверя. Владимир Сергеевич обратился к черту со словами: «А ты знаешь, что Христос воскресе?» Пасха была, да? Тогда черт бросился на Владимира Сергеевича с кулаками, закричал: «Не воскрес! Не воскрес!» и избил его. Потом Соловьева нашли без сил в обмороке, лежащего в каюте на полу. Так рассказывает его племянник. Ну, были и другие рассказы со слов Соловьева. Ну, в общем, похожие сообщения, по всей видимости, какое-то мистическое переживание. Он же не врунишка был, Соловьев, все-таки что-то с ним такое случилось. А уж как описываются мистические переживания, ну, мы знаем, что они могут быть описаны часто в самых таких удивительных символических формах, которые доступны для нашего ощущения, понимания, да? Так что вот такой реальный опыт был у него. О чем он потом пишет и в своих стихах.
1: Вы слушали первую часть беседы архимандрита Иоаннуария Ивлеева на тему «Воскресение Христово в творчестве Владимира Соловьева». Продолжение в эфире «Радиоград Петров». Беседу внимательно выслушал Александр Ратников. До новых встреч в эфире.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:20.

0: духовный концерт «Вознесу тебя, Боже мой» на стихи из Псалма 144 композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Запись и справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державину с молоду указывали на его погрешности. Когда-то Дмитриев, Капнис, Львов исправляли его стихи. Теперь Дмитриев был в Москве, Львов в могиле, а с капнистами у Державиных года 4 тому назад вышла ссора. С тех пор они не видались, они писали друг другу. Причина ссоры осталась семейной тайной. Кажется, тут замешаны были сразу дела сердечные и денежные. В годы поэтической молодости Державин принимал поправки и переделки довольно охотно, потому что верил в просодию и грамматику и признавал свою неосведомленность. Это в особенности касалось стихосложения. Тут он по большей части безропотно подчинялся учителям. Они же действовали решительно. Державин написал «Ласточку». «О, домовитая ласточка! О, милосизая птичка, грудь краснобела, косаточка, летняя гостья, певичка, ты часто по кровлям щебечешь, над гнездышком сидя поешь, крылышками движешь, трепещешь, колокольчиком в горлышко бьешь». Капнист пришел в ужас от совершенных здесь беззаконий и пренаивно переложил всю пьесу правильным четырехстопным ямбом, исправив рифмы. К счастью, Державин внезапно уперся и этим спас одно из лучших своих созданий. Вообще он старался усвоить правила, выработанные не для одной русской поэзии, освещенные временем и авторитетами. Всю жизнь он относился почтительно к просодическому канону и не смел на него посягать. Только органические особенности русского языка дали ему простор и возможность осуществить некоторые ритмические и фонетические вольности. Таковы обильные перехи, спандеи среди хореев и ямбов, введение рифмоидов, квазикакофоническая инструментовка, все, с чем при жизни Державина и после него боролись, более или менее успешно, и к чему, в конце концов, все-таки обратились, иногда лет через 100 и больше. Не так было с языком. Тут подчинялся он лишь сперва по ученической робости, а потом только в тех случаях, когда доводы ему нравились. Постепенно он становился все менее уступчив, пожалуй, делался осмотрительный, но зато и упрямее. Понял, что учителя сами бродят в потемках, не видел, чему и у кого можно учиться по-настоящему, и в значительной мере был прав, потому что застал русский язык в один из самых бурных и сложных периодов его вечного становления. Грамматика, всегда заметно отстающая от жизни самого языка, не успела еще понять и закрепить его навыки, отчасти неисследованные, отчасти меняющиеся. Тогдашней филологии русской это было и не по силам. У Державина не было оснований верить в существование прочной и обоснованной грамматики. Не видя установленного закона, чувствовал он себя вправе поступать вольно, подчиняясь лишь внутреннему чутью и обычаю, но более свободной филологической морали. Своих законов он никому не навязывал, признавая за всеми право на ту же вольность, какую сам пользовался. Потому-то он защищал и Карамзина. По отношению к современной ему грамматике он стал анархистом, но нельзя поручиться, что он не стал бы таким же по отношению ко всякой другой. Слишком еще была глубока его связь с той первобытной, почвенную, народной толщей, где происходит само зарождение и образование языка. И куда грамматист принужден спускаться для своих исследований, как геолог спускается в глубину вулкана. Для грамматиста благо есть то, что правильно, то есть учтено и зарегистрировано. Для Державина правильно все, что выгодно и удобно, что способствует его единственной цели – выразить мысль и чувство. Его эстетика полностью подчинена выразительности.
В русский язык, не смущаясь, заносит он германизмы, как первобытный пастух тащит к себе овец из чужого стада. Здесь опять же причина его сочувствия Карамзину, хотя психология Карамзина, разумеется, не совпадала с его психологией. Он любил все попышнее, пожирнее, пошумнее. Таков и язык его, пышный, жирный и шумный. Он хотел выразить себя полностью и того достиг даже в языке. Однажды, когда Дмитриев и Капнист слишком пристали к нему со своими поправками, он вышел из себя и воскликнул: «Что ж вы хотите, чтобы я стал переживать свою жизнь? По-вашему?» В слове видел он материал, принадлежащий ему всецело. Нетерпеливый, упрямый, порой грубый, он и со словом обращался так же, гнул его на колено, по выражению Аксакова. Не мудрено, что плоть русского языка в языке державинском нередко надломлена или вывихнута, но дух дышит мощно и глубоко. Это язык первобытный, творческий. В нем абсолютная творческая свобода, удел дикарей и гениев.

В августе месяце рукопись всех четырех томов была сдана в типографию Шнора, что на Невском проспекте, в доме лютеранской Петропавловской церкви, а в феврале 1808 года сочинения Державина появились в продаже. Зима таким образом ушла на возню с корректурами, переговорами, с книгопродавцем и прочие хлопоты, сопряженные с выходом книг. Державин немало суетился, волновался, но далеко не одно это дело занимало его в ту зиму. Переживал он тревогу вовсе иного рода. В его доме все чаще стали встречать Наталью Алексеевну Колтовскую, ту самую, которой Российская империя отчасти была обязана преобразованием Сената и учреждением министерств. Державин был очень привязан к Даше, она к нему, но победить ее врожденное бесстрастие ему так и не удалось. Однажды к ее портрету написал он четверостишье, в котором слышно разочарование, если не досада. «Минервы и Церес, Дианы и Юноны, ей нравились законы, но в дружестве с одной Цитерой не жила, хоть не дурна была». Что измены Державина ее все-таки мучили, в этом нет ничего удивительного. Понятно и то, что самому Державину семейные нелады становились с годами в тягость. Довольство, здравие, согласие с женой. Покой мне нужен, дней в останки. Однако же, как ни старался он не колебать семейного мира, сердечная рана, давно уже нанесенная, теперь-то вдруг и заныла сильнее. Колтовске было лет 30, красавица, модница, богачка. Разойдясь с мужем, она не упускала пользоваться свободой. Будь Державин моложе, роман мог бы разыграться беззаботно и весело. Но Державину было 64 года. Он старел и несколько робел перед нею. Раньше с ним этого не случалось. Голубоглазая красавица вызывала в нем чувства мечтательные, нежные, почти молитвенные, которых она не стоила и которыми ей, быть может, забавно было играть. От этого она казалась ему еще более идеальной. Летом она приезжала гостить на Званку. Державин не смел перед ней явиться Анакреоном. Он смотрел на нее снизу вверх и прилагал для нее сонеты Петрарки, те, в которых было наиболее меланхолии. В конце концов, во время уединенных прогулок его воздыхания были вознаграждены. Колтовская не собиралась походить на Диану, но чем сладостнее и внезапнее было счастье, тем более мук оно в себе заключало. Державин каждый миг чувствовал всю его случайность и непрочность. Колтовская, наконец, уехала. Державин затосковал, кинулся следом за ней в Петербург, но здесь она не в пример была холоднее. Что было летом, то ни к чему не обязывало ее зимой. Державин мучился и с прощальной нежностью вспоминал блаженные те места, где воздух свежестью своею ей спешил благоухать, травки, смятые под нею, не хотели восставать, где я очи голубые небесам подобно зрел, с коих стрелы огневые в грудь бросал мне злобный лель. О, места, места священны, хоть лишен я вас судьбой, но прелестны вы, волшебны и столь милы мне собой, что поднесь о вас вздыхаю и забыть никак не мог, с жалобой напоминаю, мне последний, слышьте, вздох.

Преосвященный Евгений, в миру Евгения Болховитинов, учился некогда в Московском университете и в ранней юности близок был к Новикову. Потеряв жену и детей, в 1800 году он постригся в монахи, состоял префектом Петербургской духовной академии, затем был назначен епископом старорусским и новгородским викарием. Поселившись в Хутонском монастыре на Волхове, верстах в 40 от Званки, он не оставлял любимых трудов по истории литературы и, в частности, составлял словарь русских писателей. Летом 1805 года дошел он до буквы «Д» и обратился к Державину за сведениями касательно его биографии. В августе он посетил Званку, где препроводил с отменным удовольствием время целые сутки. Начитался, наговорился и получил еще надежду впредь пользоваться знакомством нашего Горация, слыша собственными ушами тысячи эх около его живущих, и теперь только понял, что такое в его сочинениях значит «грохочет эхо». Они подружились. Несмотря на разницу лет, Евгению было всего 38, Державину за 60, Державин не раз принимал Евгения у себя, не раз ездил к нему в Хутынь. Ему же он посвятил жизнь званскую, для него же составил краткую свою биографию и тетрадь примечаний к стихам. С тех пор мысль изложить и то, и другое более обстоятельно уже не покидала его. Однако же он медлил с примечаниями, потому что и самые стихи были еще не собраны, не изданы, а с биографией, потому что, может быть, еще в ту пору еще не считал ее завершенной, втайне мечтал вернуться к делам государственным. Потом он этой мечты лишился. Потом были изданы первые 4 тома стихов, пора было приступать к работе. На Званке, несколько в стороне от дома, над самой рекой, высился крутой холмик. В народе звали его Курганом, по преданию под ним тлели кости древнего колдуна, оборотня, злого гения этих мест, еще называли того колдуна Волхвом, отчего будто бы и сама река получила свое призвание. На холме стояла беседка. В летние месяцы 1809 и 1810 годов Державин стал ходить сюда каждый день со старшей племянницей Лизой Львовой. Он диктовал ей свои объяснения в том порядке, как шли стихи в книгах. Лиза писала на больших листах синей грубоватой бумаги, которую после сшивала тетрадями. О каждой пьесе Державин рассказывал, с какими событиями и людьми она связана, из чего или ради чего возникла, какие имела следствия. Часто он этим не ограничивался и начинал объяснять отдельные строфы, стихи, даже слова. Таких примечаний порой набиралось до 50 и больше к одному стихотворению. Некоторые были совсем короткие, строка 2, другие

и приемы своей поэзии, в которых было заключено ее двойное знаменование. Нередко он делал это с очаровательным простодушием, быть может, несколько и лукавым. Ну, например, дойдя до стихов: «На сребророзовых конях, на златозарном фаэтоне». Он пояснял: у князя Потемкина был славный цук сребророзовых или рыжесоловых лошадей, на которых он в раззолоченном фаэтоне езжал в армии. «К величественным словам: не заключит меня гробница, средь звезд не превращусь я в прах». Он спешил приписать: «Средь звезд или орденов совсем не сгнию так, как другие». Вероятно, ему и впрямь хотелось блеснуть реальной обоснованностью своей гипербол-аллегории, но главное наслаждение заключалось не в том. Предметы реального мира некогда возносились его парящей поэзией на страшные высоты, где уж переставали быть только тем, чем были в действительности. Теперь Державину было любо возвращать их на землю, облекать прежней плотью. Для поэта была и действительность спит в его поэзии чудным сном, как бы в ледяном гробу. Державин будил ее грубовато, весело, превращая поэзию в действительность, как некогда превращал действительность в поэзию. Он совершал прежний творческий путь, лишь в обратном порядке, и как бы сызнова переживал счастье творчества. Если взглянуть со стороны, это грустный путь, и радости-то его горьковаты, но он всегда греет сердце поэта, уже хладеющее. Так разрозненными отрывками оживлялось перед Державиным его поэтическое и житейское прошлое. Когда работа уже подходила к концу, настала очередь стихотворения «Признание». Оно было написано 2 года тому назад. Державин его перечел, подумал и велел Лизе отметить его как объяснение на все свои сочинения. «Не умел я притворяться, на святого походить, важным саном надуваться и философа брать вид. Я любил чистосердечье, думал, нравится лишь им, ум и сердце человечье были гением моим. Если я блистал восторгом, струн моих огонь летел, не собой блистал я, Богом, вне себя я Бога пел. Если звуки посвящались, лиры мои я царям, добродетелями казались, мне они равны богам. Если за победы громкие я венцы сплетал вождям, думал перелить в потомки души их и их детям. Если ж где вельможам властным смел я правду брякнуть вслух, мнил быть сердцем беспристрастным, им, царю, отчизне друг. Если ж я и суетою сам был света обольщен, признаюся красотою, быв плененным, пел и жен. Словом жег любви, коль пламень, падал я, вставал в мой век. Брось, мудрец, на гроб мой камень, если ты не человек».

Просторный, квадратный двор державинского владения на Фонтанке был обнесен колоннадой. За колоннами справа и слева двухэтажные флигеля шли в глубину двора, где примыкали они к двухэтажному дому с аллегорическими фигурами на фронтоне. Со двора и с улицы казался дом невелик, да таков он и был, когда купили его лет 20 тому назад при жизни Екатерины Яковлевны. В ту пору высился он довольно одиноко на обширном участке, принадлежащей к нему земли. Однако ж на этой земле Даша сумела хозяйничать не хуже, чем хозяйничала в деревне. Ее заботами и трудами воздвиглись сначала упомянутые два

флигеля, и после и самый дом разросся в несколько раз. Два узких длинных его крыла раскинулись вправо и влево, образуя за флигелями два боковых двора, где опять-таки появились строения, занятые людскими службами, и затратить здесь большую сумму никак было невозможно. Поэтому делать все без плана, в разное время, по мере возможности и смотря по надобности. Только в 1809 году постройки были закончены и оказались немного разбросаны. Зато представляли собою целую усадьбу. Тут были конюшни, коровник, птичник, каретные и другие сараи, навесы для дров, сеновалы, ледники, кухни, прачечные и даже, наконец, небольшая бойня. Не считая кухонь, сеней, передних лестниц, коридоров и тому подобного, в доме и флигелях имелось до 60 жилых комнат, так что часть флигелей, небольшая, впрочем, Даша сдавала в наймы. В большей же части жили ее многочисленные родственники. В левом крыле барского дома внизу помещалась очень большая столовая, рядом с нею буфет и три запасные комнаты для гостей. Правое крыло было занято двусветной залой, миновав которую попадали в домашний театр с несколькими рядами кресел и ложами по бокам. Еще несколько комнат было расположено позади сцены. В средней же части дома, той, что существовало уже при пленире, находились только швейцарская официантская диван, ванная, аванзала, прежде служившая залой, ныне же примыкавшая к новой двухсветной зале, а также круглая гостиница. Здесь висел огромный портрет Державина, жестко, но выразительно написанный итальянцем Тончи, художником, музыкантом, поэтом, безбожником и красавцем, одним из тех фантастических иностранцев, которых немало в XVIII веке заносили в Россию судьба и любовь к приключениям. Поэт был изображен во весь рост, в медвежьей шубе, меховой шапке, среди снегов, освещенных северной зарей, сзади со снежных скал низвергается водопад, внизу латинская подпись, сочиненная самим живописцем. Правосудие изображается скалой, пророческий дух розовым восходом, верное сердце белизною снега. Три стеклянные двери вели из гостиной на широкую полукруглую лестницу, по которой спускались в сад, раскинутый позади всего дома. Он украшен был лишь недавно на деньги, вырученные от продажи антических песен. В верхнем этаже сохранился от прежних времен серпяный диванчик, где некогда тень пленеры явилась Державину, где и поныне стоял ее бюст рядом с бюстом Державина. Справа к диванчику примыкала гостиная, слева столовая, тоже в том виде, как при Екатерине Яковлевне. Далее шли буфетная, кофешенская, девичья. Еще в средней части верхнего этажа помещались бильярдная, как раз над нижней аванзалой, спальня, маленький Дашин кабинет и кабинет Державина с венецианским окном, приходившимся в середине фасада прямо против ворот. Посреди кабинета стоял большой письменный стол, в стороне конторка, за которую Державин большую часть и работал. У стены высился диван, гораздо выше и шире обыкновенных, со ступеньками от полу, с полкой наверху и с двумя шкапиками по бокам. В шкапиках были ящики для хранения рукописей. На диване валялась аспидная доска с привязанным грифелем. Порою Державин ею пользовался, набрасывая стихи. Верхний этаж правого крыла был занят вторыми светами залы и театра. За ними шли комнаты для прислуги. Камердинер Кондратий жил здесь. Из кабинетика Даши полукруглый коридор вел верхний этаж бокового флигеля в комнаты доктора, управляющего секретаря Аврамова, и в квартиры родственников. Население этих квартир все время менялось. В разные годы тут жили Бакунины, Ниловы, Львовы, Дьяковы, Ярцевы. Отсюда выходили замуж, женились, разлетались по свету и вновь сюда возвращались. Здесь всегда было шумно и весело. Шум и веселье заносились и в большой дом. Содержание такого громоздкого хозяйства обходилось недешево.
Державины тратили в год 70 тысяч, которые Даша умела выколотить из имения, но Державина был по душе усадебный уклад жизни, который в Петербурге напоминал ему Званку. Зиму и лето он вставал часов в 5 или в 6 утра. По утрам пил чай, кофе не любил. Часа в 2 обедал и в 10 ужинал. Его здоровье портилось. На людях он держался бодро, даже несколько суетливо, увлекался в беседах до чрезвычайности, но возбуждение проходило, и Даше с доктором наступал черед действовать. Он нередко прихварывал животом в особенности. По-прежнему любил поесть, но после плотных обедов случались припадки, во время которых он жаловался на одышку, раскаивался, давал зарок быть впредь воздержанней. Выезжал он не слишком много, являясь на публике в парике с мешком и в коричневом фраке при коротких панталонах и гусарских сапожках, над которыми были видны чулки. При случае он играл в карты, но уже без прежнего увлечения, без прежней удачи. 1500 в год полагалось от Даши на проигрыш. Но вечера, провождаемые дома в диванчике, нравились ему все более. Даша играла на арфе, племянницы пели. Белый пудель Милорд, потомок Фелицина, пуделя, погребенного в Сарскосельском парке под пирамидой, иногда не выдерживал, подвывал, задрав голову. Тише пуделя вел себя кот, которому, слушая музыку, Державин тихонько чесал усы. Тем временем кто-нибудь из девочек почесывал за ухом самому Мурзе. И Мурза, наконец, дремал. Раз в неделю зазывались гости к обеду, который по этому случаю начинался часа в 4, затягивался до вечера и кончался с концертом. Вообще музыка в доме не переводилась. Державин больше всего любил Баха. Заслушавшись, иногда он вскакивал и ходил по комнате. Потом шаги его ускорялись, он размахивал руками и исчезал в кабинете. Тогда ждали новых стихов. После концерта молодежь затевала танцы до самой полуночи, а то и позже. Державин недолго на них любовался, если не было слишком важных гостей. Дарья Алексеевна часов в 11 уводила его наверх, укладывала в постель, а сама возвращалась к танцующим.

0: Страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 14 часов.

0: Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня в нашей программе вторая часть беседы с автором книги «Духовные вожди. Понятия харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века». Эта книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Студии религиоза» в 2025 году. Мой собеседник Вячеслав Александрович Ячменник, кандидат теологии, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старший преподаватель кафедры систематического богословия и патрологии, научный сотрудник лаборатории исследований церковных институций. Здравствуйте, Вячеслав Александрович.
1: Здравствуйте.
0: Мы прошлую часть беседы о вашей книге завершили на вопросе о харизме как власти. И вы знаете, я вот хотела уточнить этот вопрос и попросить вас подробнее его пояснить, потому что духовные вожди — это такое тоже устоявшееся словосочетание, оно у вас в кавычках в названии книги. Но, в общем-то, книга посвящена именно харизме в православной церкви. Если харизма — это дар благодати, как вы рассказали в прошлой части беседы, то возникает вопрос, а как связаны дар и власть? Вы в прошлой части закончили на том, что для тех, кто обсуждал вопрос о харизме, для тех, кто хотел вернуть в церковь харизматическое служение, для них, да, это был в основном, может быть, даже, хотя не знаю, уточните, вопрос о власти в церкви. А насколько связаны дар, которым мы не можем управлять, это не от нас зависит. То есть, что от нас-то зависит в этой ситуации? Получается, мы должны уметь увидеть, что в человеке есть дар от Бога. Это вообще особое умение, которому что тоже нужно учиться. У нас этому не учат даже в духовных школах, увидеть этот дар в человеке и дать ему право власти властвовать в нашей духовной жизни. Так получается. То есть как вообще этот вопрос понимать-то более интеллектуально, более осмысленно?
1: Прежде всего, такой дисклеймер, что, собственно говоря, не все представления о харизме в ее властном аспекте автором книги считаются нормативными. То есть я скорее тут подошел объективно к ситуации. Мне нужно было восстановить значение понятия, да, которое они использовали, чтобы потом переосмыслить или как-то попытаться доработать этот подход уже какими-то последующими авторами, которые будут более систематически рассуждать о теме харизмы в церкви. У меня исследование историческое скорее. Вы прям, да, говорите замечательно, что дар благодати и власть возникает определенное противоречие. И вы не одна в этом недоумении. Был такой американский социолог-философ Филипп Риф. У него книжка называется «Харизма. Дар благодати, который потеряли». И обвиняет в потере этого дара благодати он прежде всего теологов и социологов, которые в начале XX века восприняли это теологическое осмысление харизмы. С его точки зрения, вот этот подход к харизме как к чему-то властному повел интеллектуальную мысль мировую не в ту сторону. Но прежде всего он имел в виду теологов протестантских, для которых было важно противопоставить власть обычного христианина, который каждый обладает христианином с точки зрения протестантского богословия, власти вот такой церковной иерархии. Протестантизм идет против такой строгой католической иерархичности, против фигуры папы, то ему очень важно вот как-то эту власть уничтожить и ее распространить на всех христиан. Но мы видим, что в Новом Завете, протестант против этого ничего не скажет, да, что в Новом Завете есть определенные властные фигуры, которые все слушают. И протестант считает, что, ну, видимо, не только протестант, что вот именно слушает его потому, что он обладает вот этим самым даром. И все бы хорошо, но такая постановка вопроса, вот именно через властный аспект, она, собственно говоря, поставила дискуссию о харизме именно вот в этот тупик власти. И Филипп Рив считает, что рассмотрение харизмы как власти, собственно говоря, и привело к тому, что под харизмом мы подразумеваем ровно то, это определенная сила, да, которая притягивает к нам людей. Цитирует Times, да, и показывает, что вот есть такие статьи, в которых показывают, что можно как-то прокачать свою харизму. Если вы даже сейчас возьмете, напишите слово «харизма» в каком-нибудь книжном магазине, вы невероятное количество книг получите, инструкций по тому, как вот своей харизмой заниматься. Как будто это что-то такое, какой-то инструмент, который можно на себя как-то распылить. Он пытается так это иронизировать, из этой иронии вывести проблема, с которой мы сегодня столкнулись. И действительно, у нас сейчас уйма исследований, прежде всего социальных наук, в которых показано, что вот такой вот харизматический авторитет, как влияние, как власть, он очень активно используется и как инструмент контроля и так далее. Поэтому, конечно, сейчас, наверное, более важно действительно поставить вопрос о том, что харизму нужно вывести из вот этого властного ореола и поместить ее в какой-то другой контекст. И для этого, конечно, прежде всего нужны усилия библеистов, которые восстановили бы в экзегезе именно то значение, которое понятие приписывал апостол Павел. И я думаю, что вот, упомянутый в прошлой нашей записи, встреча, отец Николай Афанасьев вполне успешно это осуществил, выведя харизму из вот такого противостояния между властителями и подчиненными и включив его в определенную логику устройства церковной жизни, когда харизма дается каждому человеку по крещению, но есть разные служения внутри этого общего харизматического. И вот эти вот разные церковные служения, будь то иерархическое служение или какое-то мирянское служение, они все по своей сути харизматичны. И само понятие, оно не должно как бы запускать какого-то противостояния внутри церкви. А людей в начале 20 века вот это противостояние как раз и волновало. Это была самая болевая точка. С какой стати церковная иерархия нами управляет, вот почему мы не можем сами собой управлять. И вот эти все вопросы, они, конечно, и вылились в дискуссию о том, что такое харизма. Но если мы вернемся как бы к их логике, к тому, почему вот этот пластный аспект их интересовал, ну, конечно, они тоже не подразумевали, что харизма — это что-то такое, что можно легко увидеть, или что харизма — это что-то, что обязательно стоит в основании всякого властного действия в церкви. Они исходили, скорее всего, из того, что вот есть церковное сообщество, и внутри церковного сообщества живет благодать, и эта благодать церковному сообществу позволяет увидеть, является то или иное действие как бы проявлением божественной благодати. Вот если оно не будет являться проявлением, церковное сообщество не воспримет это действие как нормативное, начнется церковный конфликт. Если это действие будет божественным, то тогда все будет работать, и никто не будет противостоять этой проблеме. Выглядит так идеально красиво, как это могло воплощаться в жизни. Сложно сказать, но нам также сложно сказать, почему в истории те или иные соборы признавались в качестве православных, а другие соборы отрицались. Вот этот процесс того, что собор один истинный, а другой нет, называется в теологии, в церковной истории церковной рецепцией. Церковное сообщество реципиирует те или иные определения собора и указывает, что они истинны, они отвечают духу церкви. Они примерно видели это так. И, собственно говоря, сама рецепция, и рядом с ним стоит термин «соборность», который тоже выражает такое единое согласие церковного сообщества по тому или иному вопросу, они вот как раз в контексте харизмы тоже часто использовались, потому что позволяли отобразить механизм принятия вот того или иного решения.
0: Ваша книга — это начало большого разговора, и у меня было желание задать вопрос, будет ли следующая книга на ту же тему, но вы в прошлой программе уже анонсировали книгу о новомучениках. Кстати, я хотела бы уточнить, что именно вы в этой теме собираетесь исследовать или уже исследуете, на какую тему в истории новомучеников нам ожидать от вас книгу. Этот вопрос мы пока подвесим, я обязательно его задам, но я хочу сейчас зацепиться за ваши слова в вашем рассказе. Как раз в вашей книге много тоже приведено очень конкретных имен людей, которые осмысляли тему харизмы. Но сейчас вы упомянули Афанасьева еще раз. И, в общем-то, я услышала так, что его стремление разделить, развести темы харизмы и власти. А, в общем-то, как мне кажется, у Афанасьева вообще была такая тема в экклезиологии — убрать тему власти с темы церкви. И я считаю, что это неправильный путь. Но это мое личное мнение, потому что, ну, в общем, он чрезвычайно симпатичен, Афанасьев, просто невероятно симпатичен. И в его экклезиологию просто влюбляются до такой степени, она симпатичная. Но остаются проблемы. Вот в частности, вот в данном конкретном узком вопросе получается так, что если у каждого своя харизма, красивая идея, да? Но она красивая, мне кажется, только на первый взгляд. А дальше-то что получается? А дальше получается, что у нас какое-то предопределение. Вот у тебя такая харизма, и сиди. Это вообще доводит до ущемления свободы человека, а не до увеличения свободы, к чему, как мне кажется, стремился Афанасьев. Результат может получиться обратный. Да и саму харизму это тоже, это просто ее нивелирует. Непонятно, чем это отличается от вообще какого-то назначения на должность. Вот тебя назначили вот на такую должность или на такую, или назначили, или руку положили, потом назначили, или не руку положили, поэтому никуда не назначили. Вот и сидите все, как вас поназначали. Вопрос о даре, о харизме исчезает, исчезает что-то невероятно уникальное и ценное, что было только в церкви.
1: Ну, знаете, у меня тоже к отцу Николаю Афанасьеву очень много вопросов, с одной стороны. С другой стороны, на самом деле мысль его немножко сложнее, чем она обычно представляется в таком, как бы, Афанасьеве общих мест. Потому что даже нельзя сказать, что он отрицает власть церковную. Он просто пытается ее немножко переосмыслить. И даже в какие-то резкие его высказывания, на самом деле, они должны рассматриваться исключительно в контексте своем дискуссионном и вот в контексте целой концепции его. Он, конечно, не отрицает власть как феномен в церкви. Он отрицает именно правовую власть, такую бюрократическую, но и не каноническую тоже. Каноническую он не отрицает при этом. Собственно говоря, если наиболее упростить схему его представления о харизме, то тут ее можно свести к двум тезисам, которые выводят ее из оптики как бы противостояния там, мирян и иерархии. Первое, что харизма принадлежит каждому члену церкви после того, как человек крестится и миропомазывается. И миропомазание дает ему этот дар духа. И это харизма царственного священства, да, как пишет апостол Петр, да, вы род избранный, избранный в удел, царственное священство. Этой харизмой, которая позволяет совершать церковное общение и Евхаристию, для его концепции это ключевая идея, потому что, собственно говоря, церковь проявляется в Евхаристии. Но внутри церковного сообщества, помимо этой общей харизмы, которая уже не позволяет нам говорить, что вот этот вот является носителем харизмы, а вот этот не является носителем харизмы, поэтому он хуже, чем другой. Все являются носителями. Но внутри церковного сообщества есть и особые харизмы. Харизма управления епископская, харизма предстоятельства, которая связана с тем, что дает возможность одному человеку из церковной общины, а не священнику, да, ну, или епископу, возглавлять Евхаристию, становиться на место Христа, произносить установительные слова и совершать таинство Божьей благодати. И третья харизма, которая вот дается в церковной иерархии, это, собственно говоря, пасторствование, то есть попечение о церковном народе, как бы учительство и так далее. Кажется, вот именно эти три слова, возможно, я сейчас могу в своей терминологии ошибиться, по факту у него остается вполне себе традиционная схема в отношении власти. Но просто благодаря тому, что он понятие харизмы в этом, в контексте этой общей схемы использует, она позволяет ему не разделять церковь на харизматиков и не харизматиков. Вот что он хочет сказать. Вот, не отрицая тем самым власти. А второе, что он говорит про харизму, собственно говоря, зачем она вообще нужна? Да? Если у авторов начала XX века, протестантских теологов, православных с определенными оговорками, харизма нужна для того, чтобы получить определенное место внутри как бы, церковной иерархии, сейчас я так условно расширяю церковную иерархию, да, что рядом с епископом может появиться пророк, который тоже с таким учительным словом, которое все должны слушать, появляться. Он говорит, что нет, харизма нужна не для этого, это все уводит нас от изначального смысла. Харизма нам нужна для того, чтобы служить церковному единству, церковному телу, церковному порядку. Она задает определенную логику того, как должна быть устроена церковная жизнь. Мы, конечно, можем брать какие-то другие аспекты его мысли, и тоже много что из этого можно подвергнуть критике, но что в отношении харизмы он сделал, мне кажется, это очень важный поворот, попытка вывести ее из такой структуры подчинения, введения харизмы в структуру скорее внутреннего порядка. Конечно, там ему присущ будет какой-то демократизм более, чем каким-то другим авторам, но нельзя его обвинить в том, что он такой вот, там, не знаю, в духе Алексея Степановича Хомякова полностью все выдает в руки мирянам. Такого у него тоже нет. У него все-таки выдерживается какая-то середина.
0: Ну, опять же, мое впечатление, мне больше симпатична ваша цитата из Антона Карташова, и мне кажется, что там как-то больше практичного. Что меня смущает вот в этом подходе, что харизма есть у всех, во-первых, это некий автоматизм таинства. То, с чем мы тоже, как мне кажется, уже стали бороться, но даже в проповеди об этом уже говорится. Нет, конечно, у нас вера в таинство предполагает, что мы верим, что каждому дается в таинстве дар. Но, опять же, вот такой же тонкий вопрос. Как здесь избежать автоматизма? Что таинство автоматически мне этот дар дает?
1: Очень хороший вопрос. Он, собственно говоря, наиболее самый важный в контексте критики евхаристической экклезиологии. Поэтому вы тут по-богословски гениально сказали, потому что действительно проблема автоматизма является самой уязвимой в концепции Афанасьевой. Но прежде всего про нее говорят не в плане того, что вот крещение и сразу дар духа у тебя, и ты харизматик. Про нее говорят вот в контексте того, что есть община, община, все участвующие в Евхаристии, члены этой общины, они совершают Евхаристию, да, и вот церковь автоматически как бы возникает. И все, кто находится внутри литургии, да, они сразу вот присоединяются к Вселенской Церкви, тоже так автоматически, да, и тут сразу вопрос возникает, а есть недостойные, с ними что делать, да, там, или какие-нибудь тайные грешники, или там, не знаю, какие-нибудь кающиеся, да, которые где-то там на паперти стоят, все это слушают, но не участвуют. Насколько я себе представляю критическую литературу об Афанасьеве, вот на этот вопрос, не апологетическую, на этот вопрос пока еще нету ответа, как можно разрешить эту проблему. Но его вполне себе легко можно развернуть и в концепцию Афанасьева, да, согласен. И в этом смысле вот этот автоматизм тут является очень важной проблемой. Но он менее важная проблема, чем авторитаризм, да, которым приводит предыдущая модель. Возможно, нам нужно сегодня на синтезе Афанасьева с какими-то предшествующими подходами, новым прочтением апостола Павла, я имею в виду именно вот его темы, связанные с харизмой, как-то создать новый какой-то богословский трактат. Но, не знаю, у нас сейчас таких богословов-визионеров пока не очень много, поэтому непонятно, кому это будет под силу.
0: Очевидно, что нам нужно разбираться со всем этим вопросом в имеющемся уже наследии, потому что вопрос действительно стоит очень остро, мне кажется, сегодня, и очень много у него практических даже каких-то последствий. И нам нужно просто осмыслять, во-первых, что есть, и в этом осмыслении, наверное, родится какое-то понимание. И ваша книга этому, безусловно, способствует. Еще одна тема, которую хотелось бы затронуть, она тоже продолжает вопрос о харизме и власти. Вот еще раз повторю, мне не симпатично разведение темы харизмы и власти. Мне кажется, что да, харизма — это про власть. Потому что власть не такая страшная, ужасная, неприкосновенная, о Боже, тема. Это как раз тема даров, и мне кажется, что это необычный, но очень духовный взгляд. Он нас пугает именно потому, что здесь какая-то человеческая неуверенность в своих силах. Но это же и хорошо, мы не уверены в своих силах, пусть нам Бог поможет. Под самый конец вашей книги и под конец нашего разговора тема все-таки начала XX века, тема собора, тема патриаршества и то, что вы совсем немного затрагиваете, но все-таки очень существенные, как мне кажется, мысли излагаете в вашей книге. Это тема существования соборных решений уже в условиях советского богоборческого государства. Вот, что называется, испытание на прочность тех мыслей, к которым пришли русские православные люди на соборе. У меня такая возникла мысль. Вот прокомментируйте из того, что вы пишете. Восстановление патриаршества на соборе имело в виду восстановление такого института власти церковной, который подразумевает какую-то конкретную харизму, какую-то личность с такими-то вот свойствами. Тогда как? Институт — это что-то совершенно автономное от вопросов качеств характера каких-то конкретных людей, потому что совершенно неизвестно, какого человека сюда придется ставить в этот институт, кто будет его олицетворять. То есть институт должен быть автономен. А здесь сделан институт патриаршества, который подразумевает, что и человек, который будет в этом институте его олицетворением, будет полностью своими качествами отвечать. То есть, с одной стороны, это такое невероятное доверие соборному разуму церкви, как говорится, что он изберет именно такого человека. С другой стороны, это убежденность, что такой человек всегда найдется, казалось бы, хорошие качества, да? Но Получается, что есть и еще одна сторона, и прямо скажем, негативная. Мы делаем человека какой-то функцией, каким-то автоматом, который должен чему-то соответствовать. То есть как-то это нехорошо. Мы самого человека назначаем институтом. Опять же, как-то не очень хорошо. И мы видим, что в дальнейшем церковь столкнется с этой проблемой, и начнутся новые обсуждения. Личность, которая возглавит церковь, вдруг окажется для огромной части этой церкви и той части, которая стала исповедниками и мучениками в большинстве ее членов, эти люди говорят, что это нехорошо.
1: Да, вы прям очень много вопросов сейчас затронули, таких для меня очень важных, и которые бы я хотела поразмышлять, собственно говоря, чему сейчас и буду предаваться. На самом деле собор, который избрал патриарха, и в документах которого использовалось понятие харизмы по отношению, собственно говоря, к фигуре патриарха, является вот именно для этого сюжета книги очень важной точкой. Потому что, собственно говоря, до собора шло две линии дискуссий вокруг харизмы. И тут существование этих двух линий в том числе отвечает на ваш вопрос, почему харизма, связанная с властью, может иметь определенные негативные коннотации. Потому что харизму понимали по-разному. С одной стороны, ну, как власть, но разную власть. Эта власть может быть личностной, принадлежать конкретной личности. Ну, например, старцу, да, вот он святой, тоже у вас вопрос был про святость. Мы видим, что он обладает дарами духа, он руководит человеком мудро и по божественному закону. И значит, он вот обладает этой личностной властью, данной лично ему. Не потому, что он имеет какую-то должность. Ну, он может быть монахом, он может быть священником, но не потому к нему идут тысячи людей, что он священник, а потому, что он именно этот дар харизму старческую. В отношении старца все прекрасно. И сегодня мы старцев очень почитаем и уважаем. А когда возникает вот такой образ харизмы личностной, как харизмы пророческой, то есть речь же тоже идет именно про личностную власть, данную конкретному личному человеку. И в чем проблема? А вдруг какой-то человек, и мы сегодня постоянно сталкиваемся с такими проблемами внутри церковного сообщества нашего современного, вдруг какой-то человек начнет себя проявлять, ну вот как-то так, как обладающий какой-то харизмой, и вокруг него собираются тысячи людей, а на самом деле он деструктивно влияет на церковную жизнь. Что с этим нам делать? Не буду сейчас называть имена, но неважно. Такая история у нас существует. И как нам воздействовать на такого человека, да? Он церковную иерархию не будет слушать, потому что он обладает харизмой. Это одна линия. А вторая линия — восприятие харизмы как должностной власти. То есть харизма — это тот дар, который дается только носителям церковного сана. Священникам, епископам, ну и патриарху. То есть это харизма, связанная с рукоположением. Вот тебя поставили на должность, и ты получил автоматически, ну, вот вопрос тоже вашего автоматизма, тут человек автоматически получает харизму. И эти две линии между собой конфликтовали внутри науки, внутри каких-то общественных дискуссий. А собор, вот по крайней мере в тех документах, которые мы имеем на руках, он попытался привести к синтезу эти две вещи. С одной стороны, связав институт патриаршества с такой вот харизматическим, назвав его харизматическим институтом, да, потому что именно рукоположение дает вот такую особую власть ему. А с другой стороны, собор подразумевал, что у этого претендента на должность должны быть соответствующие качества духовные, которые будут как бы подтверждать его личную харизму. Сейчас я, конечно, многое пускаю, потому что мы уже слишком долго все это обсуждаем. Но по моей интуиции, как раз патриарх Тихон, еще избранный таким вот необычным образом жребием, да, он как бы отвечал своим образом и той, и другой линии. Он имел в себе и должностную харизму, и личностную харизму. И в этом смысле в нем вот произошел этот синтез этих двух теоретических подходов. А дальше, мне кажется, но это как бы гипотеза, потому что она требует еще дальнейшего изучения. Собственно говоря, патриарх, поскольку он сплотил и концептуально, и как бы в житейском образе всю церковь, потом, после его смерти, когда начались вот эти различные проблемы с церковным управлением, некоторые из непоминающих, митрополит Сергий Старогородский, который как бы занял место патриарха Тихона впоследствии, многие его не признавали, в том числе потому, что он как бы не соответствовал вот этому идеальному образцу сочетания личностного и должностного авторитета. Он имел должность, да, ну, вокруг этого тоже, конечно, дискуссии, да, насколько его должность была вот этим заместителем блюстителя сколько должность его была корректна. Мы сейчас не будем в это вдаваться, я не совсем специалист в этом. Но с точки зрения некоторых церковных иерархов, он не имел вот этой личностной харизмы, и он не был избран церковью. Поэтому вот как бы такое несоответствие тому образу, к которому пришли соборяне, к тому, что воплотилось в церковной жизни в контексте эпохи гонений, оно в том числе, да, повлияло на вот известную, печально известную движение непоминания митрополита Сергия и, собственно говоря, все конфликты, которые происходили в церковной жизни из-за этого.
0: У нас опять подходит время к концу, но мне нужно еще задать два вопроса, поэтому давайте поделим оставшееся время на два ответа. Первый, предпоследний вопрос. Приведите примеры харизмы, потому что все-таки патриарх Тихон, он не считается харизматическим человеком. Антоний Храповицкий считается харизматичным, а все-таки патриарха Тихона таким никогда не называли. Наоборот, говорили, что это пример нехаризматичной фигуры. А кто олицетворяет харизматическую фигуру церкви?
1: Ну вот смотрите, вы когда так говорите, вы уже себе в голове держите тот образ харизмы, который вы распространяете на патриарха Тихона и Антония Храповицкого. И тут я с вами согласен, если судить о харизме так. Но для людей начала XX века, в том смысле, в каком они понимали харизму, именно патриарх Тихон был харизматиком, а не Антоний. И тоже вот интересно, например, мы бы с вами сегодня назвали Иоанна Кронштадтского абсолютнейшим харизматиком, да, который просто в себе являл в полном смысле его. Но люди начала века, ну, по крайней мере, мне не встречалось ни одного текста, где бы его назвали бы харизматиком. Это интересно. Более легко назвать какие-то примеры, связанные со старцами, да, тут их одаренность божественная проявляется наиболее ярко, да, и в этом смысле харизматиком могли бы назвать Амвросия Оптинского. Харизма, она не для людей начала XX века, она, как вот перефразируя Ветхий Завет, она в веянии тихого ветра, да, а не в шторме.
0: И последний вопрос. Все-таки следующая книга. На какую она тему? Вы сказали, что о новомучениках.
1: Ну, я уже пару, ну, сказать, достаточное количество лет занимаюсь экклезиологией новомучеников, собственно говоря, попыткой ответа на вопрос, как себе представляли церковь в эпоху гонений. Да, когда все церковные институты разрушены, связи между церковной иерархией и церковным народом нету, большинство в заключении. И вот как в таких катастрофических условиях воспринимать церковь? Что это такое? Громко, конечно, говорить, что эта вот книга как-то там уже приближается к завершению, я только в начале пути, скорее. Она должна будет ответить вопрос, как мыслит церковь в эпоху гонений.
0: Спасибо за эти две беседы. Сегодня была вторая часть передачи, посвященной книге «Понятия харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века». Полное название «Духовные вожди. Понятия харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века». Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Студии религиоса» в 2025 году. И я, Марина Лобанова, беседовала в двух частях нашей передачи с ее автором Вячеславом Александровичем Ячменником, кандидатом теологии, доцентом Православно-Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старшим преподавателем кафедры систематического богословия и патрологии, научным сотрудником лаборатории исследований церковных институций. Всего доброго. До свидания.

0: прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 3 Людвига ван Бетховена в исполнении Вильгельма Вакхауса и Венского филармонического оркестра под управлением Ханса Шмидта.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
2: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы о книге «Апокалипсис». Сегодня мы с вами проведем нашу 39-ю встречу. Читаем мы с вами 18-ю главу книги «Апокалипсис» святого Иоанна Богослова, в которой говорится о гибели Вавилона, как назван в этой книге Рим, столица империи. Итак, гибель Вавилона. Вот мы уже разобрали с вами определение суда Божия об этой блуднице в Вавилоне, пророчество о том, как этот суд будет исполнен и Вавилон будет разрушен. Мы читали с вами о том, как богатые и сильные мира сего скорбели об утрате своего богатства, доходов. Плакали цари, плакали купцы, плакали торговцы, корабельщики. Теперь продолжим с вами наше рассмотрение 18 главы Апокалипсиса. Мы остановились с вами на 19 стихе, а теперь перейдем к дальнейшему. В намеренном контрасте к плачам царей, купцов, корабельщиков о гибели Рима стоит призыв к радости о том же событии. Читаем 20 стих 18 главы. «Веселись о сем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». То есть над Вавилоном, да? Это слова ангела. Ангел призывает небесных обитателей к веселью, о гибели этой самой римской или вавилонской блудницы. Вот этот призыв ангела, как и предыдущие плачи, выстроен в стихотворной форме. «Веселись о сем небо и святые ангелы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Ну, в русском переводе этот стихотворный стиль не совсем заметен, но в подлиннике это так. Здесь эта форма стихотворная форма гимна, которая подражает пророчеству Иеремии о гибели Вавилона. У Иеремии в 51 главе сказано: «И восторжествуют над Вавилоном небо и земля, и все, что на них». Здесь «веселись о сем небо и святые апостолы и пророки». Святые – это все христиане. Апостолы и пророки – это носители определенных функций в церкви. Но все они – те мученики, которые претерпели гонения и смерть от безбожного Рима и теперь находятся на небе. Среди апостолов, как мы знаем, к тому времени уже мученически погибли многие, например, Петр, Павел. И вот этот призыв к ликованию, к веселью, ответ на мольбы душ убиенных, которые находятся под небесным жертвенником. Это было изображено в видении снятия пятой печати в шестой главе. Разумеется, когда мы читаем о радости по поводу гибели врагов, мы ощущаем, что это очень далеко от того, к чему призывал Иисус Христос, который учил молиться за обижающих, а не мстить им. А здесь «веселись о сем небо» и так далее. Но мы должны еще и еще раз понять, что книга Откровения написана по известным канонам, по образцам ветхозаветной пророческой литературы, которая еще была далека от проповеди и учения Иисуса Христа. Но здесь она взята за образец, потому что других образцов не было. В той же 18 главе нет ни единой строчки, которая не была бы косвенной цитатой из Иезекииля, Иеремии, Исаии, других пророков. Книга Откровения ведь тоже пророческая книга. И когда она была написана, взор читателей она устремляла вперед, в будущее. А для нас тоже так, но не только это. Мы можем также оглянуться назад, в историю, и мы понимаем мудрое Божие водительство в истории. История – не бессмысленный поток событий, но ход вещей, руководимый Богом. Пал Вавилон, пал Рим, мы знаем об этом. Пали прочие великие языческие империи и будут падать в дальнейшем. И разве их падение по воле Божией повод для горя? Да нет, конечно. Для радости о праведном суде Божьем.

И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле». Вот завершает все повествование о суде над Вавилоном, изображенное в 18 главе, символическое видение ангела, который бросает большой камень в море. И море смыкает над Вавилоном свои воды, как будто его никогда и не было. Это нам напоминает символические действия ветхозаветных пророков, ну, а более непосредственно – пророчество Иеремии. «И когда окончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Евфрата, и скажи: так погрузится Вавилон, и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него». Но далее Иоанн описывает не сам процесс гибели Вавилона, но следствие его, следствие падения. Следуя пророкам, говорится о мертвой тишине на месте шума городской жизни. Не будет слышно там веселья. В пророчестве Иезекииля о гибели Тира мы читаем: «И прекращу шум песней твоих, и шум цитр твоих уже не будет слышен. Музыка праздников и парадов, свадеб и открытие спортивных игр умолкнет навсегда. И не будет там уже больше никакого художника, никакого ремесленника, не будет слышно звуков жилого дома. Утром не будет слышно скрипа домашних мельниц, на которых женщины мололи зерно на день. Вечером не будет зажигаться светильники, не будет больше радостного свадебного шума». Вот все это описано у Иоанна, и такую же картину мы находим у пророка Иеремии. «И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника». Указаны и причины, причина всего этого запустения. Рим поклонялся не Богу, искал не подлинного смысла своей жизни, но поклонялся богатству, роскоши, находил смысл только в материальных вещах и в скоро приходящих наслаждениях, доводящих до безумства своими чарами. Эта цивилизация совращала людей, обманывала их. Так пророк Наум называл Ниневию «приятной наружности, искусной в чародействе». Ну и здесь говорится о Риме, Вавилоне у Иоанна, что волшебством твоим были введены в заблуждение все народы. Порочный Рим, помимо всего прочего, был повинен в крови мучеников. И не только мучеников, как здесь сказано, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. То есть Рим повинен в смерти великого множества людей. Ну, вспомним хотя бы кровавые забавы гладиаторских побоищ на цирковых аренах империи. Безбожная цивилизация Рима, все ее внешнее величие обогрены кровью. Но, как сказано у пророка Иезекииля о Тире, «горе городу кровей». Здесь то же самое пророчествуется Риму. Переходим с вами к 9.

0: 15 главе книги Апокалипсис. Здесь звучит финальный гимн пророчества о суде над блудницей Вавилоном. Это 19 глава Апокалипсиса с 1 по 10 стих. Звучит три гимна. Первый гимн «На небе», 19 глава Апокалипсиса, 1-2 стихи. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя! Спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее“». Вот глава 19. Это ответ на призыв, произнесенный в 18 главе, 20 стих. «Веселись о сем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Над кем над ним? Над Вавилоном. И вот в последний раз в книге Апокалипсис звучит гимн. Этот гимн торжества и ликования. Да, веселятся апостолы, пророки. Впервые в книге звучит возглас «Аллилуйя». Это означает, что пророчество приблизилось к своему эсхатологическому концу и наступает время спасения. Вот это «Аллилуйя» перед концом характерно для апокалиптической древней иудейской традиции. Ну, так, например, вот в Талмуде утверждается: 103 псалма произнес Давид, но «Аллилуйя» произнес он тогда, когда он увидел падение грешников, то есть перед концом. Действительно, в конце псалма 103 и в начале псалма 104 мы читаем: «Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа! Аллилуйя! Славьте Господа! Призывайте Его! Возвещайте в народах дела Его! Воспойте Ему и пойте Ему! Поведайте о всех чудесах Его». Вот это псалмы. Итак, словословие начинается восклицанием «Аллилуйя», которое переводится как «Славьте Господа» или «Хвалите Господа». Возглас «Спасение и слава и честь и сила Господу нашему» немного неточно переведено. Надо перевести так: «Спасение и слава и честь и сила не Господу дательный падеж, а Господа родительный падеж». То есть все эти качества принадлежат Господу. Называется и причина словословия – явление правды Божией, Его праведного суда. Бог не оставил ненаказанным пролитие крови мучеников. Это напоминает нам слова песни Моисея, произнесенные им перед своей кончиной: «Веселитесь, небеса, и поклонитесь Ему все ангелы Божии, веселитесь, язычники, с народом Его, и да укрепятся все сыны Божии, ибо Он отмстит за кровь рабов Своих и воздаст мщение врагам Своим, и ненавидящим Его воздаст, и очистит Господь землю Свою и народ Свой». Это первый гимн. Теперь звучит второй гимн «На небе». Это 19 глава книги Апокалипсис, 3-4 стихи. «И вторично сказали: „Аллилуйя“, и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: „Аминь, Аллилуйя“». Итак, ангельский сон поет еще одну хвалебную песню. Это восхваление Богу за то, что Вавилон никогда не поднимется из своих развалин. Эта картина восходит к пророку Исаии: «Вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней». Словословие подхватывают и подтверждают 24 старца и 4 животных, которые окружают небесный престол Божий. Ну, мы с вами в 4 главе еще видели, кто такие эти 24 старца, кто такие 4 животных. 24 старца символизируют 12 патриархов Ветхого Завета и 12 апостолов Нового Завета. Это ангелы-хранители всего народа Божия. А 4 животных, похожие, соответственно, на льва, тельца, человека и орла, это ангелы-хранители всего творения, всей природы. Напомню вам, что число 4 – это число всего творения или всей природы. И потому хвалебная песнь 24 старцев и 4 животных, которые пали и поклонились Богу, это хвалебный гимн, который поет вся церковь, символизируемая 24 старцами, и вся природа, которая символизируется 4 животными. А вот в 5 главе, после такого же гимна Богу и Агнцу на престоле, 4 животных говорили «Аминь», и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Вот там была такая литургия, словословие, которое расширяло свои круги с неба, распространялось на землю. И здесь также звучит 3-й гимн, он уже звучит на земле. Книга «Апокалипсис», 19 глава, с 5 по 8 стих. Здесь звучит 3-й гимн и возвещается брак Агнца. «И голос от престола исшел, говорящий, «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие!» И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Вот такой последний гимн. Голос раздается от престола. Скорее всего, это голос Иисуса Христа. «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его». Так призываются все верные, верные неба и земли, все малые и великие, все призываются хвалить Господа. И снова мы вспоминаем многие радостные псалмы Давида. «Аллилуйя! Хвалите имя Господне! Хвалите рабы Господне!» Звучит гимн всего творения. «Возрадуемся и возвеселимся». Причина радости какая? Наступление Царствия Божия. Господь воцарился. Пришло время брака Агнца, то есть Иисуса Христа, и Его Церкви. Она приготовила себя, то есть украсила себя для свадьбы. Церковь облеклась в тонкую светлую одежду, в весон праведности и святости. Этот образ контрастирует с вавилонской блудницей, которая была описана в 17 главе, в ее помпезном облачении в порфиру, багряницу, в золото греха и порока. Блудница осуждена, пала, а церковь верных и мучеников призвана на небесный брак. Брак Агнца. Символ брака между Богом и Его народом восходит к Ветхому Завету. Пророки неоднократно представляли себе Израиль как избранную невесту Бога. Символика брака проходит и через Евангелие. Так в Евангелиях мы читаем о брачном пире, о брачной одежде, о сынах чертога брачного, то есть о приглашенных на свадьбу, о женихе, о друге жениха, о церкви, как о невесте Христовой, пишет апостол Павел. Отношения Христа со своей церковью представлены как образ отношений между мужем и женой в послании к Ефесянам, то место, которое читается у нас во время совершения таинства брака. Вот этот образ восходит, конечно, к тому месту книги «Бытия», где говорится о сотворении первых людей – Адама и Евы, точнее, о сотворении Евы, а также о соединении Адама и Евы в едину плоть. Здесь, в Новом Завете, новое творение. В своем богочеловечестве Иисус Христос объединяется со всем человечеством, образуя единство богочеловеческого тела Христова. Далее, в 19 главе, с 9 по 10 стих, описывается завершение этих гимнов радости, описывается истинное поклонение. Итак, 19 глава, с 9 по 10 стих. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Вот один из ангелов, имеющих чаши, говорит Иоанну, напиши. Ну, это обращает внимание на читателей или слушателей книги Апокалипсиса. Кому Иоанн должен писать? Нам, земной церкви. Конечно, разумеется, конкретно Иоанн писал своим читателям в римской провинции Асия. Но ведь и нам тоже. Христиане будут блаженны. Блаженны, званые на брачную вечерю Агнца. Будут блаженно примут участие в брачном пире Агнца, если сохранят верность Христу. Тогда, по словам Иисуса Христа, сказанным им на Тайной Вечере, они будут пить от плода виноградного новое вино в Царстве Божьем. Напиши, а что же должен написать Иоанн? Какие слова здесь названы истинными словами Божьими? А речь идет обо всем сказанном в предшествующих главах 17, 18, 19, слова о праведном суде Божьем над безбожным Вавилоном. Мы должны понять, насколько утешительно это обетование звучало для христиан времени императора Домициана. Вот это пророчество о гибели того ужасного мира, мира богатства, роскоши, доводящего до безумия, мира, который преследовал христиан, убивал их, пророчество о конце этого мира звучало утешительно для времени страшных гонений и опасностей, не только опасностей для себя, но и для своих родных и близких. Десятый стих несколько выделяется. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему», то есть ангелу, да. Это удивительная сцена. Иоанн в порыве благодарности падает к ногам ангела, чтобы поклониться ему. Поклониться. Следует напомнить, что слово «поклониться», столь часто встречающееся в Евангелиях и вот здесь в Апокалипсисе, передает в переводе такое греческое слово, которое обозначает падение ниц перед Богом или у язычников перед божественным существом, например, перед фараоном или вавилонским царем. Итак, Иоанн инстинктивно хотел поклониться ангелу-посланнику, но ангел запрещает ему это, потому что ангелы всего лишь собратья людям, как говорит он, такие же, как люди, служители Бога. А ведь не ангелы – источники откровения, но Бог через посредников, через ангелов передает нам свое божественное откровение. Поэтому и поклоняться должно только одному Богу. Запрет поклоняться ангелам был в те времена очень злободневным, потому что, как нам свидетельствует Новый Завет и вся церковная история, в то время существовала опасная тенденция обожествления ангельских существ, то есть возвращения к некоему роду язычества. Ну, вспомним послание к Колоссянам, в котором апостол Павел увещевает христиан: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренно-мудрием и служением ангелов». Вспомним также наставление послания к евреям. «Кому, когда из ангелов, — сказал Бог, — сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они, то есть ангелы, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» То есть ангелы не только наши сослужители Богу, но и служители нам. Поэтому поклоняться им не следует. А так как поклоняются Богу. Можно почитать ангелов, но не поклоняться им. Что означают заключительные слова ангела? Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Они звучат загадочно. Вообще, как мы это отметили уже в самом начале наших бесед, выражение «свидетельство Иисуса» встречается в книге «Апокалипсис» ровно 7 раз. 7. Значит, этому выражению придается очень большое значение. Что оно означает? Оно означает откровение об Иисусе Христе. Вот свидетельство Иисусова означает пророчество об Иисусе Христе. В параллельном месте, в 22 главе Апокалипсиса, где Иоанн снова хочет пасть к ногам ангела, ангел снова дает Иоанну внушение: «Смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись». Здесь братьями Иоанна названы пророки, имеющие дух пророчества. Да? Надо полагать, что и в нашем месте слова ангела просто подчеркивают тот факт, что ангел – брат Иоанну и другим пророком, к которым относится и Иоанн. Поэтому ангелу и не полагается поклонение. Дорогие радиослушатели, мы завершаем сегодня нашу беседу. Мы закончили чтение книги Апокалипсиса, 19 главу, до 10 стиха. Далее с 11 стиха 19 главы книги «Апокалипсис» начинается новый раздел о втором пришествии Христовом и о свершении всего. Но это оставим уже до наших следующих бесед. Сегодня я с вами прощаюсь и желаю вам всем Божие благословение. До свидания.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: Вы слушали духовный концерт на текст 26-го псалма «Господь просвещение мое» композитора Александра Никольского в исполнении братского хора Свято-Успенской Святогорской лавры.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю десятую по Пятидесятнице. Сегодня было читано Евангелие об исцелении Иисусом Христом бесноватого лунатика. А в самом конце Евангелия предсказание Господа о своих страданиях и смерти в Иерусалиме. Евангелие показывает, сколь силен может быть человек, веруя в Господа. Именно столь силен, что может и горы переставлять, и столь немощен, бессилен и жалок человек неверующий, ибо бывает жалким игралищем бесов и страстей своих и чужих. Оно показывает также великую силу молитвы и поста, когда они идут рука об руку, взаимно подкрепляя друг друга. Вы видите мысленными очами в этом Евангелии несчастного отца, измученного страданиями несчастного бесноватого сына, которого с детства злой дух страшно мучил в новолуние и повергал нередко то в огонь, то в воду. Отец просит милости у Господа, чтобы он исцелил сына его, прибавляя, что ученики Господни, коих он просил о том, не могли исцелить его. Господь, обличив и укорив людей своим праведным словом в неверии и развращении, велит привести бесноватого к себе и сейчас одним запрещением исцеляет его. Что это за бесноватый лунатик? Это человек, подверженный действию злого духа, мучившего в новолуние, с коварным умыслом, чтобы люди приписывали это зло не ему, злому духу, а не повинному ни в чем созданию Божьему луне, и тем произносили хулу на Творца Луны. Так толкует это святый Златоуст. Злые духи, причиняя многообразное зло людям, хотят утаить от людей свои пагубные действия, чтобы люди не возненавидели их и не отвратились от них, и от их пагубных дел совершенно, и обратить свои клеветы на прекрасное и многополезное творение Божие, на луну, ночное светило. Но злому духу не укрыться со своими пагубными кознями. Человек богопросвещенный сейчас узнает его пакости, и благодатью Божию разрушит их. Неверующие же неосторожны. Они доселе уловляются в сеть его и страдают от него, подобно указанному лунатику. И сколько в наш век, век неверия и разврата, людей, подверженных коварству, посмеянию и злобе злых духов. Я разумею всех тех, которые подвержены пьянству, несчастной безумной плотской любви, или, вернее, плотской страсти, всех так называемых нигилистов, кои, утратив драгоценное сокровище человеческое, веру, не верят в будущую жизнь и в бессмертие души нашей, не чают воскресения мертвых и всеобщего суда, которые не верят в бытие самого Бога и в его вечную правду, и в его грозное, неподкупное правосудие, и к их горшему несчастью не верят и в злых духов. Это несчастные, заблудшие люди, запутавшиеся в сетях вражьих, нередко, подобно упоминаемому в Евангелии бесноватому, прибегают также то к огню, то к воде, то есть к огнестрельному оружию, чтобы застрелиться, или к утоплению, или к удавлению. И заметьте, какое точно злое поветрие ныне – это насильственная ужасная смерть. Каждый день люди или стреляются, или топятся, или вешаются, или убивают других. Жизнь человеческая многим не ставится ни в полушку. Какая же тут страшная причина? Какой ужасный рычаг движет этих несчастных к насильственной смерти? Это раз неверие и развратная и превратная жизнь. Во-вторых, это злые демоны, исконные убийцы человеческого рода. Я сам слышал от многих несчастных, подверженных запою или унынию вследствие каких-либо тяжких обстоятельств, что им назойливо шепчет злой демон «удавись, удавись» или «утопись, утопись» или «застрелись, застрелись» или «убей того-то». О, окаянный супостат! Сколько душ человеческих, христианских, сгубил ты в злосчастный XIX век насильственную смертью через твою всепагубную прелесть. Виноваты они, что прельстились твоими коварствами, но ты в тысячу раз виновнее, и за все твои губительства получишь возмездие от праведного судьи в день воздаяния. Какое же средство против врагов, прелестников, мучителей и губителей? Вера во Христа, поправшего крестом силу дьявола, и пост, и молитва. Молитва и пост очищают, просвещают и укрепляют душу. Напротив, без молитвы и поста душа наша – легкая добыча дьявола, потому что не ограждена и не защищена от него. Пост и молитва – духовное оружие против дьявола, потому и говорит Господь в нынешнем Евангелии, что род бесовский исходит только молитвою и постом. Святая Церковь, зная силу этого духовного оружия, призывает нас на каждой седмице дважды к посту, в среду и пятницу. Между прочим, воспоминание страданий и смерти нашего Спасителя и в году многократно во все многодневные посты. А Великий пост соединяет с особенными умилительными покаянными молитвами. Пост и молитва имеют ту духовную выгоду, что, укрепляя наши души, укрепляют в нас самую веру, надежду и любовь и соединяют с Богом. В читанном сегодня Евангелии замечательно обличение от Господа учеников своих в неверии. Неужели и апостолы сначала колебались в вере? Да, и они иногда были немощны, до сошествия на них Святаго Духа, и то веровали, то иногда впадали неверие и маловерие. По крайней мере, это должно сказать о 9, исключая 3 так называемых столпов веры Петра, Иакова и Иоанна. Верою они исцеляли всякие болезни, воскрешали мертвых, очищали прокаженных, изгоняли бесов, а когда благодать оставляла кого из них за маловерие, неверие, тогда не могли и бесов изгонять, как вот и упоминается в сегодняшнем Евангелии. Потому Господь через них и нас всех учит иметь несомненную веру и говорит: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, то она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Действительно, все истинно веровавшие, все святые, верою творили многие чудеса. Верою невозможное делали возможным. Читайте описание их жизни и увидите сами, сколь сильна вера. А между тем люди нашего века щеголяют, хвалятся неверием. Это ли просвещенный век? Как мы обязаны всеми успехами просвещения по всем отраслям вере нашей, пролившей преизобильный свет в разумы человеческие и во все науки, и мы же отвергаем веру. Чада отвергают свою матерь, их породившую и воспитавшую, безумно и неблагодарно. Братья и сестры, дорожите своей верою, берегите свою веру, Без веры нет спасения. Без веры человек погибнет навеки. Аминь.
1: Слово в неделю десятую по пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
3: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
4: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Если звуковым миром Паганини была скрипка, Шопена — рояль, то мир Свиридова — это человеческий голос. Так же, как Шуберт, Свиридов — неисправимый песенник. А русская песня с ее протяженностью, душевностью и эмоциональной силой особенно требует для полного выражения неизмеримых своих богатств именно человеческого голоса, самого тонкого и многогранного инструмента. Так отмечал особенности свиридовского музыкального языка один из почитателей его творчества. 60-е годы стали временем удивительных открытий в творчестве Свиридова и именно в области хоровой музыки. Замечательный исследователь свиридовской музыки Арнольд Сохар пишет об этом творческом периоде так. «Творческая мысль Свиридова уходит все глубже в русскую народную песню и старинную профессиональную музыку, во все более древние слои национальной культуры, в ее материковую породу. Не успели мы полностью осмыслить значение его открытий в кантате «Курские песни», где новыми красками заиграли архаичные напевы, как появился 12-голосный мужской хор «Душа грустит о небесах», возрождающий приемы русского портесного пения конца 17-го – начала 18 века. Чуткий слух и внимательный взгляд легко распознают в стиле Свиридова и устойчивое, идущее от традиции, и новое, оригинальное, явившееся развитием этих традиций. Сегодня в нашем маленьком концерте прозвучит тот самый, упомянутый музыковедом как одно из творческих открытий Свиридова, 12-голосный хоровой концерт «Душа грустит о небесах» на стихотворение Сергея Есенина. Прозвучит в непревзойденном исполнении хоровой капеллы под управлением Александра Юрлова, который стал не только другом и единомышленником композитора, но, можно сказать, почти соавтором. Только Юрлову Свиридов мог доверить воплощение своих творческих замыслов, тем более таких сокровенных, как произведение на стихи Есенина, одного из самых близких душе композитора поэтов. Но перед тем, как прозвучит музыка, давайте прочтем несколько строк из замечательной статьи известного исследователя творчества Свиридова Александра Белоненко, посвященной хоровому концерту «Душа грустит о небесах». Среди своих детских впечатлений Есенин отмечал знакомство с народной поэзией, в том числе и духовной. В своей автобиографии он пишет: «Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по селам, пели духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе, о женихе, светлом госте из града неведомого». Свиридов открыл для музыки эту сторону поэзии Есенина. Из разнообразия тем есенинской высокой лирики Свиридов выбрал для хора акапелла стихи, в которых отразился особый мотив-образ. Небо — это родина души поэта. Хор «Душа грустит о небесах» один из предвестников сочинений, давших новое направление хоровой русской музыки. По строю мыслей он как бы выходит за рамки мирской музыки. Но запев, зачин баритона-соло по своему происхождению явно в духе квинтовой лирической песни. Между тем, мужской состав хора, его деление на два, излюбленный свиридовский прием антифонного пения, прием ответа хора солисту, сама хоральная фактура — все это вызывает в памяти жанры духовной музыки. И вместе с тем это не стилизация церковных песнопений. Свиридов вслед за Есениным использует стилистический прием соединения разных пластов музыкальной поэтической речи. У Есенина элементы стиля поэтического языка и крестьянских мирских песен сочетаются с лексикой и образностью духовного стиха и церковной гимнографии. Так и у Свиридова возникает особый сплав, сочетающий черты стилей мирской и духовной народной музыкальной речи. Так возникло новое высокое музыкальное слово. Конец цитаты. Хоровой концерт «Душа грустит о небесах» поразил современников, не будем забывать, что это 60-е годы 20 века, не только своим стилевым своеобразием, воскрешающим традиции и церковной, и народной русской музыки, но и особым исповедальным настроением. Нас не покидает ощущение, что поет как бы один человек, а не хор. Эта монодичность обусловлена общим исповедальным настроением, предельной слитностью в выражении чувств. Вот почему над всем царит мелодия. Она кажется очень простой, органичной, но через какие горнила она прошла, чтобы стать такой прекрасной. восклицал еще один ценитель свиридовского творчества, композитор Атар Тактыкишвили. Для своего концерта Свиридов, тонкий знаток и ценитель русской поэзии, избирает стихотворение 1919 года, в котором словно сконцентрировалась знаменитая есенинская метафоричность. «Душа грустит о небесах, она не здешних нив жилится. Люблю, когда на деревах огонь зеленый шевелится. То сучья золотых стволов, как свечи теплятся пред тайной, и расцветают звезды слов на их листве первоначальной. Понятен мне земли глагол, но не стряхну я муку эту, как отразивший в водах дол вдруг в небе ставшую комету. Так кони не стряхнут хвостами в хребты их пьющую луну. О, если б прорасти глазами, как эти листья, в глубину».

0: Дорогие друзья, сегодня для вас прозвучал хоровой концерт Георгия Васильевича Свиридова «Душа грустит о небесах» на стихотворение Сергея Есенина в исполнении академической хоровой капеллы под управлением Александра Юрлова. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жирихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «История благотворительности», у микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем наши беседы с историком Еленой Игоревной Жерехиной о благотворительности, о российской благотворительности 18, 19 и 20, начала 20 веков. И мы остановились, и последнее время достаточно подробно говорили о благотворительности, в частности, о женской благотворительности, отметили, что это связано с чисто историческими причинами, что мужчины еще как-то могли найти себе устройство в жизни, а вот женщины, овдовевшие или у которых мужья были в основном недееспособны или маленький заработок имели, вот они вынуждены были в том числе пополнять семейный бюджет. И для них было устроено много различных благотворительных заведений, всячески старались обеспечить, что ли, помощь, облегчить их жизнь. Например, создавались детские приюты, и даже самые первые ясельки детские появились. Но есть еще такая вещь, как здоровье. И мы знаем, уже тоже упоминали, что это мы сейчас при электрическом свете можем сидеть из любви к искусству вышивать, а тогда при свечах, и, конечно, в первую очередь люди слепли, но и вообще всякие разные болезни. Мы упоминали, что даже в аристократических семьях происходили различные трагедии именно вследствие болезней, связанных с родами. А что же уж говорить о бедных семьях? И вот мы уже говорили о больницах для бедных. А была ли уже тогда какая-то специализация именно женская? Потому что мы упоминали, что и первые, акушерские такие вот школы, потом в институты выросшие появились. А что вот в более широком смысле о женском здоровье? Так,
1: всякая обеспеченная женщина старалась родить дома, конечно. И это довольно известный факт. И, конечно, если у тебя есть возможность пригласить врача или акушерку, ты рожаешь дома. Но именно в Петербурге, где было так много случайных людей, проезжих и так далее, именно здесь появились и родильные приюты. И уже когда приказ общественного презрения входил в состав ведомства императрицы Марии, кроме повивального института, о зарождении которого мы сказали, было уже два родовспомогательных заведения. И как раз тогда вот это сочетание благотворительности с государственной властью, в данном случае полицейской властью. Мы не должны. Для нас сейчас слово «полицейский» — это что-то запугало.
0: Да.
1: А в те времена все-таки надо было иметь в виду, что они должны были каким-то образом следить за детьми бездомными и следить за больными или началом эпидемии предотвращать то же самое. Так вот, самое замечательное, что родильные приюты к концу XIX века, собственно, в середине XIX века, обязательно должны были быть при участковых, так сказать, полицейских частях. Вот здесь неподалеку, мы сидим на берегу Невы, приблизительно на углу 17-й линии, так вот на углу 19-й линии есть полицейский пожарная старинная часть. И при ней сейчас есть в другом здании, в соседнем, стоматологическая поликлиника. Так вот, что это за поликлиника? Это в действительности городская амбулатория на государственные средства, содержащиеся, и при ней обязательным было родильное отделение. То есть обязательно сидела дежурная акушерка и принимала с улицы всех, кто к ней не придет. И вот в этом и заключалась государственная забота о женщинах. Но опять же, о чем надо сказать, мы все знаем, что женщины живут дольше мужчин. И чем дольше живет женщина, тем меньше у нее возможности поддерживать образ жизни, который она вела при муже. В любом слое общества. Это понятно. И вот поэтому в богадельнях содержалось буквально на 90 женщин 10 мужчин. Были отдельные богадельни для мужчин, это были военные богадельни. Богадельни вообще стали устраивать, мы о них почти не говорили, но в Петербурге они устраивались как-то отдельно даже от тех благотворительных учреждений, которых мы уже описали, потому что их устраивало купеческое собрание, ремесленное управа, то есть различные общины профессиональные.
0: Слои общества.
1: Причем это иногда даже были не такие вот понятные нам системы, А были и отдельные благотворительные заведения, специально устроенные. Например, такое Екатерининское собрание, которое называлось танцевальным обществом. Екатеринское в честь Екатерины II, которое позволило обществом вообще быть. Так вот, при нем начали собирать так называемую Екатерининскую кассу, куда все сдавали свои средства, а вдовы, инвалиды, сироты потом получали оттуда деньги. И вот это была своего рода общественная благотворительность. То есть касса, которая давала какие-то проценты, давала прибыли, но ими не пользовались сегодня пока, это не нужно, а это все откладывали на бедных. Кстати, вообще развлечения в Петербурге всегда давали процент на бедных. Вот все развлекательные балы, маскарады, там концерты, вот

0: мы упоминали, брал под свою опеку дворянские имения, усадьбы, дома, ну, иногда и движимое имущество. И вы помните, как в «Войне и мире» Ростов второй раз заложил имение в опекунском совете, чтобы вывести дочек на бал? Заложил. Это обязательно тебе тратить деньги на вывоз дочек на бал? Ну, мог бы и подождать. Но раз ты чего-то хочешь, тебе нужны свободные деньги, значит, проценты вот с этих вот данных тебе в долг средств, они идут опять-таки на содержание. Недаром первый ломбард, первая судная казна, первая сберкасса появились именно при воспитательных учреждениях. А процент идет не какому-нибудь банкиру, а на содержание бедных в Петербурге. И не только в Петербурге, потому что за счет этой казны строились институты, богадельни и воспитательные дома по всей России. Вот так вот. Мы говорим о несправедливости социальной системы. Так более ли это справедливо, чем то, что существует сегодня?
1: Да, можно сказать, что, ну, вот такой своего рода миф о том, что левые движения внесли какие-то изменения в социальную систему, в общем, опровергается самими фактами историческими. Конечно, все далеко до идеала. Мы и сейчас очень многие вещи не идеальными видим, но когда-то все начиналось. И, в общем, за такой небольшой срок, вот мы, да, с вами...
0: Да сто лет мы все прошли как-то.
1: Да, как-то так отметили, что... Ну, понятно, частная благотворительность всегда существовала, но вот такая система складываться начала вот только при Екатерине II. И что уже получается?
0: Да, но каждый
1: и уже
0: раз...
1: И система пенсий, и действительно система богаделин.
0: Но мы уже заговорили об этих старых женщинах, которые нуждались в опеке. И, конечно, вот женская богадельня, богадельни специализированные для слепых, были уже... устроены в городе. И тут оказалось, что при хорошем уходе женщины живут долго. И встала проблема, которая существует только в цивилизованном обществе. Что делать с очень старыми людьми, которые прикованы к постели? Вот даже сегодня это огромная социальная проблема.
1: Да.
0: И вот как раз в 1840-е годы появились первые больницы для неизлечимо больных женщин. Интересно, что женщин, а не в общем всех мужчин, например, их было больше, вот этих старух, прикованных к постели. Потому что во вдовьем доме, например, доживали до 103 и более лет, и более не помнили, сколько. Видите, какой хороший уход был.
1: А в больницы попадали не из богадельни, не из вдовьих домов. То есть это просто, допустим, в семье где-то кто-то вот так заболел.
0: По-разному, и... по-разному. А дело в том, что при вдовьем доме был свой лазарет. Но они были далеко не везде. И вот началось с устройства Александринской больницы для неизлечимо больных женщин. Это сейчас нейрохирургический институт на улице Маяковского, бывшей Надежде. Кстати, Надеждинская-то она именно поэтому, потому что всякая неизлечимо больная надеется на выздоровление. Вот, вот поэтому я очень сожалею, что имя Надеждинское не возвращено. Оно давало столько нам надежды.
1: Ну вот, будем надеяться, что, опять же таки, благодаря программам Марины Лобановой «Возвращение в Петербург» удастся сдвинуть когда-нибудь и это, потому что у нее были передачи, посвященные именно имени Маяковского в топонимике нашего города. И, в общем, я думаю, что... Ну, кому-то, наверное, нравится он как поэт, но тем не менее, вот то название, которое было до этого, оно очень символично и важно. И...
0: Ведь там было родильное заведение с повивальным институтом, это же тоже вот надежда на благополучие родившегося ребенка и его матери. И вот этот Александринский приют для неизлечимых больниц, больница для, в общем-то, чахоточных. Больница была прекрасна. Там было индивидуальное обслуживание, потому что, конечно, они много не могли содержать. Там было человека 30 до 40 в первое время. Но все-таки им давали какую-то надежду на выздоровление. А еще вот как раз в том месте, где было более всего стариков и женщин без опеки, то есть напротив Смольного, дочь императора Николая I, Ольга Николаевна, устроила Ольгинскую больницу для неизлечимых. И вот туда в основном попадали... женщины, которые просто были неизлечимо больны, которые должны были умереть. Это был хоспис с нашей точки зрения. И, кстати, заведение тоже было очень длинным по своей истории. Оно находилось на углу Тверской улицы и нынешней площади Пролетарской диктатуры, бывшей Лафонской. Так вот, эта больница превратилась в советское время в поликлинику и дожила до

0: начала 1970-х годов. Хотя был деревянный дом, и все было простенько, и тоже не сильно, немного, но там доживали вот эти прикованные к кровати женщины, что крайне важно, с моей точки зрения. Вот. Далее. У нас уже очень много различных учреждений охвачено. И вот появились эти первые общины сестер милосердия. И, кстати, именно сестры милосердия вот в таких больницах и работали. Потому что ни за какие деньги ухаживать за этими прикованными к одру смерти, я бы сказала, женщинами было невозможно. Но, повторяю, женщины еще не получали медицинского образования. И для чего же их собирали в этих первых общинах? Это и Троицкая община на Второй Рождественской улице, и Литейная община. Так вот, в каждой из этих общин обязательно было Магдалининское заведение. Были лица, которыми в советское время занимались только с полицейской, так сказать, точки зрения. Я имею в виду проституцию. Какой большой город, куда прибывает огромный поток провинциального населения, где не хватает женщин, а в 18 и первой половине 19 века число мужчин, которые обитали в Петербурге, особенно благодаря гвардейским полкам и молодому чиновничеству, которое не могло обзаводить здесь семьями, число мужчин на треть превышало число женщин. Извините, но проституция должна была быть как факт. Кто с ней не боролся, начиная от императрицы Елизаветы Петровны?
1: Ну, то есть это язва, которая неизбежно возникает вот в такой ситуации.
0: Но с ней надо бороться, потому что кроме тех женщин, которые, так сказать, понимая, куда они идут, пошли, были, конечно, вовлеченные по несчастью туда. И вот именно этими кающимися Магдалинами и занимались сестры милосердия в 1840-х годах. Потому что, во-первых, их надо было подвергнуть медицинскому осмотру, посмотреть, не больны ли они. Надо было посмотреть, нельзя ли кого-то духовно спасти. И, в принципе, это было великим благодеянием. Потому что сколько провинциальных девушек, которые приезжали сюда на заработки, в конце концов, оказывались на Сенной площади. Но с этой же точки зрения, мне кажется, что мы читаем классическую литературу, опять же, недостаточно критично. Потому что образ Сонечки Мармеладовой всем нам известен. Вот как историк Петербурга могу сказать, семья Мармеладовых не могла бы иметь места в Петербурге того времени. Да, мог мелкий чиновник спиться. Жена у него была выпускницей закрытого учебного заведения. Дочка его старшая была грамотной. Я не исключаю, что Сонечку могли продать. Вот, во благо семьи. Кому-то там. Она могла стать содержанкой. Пойти сразу на Сенную площадь эта девушка не могла ни за что. Потому что она же верующая, и она придет перед праздником на исповедь к своему священнику. Священник был обязан сообщить о том, что девушка из приличной семьи катится вниз. А девушка бы и не катилась вниз, потому что, если она была грамотна, это вопрос, где она получила свои знания. А она получила либо в церковно-приходской школе. Опять-таки, церковный совет за ней должен был присмотреть.
1: Ну, опять же таки, если мать у нее выпускница закрытого учебного заведения, значит, и мать ее могла научить грамоте.
0: Это мачеха. Так нет, ну она могла научить, но девочка-то ходит в церковь, в свою приходскую, и, скорее всего, в Вознесенскую, а не в Спасо-Синовскую. Но, кстати, в 1860-е годы при всех этих церквях и Спасо-Синовской, и Вознесенской уже были благотворительные общества. И священник на церковном совете должен был рассказать, что вот хорошая, набожная девушка. Посмотрите, какое несчастье. Семье надо помочь. Вот этих малых детей на улицу бы, сумасшедшей мачехой бы, никто не выпустил. Их бы поместили в тот самый приют, о котором мы говорили в прошлой лекции.
1: А вот почему тогда Достоевский так написал? Ради красного словца?
0: А да нет, он не знал петербургской действительности просто. Он же всего за 2 года до этого приехал из ссылки. То есть он видел таких, только он не понимал, что это люди, не имеющие петербургских корней. Вот разница-то в том, что петербурженка была немножко другой, чем женщина всей остальной России. Да, он видел этих несчастных, но, как правило, все-таки на панель скатывались провинциалки. И вот этим девочкам, у которых не было корней, Сонечка Мармеладова до чиновника, а не кто-то обязан был просто позаботиться. И если бы она приехала откуда-нибудь из Курска сюда, вот такая же, да, это возможный вариант. А иметь свою комнату, иметь отца, пусть какого угодно, за булдыгу, и свой приход, который знал ее с малолетства, вот эти бы люди просто из христианского бы сочувствия не дали бы ей так скатиться, как скатилась.
1: Это было невозможно.
0: Это было невозможно. Но Магдалин было много. И вот чтобы понаставить вот таких, как Сонечка, на путь истины, которые молоды и могут еще работать, и деятельность этих женщин в общинах сестер милосердия была же не только в том, чтобы ну просто накормить их, подлечить, им надо было дать специальность и устроить куда-то в дом на работу. То есть крышу над головой, а не обратно выпускать в город, где ну, туда
1: ну,
0: же
1: да,
0: и скатиться.
1: Все то же самое. То есть получается, что провинциалки, они, с одной стороны, не могли сразу вписаться в какой-то приход, потому что, скорее всего, даже и жилье часто наверняка меняли.
0: Так если оно у них было. Жилье в Петербурге было так дорого, что именно...
1: Нет, но они же куда-то приезжали жить. Зачем же они тогда сюда приезжали? То есть они предполагали, что где-то можно будет устроиться.
0: А они снимут меблированную комнату
1: вот,
0: где-то.
1: Я об этом и говорю, что...
0: А потом платить нет.
1: Да, чем дальше, тем хуже комнаты. То есть они постоянно сменяли жилье. В приходе не могли, ну, так сказать,
0: зацепиться,
1: обосноваться. А структуру уже социальных вот этих вот благотворительных учреждений тоже еще, так сказать, не очень, получается, знали.
0: Так нет, они не знали, куда им обратиться. Они искали работу, они могли попасть вот владелица мастерской пошивочной, модистка,
1: угу.
0: Нанимает девушек на работу, они туда идут.
1: Так.
0: Они не понимают, что они попадают в публичный дом, прикрытый благородной вывеской.
1: Ага, то есть вот так вот.
0: Конечно.
1: Угу.
0: Но, опять же, я повторяю, такая вот Сонечка, она могла оказаться в роли домоправительницы, неизвестно какого мира, она могла потом оказаться где-то за 30 лет. Но это не сразу Сенная площадь. Сенная площадь – это низ.
1: Самое дно.
0: И вот Достоевский-то хотел показать это дно. Ему это надо было для художественных целей, конечно,
1: ну, да, да,
0: чтобы
1: да.
0: показать, насколько идеальная душа может, так сказать, остаться чистой, будучи на дне. Но с точки зрения социологии это невозможно. Кстати, с другой стороны, это был прекрасный урок. И первая книга, которую читал наследник престола Александр Александрович, будущий Александр III, своей супруге Марии Федоровне, это все-таки было преступление и наказание. Из нее прекрасная благотворительница вышла потом. Так что это об уроках. Но мы подошли к тому времени, когда появляются благотворительные общества, и когда эти общества и должны заботиться о своих ближних. Начиная с 1860-х годов и вплоть до революции, это буквально снежный ком благотворительности. Буквально вот с того самого 1862 года, как был издан указ о свободе создания общественных организаций, появляются общества, кружки людей, которые хотят свои силы бросить на помощь ближнему.
1: Елена Игоревна, вот в связи с этим у меня такой вопрос, чтобы немножечко прояснить. А чем тогда отличаются вот эти благотворительные общества от тех, о которых мы говорили раньше? Да, вот мы упоминали, что все-таки это были общественные организации, патриотическое женское общество, дамский тюремный комитет.
0: Комитет спасения от наводнения.
1: Да, мне бы просто хотелось немножечко здесь ну, прояснить, чтобы мы не запутались.
0: А все предыдущие появлялись под эгидой императора или императрицы. Вы не заметили?
1: Нет, конечно, понятно. Они все были там императорское человеколюбивое общество, и, соответственно, да.
0: И женские императрицы.
1: И женские, да. Но только лишь в этом разница.
0: Ну вот именно в этом и разница. А теперь... Человек, который имеет инициативу делать добро, он не только, скажем так, сам делает, но он может объединить вокруг
1: вместе
0: себя
1: с
0: и, кстати, зарегистрироваться при этом. А регистрация тебе позволяет потом устраивать какие-то общественные учреждения при своем обществе или устраивать сборы денег на это общество.
1: То есть тогда можно так сказать, что вот императорское человеколюбивое и патриотическое женское общество – это как бы частные случаи первых общественных организаций. То есть они еще тогда не были узаконены, но
0: да.
1: Здесь вот просто это как бы частная инициатива государя, который к себе привлекает как, ну, допустим, любой бы просто гражданин, своих вот сограждан каких-то.
0: Да даже не сограждан, а близких людей.
1: Близких людей, да, вот, ну, собственно, не сограждан, потому что там все-таки это не такое обширное общество было. Но вот, в общем, из частного случая выросли вот такие вот.
0: Так вот, это самое интересное, что в первой половине XIX века общественная деятельность была привилегией. Это фантастика сегодня для нас. Только самые близкие императорской фамилии. Это вообще вопрос такого честолюбия. Да, понимаете, купцы, да, они при своих собраниях или дворяне могли. У них уже были свои организации. А вот просто я, как частный человек, что мне остается? Я либо могу дать милостыню впрямую, либо, зная вот про существование такой организации, прийти к ним и положить. Но это не значит, что меня тут же выберут членом. Потому что общества, да, были. Они были иногда совсем, казалось бы, для свободных людей. Например, общество посещения бедных в 1840-х годах. Вы знаете, вы об этом обществе почти ничего не прочтете, потому что у него нету, в отличие от человеколюбивого или патриотического, документов. Это частная деятельность частных благотворителей. Идти в бедный квартал, вот опять-таки, как у Диккенса. У нас почему-то об этих благотворителях почти ничего не написано. Потому что, кстати, наши писатели к этому обществу и не принадлежали. Потому что посещали бедных кто? Князь Сергей Сергеевич Гагарин, Михаил Викторович Кочубей. Других мы просто вот так с трудом можем найти еще какие-то имена. А их биографы потом написали. А простой какой-нибудь канцелярист, даже сенатский, устроить вокруг себя общество по своей идее не мог. Он должен был пойти куда-то наверх и предложить свою идею.
1: Ну, то есть должен был быть какой-то патрон, да, чем выше, тем лучше.
0: Конечно. Так вот, комитет по разбору и презрению нищих, это опять-таки адъютант императора Василий Трубецкой, внушил идею императору. И там церковь Святого Николая в честь императора. Они все были императорскими.
1: Ну, то есть можно сказать, что вот после реформы, вообще реформ, да, Александра II, благотворительность вышла как бы на новый уровень, начался новый этап.
0: Совершенно верно. А к этому времени изменился взгляд. Вот все-таки мы говорим об освобождении крестьян, а люди думали в те времена о судебной реформе, о военной реформе, о том, что они становятся свободными. И, кстати, какое количество благотворительных обществ потом были в памяти 19 февраля 1861 года. Во имя этого строились приюты, во имя этого устраивались народные школы, во имя этого презревали бедных. И это ужасно, что в нашем государстве мы так плохо помним благодеяние, что год назад мы не отметили достаточно широко. Только историки сугубые.
1: Ну да, у нас на радио были передачи, посвященные этому событию.
0: Это хорошо, но государство-то не отметило.
1: Государство, да.
0: А ведь это государственное, опять же, государственный порыв, так сказать.
1: Ну, вот. Государственный проект, можно даже так сказать.
0: Государственный проект. Вот.
1: Ну что ж, мы тогда продолжим беседовать о зарождающихся уже на этот раз общественных организациях, благотворительных обществах, которые уже не просто были частной инициативой императора или императрицы, а все-таки, можно сказать, вышли в гражданское общество в буквальном смысле слова. То есть любой гражданин мог организовать какое-то вот общество с целью вспоможения тоже свое человеколюбивое общество. Но об этом мы поговорим в следующий раз, а сегодня мы пока с вами прощаемся. Напоминаю, что в эфире «Радио Град Петров» была программа «История благотворительности». В гостях у нас Елена Игоревна Жирихина. Мы беседуем об истории благотворительности, об основных этапах. Программу вела Екатерина Степанова. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.
0: Всего доброго, дорогие слушатели.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жирихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Ну, сделал Данилушка чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя, невеста-то, с родителями пришла, еще которые из мастеров же малахитных больше. Катя — девица на чашу. Как говорит, только ты ухитрился узор такой вырезать и камни нигде не обломил. До чего все гладко, да чисто обточено. Мастера тоже ободряют. В аккураде по чертежу, придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь, пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться. Данилушка слушал, слушал, да и говорит. То и горе, что пахает нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу. А красота где? Вон цветок, самый что ни на есть плохонький. А глядишь на него, сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит всяк, как вон Катенька подивится, какой дел мастера глаз да рука, как у него терпения хватило, нигде камень не обломить. А где оплошал, смеются мастера, там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдешь. Вот-вот. А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь, да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой? Первый камень. Понимаете, первый. Горячиться стал, выпил, видно, маленько. Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопич не раз говорил. Камень, камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое — точить да резать. Только был тут старичок один. Он еще Прокопича и тех других мастеров учил. Все его дедушком звали. Вовсе ветхий старичонка, а тоже этот разговор понял. Да и говорит Данилушке. «Ты, милый сын, по этой половице не ходи, из головы выбрось, а то попадешь к хозяйке в горные мастера». «Какие мастера, дедушка?» «А такие, в горе живут, никто их не видит. Что хозяйке понадобится, то они и сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа, от нашей, от здешней на отличку». Всем любопытно стало, спрашивают, какую поделку видел. Да змейку, говорит, ту же, какую вы на зарукавье точите. Ну и что, какая она? От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает, не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто не выточит, каменная. А тут, как есть живая. Хребетик черненький, глазки, того и гляди, клюнет. Им ведь что? Они цветок каменный видали, красоту поняли. Данилушка, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика, тот по совести и сказал. «Не знаю, милый сын, слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет». Данилушка на это и говорит. «Я бы поглядел». Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась. Что ты, Данилушка, не уж тебе белый свет наскучил?» Да и в слезы. Прокопич и другие мастера сметили дело. Давай старого мастера на смех подымать. Выживаться из ума дедушка стал. Сказки сказываешь, парня зря с пути сбиваешь. Старик разгорячился. Есть такой цветок. Парень правду говорит. Камень мы не разумеем. В том цветке красота показана. Мастера смеются. Хлебнул дедушка лишка, а он свое. Есть каменный цветок. Разошлись гости. А у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать, да около своего дурман цветка ходить. Про свадьбу и не поминает. Прокопич уж понуждать стал. Что ты девушку позоришь? Который год она в невесты ходить будет. Того жди, пересмеивать ее станут. Данилушка одно свое. Погоди маленько, вот только придумаю, да камень подходящий подберу. И повадился на медный рудник, на гумешке-то. Раз как-то поворотил камень, оглядел его, да и говорит, нет, не тот. Только это промолвил, кто-то и говорит. В другом месте поищи, у Змеиной горки. Глядит Данилушка, Никого нет. Кто бы это? Шутит, что ли? Будто и спрятаться негде. Погляделся еще, пошел домой, а вслед ему опять. «Слышишь, Данила мастер, у Змеиной горки, говорю». Оглянулся Данилушка. Женщина какая-то, чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало. Что думает за штука? Не уж сама. А что, если сходить на Змеиную-то горку? Змеиную горку Данилушка хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумешек. Теперь ее нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали. Вот на другой день и пошел туда Данилушка. Горка хоть небольшая, а кругленькая. С одной стороны и вовсе как срезана. Глядельце тут превосходное. Все пласты видно, лучше некуда. Подошел Данилушка к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень, на руках не унести, и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушка эту находку. Все как ему надо. Цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется. Ну, все как есть. Обрадовался Данилушка, скорее за лошадью побежал, привез камень домой, говорит Прокопичу. «Гляди-ка, камень какой, ровно нарочный для моей работы. Теперь живо сделаю, тогда и жениться. Верно, заждалась меня Катенька. Да и мне это нелегко. Вот только эта работа меня и держит. Скорее бы ее кончить». Ну и принялся Данилушка за этот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопич помалкивает. Может, угомонится парень, как охотку спешит. Работа ходка идет. Низ камня отделал, как есть слышка куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, прожилки. Все пришлось как лучше нельзя. Прокопич и то говорит. «Живой цветок-то!» Ну, как доверху дошел, тут заколодило. Стебелек выточил, боковые листики тонёхонькие, как только держатся. Чашку, как у дурман цветка, а не то. Неживой стал и красоту потерял. Данилушка тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопич и другие мастера кое заходили поглядеть, девятся. Чего еще парню надо? Чашка вышла, никто такой не делывал, а ему неладно. Умоется парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят, поплакивать стала. Это Данилушку и образумило. «Ладно, — говорит, — больше не буду. Видно, не подняться мне выше того, не поймать силу камня. И давай сам торопиться со свадьбой. Ну а что торопить, коли у невесты давным-давно все готово? Назначили день. Повеселел Данилушка. Про чашу-то приказчику сказал. Тот прибежал, глядит. Вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить. Но Данилушка говорит. «Погоди маленько, доделка есть». Время осеннее было. Как раз около змеиного праздника свадьба пришлась. К слову, кто-то и помянул про это. Вроде скоро змеи все в одно место соберутся. Данилушка эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло. Не сходить ли последний раз к змеиной горке? Не узнаю ли там чего? И про камень припомнил. Ведь как положен и был. И голос на руднике-то про змеиную же горку говорил. Вот и пошел Данилушка. Земля тогда уже подмерзать стала, снежок припорашивал. Подошел Данилушка по крутику, где камень брал. Глядит, на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушка о том не подумал, кто этот камень ломал. Зашел в выбоину. Посижу, думает, отдохну за ветром. Потеплее тут. Глядит, у одной стены камень, вроде стула. Данилушка тут и сел. Задумался, в землю глядит. И все цветок тот каменный из головы не идет. Вот бы поглядеть. Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушка поднял голову, а напротив, у другой стены, сидит медной горы хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушка сразу ее признал. Только-то и думает. Может, мне это кажется, а на деле никого нет? Сидит, молчит, глядит на то место, где хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде бы как призадумалась, а потом и спрашивает. «Ну что, Данила мастер, не вышла твоя дурман-чаша?»
1: «Не вышла», — отвечает.
0: «А ты не вешай голову-то, другое попытай, камень тебе будет по твоим мыслям».
1: «Нет», — отвечает, — «не могу больше, измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок».
0: «Показать-то, — говорит, — просто, да потом жалеть будешь».
1: «Не отпустишь из горы».
0: «Зачем не отпущу? Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются».
1: «Покажи, сделай милость».
0: Она еще его уговаривала. «Может, еще попытаешься сам добиться?»
1: «Про Прокопича помянула. Он-де тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть».
0: «Про невесту напомнила. Души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь».
1: «Знаю я, — кричит Данилушка, — а только без цветка мне жизни нет. Покажи».
0: Когда так говорит, пойдем, Данила мастер, в мой сад. Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то. Глядит Данилушка, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные, которые мраморные, которые змеевика камня, ну, всякие, только живые, с сучьями, с листочками, от ветру-то покачиваются, иголк дают, как галечки кто подбрасывает. Понизу трава тоже каменная, лазоревая, красная, разная. Солнышко не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет. И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут, как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовые, и в каждом сурьмяная звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонёхонько позванивают, ровно поют.
1: «Ну, Данила мастер, поглядел?» — спрашивает хозяйка.
0: «Не найдешь, — отвечает Данилушка, — камня, чтобы так-то сделать.
1: Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень. А теперь не могу», — сказала и рукой махнула.
0: Опять зашумела, и Данилушка на том же камне. Емине-то это и оказался. Ветер так и свищет, но, известно, осень. Пришел Данилушка домой. А в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушка веселым себя показывал, песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась. «Что с тобой? Ровно на похоронах ты». А он и говорит. Голову разломило, в глазах черное с зеленым, да с красным, света не вижу. На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. Ночь-то была тихая, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой впереду, а подружки невестины подстали маленько. Завели песню провожальную, а она протяжно да жалобно поется, чисто по покойнику. Катенька видит, вовсе ни к чему это. «И без того Данилушка у меня невеселый, а они еще причитание петь придумали». Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, за веселые принялись. Смех у них до беготня, а Данилушка идет, голову повесил. Сколько Катенька не старается, не может развеселить. Да так до дому и дошли. Подружки стали расходиться кому куда, а Данилушка уже без обряду невесту свою проводил и домой пошел. Прокопич давно спал. Данилушка потихоньку зажег огонь, выволок свои чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопича кашлем бить стало, так и надрывается. Он, вишь, к тем годам вовсе не здоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку как ножом по сердцу резануло. Всю прежнюю жизнь припомнил.
1: крепко жаль ему старика стало, а Прокопич прокашлялся и спрашивает: «Ты что это с чашами-то?» «Да вот, гляжу, не пора ли сдавать?» «Давно, — говорит, — пора. Зря только место занимает. Лучше все равно не сделаешь». Ну, поговорили еще маленько, потом Прокопич опять уснул. И Данилушка лег. Только сна ему нет и нет. Поворочился, поворочился и опять поднялся. Зажег огонь, поглядел на чаши. Подошел к Прокопичу. Постоял тут над стариком-то, повздыхал. Потом взял болотку, да как ахнет по дурман цветку, только схрупала. А ту чашу по барскому-то чертежу не пошевелил. Плюнул только в середку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли. Кто говорил, что он ума решился, в лесу загинул, а кто опять сказывал, хозяйка взяла его в горные мастера. На деле-то по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.

Дорогие друзья, для вас прозвучала заключительная передача по страницам сказки Павла Петровича Бажова «Каменный цветок». Читала Ольга Волынкина.

0: прозвучал романс для виолончели и фортепиано Мили Алексеевича Балакирева в исполнении Якова Слободкина и Наума Вальтера.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

20 век в музыке Дмитрия Шостаковича. Рассказывает музыковед Людмила Михеева-Салертинская.

1953 год – это рубеж был для всей страны, это рубеж был и для многих людей, и для Шостаковича это был, по-видимому, какой-то момент, когда он хотел осмыслить, что же происходило за прошедшие годы. В 10-й симфонии, как и в предыдущих симфониях, он ставит эти огромные вопросы о смысле жизни, о судьбе личности, но не в мире, не в мироздании, не во Вселенной, а в стране, которая, может быть, вздохнула с облегчением, а может быть, и готовится к каким-то новым испытаниям. И вот в третьей части 10-й симфонии снова появляется эта тема ДСЦХ, и рядом с ними звучит еще одна тема, очень многозначительная. Это зов Валторн, который разные музыковеды трактуют по-разному. В частности, вспоминают слова профессора Друскина, метафора, которая им обращена к другому зову Валторна в первой симфонии Брамса. Там он ее определяет как благую весть. Но мне больше на ум приходит другая параллель. Это финал второй симфонии Малера. Напомню, симфония называется «Воскресенье». И в финале, когда звучит этот зов Валторны, он самим композитором определен как глаз вопиющего в пустыне. И вот здесь у Шостаковича мне тоже кажется, что это может быть глаз вопиющего в пустыне, может быть трубы страшного суда. Во всяком случае, это вопрос вопросов. Дыхание переломной эпохи. Такова 10-я симфония Шостаковича.

Но это было в 1953 году. А страшные там мучения у него были еще раньше. Мы вспоминали об этом, о 1948-м, когда на него посыпались все обвинения в антинародности, в формализме и бог знает в чем, вплоть до политических обвинений. Этого было мало власти. Ей надо было еще сломить дух композитора. И вот в 1949 году случилась совершенно циничная вещь, я бы сказала, потому что ему было предложено возглавить

делегацию деятелей культуры в Америку. Он отказывался. Он, конечно, не хотел ехать. Он говорил, что раз он так вот заклеймён, то его дело сидеть дома и обдумывать то, что с ним произошло. Но руководство, уж не знаю, чье, наверняка не только Союза композиторов, но и гораздо более высокое, настояло на том, что он поехал в числе делегации. Руководил ей не он, руководил какой-то чиновник высокий. Но, естественно, внимание всей зарубежной общественности было обращено к Шостаковичу. Представить себе, каково ему было, когда корреспонденты, с, увы, свойственной им беспардонностью, непрерывно на каждой пресс-конференции задавали ему вопросы, как он относится к критике, которой его подвергли в стране, какие он делает для себя выводы и вообще каково его положение и каковы прогнозы. Что он мог на это ответить? Сказать все, что он думает, и остаться за рубежом, когда в Советском Союзе были его жена, дети, мать, сестра, они оставались заложниками. И совершенно неизвестно было бы, если бы он ответил так, как думал на самом деле, то, что было бы и с ним, потому что рука Советов была очень длинная. Мы знаем, что Троцкого нашли, хотя он очень активно скрывался в Мексике. Мы его нашли, достали, и уж во всяком случае проблемы творчества для Шостаковича были бы очень сложными. Мы знаем аналогичные случаи. Не помню, в какое время, кажется, уже после этого, такие же вопросы задавали Зощенко и Ахматовой. И Зощенко наивно и откровенно говорил о том, как он обижен на советскую власть. Ну и ничего хорошего из этого не получилось. И советская власть не поумнела от этого, и ему лучше не стало, и печатать его не стали, и даже и на Западе к нему не стали относиться лучше после этого. А вот Ахматова, мудрая, все пережившая, сказала, что да, она согласна с критикой, но вспомним, что она сказала еще в 20-е годы. «Я всегда была с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был». И вот так же и Шостакович остался со своим народом. И этим назойливым корреспондентам он отвечал, что да, он благодарен партии за критику, что он ее принимает, что он продумывает, что он постарается учесть ее в других произведениях, но просто не в его правилах переделывать то, что уже написано. Поэтому то, что есть, то так и останется. И он действительно писал, увы, и другие произведения, и на заказ, а, собственно, куда ему было деваться? И он писал музыку к кинофильмам, таким как «Встреча на Эльбе» и «Падение Берлина». Помимо всего прочего, надо было еще и жить и кормить семью. А потом появилась симфония, за которую такие активные борцы советской власти его могут упрекать. Это была 11-я симфония, которая получила подзаголовок программный 1905 год. В 11-й симфонии композитор по существу обращается к той же теме, которая его волновала всегда – личность и власть, человек и античеловеческие силы, скорбь по невинно погибшим. Но теперь и в соответствии с программой, объявленной, и под влиянием времени по самой сути происходящего, финал зовет к противодействию, к борьбе с силами зла. И вот что любопытно. Критика, которая относилась к музыке Шостаковича по-разному, на этот раз вся была единодушной.
причем не только советская критика, но и зарубежная. И вот что интересно, один из зарубежных критиков пишет: «Шостакович достиг вершины. Симфония обнаруживает мастерство своего создателя и одновременно силу и щедрость его артистической натуры, достигшей своего полного развития. Эта музыка действительно в состоянии взволновать любую публику. Эта симфония – монументальная фреска, одновременно музыкальный фильм и песня, эпопея и порыв веры. Здесь слышишь треск пулеметов, грохот пушек, голоса тех, кто идет с пением, потом кричит под пулями и оплакивает своих мертвых». Вот на самом деле удивительные слова, очень точные и заставляющие задуматься. О чем писал Шостакович 11-ю симфонию, которая прозвучала в 1957 году к 40-летию советской власти? 5-й год, имелось в виду 9 января, якобы, но на Дворцовой площади не было пушек и пулемета. Там были отдельные винтовочные выстрелы. Там могли быть казаки с нагайками. А вот совсем недавно, в 1956 году, в Будапеште были пулеметы и были пушки, когда было восстание венгров против их советской власти. И очень многие проницательные критики именно это услышали. О кровавых событиях, но не 1905, а 1956 года, писал Шостакович. Многие проницательные критики это заметили, хотя, естественно, далеко не все об этом сообщали.

Следующая симфония тоже носит программный характер и тоже имеет в качестве заголовка дату. Там стоит 1917 год. Но возникновение этой симфонии предшествовали трагические для души Шостаковича события. Его заставили вступить в партию. Есть такое выражение, предложение, от которого невозможно отказаться. Вот ему было сделано, и не раз такое предложение. Об этом очень хорошо рассказывает в своей, собственно, книге «Письма к другу» Исаак Гликман. Это младший друг Шостаковича и Салертинского, который остался ему самым близким другом после смерти Ивана Ивановича. Он описывает в своих обширных комментариях к письмам Шостаковича о том, как тот страдал, как тот даже плакал, буквально плакал слезами, но не мог отказаться и стал членом коммунистической партии. Теперь к вопросу о 1917 годе. Первоначально симфония должна была называться «Ленин». Естественно, что ему, первому композитору страны, уже не раз предлагалось написать симфонию о Ленине. Кстати, ко всем круглым датам, не только Шостаковичу, буквально всем композиторам предлагалось написать соответствующее произведение. Не обязательно о Ленине, но о каком-то событии вот из советской истории. Я сама помню, как в том же 1957 году бедные наши члены Союза композиторов придумывали, кто-то отделывался пионерской сюитой, кто-то писал сюиту Зои или сюиту «Смерть комсомолки» или еще что-то подобное. Это было обязательно. Если этого не сделать, то могли последовать санкции. И Шостакович на протяжении очень многих лет в каких-то вынужденных интервью по радио или в каких-то газетах сообщал, что вот он задумывает симфонию о Ленине. Так он задумывал еще в 30-е годы, задумывал в 40-е годы, задумывал в 50-е годы, и все у него никак не получалось. Можно понять, почему не получалось. И, наконец, в 60-м году, когда он уже вступил в партию и стал руководителем Союза композиторов Российской Федерации, его, извините за выражение, достали. И он написывал так, выступая в радиожурнале, что симфония будет состоять из 4 частей. Она задумана как музыкальный рассказ о приезде Ленина в Петроград и так далее, и так далее. Но в итоге у него плохо получилось. Действительно, симфония состоит из 4 частей. Части имеют программные подзаголовки. Первая – «Революционный Петроград», вторая – «Разлив», третья – «Аврора», четвертая – «Заря человечества». Но странное дело. Шостакович – великий мастер формы. Он удивительно умеет строить музыкальное произведение, так что оно все время держит напряжение, сколь длительным бы ни было. Обо многих сочинениях, скажем, романтической эпохи, музыковеды употребляют термин «божественные длинноты». Это начиная с Шуберта и, возможно, кончая Малером, когда музыка прекрасная, но иногда кажется, что она немножко длиннее, чем хотелось бы, что композитор не сумел как-то вовремя завершить. У Шостаковича такого нет. У него форма всегда строится идеально, совершенно четко выверено, как у настоящего хорошего профессионального архитектора. И тем не менее, именно 12-я симфония производит впечатление затянутой. Очень странно,
потому что она как раз самая короткая из всех симфоний, написанных Шостаковичем. У него есть циклы, которые продолжаются больше часа. Эта симфония идет всего 25 минут и все-таки производит впечатление затянутой, ну, может быть, потому что она не могла так глубоко затронуть душу Шостаковича, потому что она была очевидно поверхностна. Вот если ее слушать, то это не симфоническое полотно, которое значимо само по себе своим музыкальным содержанием, а как будто иллюстрация к какому-то кинофильму. Наверное, и композитор понимал это, поэтому он в конце концов не назвал ее «Ленин», а назвал 1917 год и дал эти вот подзаголовки, которые, в общем, позволяют трактовать действительно кинематографично. Правда, есть и другие точки зрения. Вот, например, есть один замечательный композитор в нашем городе, Геннадий Банщиков. Так вот, он, например, пишет, что несколько идущих подряд абсолютно одинаковых по смыслу, но немножко разных по музыке код в финале симфонии – это незабываемые бесконечные съезды партии. Я для себя именно так объясняю драматургию, потому что иначе и понять ее невозможно, ибо для нормальной логики это полный абсурд. Так что вот опять остается открытым вопрос. Выразил ли Шостакович то, что он хотел выразить? Или это неудача?

0: закончилась передача из цикла «20 век» в музыке Дмитрия Шостаковича. Рассказывала музыковед Людмила Михеева-Свертинская.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в ничане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим,
и нечестивые к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей. Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови,
в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащенный воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нощимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мне сотвори, врача росшая, у врачу души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешение, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернены скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно,
и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отже нет

Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое, победы на сопротивное даруя, и твое сохраняя крестом твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших –

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 175-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но отвергнув скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себе совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
0: Послушайте 99-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 24 главы.
2: Сказал Господь Своим ученикам: «Претерпевший до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся рлы.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

0: Дорогие братья и сестры, сейчас мы с вами слышали одно из самых непростых зачал Евангелия от Матфея, так называемый «Малый апокалипсис». Похожие строки, слова Иисуса Христа, мы можем прочесть и у других евангелистов, так называемых синоптиков, от слова «синопсис» – изложение одного и того же. У Матфея, Марка и у Луки сегодняшнее слово Христа – это пророчество. Но очень интересный вопрос, о каком времени идет речь. С одной стороны, данные строки говорят о гибели Иерусалима, которая произошла вскоре после воскресения. Или здесь речь идет о глобальном втором пришествии, об окончательном суде мира. Христос говорит о конце света, но использует образы гибели Иерусалима. Для лучшего понимания этого зачала необходимо вспомнить те события, которые происходили во времена Христа в Иерусалиме. Иисус Христос, как мы помним, пришел в иудейский народ. Сама Иудея и все ее жители находились под оккупацией Рима. Рим почти не вмешивался в религиозную жизнь израильского народа, но контролировал ее и, конечно, собирал налоги. Иудеи в свое время не оставляли мысли о том, чтобы скинуть с себя путы римского правления, и постоянно замышляли, а иногда и осуществляли политические восстания. Как мы помним, первосвященники обвиняют Иисуса Христа перед Пилатом именно как политического преступника. И казнен наш Спаситель был как бунтовщик и заговорщик по ложным обвинениям иудеев, первосвященников на кресте. Одно из таких восстаний привело к очень серьезным последствиям, которое носит название «Иудейская война». Это было очень жестокое и кровопролитное событие, которое в итоге заканчивается осадой Иерусалима в 70-х годах I века военачальником, а впоследствии и императором Титом. Эта блокада длилась 5 месяцев и привела к страшным последствиям. В Иерусалиме был кромешный ад. Голод рос и пожирал все семейства. Трупы были повсюду. Многие сами шли на кладбище и там умирали. Каждый умирал, не отводя глаз от храма. Так описывает нам эти события Иосиф Флавий. А люди смотрели на храм с вопросом: «Где же Бог?» Мы немного вспомнили, какая трагедия развернулась для иудеев в те времена. Нет почти сомнений, что слова Иисуса Христа, которые мы слышали сегодня, предсказывают гибель Иерусалима. Тем более, что после этих событий от Иерусалима не осталось камня на камне. Город и храм были разрушены, а та земля, где они стояли, перепаханы плугом. Но это ни в коем случае не должно давать нам повода полностью отвернуться от этих строк Евангелия. Мы слышали, да и, наверное, не раз, что история циклична, и события, случавшиеся когда-то, могут повториться снова. Именно для этого мы с вами и изучаем историю. А примером этому могут служить войны, которые, к сожалению, ничему не учат людей. Мы, христиане, должны быть внимательны к каждому слову Спасителя. Господь в сегодняшнем отрывке пытается предостеречь нас от охлаждения любви и упадка духа. Во многих может охладеть любовь и доверие к Богу из-за постоянно приумножающегося беззакония. Но настоящий христианин – это человек, который остается верным своему Богу, даже когда верить очень сложно и кажется, что вокруг тебя самые отчаянные обстоятельства. Мы должны помнить, что Бог – наш любящий Отец, и то, что Его рука и сила всегда рядом с нами. Аминь.
1: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.

0: Фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 13 августа, 31 июля по старому стилю в Православной Церкви предпразднество происхождения честных древ животворящего креста Господня. Само празднование происхождения, то есть изнесение креста Господня, установлено Церковью на следующий день, 14 августа, в память ежегодного выноса креста Христова, совершаемого в Константинополе. В Русской Церкви этот праздник соединился с воспоминанием крещения Руси, совершившегося в этот день, 1 августа по старому стилю, в 988 году. Сегодня прославляется святая мученица Иулита, пострадавшая при императоре Диоклетиане в начале IV века. В этот день мы вспоминаем также святого праведного Евдокима Кабатокиянина, жившего в IX веке. Сегодня в Санкт-Петербургской епархии с особой торжественностью празднуется память митрополита Петроградского и Гдовского, священномученика Вениамина Казанского и убиенных вместе с ним священномучеников архимандрита Сергия Шейна и мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова, расстрелянных в 1922 году на окраине Петрограда, предположительно на Ржевском полигоне. 13 августа вспоминается еще множество новомучеников. Мученик Максим Румянцев, священномученик Владимир Холодаковский, священномученик Иоанн Румянцев, священный исповедник Константин Разумов, мученица Анна Серова, исповедница Елисавета Румянцева, священномученик Николай Правдолюбов и святитель Василий Преображенский, исповедник, епископ Кинешемский. В продолжении церковного календаря послушайте житие священномученика Вениамина Казанского, митрополита Петроградского и Гдовского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Вениамин Казанский, митрополит Петроградский и Гдовский, родился в 1874 году в семье священника Оланецкой епархии. Он окончил Петрозаводскую духовную семинарию, а в 1897 году Санкт-Петербургскую духовную академию. Во время учебы Вениамин был пострижен в монашество и рукоположен в иеромонаха. После учебы он верно подвязался в православной церкви и в 1917 году был возведен в сан архиепископа Петроградского и Ладожского, а через год на Всероссийском поместном соборе в сан митрополита Петроградского и Гдовского. К этому времени советской властью уже было открыто гонение на церковь, совершена расправа над многими священнослужителями, произведено закрытие большинства храма и начато первое изъятие церковных ценностей. В Петрограде кампания по изъятию велась посредством переговоров между Петроградским советом и правлением Общества православных приходов, председателем которого был профессор по кафедре уголовного права Петербургского университета Юрий Петрович Новицкий, молодой ученый. Целью переговоров было избежать оскорбления религиозного чувства народа, что могло повлечь стихийные, а может быть и кровавые беспорядки. Митрополит Петроградский Вениамин принимал участие в переговорах. Вместе с юрисконсультом Лавры Иваном Михайловичем Ковшаровым митрополит Вениамин представил заявление, где указывал, что церковь готова пожертвовать для спасения голодающих все свое достояние, включая священные сосуды. Но для успокоения верующих необходимо сознание народом добровольности этой жертвы, и для достижения этой цели нужно включить в комиссию по изъятию представителей от церковных приходов. Заявление митрополита в Смольном было принято, и владыка, почувствовав взаимопонимание, встал, благословил всех и со слезами на глазах сказал, что он своими руками снимет драгоценную ризу с образа Казанской Божьей Матери и отдаст ее на спасение голодающих братьев. Через несколько дней после этого Ленин пишет секретную инструкцию, направленную к тому, чтобы расстрелять как можно большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии. Митрополит Вениамин был потрясен, когда ему объявили, что ценности будут изъяты в формальном порядке как принадлежащее государству имущество. По своему пасторскому долгу он не мог благословить свою паству содействовать насильственному изъятию святынь. В это время в православной церкви возник раскол. Во главе раскола, который стал называть себя живой церковью, был священник Введенский. Живоцерковники требовали немедленной и безусловной отдачи советской власти всех церковных ценностей. После того, как раскол, поддержанный правительством, совершил церковный переворот, способствовав аресту патриарха Тихона, Введенский из Москвы приехал в Петроград к митрополиту Вениамину и просил у него поддержки. Митрополит Вениамин отказался благословить раскол. На следующий день появилось постановление владыки, объявлявшее Введенского вне православной церкви. Вскоре Введенский вновь, как депутат революционного епархиального управления, явился к митрополиту и предъявил ему ультиматум отменить постановление об отлучении его, Введенского, от православной церкви. В противном случае митрополит и его духовные сподвижники будут преданы суду как противящиеся изъятию церковных ценностей и погибнут. Владыка ответил Введенскому категорическим отказом. Скоро митрополит Вениамин был арестован и помещен в дом предварительного заключения. Кроме него, к делу по сопротивлению изъятию церковных ценностей были привлечены еще 86 человек. Трибунал заседал меньше месяца, и 5 июля 1922 года присудил к расстрелу 10 человек: митрополита Вениамина, архимандрита Сергия, Юрия Петровича Новицкого, Ивана Михайловича Ковшарова и других. Свидетель последних минут жизни казненных рассказывал: Новицкого угнетала мысль, что остается круглой сиротой его единственная 14-летняя дочь, и он плакал, просил передать ей на память прядь своих волос и серебряные часы. Ковшаров издевался над палачами. Отец Сергий громко повторял молитву: «Прости им, Боже, не ведают бы, что творят». Митрополит Вениамин тихо молился, крестясь. Насильственное изъятие церковных ценностей и погромы церквей вызвали народную волну сопротивления. Советская власть ответила репрессиями. 2000 судебных процессов собрали урожай. Расстреляно более 10 тысяч верующих и сотни тысяч отправлено в лагеря. Русская православная церковь украсилась сонмом мучеников и исповедников, возносящих молитвы о спасении России перед престолом Небесного Царя.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие святого праведного Евдокима Каппадокиянина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой Евдоким родился в IX веке в Каппадокии, это Малая Азия, в семье благочестивых христиан Василия и Евдокии. В царствовании императора Феофила он служил в его войске. Святой Евдоким отличался добродетельной жизнью, усердно исполнял заповеди Божии, благоговейно постился и любил молитву. Он прилежно изучал Священное Писание, которое научило его быть целомудренным и милосердным, помогать вдовам и сиротам, жертвовать из своего имения на храмы и монастыри. Уже в юности праведный Евдоким дал обет целомудрия. Он избегал празднословия и устранялся от тех, кто осуждает других и пустословит. Среди суетного мира он, усердно исполняя свои гражданские обязанности, совершал внутреннее духовное делание, вел непрестанную борьбу с грехом и немощной плотью. Добродетельная жизнь праведного Евдокима расположила к нему императора Феофила, который назначил святого правителем Херсианской области в западной части Каппадокии. Святой Евдоким справедливо управлял народом, помогал бедным, защищал обиженных. Угодив своей святой жизнью Богу, он мирно скончался 31 июля по старому стилю в 33-летнем возрасте. Перед блаженной кончиной он завещал совершить погребение в тех одеждах, в которых застанет его смерть. Он молил Бога, чтобы никто не присутствовал при его кончине, и Господь исполнил желание праведника. Сразу же после кончины праведного Евдокима Господь прославил его святые мощи, от которых стали совершаться исцеления больных и бесноватых. Со всех сторон Херсианской области к могиле святого стали стекаться страждущие различными недугами, которые исцелялись даже от земли, взятой с могилы праведного Евдокима. Благодарный народ построил над могилой праведника надгробную сень, степлившейся в ней лампадой. Масло от лампады становилось также целебным. Через полтора года известия о чудесах достигли Константинополя. Мать праведного Евдокима посетила могилу своего сына в Херсианской области, и по ее просьбе гроб извлекли из-под земли. Когда гроб открыли, все увидели праведника как бы спящего. От его нетленных мощей исходило благоухание. Некий иеромонах по имени Иосиф облачил святые мощи в новую одежду, и они были положены в новой гробнице на поверхности земли. Евдокия хотела увезти мощи сына в Константинополь, но местные жители не позволили этого сделать. Иеромонах Иосиф стал хранителем святых мощей. Через некоторое время он перенес святыню в Константинополь, где честные мощи были положены в храме в честь Пресвятой Богородицы, построенном родителями праведного Евдокима. Предполагают, что перенесение святых мощей состоялось 6 июля по старому стилю. По дороге, а также в самом Константинополе, совершились многие исцеления болящих. В русской церкви праведный Евдоким почитается особым покровителем и молитвенником перед Богом. Ему особо молились, когда входили в новый дом и когда готовились к таинству венчания.

прозвучало величание новомученикам и исповедникам в Санкт-Петербургской земле просиявших. Запись сделана во время чина прославления новомучеников и исповедников в Санкт-Петербургской земле просиявших.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий посетил строящуюся епархиальную поликлинику. Епископ Мстислав совершил божественную литургию в Кабуне. Рождество святителя Николая Чудотворца отметили в Ладейном поле. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 11 августа ознакомился с ходом работ в строящейся епархиальной поликлинике. Владыку сопровождали протоиерей Евгений Шагенов и представители подрядных организаций. 11 августа, в праздник Рождества святителя Николая Чудотворца, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил божественную литургию на подворье Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря в селе Кабона. Его преосвященство сослужили настоятель подворья протоиерей Георгий Тарасов и секретарь Тихвинского епархиального управления романах Николай Бестужев. Диаконский чин возглавил диакон Алексей Будько. На сугубо их тени была возглашена молитва о Святой Руси. По окончании богослужения епископ Мстислав обратился к молящимся с архипастырским словом и преподал благословение. Совместными усилиями реставраторов, прихожан и волонтеров начинается спасение уникального памятника архитектуры храма святителя Николая Чудотворца с пределом Святой Феклы в поселке Русско-Высоцкое. С мая текущего года на территории разрушенной святыни еженедельно проходили масштабные субботники. В них участвовали местные прихожане, волонтеры и неравнодушные жители поселка, а также администрация сельского поселения. Участники выездов вручную очистили территорию как внутри здания, так и снаружи, убрав разрушенные элементы старых конструкций, кирпичный и каменный бой, а также скопившийся строительный мусор. В настоящее время проект перешел на новый официальный этап. Подрядная организация компании «Сивис» получила разрешение от Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области на производство консервационных работ. Благодаря масштабной расчистке, которую заранее провели верующие, специалисты смогли оперативно приступить к основному комплексу задач. Начато возведение строительных лесов вокруг здания и устройство подпорных конструкций. Работы осуществляются в рамках реализации федеральной программы по сохранению культурного наследия Российской Федерации. История Свято-Успенского девичьего монастыря в Старой Ладоге от основания в XII веке до возрождения в XXI представлена на выставке «Ладожская Гефсимания», которая открылась 12 августа в музейно-выставочном центре «Россия. Моя история». Экспозиция, приуроченная к 910-летию обители, объединяет археологические свидетельства, архивные документы и художественные произведения, рассказывающие о жизни насильниц. Проект реализован совместно со Староладожским Свято-Успенским девичьим монастырем в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица на основе материалов одноименной книги «Ладожская Гефсимания», говорится в сообщении. Выставка включает три тематических блока. Исторический раздел охватывает ключевые события от предполагаемого основания монастыря в XII веке через шведское разорение XVII века и советские гонения до современного восстановления. Архитектурный блок посвящен ансамблю обители, центральное место в котором занимает Успенский собор, уникальный памятник домонгольского зодчества. Третий раздел рассказывает о жизни инокинь, биографии настоятельниц и насельниц, особенности монастырского устава и трагические судьбы сестер в периоды репрессий. В экспозиции можно увидеть копии работ Бориса Кустодиева, в том числе портрет монахини Олимпиады, написанный в 1908 году, когда художник гостил в соседнем имении. Дополняют выставку живописные графические работы студентов и преподавателей Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица, которые представляют современный взгляд на ландшафт Старой Ладоги и архитектуру монастыря. Выставка продлится до 18 октября. 11 августа, в день празднования Рождества святителя Николая Чудотворца, в городе Ладейное поле была отслужена божественная литургия. Протоиерею Михаилу Николаеву, настоятелю Петропавловского храма, сослужил известный московский пастырь, проповедник и духовный писатель протоиерей Артемий Владимиров. По окончанию богослужения отец Артемий и отец-настоятель обменялись взаимными теплыми приветствиями и поздравлениями. Отца Артемия долго не отпускали прихожане, общались и благословлялись, а батюшка отвечал на их вопросы, дарил улыбки и духовное утешение каждому, кто подходил в этот день. Вечером 11 августа в Владимиропольском детском центре эстетического развития состоялась творческая встреча с известным московским проповедником, педагогом и писателем протоиереем Артемием Владимировым. Общение с гостем предварило выступление архиерейского хора под управлением Дмитрия Жуйкова, исполнившего духовные песнопения и композиции, посвященные России. Отец Артемий рассказал о своем собственном приходе к вере. Как опытный педагог и филолог, отец Артемий уделил особое внимание роли наставника в современном мире. Он говорил о высоком, почти священном статусе учителя, который не просто передает знания, но формирует душу ребенка и сеет в ней семена добра. Гость поделился своими впечатлениями о Ладейном поле, отметив особую атмосферу города, историческую глубину и, главное, душевную чистоту и искренность живущих здесь людей. Отец Артемий читал стихи собственного сочинения, а в завершении вечера сделал пришедшим памятные подарки – свои книги с личными пожеланиями и автографами. После завершения основной части отец Артемий уделил внимание каждому обратившемуся к нему лично, выслушал, ответил на вопросы, утешил добрым словом и преподал пастырское благословение. В духовно-просветительском центре при храме святого пророка Божия Ильи в Колтушах состоялась встреча с участниками отряда православных следопытов имени святого праведного Симеона Верхотурского, прибывшими с Урала. Для гостей провели лекцию, посвященную обороне Ленинграда и прорыву блокады. Им рассказали о подвиге защитников и жителей осажденного города, тяжелых испытаниях военных лет и цене, которую пришлось заплатить за освобождение Ленинграда. Уделили внимание и сохранению исторической памяти и необходимости бережно передавать молодому поколению свидетельства о событиях Великой Отечественной войны. Участники также обсудили проблему искажения исторических фактов и попыток оправдания преступлений нацизма. Подростковый отряд дружины преподобно-мученика Трифона Городецкого Гатчинского отделения Братства православных следопытов совершил паломническую экскурсионную поездку в Выборг. Выезд был приурочен к общецерковному празднованию памяти святого равноапостольного князя Олава Норвежского. Гатчинские следопыты приняли участие в праздничной божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. По окончании богослужения они присоединились к торжественному крестному ходу, который прошел по историческим улицам города от кафедрального собора до башни святого Олава в Выборгском замке. Завершающей частью программы стала большая обзорная экскурсия по Выборгу. Ее для гатчинских гостей провели братья-следопыты из местного епархиального отделения Братства православных следопытов, которые познакомили сверстников с ключевыми историческими вехами и святынями древнего города. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Страдания достигли своего апогея, но увеличилось и утешение. Я радостен и покоен, как всегда. Христос — наша жизнь, свет и покой. 13 августа — день памяти священномученика Вениамина Казанского и с ним пострадавших. В 9:30 начнется передача радиостанции «Голос православия» о новомучениках петроградских. В 10:00 начнется очередная передача из цикла Любови Ивановской «Хроника Петроградской Голгофы», читает Александр Крупинин. В 11:00 вы услышите лекцию известного церковного историка протоиерея Георгия Митрофанова о священномученике Вениамине. Лекция была прочитана после панихиды на Ржевском полигоне в 2005 году.
2: Результатом судебного дела об изъятии церковных ценностей стала мученическая кончина митрополита Петроградского Вениамина и иже с ним пострадавших. Узнав о гибели митрополита, будущий священномученик Иннокентий Тихонов назвал его «страдальцем до Голгофы». Хроника Петроградской Голгофы, составленная Любовью Александровной Ивановской, погружает нас в события 1922 года, подводит к подвигу новомучеников. Слушайте хронику Петроградской Голгофы ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10:00, читает Александр Крупинин.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии град Петров.

0: В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова. Мы будем говорить о Белой армии. Мои гости — историки. Иван Васильевич Петров, кандидат исторических наук. Иван Васильевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили, Марина Ивановна.
0: И также кандидат исторических наук Николай Иванович Богомазов. Здравствуйте, Николай Иванович.
2: Здравствуйте.
0: Ваша тема — Северо-Западная армия, как я понимаю, вообще история Белого движения на Северо-Западе.
2: Все верно, да. Ну, сейчас в первую очередь занимаюсь 18-м годом, но в целом, конечно же, да, сфера научных интересов — это Северо-Западная армия, Белое движение на Северо-Западе.
0: Давайте начнем разговор вообще о Северо-Западной армии, может быть, о ее месте, значении в Белом движении.
2: Белое движение на Северо-Западе вообще в целом уступает и находится несколько в тени Востока и Юга. И, конечно же, это в первую очередь связано с размахом событий, которые были на юге у нас и на востоке, там, где был адмирал Колчак. Конечно же, тут цифры несопоставимы, цифры людей, которые воевали, там порядок цифр разные. И, конечно, дело, что, наверное, в целом можно сказать, что судьба гражданской войны в первую очередь решалась, наверное, на востоке и на юге. Не зря титул верховных правителей был сначала на востоке, потом перешел на юг. И традиционно, начиная еще из советского времени, даже у нас в историографии Северо-Западный фронт гражданской войны в тени, конечно же, юга и востока. С другой стороны, на Северо-Западе белые достигли наивысших успехов, они ближе всего подошли к своей цели. То есть не на востоке, где самый максимальный успех, да, на востоке белые дошли, вот взяли Казань. Не на юге, где максимальный успех, как мы знаем, да, это район Орла, к Москве они когда шли. Это все достаточно далеко от центров, куда был направлен удар. А у нас вот под Петроградом белые дошли до Пулковских высот, и в мемуарах порой встречается, что там самые пиковые моменты осени 19-го года, даже разведка, да, разъезды белых доходили вплоть до Кировского завода, Путиловского тогда завода. Так что вот видите, такой вот двусторонний момент. С одной стороны, белые на северо-западе немножко находятся, их меньше, и они менее знаковые, чем на востоке и на юге. С другой стороны, они достигли наивысшего успеха среди всех других белых армий. И с этой точки зрения, безусловно, но они стоят особенно и таком, как имеют свой пунктик и свои достижения те, которых не имеют другие белогвардейские армии, в это время воевавшие.
0: История, там есть последовательность. У вас должны быть какие-то предшественники, какие-то ученые, которые до вас занимались этой работой.
2: Конечно.
0: У вас есть вот те, которые вот близко к вам стоят по времени? Или вам пришлось через какой-то разрыв начинать что-то заново изучать?
2: Нет, конечно же. Очень редко, да, начиная, наверное, с Карамзина, больше таких не было людей, которые берутся за какую-то тему, а до них никто ничего не писал. Когда я к этой теме подошел, конечно же, до меня существовали историки, видные историки, которые писали по этой теме. Я вот вкратце изложу, наверное, основные, да, основных специалистов по истории гражданской войны на Северо-Западе.
0: Да, и скажите, какие хорошие, а какие, может быть, нет?
2: Если они основные, они все хорошие, просто в зависимости от периода, когда они писали, каждый имеет свою специфику научного подхода. Первая работа, наверное, которая самая знаковая по истории белого движения на Северо-Западе, гражданской войны, эта работа вышла в 1929 году. Написал ее ленинградский историк, участник гражданской войны в Средней Азии, разумеется, на стороне красных. В будущем он был деканом исторического факультета УГУ некоторое время, уже после войны. Николай Арсеньевич Карнатовский. Работа вышла к десятилетию событий под Петроградом, 29-й год, и называется «Борьба за Красный Петроград». Эта вот работа, видите, она выполнена в 29-м году, когда еще можно было, в принципе, достаточно свободно писать. То есть, конечно же, нельзя было не сослаться на, там, на классиков марксизма и ленинизма и прочее.
0: И не порадоваться победе красных.
2: Не порадоваться победе красных. Уже нельзя было не пнуть Троцкого. Но в целом достаточно такая сильная работа с привлечением, конечно же, мигрантских мемуаров, что потом было невозможно уже. И впервые в отечественной историографии, советской, я говорю, да, были введены в научный оборот мемуары белых, в том числе, например, генерала Родзянко. И это первая обобщающая работа, там, ну, страниц, может, 500. И надо сказать, что, конечно же, многое с тех пор изменилось, и парадигма исторического исследования изменилась, и новые источники появились в большом количестве, и там многие, скажем, утверждения этой работы устарели. Но в целом она как некая базовая, она сохраняет еще свою актуальность до сих пор, и ее можно читать как для того, чтобы войти в эту тему. Это первая работа. Вторая крупная работа вышла уже после перестроечное время. Написал ее профессор Анатолий Васильевич Смолин. Он сейчас работает в Санкт-Петербургском университете на историческом факультете на кафедре истории нового новейшего времени. Работа называется «Белое движение на северо-западе России». Вышла на Санкт-Петербурге в 99-м году. Вот это первая постперестроечная работа. Очень хорошая. Анатолий Васильевич поработал в зарубежных архивах, в том числе в американских, в Бахметьевском. Много посмотрел документов, в том числе коллекцию Еденича смотрел. И вот это такая вторая большая флагманская работа по этой теме. Ну и третья работа, она вышла совсем недавно. Написал ее эстонский историк, зовут его Рейга Розенталь. Называется «Хроника победы и поражения Северо-Западной армии». Вышла она в Таллине на русском языке в 2008 году. Не помню, когда она вышла по-эстонски, там буквально, может быть, за год до этого или за два. По-русски она вышла в 2008 году. И это такая последняя крупная работа из основных по истории белого движения в Северо-Западе, охватывает тоже период от самого начала, с 2018 года, и до момента эвакуации, перехода границы и ликвидации Северо-Западной армии в начале 2021 года. Так что вот три основных историка, три основных работы, которые, если бы кто-то хотел заниматься этой темой, я бы посоветовал почитать.
0: Мы затронем тему, которая меня очень волнует, немного поговорили об этом до передачи. Это связь церковной истории и истории гражданской. У нас с этим гигантские проблемы. У нас церковная история и пишется, и преподается, и излагается так, как будто параллельной гражданской истории почти не было. А гражданская история, в свою очередь, в ответ или тоже по своим собственным размышлениям, не замечает истории церковной. И все вот так вот живут, не встречаясь друг с другом. При этом очень с большим интересом, хорошо друг к другу относятся, все прекрасно, это не со зла, а просто вот так сложилось почему-то. И вот, допустим, яркий пример вот этой ситуации. Житие святого праведного Алексея Южинского, очень почитаемого в эмиграции святого. И в России многие храмы, уже я смотрю так в интернете, на многих сайтах храмы в разных городах России находятся, почитают этого святого, и нигде не упоминается, что его жизнь проходила там, где проходили важнейшие события, где действовала Северо-Западная армия. И что он видел, как она действовала, находился с этими людьми, со славными именами, и он с ними где-то там вот был, пребывал, переходил границу с Эстонией и с ними находился в Эстонии. То есть нигде. Вышла книга большая. Ни одного упоминания, вообще такого слова нет. Белая армия, Северо-Западная армия. Как такое могло произойти, что человек жил в такие великие времена, такие трагические, такие геройские, и вот в таком важном документе, как житие, жизнеописание, биография, нет этого упоминания. Не вмещается. Но вот так получилось. И когда вот мы стали задавать этот вопрос, оказывается, что действительно историки одни, которые занимаются белым движением, гражданской войной, и другие, которые занимаются церковной историей, они как-то вот, не встречались на конференциях совместных. И вот мы попросили их встречаться в студии «Радио Град Петров», и я вас тоже прошу прокомментировать эту ситуацию. Ну, здесь ближе по теме, наверное, Ивану Васильевичу, который занимается духовенством и церковной историей, но в связи тоже с гражданской.
1: Я постараюсь вот несколько слов сказать.
0: Да, прокомментируйте вот эту ситуацию.
1: Очень интересно, я когда вот один курс готовил для студентов, «Церковь и война» называется в 20 веке, собственно, «Церковь и армия». Естественно, говорить о православной церкви и Красной армии невозможно. Только как вот гонение на православную церковь. А белая армия, где сохранился институт военного духовенства, он был практически в каждой белой армии, куда бы ни посмотрели, на какую из фронтов гражданской войны, таких свидетельств масса. Но самое интересное, кроме вот одного такого достаточно большого альманаха, который выпустило издательство «Посев», отдельных работ по белому движению и православной церкви нету. Почему? Почему молчала иммиграция? Ну, видно, не дошли определенные руки. Почему сейчас это замалчивается? Но мы видим сейчас, какое сложное отношение у общества, у властей к вообще белому движению. Поэтому дойти до такой темы, как военное духовенство и вообще православная церковь и его отношение к белой идее, достаточно сложно. Есть некий такой вот набор святых или известных деятелей православных церквей, о которых принято говорить. Ну, например, все мы знаем о Вениамине Федченко, очень спорной фигуре на юге России. Но, например, Северо-Западная армия, масса имен. Вот вы сказали об Алексею Южинском, о котором только сейчас Россия его узнает. Можно вспомнить, например, о, когда мы говорим, Северо-Западной армии, о епископе Печорском Евсевии Гроздове, до этого Псковском, который ушел также с Северо-Западной армии и стоял фактически во главе всех русских приходов, я еще поговорим сегодня поподробнее об этом, русских приходов Эстонии. До 29 года, вплоть до своей смерти, и фактически возглавлял православное духовенство и мирян Северо-Западной армии, то есть тех территорий, которые там находились. И еще масса-масса имен. Вот то, что я столкнулся, занимаясь своей темой Северо-Западом России, вот отец Николай Калиберский, который был вторым главой Псковской православной миссии в 1941-1944 году. Он тоже ведь ушел с Северо-Западной армии фактически. И вернулся. Ушел из Пскова, и Псков вернулся только во время нацистской оккупации из Риги в годы Второй мировой войны. И вот когда мы начинаем считать массу имен этого известного духовенства, стоит вопрос, почему сейчас нет какого-то обобщающего труда, и вообще нет труда исторического, нет труда по белому движению и православному духовенству. И этот вопрос остается открытым. Вообще нет такого единства между церковными историками или историками, скажем, которые преподают в Санкт-Петербургских, допустим, или Московской духовной академии, и, условно говоря, светскими гражданскими историками. Темы до сих пор разные. Нигде, кроме Москвы, нет кафедры изучения церковной истории, истории Русской Православной Церкви.
0: Кафедры имеется в виду где?
1: На исторических факультетах, то есть вот это всегда какие-то единицы занимаются этой проблематикой. И вот этот вот разрыв, когда одни занимаются сугубо светской историей, считают, что мы не залезаем в церковную историю, а другие сугубо церковные и говорят, ну зачем нам вот какие-то сугубо гражданские вопросы, эта ситуация, она сохранилась до сих пор, и пока никак ее изменить нельзя.
0: Чтобы поговорить о значении Северо-Западной армии, обычно людям легче и ближе и понятнее это значение оценить по каким-то вещественным знакам, памятникам и местам. Вот можем мы сегодня назвать те места, в которые можно встать и рассказать, вот здесь Северо-Западная армия то-то и то-то. Может быть, не только на подходах к Петрограду, еще про Эстонию поговорим, может быть, во второй части передачи, но, может быть, и тоже и в нашем городе. Вот есть такие места, потому что кто-то, может быть, здесь жил, или кто-то, может быть, здесь ждал, когда они войдут.
2: Ну, многие здесь жили, конечно же. Как правило, не знаем адресов, где люди жили. Ну, если мы говорим о каком-то месте, где встать и почувствовать связь себя с историей Северо-Западной армии, я бы сказал, что в первую очередь это вот Псков. Псков приходишь, и там осталось... Он здорово разрушен во время Второй мировой войны, да, его, по-моему, если не ошибаюсь, 96% зданий Пскова не сохранилось, но остались многие здания, с которыми мы можем почувствовать, зайти, потрогать и понять, что здесь что-то происходило. В первую очередь, это, конечно, Псковский кадетский корпус, где, собственно, белое движение на Северо-Западе зарождалось. Это здание осталось, находится на улице Некрасова, по-моему, там какое-то административное здание. Ну вот дом, в котором находился штаб так называемого Псковского корпуса, да, который вот стал ядром будущей Северо-Западной армии, пожалуйста, можно прийти. Все места, связанные с Псковским периодом, они почти все сохранились. Можно погулять, походить, посмотреть. Талавские острова те же, в Псковском озере, в Чудском озере. Они не пострадали вообще никак. Там осталось все, что там было. Все есть. Церковь осталась. Дома в некотором количестве остались. То есть можно посмотреть. Что еще?
1: Наверное, если смотреть по нынешней Ленинградской области, все-таки как то, что называется сейчас Кингисепп, Ямбург.
2: А, Ямбург, конечно же, да.
1: Живой памятник Северо-Западной армии. И все церкви, соборы, которые находятся недалеко от него, тоже Аполье, это такой вот церковный памятник, в том числе Северо-Западной армии.
0: Ведь если где-то в каком-то месте находилась белая армия, то белые, у которых были и полковые священники, и священники, которые вели запись отпеваний и похорон, и вот даже тех мест, где хоронили погибших, как говорят исследователи и краеведы этой темы, сохранились благодаря как раз священству. Та традиционная функция священства, записывать, где человек похоронен, кто когда погиб, она сохранялась в белой армии за священниками. Белые были в этих храмах, молились в этих храмах. Какие можно храмы назвать, куда мы заходим, и вот можно увидеть, вот здесь молились белые, ну, вот в этом храме,
1: думаю,
0: чтобы освободить
1: храм
0: Петроград.
1: В Аполье,
2: конечно, да.
1: В Ямбурге собор. Вот это те храмы, где заходишь, и вот именно ощущение того, что это церковь освобождения, я бы так бы назвал, куда вот шла Северо-Западная армия освобождать город.
2: В Гатчине тоже.
1: В Гатчине, да. И я думаю, уже начался процесс установления каких-то памятных знаков. Но вот если действительно этот процесс будет шириться и умножаться, то есть практически в каждом храме будет какая-то памятная доска, будет установлено, какие именно воины Северо-Западной армии там погибли, у людей проснется желание вспоминать этих людей, северо-западников. Потому что сейчас, к сожалению, несмотря на все традиции, там, попытку примирить красных и белых и прочего, о белых знают гораздо меньше. То есть, кроме старания отдельных историков-краеведов и представителей местной такой вот краеведческой интеллигенции, я бы сказал, местное население истории Северо-Западной армии достаточно относится пассивно, и им это неинтересно. Такой разрыв в памяти, в исторической памяти. И именно церковь, так как люди посещают церковь, может нести миссию просвещения населения по поводу Северо-Западной армии и рассказа о северо-западниках. Потому что никто другой не может донести до местного населения рассказ о миссии северо-западников в период Гражданской войны.
2: Мы забыли упомянуть еще церковь Ивана Васильевича, церковь в Пскове.
1: Да-да-да, Александра Невская церковь.
2: Угу. Там памятная доска как раз северо-западникам стоит, и там постоянно, конечно, свечки стоят. Да.
1: И если увидят какую-то доску, услышат какой-то рассказ о Северо-Западной армии, возможно, внутри тоже что-то поменяется. И в каких-то своих идеологических, главное, морально-нравственных какой-то особенностях тоже это что-то в людях изменит.
0: Мне кажется, вот важно, что вы подчеркнули, что храм естественным образом соединяет все события, которые с ним связаны, и всех людей, которые в него приходили. И мы можем сказать, что вот история этого храма до революции, вот история в гражданскую войну, вот здесь молились белые, здесь стояли эти люди белые, они смотрели тоже на это же изображение. Удивительное ощущение. И потом история гонений на церковь, да. Выживание в советское время, и история Второй мировой войны, и, конечно, в Северо-Западе этот храм мог становиться храмом Псковской миссии, служение миссионеров, и переполненные народом храмы. Мы знаем немножко, наверное, историю Псковской миссии, по радио про это рассказывали.
2: Напомню буквально, пока вы не перешли к другой теме. Удивительно, как когда приходишь к этой церкви в Пскове, полковая церковь, бывшая Омского полка, раньше названия полков не были обязательно в соответствии с революцией с тем местом, где они находились. В Пскове был расквартирован Омский полк, я сейчас не помню, порядка 94-й, по-моему, Омский пехотный полк. И там у него казармы в Завеличье, и ничего не сохранилось от всего этого военного городка, в котором в том числе и белые квартировали в 18-м году. Здания все разрушены. Но единственное здание, которое до сих пор стоит, это вот как раз церковь полковая, которая вот возвышается на этом заброшенном районе, в котором какие-то там старые дома и какие-то очень гнусного вида хрущевки. Она так там ярко освещает весь этот район. Со стороны даже видно, насколько, да, вот эта церковь является таким элементом, как действительно культурным. Не только духовным, но и культурным.
0: Еще в продолжение того термина, который прозвучал, «миссия Северо-Западной армии». Очень много написано про миссию белых в эмиграции, ну, разными великими людьми. Вот какие прекрасные слова, допустим, сказал Иван Ильин, Бунин. Ну, можно вспомнить многих людей, которые сказали прекрасные слова. И вот эти слова до нас дошли. А о Северо-Западной армии, ее миссии, кто-то высказался, и что мы можем сегодня сказать?
2: Вы знаете, Северо-Западной армии не повезло в том плане, что первые лица ее, в первую очередь генерал Николай Николаевич Денич, он ничего не написал. Он вообще очень странно в этом плане себя вел. Он был, ну, можно сказать, одним из самых успешных генералов, или самым успешным, можно даже так говорить, Первой мировой войны на Кавказском фронте. Об этом периоде ничего не написал. И написал только его помощник, член штаба генерал Масловский, о том, как вот генерал Юденич там успешно на Кавказе воевал. То же самое и с периодом, когда Юденич руководил белым движением в Северо-Западе. Он сам ничего не написал, хотя он прожил, как мы знаем, до 33-го года, похоронен в Ницце. Никаких мемуаров не оставил. За него написал его тоже ближайший подвижник, генерал Томилов. Но эта книжка, к несчастью, осталась неопубликованной. Вот только вот она сейчас до нас доходит, и мы пытаемся как-то с ней вести работу. Написал второй человек, генерал Родзянко, написал быстро, сразу в 20-м году, но эта книжка тоже осталась как-то вне поля почему-то для современников, вне поля зрения, и она мало известна. Поэтому, по сути дела, вот лидеры не высказались и не обрисовали миссию Северо-Западной армии. Единственное,

0: пытается, по крайней мере, его издавать в издательстве «Посев». Конечно, это мало доступно для широкого читателя.
1: Вот, в этом и проблема.
2: Видно, нет такого специального заказа вот на опубликование таких малоизвестных моментов истории гражданской войны. Огромная масса была опубликована в 90-е годы, а потом, когда пошел спад интереса к истории гражданской войны, и мы видим, что все-таки история гражданской войны стала интересовать гораздо меньше. И поэтому вот такие лакуны, малоизвестные страницы, там, если мы берем Дальний Восток, допустим, гражданской войны, и здесь север, северо-запад,
0: все-таки о юге и востоке и публикуют даже сейчас. И много публикуют. А вот о северо-западе, конечно, гораздо меньше. И это потому, что, видимо, в целом малоизвестный эпизод нашей истории.
1: Тем не менее, это же Петроград, Петербург, столица Российской империи. Если бы они взяли, то все бы остальные оказались на втором месте по значению. И здесь было бы все, несмотря на то, что Юденич признавал, что он не руководитель вообще всех белых. И, наверное, даже если бы он взял столицу, то он все равно бы признал, что вот он подчиняется руководителям белого движения. Мне кажется, не стал бы он. Но, может быть, в этом как раз и есть какая-то, не знаю, политическая ошибка, как говорят. Нет?
0: В чем?
1: Надо все брать на себя и говорить. Я... Никого не слушать, делать,
0: знаете,
1: как
0: вот,
1: считаешь.
0: В историографии идет большая дискуссия о том, что даже если бы он взял, то дальше было бы. Потому что, учитывая численность армии, она там самая максимальная численность армии, зафиксированная в документах, это 63 тысячи человек. И в том числе и все тыловые службы, штабные, писари всякие. А вот максимум, наверное, сколько у него было, ну, историки спорят, но в целом, сколько было у Юденича на самый важный момент, на осень, октябрь-ноябрь 19 года, максимум было 20 тысяч человек у него в армии. И можно ли было бы такой армии, даже захватив Петроград, поддержать его порядок, выдержать контрнаступление, поддержать продовольственно город большой достаточно, в котором большое количество рабочих и большое количество элементов явно не настроенных в сторону северо-западной армии? Это дискуссионный вопрос, который открыт, о котором можно говорить. Но, безусловно, занятие Петрограда, случись оно, хотя историки не любят отлагать наклонения у нас по нашей традиции отечественной, хотя на Западе, например, это очень популярное направление. Что было бы, если бы... Так вот, это было бы, конечно, важное событие, которое бы очень сильно повлияло на весь ход гражданской войны. Это бесспорно, и тут отрицать не приходится.
1: Вы как считаете?
2: Моя позиция по поводу Николая Николаевича Юденича и по поводу Северо-Западной армии, я бы сказал так, Николай Николаевич — человек, который не стремился вот к такому, из личных своих каких-то качеств, к лидерству. Это было чертой его характера, в отличие, допустим, от Антоновича Деникина, к личности которого, например, у меня есть определенные вопросы, он все-таки такой человек, который не склонен относиться критически к себе. А Николай Николаевич, он, как русский офицер, выполнял свою задачу и видел свою задачу только вот в освобождении, наверное, Петрограда от большевиков, от большевизма, но не видел себя как крупного политического и военного деятеля, может быть, в масштабах всей России. Он видел только вот выполнение конкретной задачи перед собой.
0: Ну, конечно, он был с самого начала, он признал верховенство, как и все, адмирала Колчака, и, собственно, он был назначен Колчаком руководителем всех белых на северо-западе России, в качестве такового потом он непосредственно перед походом на Петроград, собственно, сместил, ну, если можно так сказать, сместил генерала Родзянко с поста командующего и сам стал командующим прямо накануне похода, о чем Родзянко потом очень сокрушался в своих мемуарах, что как так, прямо накануне похода меня отстранили, а я сам план готовил, и поэтому все пошло не так, ну и прочее. Конечно же, он был в этой всей парадигме белогвардейской, что у нас один есть верховный правитель, я подчиняюсь, его приказы выполняю. Но вот, если мы говорим, да, опять-таки, а можно ли было, что бы было бы, если бы, очень много что поменялось бы, конечно, если бы белые заняли Петроград. В первую очередь, мы с вами знаем, что у нас, например, в Сестрорецке старый оружейный завод. Всего в России было три завода, которые изготовляли винтовки для армии. Это в Ижевске, в Сестрорецке и в Туле. Если предположить, что, например, Деникин занимает Тулу с тульским оружейным заводом, а Юденич занимает Петроград с Сестрорецким, а Ижевцы и Воткинские на востоке занимают Ижевский и Воткинский район с Ижевским заводом, то вы понимаете, что вся оружейная промышленность оказывается в руках белых, и это сразу большой плюс на их сторону.
2: И тут вот, Николай Иванович, я тоже попрошу как специалиста развеять миф о блокаде, собственно говоря, Петрограда Юденичем и о той миссии, которую готовила Белая армия, именно не блокировать и морить голодом население Петрограда, а как
1: я
2: раз
1: даже
2: наоборот.
1: Впервые слышу о такой дикой версии.
0: Конечно же, Юденич сам и его разные помощники и члены штаба планировали о том, что будет, если Петроград займут. Они, собственно, жили этой идеей, они в это верили. Они не шли просто так. Они, конечно, верили, что не смогут занять. И для того, чтобы снабдить большой город продовольствием, заранее принимались меры, и вот северо-западное правительство, которое было создано, при Еденичи и сам Еденич входили в отношения с американцами. Это известная американская компания, которая называется «Американская администрация помощи», которую руководил Герберт Гувер, будущий американский президент, перед Рузвельтом с 1929 по 1933 год.

0: Да. Который будет известен тем, что он помогает странам, оказавшимся в беде. Во время Первой мировой войны помогал Бельгии, потом помогал вот Юденичу, потом помогал уже Советской России. Его компания показывала во время голода в Поволжье в начале 20-х годов. Так вот, Юденич заранее договорился с этой организацией и сохранились в Государственном архиве Российской Федерации. Все бумаги о том, сколько, куда и для чего. До Петрограда заранее было заготовлено большое количество зерна, и в целом, если мы говорим о том, можно ли было прокормить Петроград в случае его занятия, Белой армии, то можно было. И для этого все было подготовлено. И в целом, и по воспоминаниям, видно, что те территории, которые в 19-м году белые занимали, они лучше снабжались продовольствием, чем те территории, которые находились под Красной армией в это время. Потому что как раз белые давали населению большое количество зерна и прочего продовольствия из тех запасов, которые получали по договору от американцев. Другое дело, чем мы им платили, а платили мы им деньгами адмирала Колчака, а, ну, знаете, это уже вопрос другой юридический.
1: Наверное, вторую программу я начну с вопроса, почему проиграли. Поговорим подробнее о церкви в связи с историей Белой армии, Северо-Западной армии. Поговорим о судьбе армии в Эстонии. Ну, а эту программу я попрошу вас закончить на такой, может быть, пафосной ноте. Вот для вас Северо-Западная армия что символизирует? Вы скажите, как историки, которые занимаются этой темой, каждый со своей стороны.
0: Ну, для меня это много символизирует. Отчасти моя семейная история связана с гражданской войной в Северо-Западе, и поэтому в свое время я начал проявлять к этому интерес. Для меня это, как и для любого, наверное, историка, научная проблема, научный интерес, который превращается в целом в нечто большее, в увлечение и в даже, наверное, собственно, в некоторое отождествление себя свои предметы исследования. Так что для меня это большая часть моей жизни.
1: А семейная история как связана?
0: Семейная история связана очень интересно. У меня мой прадед был, есть такая деревня, называется Скамья. Она находится в устье реки Наровы, в ее впадении как раз впадение в Чудское озеро на русском берегу. А на противоположном берегу находится Васкнарва. Там она жила, моя семья, и предки мои были там сапожниками. Соответственно, вот в начале 20 века мой прадед закончил училище в Пскове и стал учителем. В Первую мировую войну был призван в армию, потом прошел прапорщические курсы, стал прапорщиком. И вот уже с моментом, с началом гражданской войны, он оказался добровольно, надо подчеркнуть, в Красной армии. Как раз, там Ян Фабрициус организовал Красный отряд пограничный от немцев. Он там оказался, и он участвовал в взятии Пскова. Как раз в боях с белыми в ноябре, 25 ноября 18 года. Потом в начале 19 года был белыми расстрелян. Его могила осталась. И мой дед уже написал о нем книжку. Я, когда маленький был, прочитал и увлекся этим, решил, что надо этим заниматься. Начал заниматься и понял, что ничего по этому поводу пока никто особо не пишет. И, как я уже говорил, что вся тема находится на периферии зрения историков. Вот так оно и пошло.
1: То есть ваш прадед был расстрелян белыми?
0: Ну, он был расстрелян чинами Балтийского полка. Сам Балтийский полк состоял не из русских, как вы знаете, ну, по крайней мере, офицерский состав, а из балтийских немцев. И в тот момент, как и весь корпус, и позднее, тоже отдельно в состав эстонской армии. Тем не менее, они действовали вместе, да, и он был расстрелян, да, белыми. Но он был видный деятель Красной армии, крупный специалист военный, и неудивительно, что он оказался в такой ситуации. Было бы удивительно обратно. Но в целом, да, трагическая история о том, что он был расстрелян. Приехал к семье, будучи больным, деревню внезапно заняли белые, и он оказался в такой ситуации.
1: У нас обычно, когда говорят, вы знаете, моя семейная история связана с этим, поэтому я этим занимаюсь, все думают, ну, понятно, чей ты потомок. А тут совершенно неожиданно, неожиданно. А Иван Васильевич, тогда ваше личное отношение к Северо-Западной армии?
2: Я еще раз повторю, для меня это армия освобождения. Это армия освобождения России, это армия освобождения имперской, императорского Петрограда, Петербурга от большевизма. Во-вторых, это часть большой предыстории русской иммиграции прежде всего в странах Балтии, и Северо-Западная армия дала духовные кадры для духовенства, кадры военные для будущей жизни русских и в том числе местных жителей на территории балтийских стран прежде всего. И если бы не было Северо-Западной армии, не было такого огромного, колоссального влияния на культуру не только российскую, но культуру именно в этих странах. И Северо-Западная армия — это носитель этой настоящей подлинной русской культуры.
1: Вот это интересная, конечно, тоже мысль, как начало истории русской эмиграции. У нас уже все привыкли к тому, что это целый мир, который вот совершенно необычный, он и культурный, он и имеет всемирную значимость. Но действительно, начало — это белой армии, в том числе и Северо-Западной армии. Следующую передачу начнем вот с того вопроса, который обычно всех очень волнует. Почему проиграли? Попрошу вас ответить на вопрос, почему проиграли здесь, на Северо-Западе, были самой успешной частью белого движения и не взяли город. Поговорим уже о том, как армия оказалась в эмиграции, о ее судьбе. Это, пожалуй, самая трагичная страница Передачу вела Марина Лобанова. Мои гости — историки Иван Васильевич Петров, кандидат исторических наук, и Николай Иванович Богомазов, также кандидат исторических наук. В следующей программе продолжит рассказывать нам об истории Северо-Западной армии, о ее значении для сегодняшнего дня.

0: благодарной памяти Елены Петровны и Евгения Евгеньевича Поздеевых, создателей радио «Голос православия». Вся жизнь этих православных русских людей, прошедшая большей частью вдали от Родины, была жертвенным служением России и Матери Церкви. Упокой души их, Господи.
1: Мы начинаем серию передач, посвященных новомученикам российским, на крови которых устояла наша многострадальная русская церковь в эпоху гонений после октября 1917 года.
0: Никто не чувствует себя в безопасности. Все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят месяцами в тюрьмах без всякого следствия и суда. Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем не повинных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой и неопределенной контрреволюционности. Бесчеловечная казнь отягчается для православных лишением последнего предсмертного утешения на путстве святыми тайнами, а тела убитых не выдаются родственникам для христианского погребения. Так писал святейший патриарх Тихон в послании к первой годовщине Октябрьского переворота.
1: Начавшиеся гонения широтой, жестокостью и количеством жертв, по оценке некоторых историков, превосходят все предыдущие за 2000-летнюю историю христианства. Но подсчеты тут бессильны, не с тем числа. Подвиг одних хорошо известен, а других же мы ничего не знаем. Их же имена ты сам, Господи, веси. Мы же помянем только некоторых, чья жизнь и мученическая кончина связана с Петроградской, Ленинградской епархией.

0: первым русским священником, принявшим мученический венец от богоборческой власти большевиков, стал священномученик Иоанн Кочуров, убитый 31 октября 1917 года в Царском селе. Протоиерей Иоанн, клирик Царскосельского Екатерининского собора, снискал горячую любовь жителей города, как ревностный и благоговейный совершитель службы Божией, как красноречивый и эрудированный проповедник. Большой опыт пастырско-приходского служения отец Иоанн приобрел еще в Северной Америке, куда был направлен для миссионерской деятельности после окончания в 1895 году Санкт-Петербургской духовной академии. Назначенный настоятелем церкви святого Владимира в Чикаго, молодой священник соприкоснулся с жизнью, разительно отличавшейся от упорядоченной, укорененной в вековых традициях жизни православных приходов в России. Прихожанами Владимирской Чикагской церкви и приписанного к ней прихода города Стритера были немногочисленные выходцы из России, арабы, болгары, аравитяне, словаки. Уже через 3 года пастырского служения отца Иоанна число прихожан значительно возросло. При церкви открыта детская школа, организовано православное общество взаимопомощи. В 1903 году, благодаря вдохновенным трудам отца Иоанна, был построен величественный православный русский храм в честь Пресвятой Троицы. Храм освящал архипастырь Алеутской и Аляскинской епархии святитель Тихон, будущий патриарх Московский, под чьим ревностным руководством и довелось служить отцу Иоанну в то время. Святитель Тихон высоко ценил его деятельность и привлекал к решению важнейших вопросов епархиального управления. Отцу Иоанну суждено было стать одним из наиболее активных участников Первого собора Североамериканской церкви, проходившего в 1907 году в Майфилде. Этот собор ознаменовал преобразование быстро растущей Алеутской и Североамериканской епархии в русскую православную греко-кафолическую церковь в Америке, на основе которой со временем и возникла православная церковь в Америке. В связи с исполнившимся в 1905 году десятилетием священнического служения отца Иоанна, духовенство епархии поднесло ему золотой крест и приветственный адрес. В нем говорилось:
1: «Прямо со школьной академической скамьи, покинув родину, пришли вы в этот чужой край, чтобы всю свою тогда еще юношескую энергию, все силы посвятить святому делу, которому влекло вас призвание. Тяжкое наследие досталось здесь в удел вам. Запущенное церковное хозяйство, сырой полуразвалившийся дом, в котором ютилась тогдашняя Чикагская церковь, неопределенный по составу и числу членов приход. Но вы забывали себя, забывали лишения, болезни, скудную обстановку дома, где ветхие стены, полы и трещины открывали доступ внешним стихиям и губительному влиянию на здоровье вашей и вашей семьи. Ваши малютки хворали, жена болела, и жестокий ревматизм как будто хотел умертвить ваше дерзновение, сократить вашу энергию. Сей подносимый нами крест дослужит знаком братской любви нашей, а изображенное на нем распятие нашего Господа домирит вас с горестями, страданиями, столь частными в жизни миссионера-пастыря».
0: Летом 1907 года по семейным обстоятельствам отец Иоанн вернулся в Россию. И уже здесь, через 12 лет после упомянутого чествования, Господь уготовал своему избраннику иной крест и иные страдания.

0: Через несколько дней после захвата в октябре 1917 года власти в Петрограде большевиками, эхо грозных событий, происходивших в столице, отозвалось в царском селе. Стремясь вытеснить из царского села находившуюся там казачьей части генерала Краснова, к городу двинулись из Петрограда вооруженные отряды матросов и солдат, поддерживающих большевистский переворот. Утром 30 октября 1917 года, находясь на подступах к царскому селу, большевистские отряды стали подвергать город артиллерийскому обстрелу. Многие жители в смятении и панике устремились в православные храмы, в том числе и Екатерининский собор. После особого молебна под сводами собора о прекращении междоусобной брани было принято решение совершить в городе крестный ход. Его возглавили клирики собора, в их числе и отец Иоанн Кочуров, читая моление о прекращении братоубийственной брани и произнося горячие проповеди с призывом ко всеспокойствию. Крестный ход затянулся до позднего вечера. Народ пел, в руках молящихся зажглись свечи. «Не пора ли прекратить моление? Казаки уходят», — предупредил кто-то священников. «И ушли от нас, и идут к нам братья наши. Что они сделают нам?» — отвечали они. Утром 31 октября, войдя в город, большевики начали массовые аресты, и в первую очередь офицеров и священников. Схваченные отправлялись в помещение Совета рабочих и солдатских депутатов. Отец Иоанн Кочуров запротестовал и пытался разъяснить дело. Он получил несколько ударов по лицу. С гиканьем и улюканьем разъяренная толпа повела его к царскосельскому аэродрому. Несколько винтовок было поднято на безоружного пастыря. Выстрел, другой, взмахнув руками, священник упал ничком на землю. Кровь залила его рясу. Смерть не была мгновенной. Мучители таскали жертву за волосы, предлагая один другому прикончить его, как собаку. Наутро тело отца Иоанна было перенесено в бывший дворцовый госпиталь. Священнического креста на груди уже не было. Последнее обстоятельство приобрело особое духовное значение в связи с пророческими, в каком-то смысле, словами, произнесенными отцом Иоанном в Америке при вручении ему золотого наперстного креста.
1: «Целую этот святой крест, как дар вашей братской любви ко мне. Пусть он будет поддержкой в трудных минутах. Не буду говорить громких фраз о том, что я не расстанусь с ним до могилы. Эта фраза громкая и неразумна, и не в могиле ему место. Пусть он останется здесь, на земле, для моих детей и потомков, как фамильная святыня и как ясное доказательство того, что братство и дружество – самые святые явления на земле».
0: Так благодарил своих сослужителей и свою паству отец Иоанн, не подозревавший о том, что именно молитва его о неспослании братства и дружества русским православным людям в годину оскудения любви и милосердия вызовет к нему беспощадную ненависть богоотступников. Но, лишив его земной жизни и сорвав с его бездыханного тела наперстный крест, не смогли они лишить его нетленной славы православного мученичества. Патриарх Тихон, выражая соболезнования вдове почившего, писал:
1: «Соединяя молитвы наши с молениями Священного Собора об успокоении души убиенного протоиерея Иоанна, разделяем великое горе ваше и делаем это с тем большей любовью, что мы близко знали почившего отца протоиерея и всегда высоко ценили его одушевленную и проникновенную пастырскую деятельность. Храним в сердце твердое упование, что украшенный венцом мученичества почивший пастырь предстоит ныне престолу Божию в лике избранников верного стада Христова».
0: Соборный совет постановил особой грамотой известить православное население о кончине отца Иоанна и других во дни междоусобицы, претерпевших мученическую смерть. В 1994 году архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил протоиерея Иоанна Кочурова к лику священномучеников.

0: 19 января 1918 года Петроград потрясло известие о еще одной мученической кончине священника, настоятеля Скорбящинской церкви протоиерея Петра Скипетрова. При церкви на территории стеклянного завода находилась часовня со знаменитой чудотворной иконой Божией Матери всех скорбящих радости. Церковь привлекала большое число паломников из рабочего люда, искавшего утешение и исцеление учтимого образа Богородицы с грошиками, таинственно возившегося в лик иконы во время пожара 1888 года. Отец Петр был, конечно, хорошо известен петроградскому населению и пользовался у него большим уважением. Обстоятельства убийства священника связаны с попыткой захвата Александра Невской лавры большевиками, возмутившей всю Россию и ознаменовавшей начало открытых гонений на церковь. За неделю до трагического события в лавру прибыл вооруженный отряд матросов и красногвардейцев, требуя передачи всех помещений, инвентаря и ценностей для нужд комиссариата презрения, руководимого госпожой Калантай. В лавре якобы планируется размещение дома инвалидов. Отрабатывался излюбленный советской властью прием. Ограбить церковь под каким-либо благовидным предлогом, будь то презрение инвалидов или спасение голодающих по Волжье. Это был один из пробных камней уже опубликованного проекта декрета Совета народных комиссаров об отделении церкви от государства. По поводу этого проекта митрополит Вениамин, предвидя описываемые события, в своем обращении в Совнарком еще 10 января писал:
1: «Считаю своим долгом сказать людям, стоящим в настоящее время у власти, предупредить их, чтобы они не проводили в исполнение предполагаемого проекта об отобрании церковного достояния. Православный русский народ никогда не допускал подобных посягательств на его святые храмы. И ко многим другим страданиям не нужно прибавлять новых. Думаю, что этот голос мой будет услышан, и православные останутся со всеми своими правами, чадами Церкви Христовой».
0: Люди, стоящие у власти, не прислушались к честному голосу архипастыря, а лишь занесли его до поры до времени в черные списки. К крестному пути святителя Вениамина, митрополита Петроградского, мы посвятим следующую нашу передачу. А пока вернемся к описываемым в хронологическом порядке событиям

0: На следующий день, после первой попытки захвата Александра Невской лавры большевиками, вечером в Троицком соборе святитель Вениамин совершил богослужение с акафистом и призвал взволнованных богомольцев войти в переговоры с народными комиссарами. Православный народ должен выступить немедленно с протестом. И я уверен, что по милости Божией разрушение церковного строя будет предотвращено. 17 января в зале Общества распространения религиозно-нравственного просвещения состоялось многолюдное собрание духовенства и представителей приходов. Первым выступил митрополит Вениамин. Он рассказал о посещении его чиновником комиссариата презрения Иловайским, заявившим, что с этого дня лавра переходит в ведение народа. Для жительства митрополиту отводилось небольшое помещение. Настоятель Казанского собора, отец философ Арнацкий, вскоре сам сподобившийся мученического венца, предложил в ближайшее воскресенье из всех храмов столицы устроить крестный ход к Александро-Невской лавре. Собрание единогласно приняло это предложение, а также решило отправить в Москву патриарху делегацию с просьбой восстановить митрополита Вениамина в правах настоятеля лавры. Для духовного укрепления петроградских верующих митрополит заявил, что будет просить патриаршего благословения на прибытие в столицу старца Зосимовой пустыни Алексия, вынувшего жребий при избрании патриарха. Следующая провокационная попытка захвата лавры была предпринята 19 января 1918 года. Комиссар Еловайский, предводитель вооруженного отряда, ворвавшегося на территорию монастыря, потребовал от святителя Вениамина очистить митрополичий покой. Владыка ответил, что, будучи избран на митрополичью кафедру, считает своим долгом сохранить лаврское имущество, которое принадлежит православному народу. Если даже лаврские помещения нужны для благотворительных целей, то это все же не является достаточным основанием для реквизиции всего лаврского имущества. Ничего не добившись, большевики отправились в духовскую церковь лавры, где в это время находился ее наместник, епископ Прокопий Титов, и потребовали от него сдать все лаврское имущество – вещи, капиталы, помещения. Преосвященный Прокопий категорически отказался выполнить требования комиссара и был арестован. В это время с колокольни монастыря кто-то ударил в набат. Толпы православного народа стали стекаться в лавру. Отряд и его предводители были арестованы. Дело грозило окончиться самосудом, но монахи стали успокаивать толпу. Один из них вывел Иловайского из лавры тайком через Тихвинское кладбище. Солдаты и матросы, побросав оружие, разбежались. Но тем временем для подкрепления прибыл новый отряд красногвардейцев с пулеметами. По колокольне было дано несколько залпов, однако набат продолжался. Началась беспорядочная пальба. Отец Петр Скипетров, находившийся в это время в монастыре, вышел навстречу вооруженным людям с крестом в руках, увещевая не производить насилие над верующими, не издеваться над святынями. Священник был уже старцем преклонных лет и всем своим видом напоминал древних пророков. Но чья-то рука не дрогнула, стреляя ему в голову. Пуля попала в рот, раздробила челюсть и застряла в шее. На другой день священномученик, отец Петр Скипетров, скончался. Народу удалось отстоять лавру. Наутро рабочие стеклянного и фарфорового заводов, узнав о мученической кончине своего любимого пастыря, отца Петра, отправили депутацию к митрополиту Вениамину и выразили готовность охранять монастырь. Чувство негодования, которое вызвали у петроградцев набеги большевиков на лавру, смутило даже обитателей Смольного. Управляющий делами совнарком Бонж Бруевич обратился с просьбой к наместнику Лавры и епископу Прокопию успокоить народ, так как их неправильно поняли. Убийство отца Петра Скипетрова и методы захвата церковного имущества возмутили не только верующих. Ежедневная пресса на лаврские события отозвалась с редким единодушием. Газеты всех направлений, исключая, конечно, большевистские, сурово осуждали насильников, посягнувших на народную святыню. Орган социал-революционеров «Воля страны» писал в эти дни:
1: «Убийство несчастного священника Скипетрова так же отвратительно, как расстрел манифестации 5 января и убийство Шингарева и Кокошкина. Большевики возвращают Россию к средневековью, ко всем ужасам войны классовой, национальной, партийной, областной и внешней. Они добавляют еще религиозную, быть может, самую страшную и нелепую из всех».
0: В воскресенье 21 января в Петрограде был совершен грандиозный, каких еще не видела столица, крестный ход. Сначала из храмов города к Александро-Невской лавре, а затем по Невскому проспекту к Казанскому собору. Святитель Вениамин после молебна обратился к своей пастве со словами: «Христос воскрес!» Тысячи верующих ответили: «Воистину воскрес!» «То, что Христос воскрес, — сказал митрополит Вениамин, — является основой нашей веры. С ней мы не погибнем. Вспомним протоиерея отца Петра Скипетрова, павшего у дверей дома своего архипастыря. Вот пример для всех, как надо защищать веру православную, храмы святые, своих архипастырей и пастырей». С глубоким удовлетворением выслушал народ послание патриарха Тихона с анафемой на большевиков. Вечером этого же дня тело мученически убиенного отца Петра было перенесено в Скорбящинскую церковь. В выносе и совершении за упокойные всеночной участвовали митрополит Петроградский Вениамин, викарий и многочисленные духовенства. Тысячи молящихся шли к гробу священномученика. Панихиды об убиенном за веру православную рабе Божьем протоиерее Петре, так возглашалось за упокойные моления, служились непрерывно. Власти запретили похоронить покойного возле храма, где он служил. Поэтому митрополит дал указание совершить погребение на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. 22 января в Скорбящинской церкви состоялось отпевание отца Петра, которое возглавили митрополит Вениамин, епископы Прокопий и Артемий. Затем на руках прихожан прах мученика был перенесен по тому же пути, которым он шел в лавру в день, когда его убили. В монастыре была совершена лития в Троицком соборе, а затем на том месте, где был смертельно ранен отец Скипетров.
1: «В наши смутные дни явил Господь новых страдальцев, архипастырей и пастырей, как святитель киевский митрополит Владимир, отец Иоанн Кочуров, отец Петр Скипетров, убиенные и замученные обезумевшими и несчастными сынами Родины нашей. Доминует нас чаша сия, но если пошлет Господь нам испытания гонений, уз, мучений и даже смерти, будем терпеливо переносить все, веря, что не без воли Божией совершается это с нами, и не останется бесплодным подвиг наш, подобно тому, как страдания мучеников христианских покорили мир учению Христову». Так писал святитель Тихон.
0: 31 марта 1918 года святитель Тихон совершил заупокойную литургию по убиенным за веру и церковь православную в храме Московской духовной семинарии, где вслед за святителем киевским Владимиром поминались протоиереи Иоанн Кочуров и Петр Скипетров. Для характеристики начавшихся гонений и оценки последующих церковных событий следует подчеркнуть, что главными в изданном большевиками декрете об отделении церкви от государства и школы от церкви 20 января 1918 года были заключительные пункты.
1: Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют. Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием.
0: Проходивший в Москве поместный собор принял по этому поводу следующее постановление.
1: Первое. Изданный Советом народных комиссаров декрет об отделении церкви от государства представляет собой под видом закона о свободе совести злостное покушение на весь строй жизни православной церкви и акт открытого на нее гонения. Второе. Всякое участие как в издании сего враждебного церкви узаконения, так и в попытках привести его в жизнь, несовместимо с принадлежностью к православной церкви и навлекает на виновных кары вплоть до отлучения от церкви.
0: Таковым было принципиальное отношение церкви к декрету, который и лег в основу национализации церковного имущества, никак не учитывая интересы большей части верующих трудящихся. В скобках заметим, что декрет был отменен лишь 5 октября 1990 года Верховным Советом РСФСР. В воззвании собора к православному народу 27 января 1918 года говорилось:
1: «Православные христиане, от века неслыханное творится на Руси святой. Люди, ставшие у власти и назвавшие себя народными комиссарами, сами чужды и христианской, а некоторые из них всякой веры, издали декрет, закон, названный ими о свободе совести, а на самом деле устанавливающий полное насилие над свободой верующих. По этому закону, если он будет проводиться, как местами уже проводится в исполнение, все храмы и святые обители с их святынями и достоянием могут быть отняты. Даже татары больше уважали нашу святую веру, чем наши сегодняшние законодатели. Доселе Русь называлась святою, а теперь хотят сделать ее поганою. И слыхано ли, чтобы церковными делами управляли люди безбожные, нерусские? Объединяйтесь все, мужчины и женщины, старые и малые. Составляйте союзы для защиты заветных святынь. Эти святыни – наше достояние. Ваши благочестивые предки и вы создали и украсили храмы Божии. Не попустите совершиться этому страшному святотатству. Мужайся же, Русь святая, иди на свою Голгофу. С тобою крест святой, оружие непобедимое. А глава церкви, Христос Спаситель, вещает каждому из нас: «Буди верен до смерти, и дам ти венец живота».

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Выпуск третий. Начало процесса. 10 июня 1922 года. «Спаси, Господи, люди Твоя!» — запела многотысячная толпа, окружившая здание филармонии, когда привезли митрополита, и начался процесс. Невский усеян народом, а от гостиного двора люди стоят сплошной толпой. Как утверждает очевидец, стоят с утра. Владыку высаживают из черного ворона, и толпа закидывает его цветами. Он благословляет всех собравшихся. К середине процесса ему запрещено благословлять, и он лишь крестится сам, смотрит на людей и слегка кланяется им. Процесс сразу называют процессом над митрополитом Вениамином, в дальнейшем Петроградским процессом. Он организован как публичный показательный суд. Производит с некоторым подобием правосудие. Приглашены фотографы и журналисты. В первый день процесса, за несколько минут до выхода членов трибунала в зал, конвой вводит обвиняемых. К суду привлечены 86 человек. Возглавляет шествие подсудимых митрополит Вениамин в белом клобуке. Весь зал встает. Непроизвольная торжественность охватывает всех. Подсудимые, отделенные от публики конвоем, медленно идут к своим скамьям, отыскивая взглядом близких. Митрополит идет тихо, опираясь на свой посох. Неизменно спокойный, скупой на движение, владыка занимает свое место на левом краю скамьи четвертого ряда. Рядом с ним секретарь правления православных приходов Елачич, за ним Иоанн Ковшаров, дальше профессор Юрий Новицкий и архимандрит Сергий Шейн. С первого дня, с первого выхода, подсудимые, заняв места, уже не меняют их. Скамьи подсудимых возвышаются ярусами с правой стороны зала. Слева такие же скамьи для части публики. И если бы не конвой, трудно сказать, на какой стороне подсудимые. Только теперь комендант объявляет: «Трибунал идет, прошу встать». На эстраде большого зала филармонии стол с красным сукном. Его занимает трибунал из четырех человек. Внизу по бокам два стола для стенографисток и для печати. Рядом двое часовых под ружьем. Посредине зала небольшой столик, тоже под красным сукном. К нему вызывают подсудимых и свидетелей. Сзади два часовых. Слева стол обвинения, справа стол защиты. Вся остальная часть зала отведена для публики. Порядок заседания таков. Утренний с 12 часов до 3-4, затем двухчасовой перерыв и вечерний до 10, иногда до полуночи. Вход по билетам, выданным в рефтрибунале в первые дни процесса. Верующие по большей части в зал не допущены и толпятся у здания. В дальнейшем вход по партийным билетам и некоторым студенческим удостоверениям Зиновьевского университета. Состав трибунала из 4 человек, обвинение из 4 человек. К общественной защите допущены 14 адвокатов. В перерывах родственники подсудимых толпятся около конвоя с передачами. Кулуары шумны и оживленны. Публика обсуждает различные моменты судебного разбирательства, осторожно разбиваясь на группы. Преобладает осуждение высшей церковности. Некоторые чувствуют себя как дома, приходят с завтраками, просматривают свежие газеты. Одна дама почтенного возраста, говорят, что мать Калантай, в первом ряду вяжет чулки. Что думают молчаливые одиночки? О чем говорят, склонившись друг к другу? Иначе ведет себя многолюдная толпа верующих у дверей филармонии в первые дни процесса. Лишенные доступа в зал, они чутко ловят обрывки сведений, которые приходят оттуда. Свободно делятся друг с другом мыслями. Понимают, что происходит преступление, открытое гонение на церковь, на духовенство, на любимого ими петроградского митрополита. Вдруг в гуще народа появляется Введенский. Он, как свидетель, намерен пройти в зал суда. В его адрес слышны упреки и угрозы. Некая женщина бросает в него камень, попав в голову. Введенский отвезен домой. Он не принимает участия ни в одном заседании. На следующий день возбуждение нарастает, район оцеплен караулом. Толпу арестовывают и под конвоем отводят в тюрьму до Шпалерной. Там многих отпускают. Первый и часть второго дня суд посвящает утомительной для обвиняемых процедуре, проверке их наличия, чтению обвинительного заключения и опросу каждого, признает ли он себя виновным.
Обвинительный акт напечатан на 70 страницах. Заслушано письменное заявление Введенского о том, что он по болезни лишен возможности присутствовать на процессе. Сначала рефтрибунал привлек к делу 201 человека, но затем число участников судебного процесса было сокращено до 86, остальные отпущены. По мнению следствия, в Петрограде происходило организованное сопротивление изъятию церковных ценностей. Всех подсудимых, от митрополита до случайного прохожего в Владимирской церкви, объединяет один общий признак – противодействие изъятию. Поэтому в зале суда рядом со священниками и епископами профессора, студенты, женщины, лица самых разнообразных профессий, композитор с мировым именем, чистильщик обуви, артист, рабочий и прочие. Несколько человек преклонного возраста, группа молодежи 18-19 лет, несколько инвалидов. В то время как главные действующие лица страшного спектакля с напряжением следят за процессом, второстепенные подсудимые относятся к нему по-разному, даже скучают. По двум статьям нового Уголовного кодекса, предусматривающим высшую меру наказания, привлечены 17 человек – священники, монахи, профессора и митрополит Вениамин, конечно. Обвинительный акт зачитан 12 июня. В последующие дни, к моменту вывода подсудимых, квартал Доневского оцеплен конной стражей. Скопления народа на Михайловской площади больше не допускают. Арестованных выводят из боковых дверей филармонии, сажают в грузовики человек по 20, митрополита Вениамина и епископа Венедикта в автомобиль. В сопровождении конной стражи автомобиль полным ходом мчится к тюрьме. Выпуск 4. Допрос митрополита. 12 июня 1922 года зачитан обвинительный акт, занявший 70 страниц. Каким образом создано обвинение против митрополита и других? Очень просто. В распоряжении следователей несколько десятков эпизодов, событий, имевших место при изъятии ценности в разное время и в разных петроградских храмах. Первый эпизод в декабре 1920 года, то есть за полтора года до декрета, церкви Института глухонемых. Все эти отдельные производства сшиты в единое целое, и в переплетном смысле тоже. Между ними связь настолько слаба, что порой она исчезает вовсе. Все эпизоды объявлены результатом злонамерения со стороны преступного общества, которое состоит из митрополита и других лиц, главным образом членов правления общества православных приходов. Из выступления обвинителя. Действия властей направлены не против религии, а против использующих религиозные предрассудки контрреволюционной организации. Вы спрашиваете, где мы усматриваем преступную организацию? Да ведь вот она, перед вами. Эта организация – сама православная церковь, с ее строго установленной иерархией, ее принципом подчинения низших духовных лиц высшим, с ее нескрываемыми контрреволюционными поползновениями. Обвинение вменяет вину митрополиту то, что он первое вступил в переговоры с советской властью с целью добиться смягчения или аннулирования декрета об изъятии. Второе, он при этом находился в сговоре со всемирной буржуазией. Третье, средством возбуждения верующих он избрал распространение копий своих заявлений. Абсурдность обвинения даже в его формуле. Преступным называется факт вступления митрополита в переговоры с властью. Переговоры властью начатые и закончившиеся соглашением с ней. Трибунал переходит к допросу подсудимых. Подсудимый гражданин Казанский вызывает председатель. В зале сильное движение. Владыка поднимается со своего места и размеренным шагом, опираясь одной рукой на посох, а другую прижав к груди, выходит на середину зала. На лице нет признаков ни волнения, ни смущения. Несколько часов, 12 и 13 июня, обвинители и судьи осыпают его вопросами. Своим ясным голосом он дает короткие и исчерпывающие ответы. Допрос ведется главным образом в трех направлениях. Первое – об отношении митрополита к постановлениям Карловацкого собора. Второе – об отношении митрополита к декрету об изъятии церковных ценностей. И третье – об упомянутых выше двух заявлениях митрополитов Помгол и Смольный. По первому вопросу митрополит отвечает, что постановления Карловацкого собора ему неизвестны, ни официально, ни приватно.
Об этих постановлениях в процессе вообще говорилось очень много, едва ли не больше, чем о самом изъятии. По второму вопросу владыка заявляет, что он считал и считает необходимым отдать все церковные ценности для спасения голодающих. Он благословляет не кощунственный способ изъятия, а жертву. Но центр тяжести обвинения митрополита заключается в третьем пункте. Путем разнообразных и коварных вопросов от него добиваются, кто автор или вдохновитель его заявлений. Обвинительный материал даже формально не подготовлен. Стенограмма допроса митрополита занимает 40 страниц. После полуторадневных допросов и судьи, и обвинители тянут время. Во время одного из таких бессмысленных с точки зрения выяснения истины допросов председатель с издевкой спрашивает митрополита: «Обвиняемый Казанский, может быть, вы себя чувствуете утомленным и не можете давать показания?» «Может быть, они скоро кончатся», — устало отвечает митрополит. Из дневника одного из подсудимых, протоиерея Николая Чукова, будущего ленинградского митрополита Григория, целый день мучили допросами митрополита. Допрос производили и суд, и обвинение, и защита. Приехавший из Москвы обвинитель вел себя настолько хулигански, так издевался, так был настроен разбойнически, что я удивлялся терпению митрополита. Защитник в одном месте прервал обвинителя и указал на оскорбительность. После этого несколько тише стал. Во время перерыва, говорят, и суд, и защита указали ему, что то, что может быть возможно в Москве, не подходит в Петрограде. И после перерыва обвинение уже перешло к другим приемам. «Будьте добры сказать», «Вы изволили сказать» и тому подобное. А вот воспоминания представительницы публики из зала. Сколько было грубости и надругательства. Я раз не выдержала и крикнула со своего места: «Не издеваться!» И несколько голосов закричали со мной. Так, в процессе утомительных допросов митрополиту дают понять, что назови он редактора или только отрекись от содержания, и он будет спасен. Богоборцам необходимо уничтожить митрополита Вениамина морально. Митрополит, расстрелянный за стойкость своих убеждений, неудобно. Наоборот, митрополит развенчанный, приведенный к повиновению, уничтоженный, такой результат предпочтительный и для живой церкви, и для ее покровителей. Митрополит же решительно берет всю вину на себя. Рассказывает очевидец. Ужасные минуты. Шла страшная игра, где ставкой была жизнь. Был один момент, когда сердце перестало биться. Председатель обратился к владыке. «Призовите на помощь все силы ума, памятуя о последствиях. Отвечайте на последний решительный вопрос. Вы ли писали?» Легкий и светлый голос митрополита контрастом звучит в напряженной тишине. «Я несколько раз говорил вам, что я написал. Да я никому не позволил бы вмешиваться в мои распоряжения в такую минуту». Здесь в голосе митрополита звучит даже некоторый оттенок властности. Вообще ему совершенно не свойственный. После этого для него лично все кончено. Участь определена. Всем присутствовавшим ясно видно величие души этого человека, который своей мантией закрывает товарищей по несчастью. Митрополиту объявлено, что допрос окончен. С тем же невозмутимым спокойствием, со светлой улыбкой на устах, среди вздохов и сдержанных рыданий в публике, митрополит Вениамин возвращается на свое место. Выпуск 5. Допросы. Сотрудники и самоученики митрополита. Если качество предварительного следствия оставляет желать лучшего, то представительность выведенных на процесс подсудимых упреков не вызывает. Епископ Кронштадтский Венедикт Плотников, настоятель Троицкого подворья архимандрит Сергий Шейн, 26 представителей духовенства и 60 мирян самого разного происхождения и образования, выходцы из Москвы и Петрограда, из Ростова и Баку, из Пскова и Харькова, из Ревеля и Старого Оскола и еще из 16 губерний на скамье подсудимых. Подсудимый Шейн. Я уроженец Тульской губернии, сын чиновника с высшим образованием, беспартийный, не судился. Подсудимый Новицкий. Я уроженец города Умань, Киевской губернии, беспартийный, с высшим образованием, профессор университета, не судился. Подсудимый Ковшаров. Я мещанин города Одессы. Иван Михайлович, как и предыдущие подсудимые, не обнаруживает своего дворянского происхождения. С высшим образованием не судился.
Кажется, вся несудимая Россия проходит перед угрюмыми лицами трибунала. Вся Россия представлена в зале бывшего дворянского собрания, бывшей столицы. Допросы основных обвиняемых продолжаются с 13 до 18 июня. Неизгладимое впечатление производит допрос архимандрита Сергия Шейна, вспоминает протоиерей Николай Чуков. Особенно обрадовались обвинители, когда заполучили такого зверя, как архимандрит Шейн, действительный статский советник, член Государственной Думы, член Поместного Собора, националист. Драницын, обвинитель, имел нахальство спросить, по внутренним ли искренним побуждениям он пошел в монахи. Отец Сергий выпрямляется во весь свой высокий рост, осматривает его с ног до головы. Вы, по-видимому, не понимаете оскорбительности вашего вопроса. Звучным решительным голосом отвечает он на многочисленные выпады. Не позволяет сбить себя с толку повторяющимися вопросами. Пресекает эти попытки, заявляя определенно, я уже ответил на этот вопрос, повторять ответы не желаю. Архимандрит Сергий привлечен к делу в качестве одного из товарищей председателя общества петроградских приходов. Он отрицает утверждение обвинения, что правление занималось политикой. Лично себя отец Сергий объявляет совершенно солидарным с митрополитом. Архимандрит Сергий Шейн в миру тезка владыки Василий Павлович Шейн, старше его на 3 года, блестяще образован. Он послужил и Отечеству на высших государственных должностях, и Священному Собору 1917-18 годов, как многоопытный муж. Василий Павлович был избран секретарем Собора и много потрудился на этом поприще. Особый вклад он внес в сохранение памяти новомучеников Русской Церкви. Им собраны подробные сведения и сделан обстоятельный доклад на Соборе о всех известных на тот момент случаях преследования и убийства духовенства. Он бесстрашно дает оценку злодейств богоборцев. Этого достаточно, чтобы в будущем быть приговоренным к смерти при ближайшем подходящем случае. 12 сентября 1920 года приходит пора исполнения его давнего желания. Он пострижен в монашество с именем Сергий.

Это допрос председателя правления Общества православных приходов Юрия Петровича Новицкого, 39-летнего профессора университета, юриста. Он одет в простую темной материи куртку, отвечает свободно и спокойно, говорит ровным голосом. Юрий Петрович получил юридическое образование в Киевском университете, занимался уголовным правом, был экспертом в деле убийства Петра Столыпина, читал лекции, организовал в Киеве приют для детей каторжан. Впервые в истории инициировал создание отдельного суда для малолетних. Православная вера дает смысл и украшает его высочайший профессионализм. В Киеве он становится деятельным участником религиозно-философского общества. А с 1914 года, получив приглашение столичного университета, переезжает в Петроград. Преподает, организует научную библиотеку. Награжден орденом Святой Анны III степени. По болезни дочери на год переезжает в Кострому, но и там принимает активное участие в организации просвещения. С 1920 года по возвращении в Петроград читает лекции в университете, заведует курсами. Юрий Петрович Новицкий у истоков образования педагогического института в Петрограде. В этот период его избирают председателем правления Общества православных приходов, чисто общественной организации, действующей в каноническом единстве с правящим архиереем. Общество – единственный разрешенный центр, объединяющий приходы. В него входит около 15 тысяч верующих. В условиях отделения церкви от государства и упразднения епархиального совета деятельность всех отделов общества, пасторского, хозяйственного, певческого и других – имеет важное значение в жизни православного Петрограда. Мучительный, наполненный ловушками допрос Юрия Петровича продолжается и на следующий день. Председатель трибунала пытается запутать его, но чаще путается сам. Порой дело доходит до казусов. Один из членов трибунала оказался студентом, получившим двойку на экзамене у профессора Новицкого. И судьи, то и дело как бы забывая, что они Новицкого судят, просят дать ту или иную юридическую справку. Блестящий юрист и общественный авторитет опасен и для новой власти, и для нарождающейся живой церкви. Его ответы трибуналу безукоризненно точны. Председатель, если вам как профессору, как юристу-эксперту дать на заключение письма митрополита, то нашли бы вы в них состав преступления. Обращение митрополита, напечатанное в газетах, говорит о том, что нужно все жертвовать, и вообще о необходимости подчиниться распоряжению власти. Первые два письма, по моему мнению, ультимативного значения не имеют. Носили ли эти письма характер духовно-пастырский, или это административные распоряжения? Первые два письма можно рассматривать как духовно-пастырские. Последнее написано администратором. Это инструкция. О ней будет сказано ниже. Каким образом Казанский, с одной стороны, рассматривает насильственное изъятие актом кощунственно-святотатственным, а с другой призывает как будто бы содействовать неправомерному распоряжению? Как вы могли бы примирить эти противоречия? Обращение предлагает относиться к изъятию по-христиански. «Господь дал, Господь и взял», пытается объяснить им недоступное Юрий Петрович. В своем последнем слове Юрий Петрович Новицкий краток. Привлечение его к делу объясняется лишь тем, что он состоял председателем правления, говорит он. Приписываемых деяниях не повинен, но если советской власти нужна в этом деле жертва, то он готов без ропота встретить смерть, прося лишь о том, чтобы советская власть этим и ограничилась и пощадила остальных. Наверное, ни над кем не издевались на суде обвинители так злобно, как над 44-летним адвокатом Иваном Михайловичем Ковшаровым. Митрополитов курьер. Митрополит и его присяжный поверенный по бракоразводным делам Ковшаров. Изощряются они. «Я думаю, — кричит обвинитель, — что вы, Ковшаров, старый присяжный поверенный, старый адвокат с высшим образованием, неискренне и неверя пошли в церковь не для того, чтобы курьером служить, а для того, чтобы здесь организовать, если вам не удалось в Думу пройти от народных социалистов, для того, чтобы здесь нагадить, чтобы здесь совершить преступление против рабочей крестьянской власти». Ну что же, действительно, Ковшаров – опытный адвокат, один из лучших в столице, с безупречной профессионально и морально-нравственной репутацией.

0: Действительно, у него университетское образование и звание кандидата права. И да, действительно, в молодости социалистические взгляды. По мере же взросления, профессионального и личностного, христианские взгляды перевешивают детскую живость характера. По переезду в Петербург Иван Михайлович – помощник, а позже юрист-консультант Александра Невской лавры, а затем и член Духовного собора. После революции работы прибавляется. Он пишет тексты заявлений, ходатайств, протестов против закрытия Петропавловского собора, изъятия кружечного сбора прихожан, реквизиции Дома трудолюбия в Кронштадте, вмешательства в порядок богослужений и треп, против арестов священников, в том числе протоиерея философа Орнатского. 1920 года, став членом правления Общества православных приходов, он деятельно помогает митрополиту Вениамину. Характерно, что благодаря разъяснениям Ивана Михайловича среди братьев и прихожан изъятия в лавре во всех ее 14 храмах проходят спокойно. Иван Ковшаров даже получает на месте благодарность от районных властей. В чем же причина такого повышенного внимания на этом судилище к Ивану Михайловичу? За что он удостоен высшей меры награды от трибунала? Дело вот в чем. После написания второго письма в Смольный 13 марта владыка издает еще один документ – инструкцию из 8 пунктов. Ее и назвал во время допроса Юрий Петрович Новицкий «Письмо администратора». Инструкция начинается так. Ввиду участившихся случаев посещения действующих и закрытых храмов разными лицами для проверки храмовых описей и даже изъятия священных предметов преподаются следующие руководящие указания, как поступать в таких случаях. Далее следует 8 коротких пунктов, которые с полной ясностью высказывают правила для священников и мирян. Эти правила по указанию митрополита составлены Иваном Ковшаровым. Их можно назвать памятником православно-правовой мысли XX века, в частности, и в условиях богоборчества вообще. Прочитаем 6 пункт. Священные сосуды и освященные предметы священник по церковным канонам и по распоряжению церковной власти не может отдать посетителям. Если же они будут требовать, то должен заявить «берите сами». Здесь в правовое поле абсолютного бесправия русской церкви написаны самые строгие канонические правила. Выход найден с ювелирной точностью и определен в простых формулировках. Невозможно спасти церкви от разграбления, необходимо постараться спасти жизни священников и прихожан, а главное – их души. Можно с уверенностью сказать, что нет никакого элемента случайности в этом составе 4 петроградских мучеников. И трибунал, и ВЦИК безошибочно определили лиц, благодаря которым православной церкви в Петрограде в 1922 году удалось практически без потерь пройти сквозь ловушку богоборцев.
1: Хроника Петроградской Голгофы. Читал Александр Крупинин. Продолжение следует.

0: Перечитывая заново. Сегодня в нашей программе о творчестве Михаила Зощенко рассказывают протерея Александр Рябков и литературовед Алексей Данилович Семкин. Передача третья, заключительная.
1: У меня вопрос вот о чем. Мы оставим сопоставление по вашей рекомендации. При этом у меня возникает другой вопрос. Ведь Михаил Михайлович был довольно тесно знаком с Анной Андреевной Ахматовой.
2: Нет.
1: Нет. То есть это судьба их, то гонение, которое на них обрушились, это не значит, что они общались?
2: Нет. Они были знакомы очень
1: поверхностно.
2: Поверхностно, шапочно, поскольку все в этом кругу,
1: ленинградском,
2: да, в этом пространстве они пересекались как-то, но знакомство шапочное. Хотя мы знаем, что Анна Андреевна написала очень трогательное стихотворение на смерть Зощенко, что она его называла Мишенькой за глаза, когда заходил разговор, называла Мишенькой. Ее очень как раз сблизило это общее их участие в этом постановлении, невольное участие такое, да, когда их выбрали двумя главными жертвами. Но то, что они оказались вместе, это никак не связано с каким-то их знакомством.
1: Какие-то оценки творчества Зощенко есть у Ахматовой? Она какие-то давала оценки или какие-то отзывы о произведениях Зощенко? Или это вам это не знакомо?
2: Я знаю только со слов, опять-таки, Ардова, который написал книгу «Воспоминаний». Как мы знаем, Анна Андреевна Ахматова всегда, когда бывала в Москве, а она в Москве одно время жила почти столько же, сколько в Ленинграде, по полгода, полгода там, а в Москве она жила у Ардовых, у Владимира Ардова. А Михаил Ардов написал книги про это вот «Возвращение на Ордынку» и другие книги. И там он пишет, что отношение Ахматовой очень теплое к Зощенко было, что она называла его Мишенькой всегда, что она его высоко ценила.
1: Если Зощенко считать в какой-то мере наследником Чехова, здесь напрашивается ведь параллель, что ведь Анна Андреевна не любила или не воспринимала прозу Чехова. Это ведь довольно известная вещь, о которой очень много говорил Василий Гроссман.
2: Да.
1: И этим сильно обижался или расстраивался, или огорчался того, что великая Ахматова не понимала, не принимала Чехова. И вот здесь было бы интересно понять, какую оценку давало творчество этого наследника, если мы так дерзаем называть Зощенко.
2: Я думаю, что так мы далеко очень уйдем. И Антон Павлович Чехов, вселенная, это гигантский мир, в котором миллионы бликов каких-то, миллионы граней. Анна Андреевна человек жесткий, суровый и очень любивший определенность какую-то. Вот она сказала, что у Чехова нет этого, нет этого, нет ярости, нет звона мечей, нет вот этой роскоши жизни. И поэтому она Чехова не понимает. Вот она какую-то одну грань и вопрос закрыла.
1: И передала это настроение Бродскому даже.
2: Ну, Бродский, там свои есть тоже. Мы об этом много спорили в свое время. Там есть много, мне кажется, своих каких-то причин для этого. Это сейчас другая совсем тема. Вплоть до соперничества и зависти к гениальному предшественнику. Есть очень интересное, странное, смешное стихотворение Бродского о Чехове, о мире Чехова. Вы знаете,
1: да, я,
2: наверное.
1: Припоминаю.
2: Да, вот. Зощенко тоже целый вселенный, и тоже огромный мир, может быть, не такой огромный, как Чехов, но тоже, и она какие-то другие грани, поэтому здесь как-то искать сопоставление, это
1: уже не
2: пройти
1: как бы
2: угольное
1: вот
2: ушко.
1: Интересовали взаимоотношения, ну, понятно, что взаимоотношения были очень поверхностными, неглубокими, не тесными.
2: Нет, известно, что однажды Анна Андреевна, встретив Зощенко на улице, сказала: «Мишенька, как же дальше, как с этим жить?» И он ей ответил со спокойной, мудрой улыбкой, что надо это все потерпевать, как-то терпеть надо, жить дальше. И она ушла окрыленная. Это было как раз вот после того, как постановление журнала «Звезда и Ленинград», которое вычеркнуло их из жизни, и Анна Андреевна уже знала об этом постановлении, а Михаил Михайлович еще не знал. Поэтому
1: Простите.
2: Она кинулась к нему. А он ее вот так вот просветлен, и она ушла, а потом выяснилось, что он просто не был еще не в курсе дела. Он думал, что она о жизни вообще, о том, как тяжело сейчас вот выживать в этой атмосфере лжи, культа и так далее. Да. Да, но все равно они остались в памяти народа, они остались на долгие десятилетия как неразрывно связанные вот этим постановлением. Даже очень многие были уверены, что Ахматова и Зощенко — это муж и жена. Вот, да, говорили, что Зощенко-то по делам ему там, это
1: закурно-то,
2: да, а вот жена его, Ахматова, вот, пострадала из-за него, из-за паразита. Такие были.
1: Ну, интересно, здесь действительно вот такая мысль. Чуть-чуть вы затронули вопрос культа. Так Зощенко в это время говорил с кем-то, давал какие-то оценки вот этому времени. Уже, ну, понятно, не военного коммунизма, не революции, которую он тоже оценивал. Революция — это и хаос, со слов Зощенко, и это и какой-то прорыв куда-то к каким-то новым горизонтам. А вот уже то время, которое сменило время военного коммунизма, каких-то ожиданий, когда вот уже закончилось время вот этих каких-то ожиданий, и началось время гильотин. Вот как вот он оценивал это время? Есть какие-то оценки? Именно о культе личности, именно о репрессиях. Об этом ужасе, который навис над городом, над Ленинградом, да, и было ведь ленинградское дело, там такие были разнообразные периоды.
2: Не знаю, вправе ли мы ожидать каких-то определенных ярких высказываний. Мы знаем у людей, которые вели дневники постоянно, но и то ведь нужно было быть крайне осторожным с этими дневниками. Но мы знаем очень яркие размышления Евгения Львовича Шварца об этом времени. Мы знаем очень интересные размышления об этом человека, который стоял на совершенно другой позиции, Корнея Чуковского, который был как раз очень на государственной такой платформе стоял. Да? Мы знаем, что об этом размышлял, как об этом Булгаков Иван Васильевич, благодаря дневникам его жены, подробнейшим дневникам. То, что осталось нам, Зощенко дневников не вел, вел записные книжки, в которых очень трудно разобраться, очень трудно как-то выстроить. В основном это его творческие кладовые. Я работал с этими. Это огромное количество фактов, сведений. Это сюжетные ходы, это планы будущих произведений. Это бессвязные какие-то записи слов, каких-то фраз, какие-то иногда цельные фрагменты. Там, ну, вот. Но это ни в коем случае не дневники. Дневники вела Вера Владимировна. Ну, что такое дневники Веры Владимировны, которые она отдала в Пушкинский дом, в рукописный отдел, больше 20 тысяч рукописных страниц.
1: Супруга
2: его. Но на 90% это о себе любимой. А Зощенко там достаточно мало. Мы знаем, что Михаил Михайлович был очень далек от того, чтобы какие-то политические оценки кому-то выставлять. Мы знаем, что он был в то же время человеком абсолютно бесстрашным и способным на какие-то, ну, безумные поступки. Вот он, например, в 40-м году пишет письмо в органы ГПУ, НКВД, чтобы они присмотрели и отпустили как-то вот Валентина Стенича. Валентин Осипович Стенич, мой друг, я его давно знаю, он вообще хороший человек. Вы ошиблись, ребята. Когда люди отрекались от жены, от мужей, мужья, от жен, дети, от отцов, отрекались при первом подозрении, да, чтобы как-то самим спастись. Вот Зощенко берет, чтобы покормить, берет в семью девочку репрессированного, погибшего. И этот ребенок живет там какие-то полтора года, живет пока. Я не знаю сейчас, что дальше. Видимо, дальше все-таки принудили отдать куда-то в спецприемник. Но больше года ребенок жил в семье Зощенко. Мы знаем, что в творчестве нет, не касается. Не касается Зощенко. Что он пишет в 1937 году? Он пишет о Пушкине. Он пишет «Вторая речь о Пушкине». Он пишет «Историю болезни». Да, все это. Но вдруг раз проскользнет такой рассказ, если не ошибаюсь, рассказ «Часы» называется. Как у человека в трамвае украли часы. И он стал возмущаться, и все стали возмущаться, стали ловить, не поймали. И он, когда вышел, его буквально чуть ли не силком заставили зайти в милицию и написать заявление, что украли часы. А он не хотел. Он уже, да ладно там с этими часами, не надо уже. Вот, нет, надо, пойдем. Окружили, и все, и некуда деваться. И пришел он в милицию, и стал там писать. А в милиции Его спросили: а вы, кстати, из какой прослойки? А родители кто были? А до 17-го года? И, в общем, оттуда он уже не вышел.
1: Это опубликовано было?
2: Это то, что я читал в сборнике в его рассказов, да. И финал этого рассказа такой простодушный. Так, что ж такое, товарищи, делать, граждане? В милицию зайти не могут. Заметают?
1: Зайти можно, выйти нельзя.
2: Да. Это что такое? Это как можно было такое писать в 1937 году, в 1938 году? Это Мандельштам, который там читал свои стихи о Сталине направо и налево, знакомым и незнакомым. Но Мандельштам фактически шел на самоубийство. Это фактически было актом самоубийства. А Зощенко это абсолютно простодушие. Вот такую вещь пишет.
1: У него не было мысли заходить на Голгоф.
2: Нет, конечно. Да и никто и не обратил как-то внимания на это. Может быть, потому что и у самого Зощенко не было никогда мысли о том, что он кого-то обличает этим. Он вообще считал себя советским писателем. У него не было вот никогда мысли о том, что он держит какую-то фигу в кармане, что он по другую сторону баррикады. Да нет, ребята, я здесь, я по эту сторону баррикады. Я вообще-то с вами. Мы должны вместе как-то. Он пишет книгу «Перед восходом солнца» для того, чтобы людям объяснить, что разум, в конце концов, разум побеждает все.
1: Ну, какой разум?
2: И к вопросу о Сталине, раз уж, да,
1: да.
2: Вот, Зощенко отказался, когда в годы хрущевские уже Хрущев пришел, и ему предлагали написать о Сталине, предлагали какие-то гневные вещи, как пострадавшему написать какие-то проклятия Сталину, он отказался. Отказался, потому что...
1: Честность.
2: Пинать, так сказать, мертвого льва, когда при жизни его это не осмелился делать, теперь вот, неправильно это.
1: Дело все в том, что, с одной стороны, можно сказать, что вот почему же, да, вот сейчас вот этот момент не дать определенную критику. Но, а с другой стороны, мы ведь помним, что сначала разрешили что-то критиковать, потом и тот же самый Хрущев в конце своей оттепели как-то к творческой интеллигенции уже развернулся некоторым таким, в какой-то манере, может, оскалом, что-то вы распоясались. И здесь вот этот русский человек, и даже русский ведь офицер Зощенко, русский офицер Зощенко, вот на такие дешевые приманки просто не клевал.
2: Да.
1: Здесь даже не противостояние, не какой-то фронт до какой-то власти, а просто вот это... Он был потомственным дворянином?
2: Отец его получил, мне кажется, получил дворянство личное, а Зощенко уже по наследству, по-моему.
1: Вот. То есть все равно вот, вот это не просто разночинец, и уж далеко, конечно же, не какое-то крапивное семя. Это действительно русский офицер, ведь он участник Первой мировой войны, пострадавший на этой войне, отравленный газами.
2: Награжденный многими орденами.
1: Царскими, императорскими орденами. И вот здесь, наверное, проявилась вот эта не просто интеллигентность, а аристократичность. Что
2: я хочу сказать, что да, что и то же самое абсолютно Николай Заболоцкий, который отказывался обсуждать эти темы. Когда Николай Алексеевич Заболоцкий... Так случилось у него в конце жизни, такая тяжелая история, которая ускорила его конец, когда его горячо любимая жена ушла от него к Василию Гроссману, писателю Гроссману, да. Ну, правда, ненадолго ушла, и все это было не совсем серьезно, все это было носило какой-то элемент игры. А Николай Алексеевич в пику ей завел бурный роман с Натальей Роскиной. Это молодая женщина, которая, кстати сказать, вот заколдованная, зачарованная, с ветром в поле когда-то повенчана, вот это стихотворение посвящено ей. Но почему не оказался прочным, почему они очень быстро расстались, и, в общем, возродилась семья нормальная, вернулась жена к Заболоцкому, да. Но вот с этой новой возлюбленной там что главное, что она была как раз яростная представительница вот этого вот...
1: Оттепели.
2: Ну вот антисталинистская фронта такая, вот она была очень политизирована. А Заболоцкий этого не поддерживал, ему это было неприятно.
1: Эти отношения были в какое время? В каком
2: это перед смертью уже было. Заболоцкий умер, как и Зощенко. Все они умерли практически в одном году, в 58-м году. Это год началась оттепель, вот началась свобода, и один за другим они уходят. Шварц, Заболоцкий, Зощенко.
1: То есть вот репрессированный Заболоцкий был далек от таких публицистических сведений счета.
2: Да. Нет, он мог написать. У него есть стихотворение о лагере, у него есть стихотворение страшное где-то в поле возле Магадана. Но оно о судьбе. Оно о смерти, оно трагическое стихотворение, но оно не содержит там какие-то вот проклятия, там, вот, овчарка, режима. Там. Это о судьбе человеческой вообще.
1: Да, это ведь действительно в стихах Заболоцкого можно увидеть действительно, с одной стороны, и лагерь, да, а с другой стороны, и войну, которую он провел в лагере. Известное стихотворение о Иволге, да, и песни, которые поются в фильме «Доживем до понедельника». И там, с одной стороны, и вот эти яростные взрывы, которые сметают города, а с другой стороны, и пулемет, который разрывает сердце поэта. Но этот пулемет может быть какой угодно. Может быть, вражеский пулемет той стороны, а может быть, даже и пулемет, которым расстреливают заключенных. Вот у меня вопрос, который тоже назрел по этой довольно для меня таинственной книге «Перед восходом солнца». Зощенко, что вкладывал в эту книгу, какие мысли, желания, и что он с ней связывал? Что это уже было? Философия, психология, проза это была, публицистика? И для чего это было сделано?
2: Определить жанр этой книги действительно довольно сложно. Я могу только сказать, что художественная сторона здесь явно на каком-то 122-м месте. Те главки, которые воспроизводят определенные эпизоды из жизни писателя, они написаны подчеркнуто сухим, лаконичным, примитивным языком, как отчет какой-то.
1: Как дневник, хроника.
2: Да, как отчет какой-то, да. И это в меньшей степени это художественное произведение. Научно, публицистически, художественная какая-то проза. В первую очередь научная, да. Зощенко начал с того, что он стал писать научно-художественные произведения с возвращенной молодости. Совершил вот эту экскурсию во всемирную историю человечества в «Голубой книге». Угу. Закончил «Перед восходом солнца». Есть такое мнение устойчивое уже, что если сопоставлять опять-таки Зощенко с Гоголем, то там смешные рассказы, веселые рассказы. Это «Вечера на хуторе близ Диканьки», сентиментальные повести, это его «Миргород», ну и так далее. Ну, вот, то «Перед восходом солнца» — это выбранные места из переписки с друзьями. Это завещание человечеству. Это вот, смотрите, люди, как надо жить. Хотя здесь разница, конечно, колоссальная, потому что Гоголь, как надо жить, как
1: христианину,
2: и как нужно подниматься на высоты духовные, да, у Зощенко разговор идет исключительно о разуме и об управлении собственным телом, собственной физиологией, собственным мозгом, собственными фантазиями, влечениями и страхами, и так далее, и так далее. Вот.
1: Бог не призывается в помощники, разумеется.
2: Ни в коем случае. Если говорить об отношении к Богу, то здесь ведь вот сошлись. Я очень коротко скажу, да, что трудно было бы представить, чтобы Михаил Михайлович Зощенко, вот таким, каким он был, вернувшийся с фронтов Первой мировой войны, мог бы оказаться человеком религиозным, верующим. Слишком много здесь было, ну, начиная с атмосферы эпохи, в которой интеллигенту, представителю творческой интеллигенции трудно было. Можно еще представить себе, что такой интеллигент мог бы впасть в какую-нибудь экзотическую сектантскую жизнь какую-нибудь, как Клим Самгин у Горького все время мечется.
1: В хлыстовщину какую-нибудь.
2: Можно представить себе, что он попытался бы основать какие-нибудь новые религиозно-философское общество.
1: Как Мережковский.
2: Да, Ровно. Как Мережковский. Но представить себе, чтобы он в традиционное православие вернулся, слишком много здесь. Общее падение на тот момент авторитета церкви в глазах нашей интеллигенции и общий идеологический кризис Серебряного века, когда люди вообще уже не верили ни во что. Это крушение веры одновременно и в высокое духовное, и в материальное. Если, с одной стороны, говорит, материя исчезла, провозглашает, особенно это после первых трудов там, Эйнштейна, С другой стороны, Ницше провозгласил, что Бог умер. Если он когда-то и был, то теперь он умер. Или, во всяком случае, как другие утверждали уже, может быть, он и есть, но он отвернулся от нас, и до нас ему нет никакого дела. Вот это общий кризис Серебряного века, он накладывается на кризис церкви в России именно. Это то, что сказал Блок, ведь это страшные слова, когда Блок пишет в стадии интеллигенции революция. Почему у нас разрушают милые дворянские усадьбы? Потому что там веками насиловали и пороли на конюшне. Почему у нас дырявит старинный собор? Потому что там 100 лет жирный поп Икая брал взятки. Что такое? Почему Икая? Почему какие взятки он брал там? Что имеется в виду? А ведь Блок, человек церковный и глубоко верующий, про него духовник его сказал: «Матери, не беспокойся, Александр уже в раю». Религиозность и высокая духовность Блока. Но почему?
1: Сдвиг.
2: Почему вот такой? Я говорю о том, что трагическим образом церковь и интеллигенция наша, даже самая лучшая, высокая, оказались разъединены в этот момент. А у Зощенко еще к тому же, он не просто, он сын художника и актрисы любительского театра. Он к тому же еще обладает острым скептическим умом, когда считается добродетелью посмеяться и скептически оценить все, что угодно, все на свете оценить. Прежде всего в этом скептическом разрезе. И при этом преклонение перед разумом и наукой. Поэтому, конечно, сказать, что Зощенко мог где-то здесь, нет. Конечно, сказать, что он существовал вот опять-таки под этим низким небом, под этим потолком дощатым, тоже мы не можем. Потому что все-таки Зощенко из этой вселенной. Он читает Блока, он любит Чехова, он преклоняется перед Гоголем, он любит Пушкина. Не могло быть это отрицание таким абсолютным. Потому что все равно он часть этой христоцентрической вселенной. Все равно. И это рано или поздно скажется. И вот я хотел об этом сказать, что в конце жизни одна из его знакомых, Кичанов Лившиц, пишет: «После войны в Москве встретились Зощенко с Юрием Николаевичем Олешей. Когда они сели за стол, и Юрий Николаевич спросил как-то: „Миша, скажи, Бог есть?“ „Да, есть“, Михаил Михайлович ответил не сразу, но так, что это прозвучало убедительно». Это уже сам финал жизни. А вот еще одно свидетельство. Другая его знакомая Леонтьева вспоминает, когда посещала Зощенко недолго до смерти, пустые стены, лишь над кроватью висел маленький крестик. Значит, все-таки что-то его заставило повесить. Я, когда мое детство пришлось на 60-е годы, в нашей квартире икон, крестов не было. И ни у кого из моих знакомых, друзей, одноклассников, каких-то в гости мы ходили, никогда я не видел этого. А у Зощенко был над кроватью, висел маленький крестик. Значит, это что-то при том, что столько он действительно написал о священниках. То у него пьяный диакон наступил на кулич, растоптал, то у него батюшка ведет себя совершенно немыслимым образом в рассказе «Монастырь». Там отец-эконом с каким-то гвоздем кидается на кого-то, да, то в последнем Рождестве, последнее Рождество, доверчивых пассажиров обворовывает богомольный старичок, причем сопровождает свои неблаговидные действия пением рождественского тропаря, да, и так далее, и так далее. Примеров множество. И что и дало право композитору Свиридову сказать в свое время, что недостаток у Зощенко, а вообще Свиридов к Зощенко относился очень хорошо, тепло относился, но вот к его недостатку Зощенко был в его отвратительном, на мой взгляд, отношении к религии, особенно к священникам. Он издевался над ними с удивительным постоянством. Mm-hmm. Да нет, не совсем все это так. Если мы посмотрим внимательно. Вот, допустим, поздний рассказ. Рассказ, в котором бывший матрос теперь становится диаконом, становится. И его поднимают на смех окружающие, бывшие его товарищи. Рассказ называется «За столом». И говорят: «Как же ты мог, матрос, там, морская душа, в такую». А у него действительно просто голос хороший. Он пошел в диакона не потому, что он во что-то верит, а потому, что там можно хорошо заработать. И он пошел, он просто торгует своим голосом. И он заработает там больше, чем в оперном театре. И вот получается, что опять Зощенко очередной раз осмеивает вот такого человека, который был матросом, был нашей косточкой такой вот, да, рабочий, а теперь вот он продался.
1: А, по-моему, это не антирелигиозная борьба, это боль.
2: Дальше, смотрите, как выясняется, за что, оказывается, издевается-то. А потому что этот матрос, ставший диаконом, он при этом рассказывает, что такие-то службы. Он ценит больше, потому что платит больше. Mm-hmm. Вот. А еще как он подрабатывает где-то там неучтенные какие-то вещи. А как его финн-инспектор ловил, а он от него бежал по кладбищу, и потом ему кукиш показывают за могильного креста. Это что? Вот, это поведение вообще-то на сцене достойное священнослужителя. И вот интересная какая вещь. Хозяин дома, который говорит ему, что я смеюсь, я издеваюсь над тобой лично. Он говорит буквально: нет, Андрей, не над твоим саном смеюсь. Такой насмешки я себе не позволю, поскольку многие пастыри зарекомендовали себя как отважные борцы за мир. А это очень часто, Сощенко. Вот рассказ «Шумел камыш». Над кем он издевается? Над священником, который идет и размахивает кадилом так, что там по головам задевает. Потому что он действительно уже перезагрузился до того, да, и поэтому он начинает петь уже что-то совсем неподобающее. Нет. Он издевается не над священством, не над религией, не над обрядом. Наоборот, здесь автор встает как бы в этот момент на сторону тех, кто сопровождает последний путь этого покойника, и говорит буквально утешение. Следующее, что вы нам, батюшка, религиозное настроение все портите своим поведением. Значит, получается, что на самом-то деле Зощенко претензии все-таки не к религии, да, а к
1: случайным людям в религии.
2: К тому, кто это людям способен опозорить и опорочить. Да. Хотя ему лично в раннем периоде совершенно ясно, что раскрашенная доска — это раскрашенная доска, не более того. И я не могу поверить, как образованный человек в наше время может там идти, преклонять колени и молиться.
1: Все-таки заканчивается тем, что крестик он
2: открывается. Оканчивается тем, что вот крестик у него появляется. Да, над кроватью. Но вот это очень тема скользкая. На самом деле, я очень боюсь сегодня очень много попыток даже людей очень далеких от религии вдруг оказывается, что они были чуть ли не подвижниками и святыми.
1: Посмертно выцерковить.
2: Да, посмертное выцерковление. Да. Я читал книгу такую о Пушкине, и она меня убедила. Но когда я стал такую же книгу о Лермонтове, я читаю уже, где все истолковано из самых лучших побуждений, но истолковано так, что концы с концами не сходятся. Лермонтов, безусловно, великий поэт и, безусловно, великий страдалец и христианин, но очень сильно в нем и демоническое начало. Mm-hmm. Это нельзя отрицать. Когда все это вот замалчивается и даже выворачивается наизнанку, да, я боюсь этого. Поэтому я не хочу сказать, что Зощенко у нас был тоже вот такой вот выцерковленный христианин. Нет, конечно. Но то, что он очень серьезно ко всему этому относился. Особенно чем дальше, чем ближе к концу, тем серьезнее. И здесь вот так, как очень часто сейчас пишут, да, вот Зощенко, вот он один из этих, вот он успешный советский писатель. Зарабатывал неплохо до поры до времени, да. А когда и обвинили его, Жданов обвинил, но в тюрьму же не посадили, не расстреляли. Продолжал себе жить, тоже что-то там пописывал, да. Потом умер. И всю жизнь был вот таким вот сталинским соколом. Нет, не надо для каких-то простых, ясных, идеологических целей упрощать судьбу людей, которые очень много страдали, которым было очень непросто, которые очень многое прошли.
1: Большое спасибо, Алексей Данилович, за ваш очень хороший, интересный рассказ. Так получилось, что мы говорили не только о Зощенко, но говорили и о русской литературе вообще, как о русской литературе дореволюционной, так и о русской литературе начала 20 века и первой половины 20 века.
0: Сегодня в нашей программе «Перечитывая заново» о творчестве Михаила Зощенко рассказывали протоиерей Александр Рябков и литературовед Алексей Данилович Семкин.

0: Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30 минут.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова. Подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Георгия Митрофанова о священномученике Вениамине, митрополите Петроградском. Беседа была записана в сентябре 2006 года.
5: Большинство из присутствующих здесь все-таки посещало, по-моему, мои лекции по истории Русской Церкви, где я давал общий фон событий церковной жизни, которые позволяют представить, на какой почве выросло это дело священномученика митрополита Вениамина. Но, коль скоро здесь есть люди, которые, видимо, не знакомы с моими лекциями, а самое главное – надо учесть то, что житие митрополита Вениамина должным образом у нас по-прежнему еще не тиражировано и, самое главное, не представляет собой серьезной исследовательской работы, то хотя бы какие-то общие сведения об этом действительно важном деле, об этом подвижнике нашей епархии надо вам знать. Я бы хотел обратить ваше внимание вот на одну особенность. Вот был упомянут преподаватель математики Илья Романович Кюрц, как один из руководителей антисоветского подполья в Петрограде. А он вместе с тем был прихожанином храма, настоятель, в котором мне сейчас приходится быть, храма святых апостолов Петра и Павла при коммерческом училище. И жил он рядом с этим храмом. И он и его дочь, погибшие вот во время этого раскрытия этой организации, в общем-то, по принадлежности Кюрца к коммерческому училищу вот были вполне конкретными живыми людьми нашими предшественниками. Петербургский интеллигент, учитель, прихожанин храма вдруг становится борцом, вдруг становится, в общем-то, человеком, который жертвенно служит России, принимает смерть. Наверняка он бы в страшном сне не мог себе представить за несколько лет до этого, что его ожидает такая судьба. Мирного, в хорошем смысле слова, петербургского обывателя. Вот так часто меняется история. Вот он был упомянут как интеллигент, боровшийся с большевизмом, при этом церковный человек. Нужно ли было реабилитировать участников группы вот с точки зрения высокой нравственности? С точки зрения исследовательской работы в архивах, конечно, нужно всех реабилитировать, потому что там лечат доступ к материалам. Но с точки зрения высокой морали, мне кажется, что не нужно их реабилитировать с этой точки зрения. Более того, мне хочется сказать, что и Гумилев, и Таганцев, они заслуженно были убиты большевиками. Заслуженно именно потому, что они осознанно, последовательно с ними сражались. Вот возникает вопрос о том, а что же можно сказать о тех, кто проходил по делу митрополита Вениамина. Они уж никак не подходили под категорию тех, кто боролся с большевиками силой оружия, они не создавали подпольных организаций, они, наоборот, стремились действовать в рамках даже советской легальности, советской законности. Они нарочито, и митрополит Вениамин этим отличался от многих наших иерархов той поры, подчеркивали свою аполитичность. Как расценить их гибель вот в этих условиях? Известно, что его и других приговоренных к смерти по его процессу обрили, чтобы можно было, так сказать, как-то их в общей толпе заключенных, видимо, сюда вести, хотя это было тоже своеобразное надругательство над иерархом. Даже в Соловецком лагере, впоследствии в советских лагерях архиереям разрешали носить бороду. Тогда же было именно так. Священномученик митрополит Вениамин. Перед нами, как было принято говорить в школах, у нас с вами типичный представитель русского духовенства. Он родился в 1873 году в Оланецкой епархии в семье сельского священника и был предназначен уже своим происхождением, своей поповской фамилией Казанский, к тому, чтобы нести тяжелое бремя пастырского служения в русской провинции. Однако по окончании семинария он поступает в Санкт-Петербургскую духовную академию, где учится весьма успешно, и уже на втором курсе принимает монашество и становится, это, в общем, редкий случай, он становится в 22 года иеромонахом. Ощущался какой-то особый его призыв именно к монашескому служению и вместе с тем к пастырству. Потом все складывается на редкость благополучно. Так благополучно, как не у каждого могло сложиться, кто даже успешно учился в Санкт-Петербургской духовной академии. Он заканчивает духовную академию в 24 года, проходит типичный путь будущего архиерея. Преподавание в одной семинарии, инспекторство в другой семинарии, затем сан игумена, архимандритство. И получается так, что в 1905 году он приезжает в Петербург, чтобы остаться в этом городе навсегда. Он становится ректором Санкт-Петербургской духовной семинарии. И вот с этого времени он связан с нашей епархией, с епархией, которая станет местом его служения, местом его гибели. В 1910 году митрополит Антоний Ватковский рукополагает его в епископский сан. Рукополагает его в убеждении, что он приобретает не просто очередного своего викария, а у петербургского митрополита было 3, а иногда даже 4 викарных епископа, а приобретает епископа, который будет исполнять миссию, уже весьма нашим епископатом того времени забытую, миссию пастырскую. Потому что все это время, даже будучи преподавателем, инспектором, ректором духовной семинарии, архимандрит Вениамин проявлял себя прежде всего как пастырь. И действительно, многих его пастырство даже поражало. Я приведу два очень выразительных эпизода. Сначала в качестве архимандрита, а потом уже в качестве викарного епископа. Он занимался тем, что по несколько раз в неделю выезжал на приходы, причем на приходы, находившиеся, как бы мы сейчас сказали, в криминогенных зонах Петербурга, совершал там богослужения, вел беседы с прихожанами этих храмов. Наиболее известен из всех этих храмов храм на Боровой улице, который до сего времени, к сожалению, является пока баптистским молитвенным, так сказать, домом. Это был район, в котором было очень много публичных домов. И здесь будущий митрополит основывает общество Пресвятой Богородицы, что шокирует очень многих, общество, которое заниматься будет тем, чтобы падших женщин приводить в церковь, помогать им освободиться от своего вот такого, для многих из них на самом деле тяжелого и ненавистного порочного ремесла. Точно так же большое внимание уделяет работе пастырской с алкоголиками нашего города, которых и тогда было довольно значительное число. Это удивляет очень многих. Блестящий, сделавший себе карьеру, ставший викарным епископом в Петербургской епархии, этот пастырь проводит огромное количество времени, огромное количество сил, пытаясь привести хотя бы немногих пьяниц и проституток к спасению в лоне церкви. Так проходили годы, и в блистательной Петербургской епархии, в которой одного из самых замечательных наших иерархов, митрополита Антония Ватковского, после его кончины в 1912 году сменил будущий первый мученик, епископ, митрополит Владимир Богоявленский, одним из главных пастырей продолжает считаться не архипастырями, епископ Гудовский Вениамин. В 15 году его правящим архиереем становится один из худших, пожалуй, иерархов русской церкви той поры, митрополит Питирий Макнов, ставленник Распутина. Но кто бы ни возглавлял нашу кафедру, достойнейший митрополит Антоний Ватков, священноучник митрополит Владимир, впрочем, отличался довольно жестким административным нравом, или же погрязший в интригах митрополит Питирим, всегда находилось место для епископа Вениамина. Все они относились к нему с уважением, с пониманием того, что именно этот викарный епископ наглядно являет петербуржцем, петроградцем с 14 года тип подлинного архипастыря. И вот когда в 1917 году Синод отправил, как одного из наиболее одиозных наших иерархов, митрополита Питирима, на покой, по инициативе Временного правительства было принято Синодом решение о том, что с лета 1917 года епископы будут избираться на кафедры голосованием прихожан епархиальных храмов и духовенства. Это было нечто совершенно немыслимое в синодальный период, нечто действительно новое, хотя, как все новое, было хорошо забытым старым. В древности когда-то епископы избирались именно подобного рода образом. И вот представьте себе, лето 17 года, в стране все более и более усугубляется политический кризис, страна ведет войну, и когда в церкви складывается система выборности епископата, то возникает вопрос, а кто же, собственно, будет участвовать в этих выборах? Действительно, события 17 года наглядно показали, что для значительной части русских формально православных лиц церковная жизнь не представляла уже ничего интересного. Помните, я приводил страшную цифру 10% причастившихся Великим постом в вооруженных силах России. Вот как раз после февральской революции. И действительно, когда на приходских собраниях стали выбирать представителей благочинческие собрания выбирали представителей своих на епархиальные собрания, где должны были проходить выборы будущего епископа Петербурга, Петрограда, малая часть петербургских христиан участвовала активно и осознанно в этих выборах. Но это были как раз те малые остаток подлинных христиан, которым суждено было потом в первых рядах погибнуть во время гонений на церковь. Это были люди, которые в этих сложных условиях продолжали сохранять верность церкви. То есть это была лучшая часть христиан. И вот именно они выбирали своего архиерея. Выбор у них был очень широкий. Уже по аналогии с тем, как происходили выборы в Государственную Думу, в Петрограде сложилось несколько группировок, которые выдвигали как бы своих кандидатов. Монархисты, представители такого православного консерватизма, выдвинули своим кандидатом одного из самых авторитетных именно в царское время членов Синода, архиепископа финляндского Сергия Строгородского, будущего первого советского патриарха. Тогда он олицетворял собой вот ту самую российскую православную империю, которая, казалось, уходила в прошлое, с которой очень не хотели прощаться многие православные христиане столицы имперской. Те, кто был увлечен либеральными идеями, кто видел во временном правительстве подлинно христианское правительство России, которое даст русской церкви свободу, выдвинули из своей среды епископа Андрея Ктомского, князя по происхождению и, в общем-то, радикального либерала по своим политическим взглядам. Но их всех на выборах победил архиепископ Гудовский Вениамин. К тому времени уже архиепископ. И победил именно благодаря тому, что большинство православных христиан Петрограда в это время сделало свой выбор очень верно. Они не хотели выдвигать в условиях всеобщего разгула политических страстей, они не хотели выдвигать на свою кафедру политически ангажированного иерарха. Им нужен был пастырь. Это было верное понимание того, что именно пастырь может в этой сложной, искусительной ситуации привести церковь тому привести к истинному пути, по которому она должна следовать, несмотря ни на какие искушения. Кроме того, за него голосовали люди самых разных политических взглядов именно потому, что в нем видели прежде всего архипастыря, за которым готовы были идти и монархисты, и либералы. Но, конечно, главное голоса, как ехидно отмечали его оппоненты, ему принесло петроградское простонародье, которое не могло оценить дарований богословских Сергия Строгородского, политического развития Андрея Ухтомского, и пошла за очень напоминающего приходского священника, архиерея, епископа Вениамина. Так он стал архиепископом петроградским, но вскоре был возведен еще в самом начале собора в митрополичий сан. Это был первый выборный митрополит в истории нашей епархии. Ну, а далее, как вам нетрудно догадаться, события октября 17 года резко изменили ситуацию именно в нашем городе. И митрополиту Вениамину уже приходится, по существу, отправлять в последний путь первого священника, убитого большевиками, которым оказался клирик его епархии, протоиерей Иоанн Кочуров. Он принимает большое участие в жизни семьи его, организует большую пенсию епархиальную семье многодетной убитого священника. Здесь он тоже остается архипастырем. А далее, постепенно совмещая свою работу на поместном соборе с постоянными переездами сюда, он начинает одним из первых, наверное, архиереев России распознавать вот этот сатанинский лик новой власти. Вы, может быть, знаете об эпизоде, который имел место в январе 1918 года, когда еще даже до принятия декрета о свободе совести, об отделении церкви от государства, который объявил все церковное имущество государственной собственностью, была предпринята попытка захватить Александро-Невскую лавру. Конечно, большевики даже понимали, что захватить всю лавру сразу не удастся, поэтому была предпринята попытка захватить ряд храмов, вывести какое-то имущество. И вот тогда произошел эпизод, который, увы, не так часто происходили впоследствии в нашей стране, в ее городах и весях. Большое количество прихожан стало стекаться на колокольный набат, который зазвучал из стен лавры. Причем показательная картина, ну, можно было увидеть тогда как раз из покоев архиерейских, из митрополитических покоев, которые выходили к Троицкому собору. Друг против друга стояли петроградские рабочие. Одни с красными повязками, другие с хоругвами. Причем путиловских рабочих было больше на стороне тех, кто стоял с хоругвами. Они, православные миряне, в том числе рабочие, не допускали красногвардейцев и матросов, которые пришли заниматься этой очередной экспроприацией, к святыням лавры. Безусловно, в этом, повторяю, не таком часто встречавшемся в нашей печальной истории 20 века эпизоде большую роль сыграла личность митрополита Вениамина, который, конечно же, был уважаемый авторитетом даже для тех, кто увлекался революционным порывом. А ведь это произошло через несколько дней после расстрела демонстрации в Петрограде, демонстрации в поддержку разогнанного учредительного собрания. Но, хотя тогда удалось неприкосновенности отстоять лавру, вскоре попытка повторилась, и она завершилась, вот эта очередная попытка, еще одним эпизодом. Эпизодом, который наверняка мучил впоследствии митрополита Вениамина. Он вызвал к себе для беседы протоиерея Петра Скипетрова в момент, когда вновь в лавру вторглись отряды красногвардейцев. И протоиерей Петр Скипетров, которому прихожане говорили, что не следует сейчас проходить через лавру, пошел все-таки к митрополиту Вениамину, состоялся их разговор, а потом, возвращаясь, он не мог равнодушно смотреть на то, что происходит, попытался усовестить красногвардейцев, и в ответ на его слово, обращенное к ним, к своим еще недавним прошлым, возможно, даже прихожанам, посомам, он получил пулю в рот, которая, так сказать, привела к смертельному ранению, после которого он скончался. Вот так вот на глазах у митрополита проявляла себя новая власть. Но нужно сказать, что за все годы гражданской войны, а митрополит Вениамин переживал все ужасы революционного Петрограда, он оставался одним из самых сдержанных, одним из самых аполитичных наших церковных иерархов, разделяя с церковью все ее сходы. И вот события 1922 года. Мы уже говорили о том, что страна переживала страшный голод, что голод стал поводом для того, чтобы большевики попытались провести еще одну экспроприацию церковного имущества. Но на самом деле действия большевиков тогда, весной 22 года, были направлены не только на то, чтобы экспроприировать у церкви ее ценности, а для того, чтобы нанести удары по духовенству. Помните, я зачитывал письмо Ленина, который говорил о необходимости именно в этих условиях расстрелять как можно большее количество духовенства. И вот случилось так, что в период, когда большевики начали второй после гражданской войны виток репрессий против церкви, виток самоизощренный. Ибо наряду с лобовой атакой, направленной на арест и на уничтожение духовенства, 22-й год явил церкви еще один, гораздо более в чем-то искусительный, коварный способ ее разрушения. Именно тогда, в 22-м году, стал реализовываться проект Троцкого о создании Красной Церкви. О создании внутри церкви такого ядра духовенства, которое, придя власти в церкви, сделает церковь послушным идеологическим инструментом богоборческого режима. Так появилась группа петроградского духовенства, созданная по инициативе части главного специалиста тогда уже по религиозным делам ВЧК ГПУ Евгения Александровича Стучкова. Эта группа петроградских священников должна была попытаться захватить власть церкви. Для этого пришлось арестовать патриарха Тихона, формально обвиняя его в том, что он не оказывает помощи голодающим людям, вот подробно входить в эту историю. И арестованного патриарха Тихона, находившегося тогда на Троицком подворье в Москве, посетила группа петроградских священников, среди которых был очень близкий митрополит.

Обновленцы получили санкцию ГПУ вступить в переговоры с этими местопустителями и попытаться привлечь их на свою сторону. Когда митрополит Агафан оказался с ними сотрудничать, ему, по сути дела, посадили под домашний арест в Ярославле. И тогда все взоры устремились на митрополита Вениамина. Вот эти будущие лидеры обновленческого движения, священник князь Владимирского собора Владимир Красницкий, Александр Боярский, прежде всего Александр Веденский, явились к митрополиту Вениамину, предъявив подложное свидетельство того, что они являются представителями некоего нового органа высшей церковной власти ВЦУ, и предложили ему вступить в свои обязанности при Он действует в полном контакте с этим органом. Митрополит Вениамин, смиреннейший, тишайший, очень доверявший протоиерею Александру Веденскому, который нередко с ним сослужил и произносил даже проповеди на его богослужениях, он не только отказался признать их полномочия и осуществлять какое бы то ни было с ними сотрудничество, но 28 мая он выпустил послание, в котором призывал всех сохранять верность патриарху Тихону, арестованному, а всех этих священников, напомню вам, что группа именно Петроградского духовенства возглавляла обновленческое движение, не просто запретил священнослужение, а отлучил от церкви. Осознавал он тогда или нет, трудно сказать, что он не только наказывает предателей церкви, но он срывает очень хорошо разработанный замысел ГПУ по захвату власти в церкви. Именно после этого он и был арестован. Причем арестован в условиях, которые изумили даже сами петроградские власти. В Петрограде, как и в других городах, шла кампания по изъятию ценностей. Несмотря на то, что церковь сама готова была жертвовать свои ценности на помощь голодающим, сначала церкви запретили организовывать собственные комитеты помощи голодающим, потом церкви запретили осуществлять контроль над тем, куда идет передаваемая помощь голодающим имущество, а потом церкви запретили, заявили о том, что у нее не будут принимать ценности как добровольную сдачу, а будут изымать в принудительном порядке все, что сочтут нужным большевики. Все, как говорилось в декрете в ЦИК, что не препятствует совершению богослужения. Я не буду сейчас подробно ходить в эту историю. Отмечу лишь то, что митрополит Вениамин даже в этих нарочито провоцирующих церковь на сопротивление условиях вел себя очень сдержанно, очень корректно. Власти были поражены тем, насколько умело он предотвращал многие могущие возникать в такой случае эксцессы между православными представителями власти. Но сейчас он переступил грань, и его нужно было срочно арестовать. Власти это и сделали формально, инкриминируя ему сопротивление в изъятии ценностей, хотя никакого сопротивления в Петрограде практически не было, и это была его заслуга. Вообще, в этом смысле митрополит Вениамин, на мой взгляд, поступил даже в чем-то более мудро, чем патриарх Тихон. Патриарх Тихон, до этого времени шедший на уступки властям, вот именно в вопросе принудительного изъятия церковных ценностей, которые были освящены для литургического потребления, вдруг занял жесткую позицию. И некоторые упрекали его именно в том, что он не в тот момент, в который нужно, занял жесткую позицию. В конце концов, не ценности важны, а достоинство церкви. Нужно было либо раньше призывать на борьбу с большевиками, либо уж, так сказать, из-за ценностей не призывать церковь становиться в оппозицию победившим большевикам. Митрополит Вениамин сумел в этой ситуации повести себя очень дипломатично, не потому что это был искушенный церковный политик, а потому что был истинно подлинный архипастырь. И вот его арестовали, обезглавив нашу епархию. А первого викария его, епископа Алексея Симанского, будущего патриарха, вызвали вот в это зловещее здание на Гороховой улице и поставили перед выбором, очень тяжелым. Он снимает прещение со всех запрещенных священнослужений клириков-обновленцев, на что он не имел формального права, как викарный епископ. И тогда ему будет позволено от имени епархиального совета подать прошение в Петроградский исполком с просьбой освободить митрополита Вениамина на поруки. И это будет сделано. Либо, если епископ Алексий этого не сделает, то митрополит Вениамин будет расстрелян. Епископ Алексий, конечно, был обескуражен подобного рода постановкой вопроса. А вот нас такого рода постановка вопроса не удивляет. А как же, большевики вполне могут действовать так. Понимаете, что для людей той эпохи подобного рода действия власти совершенно немыслимо, что вот можно взять достойнейшего архипастыря, просто арестовать и расстрелять ни за что. Он собирает епархиальный совет, который высказывается за то, чтобы он, формально нарушая каноны, снял

0: крещения с обновленческих священников. Он это делает. В исполком подается письмо с просьбой освободить митрополита Вениамина на пороки, но никакого освобождения не происходит. По-прежнему готовится процесс. Процесс, на котором митрополит Вениамин мог спасти себе жизнь только в одном случае. Если бы он осудил действия патриарха Тихона, уже арестованного, и, по сути дела, подобно обновленцам, санкционировал бы таким образом расправу над патриархом. Дискредитировал заодно и вообще родную православную церковь. Нужно сказать, что вот если в гражданскую войну духовенство репрессировали без каких бы то ни было формальностей, то вот как раз в это время, пытаясь не только подавлять церковь, но и разрушать ее изнутри с помощью обновленцев, власти попытались пойти по пути публичных показательных процессов над церковниками, которые бы, по их мнению, смогли бы дискредитировать церковь, а заодно создать некую видимость законности этих репрессий. Нужно сказать, что этот опыт будет кратковременным. После нескольких показательных процессов 20-х годов, в начале 20-х годов, большевики уже никогда не будут пытаться организовывать публичные процессы против духовенства. Ибо священнослужители не будут обладать той мерой актерских дарований, которые будут обладать члены ЦК и Политбюро, которые на многих показательных процессах будут признаваться в чем угодно, лишь бы только послужить родной партии еще раз, а заодно спасти собственную жизнь. Но тогда большевики решили осуществить вот подобного рода имеющий видимость объективного процесса. Конечно, все было продумано очень хорошо. Процесс происходил открыто в здании дворянского собрания нынешней филармонии. В качестве обвинителя выступал уже весьма опытный сотрудник наркомюста Красиков, кстати, по происхождению Попович, который уже зарекомендовался в годы гражданской войны как яростный гонитель церкви. Более того, митрополиту Вениамину даже было разрешено иметь адвокатов. Собственно, не только митрополиту Вениамину. Речь шла о том, что на этом процессе, по которому было привлечено более 80 человек, адвоката могли иметь все. Встал вопрос об адвокате. И митрополит Вениамин пригласил на этот процесс одного из известных адвокатов, Гуровича, который, получив подобного рода приглашение, он через Красный Крест его пригласил, высказал сомнение в том, уместно ли ему будет выступать в качестве адвоката. Результат процесса практически предрешен, говорил он. И если я буду вас защищать, мне потом будут инкриминировать то, что я в конечном итоге участвовал в этом общем спектакле, срежиссированном ГПУ. А Гурович был еврей, и он, прекрасно отдавая себе отчет в том, сколь часто в церковной среде, в виде обилия евреев среди большевиков, именно в них видели, так сказать, главные гонители церкви, он очень не хотел навлекать еще и своим участием в процессе неприязнь русских православных христиан к евреям. И вот здесь опять-таки поступил, как подлинный архипастырь, митрополит Вениамин, он отбросил эти сомнения Гуровича, сказал, что он приглашает его как именно опытного юриста и честного человека. И в результате Гурович стал участвовать в процессе. Я не буду подробно вам рассказывать об этом процессе, упомяну лишь несколько драматичных деталей. В качестве свидетелей обвинения, опять-таки большевики этот момент рассчитали, должны были выступать в качестве ключевых фигур священники-обновленцы. Красницкий, Веденский, Боярский, в частности. И вот здесь действительно перед нами открывается драма той эпохи, драма этих людей. Боярский, будучи человеком во многом заблуждавшимся, но всегда искренним и честным, выступая на процессе, стал, по сути дела, защищать митрополита Вениамина. Красницкий обрушил на него такие обвинения, что даже Красикову уже нечего было к этому присовокупить. Даже отобранная публика в зале суда примолкла, когда Красницкий, православный священник, так вот последовательно и методично подводил под смертный приговор своих сослужителей. А нужно вам сказать, что здесь же на скамье подсудимых сидели вместе с митрополитом Вениамином, например, настоятель Казанского собора протоиерей Николай Чуков, настоятель Исаакиевского собора Богоявленский, настоятель Троицкого собора Измайловского полка протоиерей Михаил Чельцов. Все это были известнейшие, уважаемые священники. И вот их же собственные собратья в лице Красницкого подводили их к смерти. Это была настолько успешно, что это было отвратительно, даже для многих из тех, кто находится в зале суда. А вот с Веденским случилось нечто неожиданное. Конечно, Веденский был, может быть, самым развитым и самым рефлексирующим из обновленческих вождей. Конечно, по-человечески он очень с большим уважением относился к митрополиту Вениамину. Ему была неприятна та роль, которую ему назначили, хотя именно ему довелось участвовать в аресте митрополита Вениамина. Именно он, придя к нему с чехистами в покое, подошел к нему под благословение и получил от смиреннейшего митрополита Вениамина отказ в благословении, когда он сказал ему, что мы с вами не в Гефсиманском саду. И вот сейчас ему нужно было свидетельствовать против своего архипаста, против своего, по сути дела, духовного наставника. И вот Господь, как мне кажется, дал тогда Веденскому шанс. Он дал ему возможность остановиться на том пути предательства церкви, по которому он пойдет очень далеко, вплоть до своей смерти в 1946 году. Когда он приехал на судебное заседание, из толпы в него бросили камни. Насколько серьезно он травмировался, было сказать сложно, но именно ссылаясь на эту травму, он так и не появился на судебном заседании. Казалось бы, была возможность одуматься, но, как показал весь дальнейший путь Веденского, он так и пойдет до конца против церкви. Что же касается процесса, то главная цель, которую он преследовал, это представить православную церковь как таковую в качестве контрреволюционной организации, а патриарха Тихона как главного контрреволюционера в рясе. И вот здесь мне бы хотелось привести вам несколько цитат из, собственно, судебного заседания, которые очень хорошо покажут, как происходил вот этот самый процесс. Вот Красиков, обвинитель, который ничего содержательного не говорил ни о сопротивлении подсудимых изъятию церковных ценностей, ни о каких-то других преступлениях. Он просто говорил о том, что Русская Православная Церковь – последняя существующая легально в стране контрреволюционная организация, которая должна быть уничтожена, наверное, так же, как группа Таганцева. И на вопросы защиты о том, а что, собственно говоря, он имеет в виду, о какой преступной организации, в которой участвовали обвиняемые, он говорит, он отвечал очень прямо. Вы спрашиваете, где мы усматриваем преступную организацию? Да ведь она перед вами. Он показал на скамьи подсудимых, наполненные духовенством. Эта организация – сама православная церковь, с ее строго установленной иерархией, ее принципом подчинения низших духовных лиц высшим и с ее нескрываемым контрреволюционными поползновениями. Вот это было, по крайней мере, честное признание того, что ждут большевики от процесса. И спасти себя митрополит Вениамин и многие его подельники, дико употреблять это слово – тем, кто сейчас прославлен как святые, которые при жизни уже были праведниками, их советский строй превращал в уголовников. И спасти они могли себя только одним путем, признав вот все эти обвинения, которые на самом деле должны были санкционировать еще большее ужесточение репрессий против церкви в стране, которые должны были обречь на гибель патриарха. Адвокаты со своей стороны пытались показать всю надуманность обвинений, но постепенно им приходилось уже тоже переходить на такой публицистический тон. И в частности, Гурович, когда в обвинениях Красикова церкви говорилось о том, что церковь благословляла царизм, благословляла убийство рабочих и крестьян, благословляла еврейские погромы, ему пришлось напомнить о том, что именно представители Русской Православной Церкви в лице профессора Протерея Глаголева, профессора Петербургской Духовной Академии Троицкого на знаменитом процессе Бейлиса выступали экспертами со стороны защиты, доказывая, что никаких ритуальных убийств у евреев не существует. Гурович говорил, я счастлив, что в этот исторический, глубоко скорбный для русского духовенства момент я, еврей, могу засвидетельствовать перед всем миром то чувство искренней благодарности, которое питает и уверен в этом весь еврейский народ к русскому православному духовенству за проявленное им в свое время отношение к делу Бейлиса. Вообще, Гурович, выступая на этом процессе, очень хорошо показал, что советское судопроизводство – это прежде всего выполнение определенного социального заказа, что не аргументация, не состязательность сторон решает приговор, а именно данный заказ и готовность или неготовность подсудимых играть ту роль, которую отводит им следствие. Что же касается самого митрополита Вениамина, то он на процессе говорил очень мало, исключительно выступая в защиту всех тех, кто сидел рядом с ним на скамье подсудимых. В какой-то момент даже председатель суда был этим потрясен и сказал ему о том, что почему он все время говорит о других и защищает их, почему он ничего не говорит о себе и не защищается сам. И вот в своем последнем слове митрополит Вениамин очень лаконично сказал, отвечая на свое обвинение его в том, что он враг народа: «Я верный сын своего народа, я люблю и всегда любил его, я жизнь свою отдал, и я счастлив тем, что народ платит мне той же любовью, и он же поставил меня на место, которое я занимаю в православной церкви». О себе что же я могу вам еще сказать? Разве лишь одно: я не знаю, что вы мне объявите в вашем приговоре, жизнь или смерть, но чтобы вы в нем не провозгласили, я с одинаковым благоговением обращу свои очи к горе, возложу на себя крестное знамя, при этом перекрестился, и скажу: слава тебе, Господи Боже, за все. По-разному вели себя те, кто проходил по этому делу. Это были не только представители нашего духовенства, но и возглавлявший Совет Объединенных Православных Приходов Петрограда профессор Новицкий, очень такой опытный правовед, который очень достойно держался, но который мучительно переживал то, что его гибель сделает сиротой его 15-летнюю дочь. Юрисконсульт Александр Невской лавры Кавшаров, который вместе с адвокатами очень верно выступал, разоблачая убогое обвинение. Архимандрит Сергей Шейн, бывший депутат Государственной Думы, умеренно правый когда-то, который очень язвительно отвечал на нападки Красикова. Они были очень разные, но все они в своем многообразии своих личностей являли собой ту русскую церковную жизнь, которая и уничтожалась вот тогда на глазах у всего мира. Ту жизнь, которую мы до сих пор не можем воссоздать, восстановить. Властям не удалось достичь того результата, на который они рассчитывали. Никто из последствий не вел себя так, как власти ожидали. А значит, нужно было выносить смертный приговор. И смертный приговор должен быть вынесен значительному числу людей. Он и был первоначально таковым. 5 июля к расстрелу были приговорены не только митрополит Вениамин, архимандрит Сергий Шейн, Новицкий, Кавшаров, кто и будет расстрелян, но еще группа лиц, в том числе епископ Кронштадтский Венедикт Плотников, протоиерей Николай Чуков, напомню, настоятель Казанского собора, протоиерей Леонид Богоявленский, настоятель Исаакиевского собора, Михаил Чельцов, настоятель Троицкого собора Измайловского, а еще группа лиц. Тут даже власти остановились. И через некоторое время ЦИК смягчил приговор, оставив его силе только для первых четырех участников процесса. Показать то, что все это время приговоренные к смерти ожидали своей страшной участи, и протоиерей Михаил Чельцов постепенно пришел к практике присовокупления к своему вечернему правилу отходной молитвы на свой собственный счет. Вот он так несколько дней подряд читал о себе отходную, а потом выяснилось, что его приговорили к нескольким годам тюремного заключения. Ему предстояло погибнуть в 1931 году, оставив большую семью. Ну, а далее, к сожалению, нужно признать, после того, как в ЦИК оставил приговор в силе, это продолжалось довольно долго, практически до середины августа, ожидали своей участи приговоренные к смерти. Далее начинаются белые пятна. Известно, что посещавшие митрополита Вениамина в тюрьме православные христиане, придя очередной раз 14 августа 22 года, получили сообщение, что четверо приговоренных к смерти отправлены в Москву. Но к этому времени, на самом деле, они были уже расстреляны. И произошло это, скорее всего, в ночь на 13 августа. произошло, скорее всего, именно здесь. Поражает именно то, что в лице митрополита Вениамина был уничтожен один из тех епископов, который за все годы своего служения стяжал славу подлинного архипастыря, который был далек от всякой политики, который ухитрялся даже в условиях большевистских гонений проводить такую линию руководства епархии, что в цитадели большевизма спасал многие жизни своих священнослужителей. Конечно, многих спасти он не мог. Он ничего не мог поделать в ситуации, когда большевики уничтожали, например, священнослужителей как заложников, как погиб протоиерей Алексей Ставровский. Или же как своих врагов активных. Таковым почему-то властями считался протоиерей философ Арнацкий. Но что мог сделать, он делал. Но всегда до определенного предела. Он шел на уступки власти. И вот будучи человеком большого смирения, огромной любви, которую он обращал на всех, от лиговских проституток до даже своих обвинителей на суде, он, тем не менее, готов был умереть за Христа. И вот, может быть, самая главная неудача этого открытого процесса против церкви, которую организовали большевики, заключалась именно в том, что смиреннейший и аполитичнейший митрополит Вениамин проявил себя очень твердо. И его убийство уже для всех предстало как убийство совершенно безвинного человека, не только не нарушавшего советских законов, а напомню, что уголовный кодекс в 1922 году большевиков появился, но даже, по сути дела, человека, который олицетворял собой неисполненную любви пастыря. Но вот отозвался этот процесс, подчас совершенно для большевиков отзывался неожиданно. Да, они продолжили свои репрессии против церкви, хотя, повторяю, больше экспериментов с показательными процессами столичными над духовенством уже не делали. Но отозвался он совершенно неожиданным образом. Видимо, для многих участников процесса этот процесс стал своеобразной школой жизни. И вот вскоре после этого процесса на другом конце Европы, в Швейцарии, произошло убийство Боровского. Конечно, убийство советского представителя за границей можно было бы трактовать как террористический акт. С другой стороны, когда речь шла о борьбе с террористическим режимом, борьбе тех, кто потерпел, как казалось им тогда, временное поражение в гражданской войне, трудно было говорить о терроризме в классическом смысле этого слова. Воровский был одним из самых одиозных деятелей большевистского режима, который сочетал в себе фанатичное служение большевикам и циничнейший прагматизм. Такие люди, как Воровский, Красин, стояли, наверное, у истоков того, что мы зовем партийным бизнесом. Вот это, понимаете, та сторона советского режима, который сейчас позволяет ему жить в лице нашей новой номенклатуры. Криминальные типы, захватившие власть в нашей стране, по сути дела, и сейчас продолжают по своим воровским понятиям управлять многими процессами в нашей жизни. Так вот, Воровский был одним из предтеч вот этого самого криминального большевизма, сочетающего в себе, повторяю, фанатизм и прагматизм. Зловещая фигура. И вот, когда Воровский, да, такая хорошая фамилия. И вот организовавший покушение на Воровского полковник Полунин и осуществивший это убийство тоже участник Белого движения Конради оказались на скамье подсудимых. И защитником их выступил адвокат Гурович, казалось бы, странный архипастырь и убийца-террорист. Но происходило это не в Советской России, а в Швейцарии. И в результате Полунин и Конради были оправданы. И я думаю, что вот участие Гуровича в этом процессе над двумя русскими белогвардейцами было своеобразным результатом его участия в процессе над митрополитом Вениамином. Именно на этом процессе он очень хорошо понял, что такое большевизм, и попытался помочь тем, кто борьбу с большевиками вел уже не теми средствами, которыми вел митрополит Вениамин. Не только словом, но и дело. Я не хочу сказать, что процесс митрополита Вениамина имел какое-то определяющее значение. Эта неудача лишь ожесточила большевиков и заставила их искать другие методы борьбы с церковью. Но одну еще очень важную цель этот процесс достиг. Он на все последующие годы отбил у большевиков желание превращать убиваемых ими архипастырей и пастырей церкви в свои пропагандистские марионетки. И, как правило, именно этот процесс и воспринимается впоследствии церковными историками как опыт, который разделил наше духовенство на все последующие годы на две категории. Тех, кто, будучи облаченным в рясу, служил Христу, и тех, кто, будучи облаченным в рясу, готов был служить Антихристу. Это, может быть, самая страшная черта этого процесса, ибо еще никогда церковь так радикально не разделялась сама в себе. Вот преодоление этого внутреннего разделения в церкви, которое обнажил процесс митрополита Вениамина, это очень важная задача для нас сейчас. Потому что в конечном итоге многие из нас, придя в церковь в зрелом возрасте, принесли с собой в церковь те привычки, те принципы, ту ментальность, которая сформировалась у нас в богоборческой среде. И часто сами того не желая, мы разрушаем церковь изнутри, оставаясь с ней такими, какими мы были до церкви. Что такое церковь, разделившаяся сама в себе, показал процесс митрополита Вениамина. И это грозное предостережение для всех нас сегодня. Нельзя служить Христу и Антихристу. Даже если этот Антихрист выдает себя за друга Христа. А именно на этот путь, на этом процессе встали будущие обновленческие вожди. Что я могу сказать в заключении? Я думаю, что Ржевский полигон хранит в себе огромное количество тайн. Многому он может нас научить. Но для того, чтобы это стало возможным, необходимо с одной стороны работа историков, а с другой стороны молитва православных христиан. Ибо наша страна очень часто оказывается в таких ситуациях, что чисто человеческими силами решить ее проблемы невозможно, а остается уповать только на помощь Божию. Поэтому будем молиться, будем исследовать, имея в виду, что значительная часть колтышевских прихожан – люди интеллигентные, будем стараться пробуждать общественное мнение и Колтуши нашего города тому, чтобы оно в конечном итоге не позволило на Ржевском полигоне похоронить память о многих выдающихся сынах и дочерях русского народа, которые своей смертью, по сути дела, утверждали жизнь, ту подлинную жизнь, которой нам так не хватает ни в церкви, ни в обществе.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа протоиерея Георгия Митрофанова о священномученике Вениамине, митрополите Петроградском. Беседа была записана в сентябре 2006 года.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Наш маленький концерт сегодня посвящен музыке Дмитрия Шостаковича. Концерт номер 2 для фортепиано с оркестром был написан Шостаковичем в 1957 году. 24 года отделяют второй концерт от первого, созданного в 1933 году. Эти годы вместили в себя очень многое, и большую часть трагические события и в судьбе страны, и в судьбе самого Шостаковича, что, несомненно, отразилось в его музыке. Но второй концерт в этом смысле представляет собой редкое исключение из общего настроя, царящего в творчестве композитора. Этот концерт называют даже своеобразным лирическим интермеццо в ряду других сочинений Шостаковича. И именно эта непривычность, необычность концерта заставляет иногда музыковедов терять объективность оценки и объявлять это сочинение не столь уж значительным в творчестве композитора. Все дело в том, что у второго концерта была совершенно особая цель. Концерт посвящен сыну композитора, Максиму, приступавшему тогда к обучению в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. И этот концерт был исполнен Максимом при поступлении в школу. Вот как об этом писала Зинаида Гаямова, секретарь Шостаковича. «Трудно передать, как нервно был настроен Дмитрий Дмитриевич. Он очень волновался, и Максим тоже. Начал программу Максим с фуги Дмитрия Дмитриевича, потом играл сонату Бетховена. Я наблюдала за Шостаковичем и видела, что он весь на нервах. А потом был фортепианный концерт номер 2. Сам Дмитрий Дмитриевич ему аккомпанировал. В зале собралось много народу и экзаменующихся. Концерт Максим играл очень хорошо, да и всю свою программу играл отлично. Надо было видеть эту картину. Экзаменующегося Максима и аккомпанирующего его отца. Была мертвая тишина. И экзаменующиеся, и присутствующие музыканты, видимо, были глубоко взволнованы и музыкой, и исполнением, и этой трогательной картиной отца и сына, сидящих рядом за роялями. Когда концерт окончился, и я вышла в коридор, там еще у дверей стояла толпа музыкантов, и у всех было приподнятое настроение. Подходили к Максиму и Дмитрию Дмитриевичу, и члены комиссии пожимали руки и поздравляли. Максим получил 5. Конец цитаты. А оркестровая премьера концерта состоялась 10 мая 1957 года в Большом зале Московской консерватории. В свое 19-летие Максим Шостакович впервые исполнил сочинение «Подарок своего отца».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 2 Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в исполнении Кристины Ортис и Королевского филармонического оркестра Великобритании, дирижер Владимир Ашкенази. Маленький концерт для вас провели звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. Состоялись торжества по случаю 25-летия обретения мощей священномучеников Серафима и Феогноста Ломоотинских. В кочевых общинах эвенов прошла апробация перевода первых двух глав Евангелия от Луки. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 11 августа, в день памяти небесных покровителей Алма-Аты и всего Казахстана, преподобно-мучеников Аксайских Серафима и Феогноста, состоялись торжества по случаю 25-летия обретения мощей святых. Божественную литургию в Серафимо-Феогностовской мужской пустыне в Аксайском ущелье, месте иноческих подвигов и мученической кончины святых, возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Перед началом богослужения глава Казахстанского митрополитчьего округа посетил храм обители в честь преподобно-мучеников Серафима и Феогноста, где совершил освящение новосооруженной раки для мощей угодников Божьих. Новая гробница изготовлена из натурального дуба и украшена благородными металлами в епархиальной столярной мастерской имени великомученика Феодора Стратилата. По окончании чина освящения мощи аксайских страдальцев были вложены в новосооруженную раку, после чего началось торжественное богослужение на месте погребения аксайских мучеников. На торжества по случаю значимой даты и престольного праздника монастыря, несмотря на трудности подъема к скиту, расположенному в горах Заилийского Алатау на высоте 1850 метров над уровнем моря, собралось множество паломников. За богослужением молились сотрудники Алматинского епархиального управления, воспитанники молодежных клубов митрополитчьего округа, верующие представители казахстанских СМИ и творческой интеллигенции, казачество, богомольцы из епархии Казахстана, а также паломники из России, Узбекистана и Киргизии. В завершение состоялось славление аксайским страдальцам Христовым. Духовенство, хоры, верующие пропели «Тропарь», «Кандак» и «Величание святым». Глава митрополитчьего округа тепло поздравил архипастырей, наместника пустыни, сослужащее духовенство монашествующих прихожан и паломников с празднованием 25-летия обретения мощей священномучеников Серафима и Феогноста Алматинских и 30-летием возрождения Аксайской пустыни. 11 августа, в день памяти преподобной Манефы Гомельской, патриарший экзарх всей Беларуси, митрополит Минский Заславский Вениамин, возглавил божественную литургию в Петропавловском кафедральном соборе города Гомеля, где почивают мощи святой. По окончании литургии архипастыри, духовенство, монашествующие верующие прошли крестным ходом вокруг кафедрального собора, затем было совершено славление преподобной Манефе Гомельской. Со словами благодарности за совместную молитву к архипастырям, духовенству и верующим обратился архиепископ Гомельский Стефан. Он напомнил, что преподобная Манефа жила в недавнее время, и память о ней сохраняется среди людей, знавших матушку лично, и отметил ее глубокую веру, простоту и любовь к каждому человеку, приходившему за советом и утешением. Владыка Стефан преподнес патриаршему экзарху икону праведного Иоанна Кармянского и преподобной Манефы Гомельской. Митрополит Вениамин поздравил архипастырей, духовенство и мирян с днем памяти преподобной Манефы и обратился к верующим со словом назидания. Патриарший экзарх отметил, что тяжелая болезнь стала для подвижницы серьезным испытанием, однако через терпение, молитву и доверие Богу в ее душе укрепились смирение и любовь к людям и призвал проходить жизненные трудности с верой, сохраняя внутреннюю связь с Богом. Миссионеры Якутской епархии провели апробацию перевода первых двух глав Евангелия от Луки на эвенский язык непосредственно в среде носителей этого языка. Это произошло в Момском улусе Якутии, которое по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа с 29 июля по 9 августа посетила специальная группа проекта Якутской епархии «Слово Божье семьям Севера». В ходе апропации перевода состоялось знакомство членов ивенских кочевых родовых общин Кукуин и Эрикит с сюжетами Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества Христова и Сретения Господня. В апробации приняли участие члены общин в возрасте от 14 до 58 лет. По итогам работы совместно с Институтом перевода Библии будет подготовлено трехязычное издание – русский, ивенский и якутский. Помимо апробации переводов священных текстов, в течение недели проходили встречи с населением разного возраста. Наибольший интерес к общению проявили дети и подростки. Осуществлялась раздача Библии для детей, Евангелия от Марка, просветительских буклетов о вере и таинствах, отмечено в сообщении. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
4: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
5: Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
4: Вера в действительное воскресение Христова и в бессмертие человека становится в центре внимания Соловьева, в центре всей его духовной жизни. 13 августа – День памяти философа Владимира Соловьева. В 14:30 в рубрике «Календарь памятных дат» слушайте передачу Константина Махлака об этом религиозном мыслителе. 12 и 13 августа в 13:20 – слушайте в нашем эфире беседы библеиста и богослова архимандрита Иенуария Ивлева о христианском содержании творчества крупнейшего русского философа Владимира Сергеевича Соловьева, центральное место в котором занимала весть о воскресении. Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.
5: Главное в книгах Пеннака – это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пиннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 175-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но отвергнув скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себе совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
0: Послушайте 99-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 24 главы.
2: Сказал Господь Своим ученикам: «Претерпевший до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сейчас мы с вами слышали одно из самых непростых зачал Евангелия от Матфея, так называемый «Малый апокалипсис». Похожие строки, слова Иисуса Христа, мы можем прочесть и у других евангелистов, так называемых синоптиков, от слова «синопсис» – изложение одного и того же. У Матфея, Марка и у Луки сегодняшнее слово Христа – это пророчество. Но очень интересный вопрос, о каком времени идет речь. С одной стороны, данные строки говорят о гибели Иерусалима, которая произошла вскоре после воскресения. Или здесь речь идет о глобальном втором пришествии, об окончательном суде мира. Христос говорит о конце света, но использует образы гибели Иерусалима. Для лучшего понимания этого зачала необходимо вспомнить те события, которые происходили во времена Христа в Иерусалиме. Иисус Христос, как мы помним, пришел в иудейский народ. Сама Иудея и все ее жители находились под оккупацией Рима. Рим почти не вмешивался в религиозную жизнь израильского народа, но контролировал ее и, конечно, собирал налоги. Иудеи в свое время не оставляли мысли о том, чтобы скинуть с себя путы римского правления, и постоянно замышляли, а иногда и осуществляли политические восстания. Как мы помним, первосвященники обвиняют Иисуса Христа перед Пилатом именно как политического преступника. И казнен наш Спаситель был как бунтовщик и заговорщик по ложным обвинениям иудеев, первосвященников на кресте. Одно из таких восстаний привело к очень серьезным последствиям, которое носит название «Иудейская война». Это было очень жестокое и кровопролитное событие, которое в итоге заканчивается осадой Иерусалима в 70-х годах I века военачальником, а впоследствии и императором Титом. Эта блокада длилась 5 месяцев и привела к страшным последствиям. В Иерусалиме был кромешный ад. Голод рос и пожирал все семейства. Трупы были повсюду. Многие сами шли на кладбище и там умирали. Каждый умирал, не отводя глаз от храма. Так описывает нам эти события Иосиф Флавий. А люди смотрели на храм с вопросом: «Где же Бог?» Мы немного вспомнили, какая трагедия развернулась для иудеев в те времена. Нет почти сомнений, что слова Иисуса Христа, которые мы слышали сегодня, предсказывают гибель Иерусалима. Тем более, что после этих событий от Иерусалима не осталось камня на камне. Город и храм были разрушены, а та земля, где они стояли, перепаханы плугом. Но это ни в коем случае не должно давать нам повода полностью отвернуться от этих строк Евангелия. Мы слышали, да и, наверное, не раз, что история циклична, и события, случавшиеся когда-то, могут повториться снова. Именно для этого мы с вами и изучаем историю. А примером этому могут служить войны, которые, к сожалению, ничему не учат людей. Мы, христиане, должны быть внимательны к каждому слову Спасителя. Господь в сегодняшнем отрывке пытается предостеречь нас от охлаждения любви и упадка духа. Во многих может охладеть любовь и доверие к Богу из-за постоянно приумножающегося беззакония. Но настоящий христианин – это человек, который остается верным своему Богу, даже когда верить очень сложно и кажется, что вокруг тебя самые отчаянные обстоятельства. Мы должны помнить, что Бог – наш любящий Отец, и то, что Его рука и сила всегда рядом с нами. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.

0: духовный концерт «Вознесу тебя, Боже мой» на стихи из псалма 144 композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 13 августа, 31 июля по старому стилю в Православной Церкви предпразднество происхождения честных древ животворящего креста Господня. Само празднование происхождения, то есть изнесение креста Господня, установлено Церковью на следующий день, 14 августа, в память ежегодного выноса креста Христова, совершаемого в Константинополе. В Русской Церкви этот праздник соединился с воспоминанием крещения Руси, совершившегося в этот день, 1 августа по старому стилю, в 988 году. Сегодня прославляется святая мученица Иулита, пострадавшая при императоре Диоклетиане в начале IV века. В этот день мы вспоминаем также святого праведного Евдокима Кабатокиянина, жившего в IX веке. Сегодня в Санкт-Петербургской епархии с особой торжественностью празднуется память митрополита Петроградского и Гдовского, священномученика Вениамина Казанского и убиенных вместе с ним священномучеников архимандрита Сергия Шейна и мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова, расстрелянных в 1922 году на окраине Петрограда, предположительно на Ржевском полигоне. 13 августа вспоминается еще множество новостей.

0: мучеников: мученик Максим Румянцев, священномученик Владимир Холодаковский, священномученик Иоанн Румянцев, священный исповедник Константин Разумов, мученица Анна Серова, исповедница Елисавета Румянцева, священномученик Николай Правдолюбов и святитель Василий Преображенский, исповедник, епископ Кинешемский. В продолжении церковного календаря послушайте житие священномученика Вениамина Казанского, митрополита Петроградского и Гдовского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Вениамин Казанский, митрополит Петроградский и Гдовский, родился в 1874 году в семье священника Ланецкой епархии. Он окончил Петрозаводскую духовную семинарию, а в 1897 году Санкт-Петербургскую духовную академию. Во время учебы Вениамин был пострижен в монашество и рукоположен в иеромонаха. После учебы он верно подвязался в православной церкви и в 1917 году был возведен в сан архиепископа Петроградского и Ладожского, а через год на Всероссийском поместном соборе в сан митрополита Петроградского и Гдовского. К этому времени советской властью уже было открыто гонение на церковь, совершена расправа над многими священнослужителями, произведено закрытие большинства храма и начато первое изъятие церковных ценностей. В Петрограде кампания по изъятию велась посредством переговоров между Петроградским советом и правлением Общества православных приходов, председателем которого был профессор по кафедре уголовного права Петербургского университета Юрий Петрович Новицкий, молодой ученый. Целью переговоров было избежать оскорбления религиозного чувства народа, что могло повлечь стихийные, а может быть и кровавые беспорядки. Митрополит Петроградский Вениамин принимал участие в переговорах. Вместе с юрисконсультом Лавры Иваном Михайловичем Ковшаровым митрополит Вениамин представил заявление, где указывал, что церковь готова пожертвовать для спасения голодающих все свое достояние, включая священные сосуды. Но для успокоения верующих необходимо сознание народом добровольности этой жертвы, и для достижения этой цели нужно включить в комиссию по изъятию представителей от церковных приходов. Заявление митрополита в Смольном было принято, и владыка, почувствовав взаимопонимание, встал, благословил всех и со слезами на глазах сказал, что он своими руками снимет драгоценную ризу с образа Казанской Божьей Матери и отдаст ее на спасение голодающих братьев. Через несколько дней после этого Ленин пишет секретную инструкцию, направленную к тому, чтобы расстрелять как можно большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии. Митрополит Вениамин был потрясен, когда ему объявили, что ценности будут изъяты в формальном порядке, как принадлежащее государству имущество. По своему пасторскому долгу он не мог благословить свою паству содействовать насильственному изъятию святынь. В это время в православной церкви возник раскол. Во главе раскола, который стал называть себя живой церковью, был священник Введенский. Живоцерковники требовали немедленной и безусловной отдачи советской власти всех церковных ценностей. После того, как раскол, поддержанный правительством, совершил церковный переворот, способствовав аресту патриарха Тихона, Введенский из Москвы приехал в Петроград к митрополиту Вениамину и просил у него поддержки. Митрополит Вениамин отказался благословить раскол. На следующий день появилось постановление владыки, объявлявшее Введенского вне православной церкви. Вскоре Введенский вновь, как депутат революционного епархиального управления, явился к митрополиту и предъявил ему ультиматум отменить постановление об отлучении его, Введенского, от православной церкви. В противном случае митрополиты и его духовные сподвижники будут преданы суду как противящиеся изъятию церковных ценностей и погибнут. Владыка ответил Введенскому категорическим отказом. Скоро митрополит Вениамин был арестован и помещен в дом предварительного заключения. Кроме него, к делу по сопротивлению изъятию церковных ценностей были привлечены еще 86 человек. Трибунал заседал меньше месяца и 5 июля 1922 года присудил к расстрелу 10 человек: митрополита Вениамина, архимандрита Сергия, Юрия Петровича Новицкого, Ивана Михайловича Ковшарова и других. Свидетель последних минут жизни казненных рассказывал: Новицкого угнетала мысль, что остается круглой сиротой его единственная 14-летняя дочь, и он плакал, просил передать ей на память прядь своих волос и серебряные часы. Ковшаров издевался над палачами. Отец Сергий громко повторял молитву: «Прости им, Боже, не ведают бы, что творят». Митрополит Вениамин тихо молился, крестясь. Насильственное изъятие церковных ценностей и погромы церквей вызвали народную волну сопротивления. Советская власть ответила репрессиями. 2000 судебных процессов собрали урожай. Расстреляно более 10 тысяч верующих и сотни тысяч отправлено в лагеря. Русская православная церковь украсилась сонмом мучеников и исповедников, возносящих молитвы о спасении России перед престолом Небесного Царя.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие святого праведного Евдокима Каппадокиянина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой Евдоким родился в IX веке в Каппадокии, это Малая Азия, в семье благочестивых христиан Василия и Евдокии. В царствовании императора Феофила он служил в его войске. Святой Евдоким отличался добродетельной жизнью, усердно исполнял заповеди Божии, благоговейно постился и любил молитву. Он прилежно изучал Священное Писание, которое научило его быть целомудренным и милосердным, помогать вдовам и сиротам, жертвовать из своего имения на храмы и монастыри. Уже в юности праведный Евдоким дал обет целомудрия. Он избегал празднословия и устранялся от тех, кто осуждает других и пустословит. Среди суетного мира он, усердно исполняя свои гражданские обязанности, совершал внутреннее духовное делание, вел непрестанную борьбу с грехом и немощной плотью. Добродетельная жизнь праведного Евдокима расположила к нему императора Феофила, который назначил святого правителем Херсианской области в западной части Каппадокии. Святой Евдоким справедливо управлял народом, помогал бедным, защищал обиженных. Угодив своей святой жизнью Богу, он мирно скончался 31 июля по старому стилю в 33-летнем возрасте. Перед блаженной кончиной он завещал совершить погребение в тех одеждах, в которых застанет его смерть. Он молил Бога, чтобы никто не присутствовал при его кончине, и Господь исполнил желание праведника. Сразу же после кончины праведного Евдокима Господь прославил его святые мощи, от которых стали совершаться исцеления больных и бесноватых. Со всех сторон Херсианской области к могиле святого стали стекаться страждущие различными недугами, которые исцелялись даже от земли, взятой с могилы праведного Евдокима. Благодарный народ построил над могилой праведника надгробную сень, степлившейся в ней лампадой. Масло от лампады становилось также целебным. Через полтора года известия о чудесах достигли Константинополя. Мать праведного Евдокима посетила могилу своего сына в Херсианской области, и по ее просьбе гроб извлекли из-под земли. Когда гроб открыли, все увидели праведника как бы спящего. От его нетленных мощей исходило благоухание. Некий иеромонах по имени Иосиф облачил святые мощи в новую одежду, и они были положены в новой гробнице на поверхности земли. Евдокия хотела увезти мощи сына в Константинополь, но местные жители не позволили этого сделать. Иеромонах Иосиф стал хранителем святых мощей. Через некоторое время он перенес святыню в Константинополь, где честные мощи были положены в храме в честь Пресвятой Богородицы, построенном родителями праведного Евдокима. Предполагают, что перенесение святых мощей состоялось 6 июля по старому стилю. По дороге, а также в самом Константинополе, совершились многие исцеления болящих. В русской церкви праведный Евдоким почитается особым покровителем и молитвенником перед Богом. Ему особо молились, когда входили в новый дом и когда готовились к таинству венчания.

прозвучало величание новомученикам и исповедникам в Санкт-Петербургской земле просиявших. Запись сделана во время чина прославления новомучеников и исповедников в Санкт-Петербургской земле просиявших.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что Петр Александрович Плетнев, которому посвящен роман «Евгений Онегин», был человеком глубоко поэтического настроя, поэтической души. Но при этом он не был поэтом. И вот размышление о личности Плетнева Пушкина вело, конечно, к размышлению о том, как соотносятся поэзия жизни, поэтичность людей, событий, пейзажей и поэзия как вид искусства. Когда Пушкин говорит о Плетневе, то он пишет о нем так: «Достойнее души прекрасной, святой исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты». То есть Плетнев — это прекрасная душа, в которой соседствуют святая мечта, живая и ясная поэзия, высокие думы и простота. Смотрите, какой удивительный комплекс достоинств внутренних, человеческих, нравственных. Во-первых, это само достоинство, добродетель, потому что он говорит: «Мой роман, возможно, не достоин твоей души». Достоинство, ценность человека, ценность, которая не зависит от внешних вещей, которая определяется исключительно его внутренним строем, не тем, какая у него зарплата и сколько раз его показывают по телевидению в неделю, а тем, как он мыслит, как он чувствует, как он относится к жизни, к другим людям. Плетнев — достойный человек по Пушкину. И дальше посмотрите, какой удивительный, ну, прямо цветник чудесных слов. Прекрасное, святое, да, живое, ясное, высокое. Какие понятия? Полнота, мечта, поэзия, дума, то есть мысль, простота. Вот просто, когда эти слова перечитываешь, ну, прям произносишь их, уже становится как-то лучше жить. И именно вот в этом комплексе великих добродетелей, высоких достоинств человеческого сердца, человеческого духа, занимает свое место поэзия. Мечта рифмуется у Пушкина с простотой, то есть получается, что идеальное и реальное вступают друг с другом в такой сложный, прекрасный танец. И поэзия, и мысль, вдохновение и ум человеческий тоже живут вместе. Вот так он строит портрет своего друга, и так он понимает поэзию. Быть поэтичным — это просто означает быть человеком, нормальным человеком. Но дальше, смотрите, значит, вот впервые слово «поэзия» звучит в посвящении, а потом что? А потом будет строфа, до которой мы скоро, надеюсь, с вами доберемся, где Пушкин говорит о том, что в момент переживания любви он не способен писать любовные стихи. Да, он говорит, что хорошо тому, кто удвоил поэзии священный бред Петрарке, шествуя во след. Что это значит? Удвоил поэзии священный бред. это значит не только внутри себя переживал глубоко поэтическое чувство влюбленности, но он еще и сумел перевести его в слова. Таким образом, пережил его дважды, да, удвоил поэзии «Священный бред». Обратим внимание на слово «священный». Несмотря на то, что Пушкин весело именует любовное безумие Петрарки бредом, но, тем не менее, это священный бред. А дальше, в 6 главе, когда Пушкин будет оплакивать Ленского, он перечисляет все, что безвозвратно ушло из мира со смертью этого человека. И в том числе и вы заветные мечтания, вы призрак жизни неземной, вы сны поэзии святой. Смотрите опять. Поэзия святая и поэтические сны — это призрак жизни неземной. То есть это отблеск идеального божественного мира. Но я вам прочту, все-таки не удержусь, эту строфу целиком. Вот там Онегин видит, как друг его лежит бездыханный, простреленный на земле. И Пушкин говорит: «Друзья мои, вам жаль поэта. В отсвете радостных надежд, их не свершив еще для света, чуть из младенческих одежд увял. Где жаркое волненье, где благородное стремление и чувств, и мыслей молодых, высоких, нежных, удалых? Где бурные любви желания и жажда знаний и труда, и страх, порока и стыда, и вы, заветные мечтания, вы, призрак жизни неземной, вы, сны поэзии святой». То есть получается, что он строит такую картину внутреннего мира, внутренней жизни Ленского, и внутри этой картины вершинное место занимает, конечно, поэзия. Последний стих этой строфы, который ее замыкает, да, венчает. «Вы — сны поэзии святой». Действительно, в романе есть два поэта. Это сам Александр Пушкин, персонаж по имени автор, да. И второй поэт — это, конечно, Владимир Ленский. Причем в образе Ленского вот эта самая поэтичность, она все время мерцает. С одной стороны, Пушкин говорит, что очень возможно, что этот человек произнес бы те слова, которые бы потом остались звучать в веках. Очень возможно, что это был великий поэт. А с другой стороны, иногда мы видим, что поэтичность Ленского в те моменты, когда она становится внешней, она вызывает улыбку у автора. Он довольно иронично об этом пишет. Получается, что быть поэтом и быть поэтичным — это разные вещи. Сам Пушкин, конечно, был поэтом, в этом нет никаких сомнений, но он как-то всегда снимал пафос поэтичности. Если вы помните «Египетские ночи», перечитайте это незавершенное прозаическое произведение Пушкина, то он там говорит о своем герое, о Чарском, человеке светском, петербургском аристократе. Он говорит, что Чарский всячески скрывал и ненавидел вот эту самую поэтичность. Он совершенно не хотел, чтобы на него смотрели как на сочинителя, автора модных произведений. И Пушкин там вполне себе автобиографический такой пассаж посвящает тому, как несносно, когда в обществе тебя встречают улыбкой и спрашивают: «Ну, а какие там ваши творческие планы?» Да? Стоит тебе умолкнуть на секунду, тут же люди спрашивают: «Наверное, будущую поэму обдумываете?» Ставят на стульчик, на табуреточку ребеночка, и он начинает шепелявить твои собственные стихи. Все это, конечно, Пушкину невыносимо. То есть он против поэтичности, ну, такой немножко травестированной, пародийной, бытовой поэтичности. Однако, тем не менее, Пушкин всегда за поэзию. И что такое поэзия? Это способность к высоким чувствам и к такому чистому взгляду. И поэтому вот так важно, да, что Пушкин говорит о Ленском. Он говорит: «Святая поэзия», да, он говорит: «Ясная душа», там, «Простодушность», подчеркивает он. То есть речь идет о том, что поэт — это очень хороший человек, которому свойственна вот эта живость, ясность, простодушие, да, простота в самом лучшем смысле слова, и это его как-то приобщает к измерению священного. Понятно, что Татьяна глубоко поэтична. Она не пишет стихов, зато она пишет великолепное свое письмо, и Пушкин восхищается ее слогом. И, конечно, у нее глубоко поэтическое мировосприятие. А вот как обстоит дело с Онегиным? А Онегин, он поэтичный человек или нет? С одной стороны, Пушкин подчеркивает, что Онегин высокой страсти не имел для звуков жизни не щадить. И ямба от хорея он не способен отличить. Да, это в первой главе. Но в восьмой главе Онегин чуть было не сделался поэтом. Мы до этого доберемся в свое время. А кроме того, давайте вспомним, как он беседует с Ленским. Они возвращаются от Лариных, это начало третьей главы. И Онегин говорит: «Я выбрал бы другую, когда б я был, как ты, поэт». И это замечание, в котором он выдает себя. То есть ему как раз вот эта внутренняя поэтичность очень даже свойственна. Но он просто как умный, ироничный светский человек ее скрывает. Тогда как Ленский, напротив, со своими кудрями черными до плеч, восторженными речами и геттингенской выучкой, он способен его, наоборот, всячески подчеркивать вот этот поэтический образ, да, эту свою внутреннюю поэтичность. То есть Онегин — это человек с поэтичной душой, но антипоэтическим поведением. Давайте мы на этом остановимся и продолжим разговор о поэзии в романе «Евгений Онегин» в следующий раз.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что наморал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучал ноктюрн Петра Ильича Чайковского в исполнении Миши Майского и оркестра, дирижер Александр Ведерников.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие слушатели, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги митрополита Сурожского Антония «Человек перед Богом». Слушайте девятую передачу.
5: В прошлой беседе я говорил о том, что вера в Бога достигает до нас путем свидетельства, что всегда человек доводит до нашего сознания возможность того, что Бог существует. Человек ставит перед нами этот вопрос. Мне хотелось бы теперь остановиться немножко на разных типах свидетельства. Я говорил, что можно свидетельствовать о своем личном пережитом опыте. Можно свидетельствовать об опыте, который принадлежит тому обществу, той общине, коллективу, которому мы сами принадлежим. Мы отчасти разделяем этот опыт, но не обладаем всем этим опытом. И, наконец, может до нас достигнуть свидетельство человека настолько выдающегося, что мы только краем сознания способны коснуться краешка его опыта.
4: «И вот об этих вещах мне хотелось бы сейчас сказать», — пишет владыка Антоний. «Где кончается опыт и начинается вера? Если говорить о том, что вера основана на опыте, то чем она от него отличается? Есть в творениях древнего отца церкви, святого Макария Великого, который жил в египетской пустыне в IV веке, замечательное место, где он старается именно обнаружить тот момент, когда опыт превращается в веру. Он говорит об очень глубоком, потрясающем опыте приближения Бога в молитве, который ему и другим подвижникам известен или ведом. Он говорит, что в момент углубленной молитвы человек отрывается от сознания всего земного, перерастает даже осознавать себя, переживает только благоговейный ужас, любовь, поклонение, радость, торжество о встрече с Богом, который как-то пронизывает все его сознание, все его переживания, все его тело, не оставляя никакой возможности заглядеться на себя или следить за тем, что с ним происходит. И пока такой глубочайший, потрясающий опыт происходит, конечно, человек не знает, что с ним происходит. Это, разумеется, относится не только к религиозному опыту. Есть моменты в жизни, когда какой-нибудь опыт, переживание, событие нас так охватывает, так потрясает, что мы себя и вспомнить не можем, и оглядеться не можем. Так бывает в момент автомобильной катастрофы. Так бывает в момент потрясающей нас до глубин радости или пронизывающих наше сердце горе и отчаяние.
5: Но вернемся к опыту святого Макария. Он говорит, что человек, пока он в пределах этого опыта, ничего не может сознавать, кроме Бога. Но в какой-то момент Бог как бы от него удаляется. Человек находится на положении, это очень красивый, как мне кажется, образ маленького челна, лодочки, которую море, отходя от берегов, оставляет на песке. За несколько секунд до этого челн еще колебался на волнах. Теперь он покоится на земле. Вот этот момент, когда человек уже не несом опытом, хотя опыт переживания еще горит, еще трепещет, когда человек абсолютно еще уверен в реальности этого опыта и, однако, актуально в данную минуту его не переживает, этот момент и является той гранью, когда опыт превращается в веру, в уверенность. И человек может вполне справедливо продолжать жить и говорить: «Я это пережил, и я знаю, что это есть». Это может быть религиозный опыт, страх, радость, горе. Они отзвучали, отошли, но уверенность в том, что они существуют, в человеке уже не поколеблется. Вот где мы можем уловить переход из опыта в веру. И о такой вере человек может говорить с абсолютной пламенной уверенностью, может говорить с убедительностью, потому что он говорит о том, что сам знает, чего он дознался до мозга костей, почти до разрыва сердечного.
4: Но мы принадлежим общине, человечеству. Вокруг нас есть люди. Мы не исчерпываем собой никакой человеческий опыт, включая и религиозный. У нас очень много общего с людьми, с которыми мы находимся, но этот опыт каждый человек пережил несколько иначе. У одних его больше, у других меньше. И потому что мы общаемся друг с другом, потому что мы составляем одно целое, опыт одних делается опытом других. Так же, как сознание красоты, правды делается достоянием всего человечества через одного человека, который сумел это пережить с предельной силой и выразить с предельной красотой и убедительностью. Вот об этой второй области веры мы тоже можем говорить, но должны говорить с большой осторожностью, указывая, что здесь кончается мой личный опыт, а здесь я перерастаю свой личный опыт в соборности, в общении с той группой людей, к которой я принадлежу. Таков был опыт апостолов, который дошел до нас. Апостол Иоанн говорит: «Мы свидетельствуем о том, что наши глаза видели, что наши уши слышали, что мы осязали собственными руками». Да, поскольку у нас есть частичный опыт, который сродни их опыту, мы можем поверить в их более точный, более широкий опыт.
5: И, наконец, как я уже говорил, продолжает владыка Антоний, есть гении духа, гении ума, гении искусства, которые переживают и могут воплотить в музыку, в искусство, в научное прозрение то, чего обычный человек не может воплотить. Но мы им верим, потому что мы ощущаем убедительность их слов, потому что эти слова доходят до нашей души, до нашего сознания как истина, как правда, потому что мы с ними уже общаемся в опыте, хотя их опыт превышает наш. Таковы, например, слова Христа. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что Спаситель Христос говорит: «Бога никто не видел, но Сын Божий, находящийся в недрах отчих, Тот нам это открыл». Мы принимаем Его свидетельство не потому, что Он говорит о чем-то, о чем мы не имеем никакого понятия, а потому, что у нас есть другие основания верить Его Слову. И мы понимаем, это Его Слово для нас еще может быть непостижимое, потому что другое, им сказанное, является в пределах нашего опыта правдой и истиной, и откровением. Вот каким образом через человека до нас может дойти вера, или, во всяком случае, может быть поставлен вопрос. Мы не обязательно сразу поверим, но, встретив этого человека и это свидетельство, поскольку его свидетельство, вернее, свидетельство его личности убедительно, мы можем либо принять его свидетельство и сказать себе: «Этот человек это действительно знает. Я постараюсь дознаться до его опыта». Либо уже на основании предрассудка, предвзятых мыслей оттолкнуть человека, сбросить его со своего пути и сказать: «То, что вне пределов моего опыта, — бред. Этот человек сумасшедший, его надо отстранить». Так человек науки не поступает, так поступает только безумный.
4: «Кажется, я уже мимоходом упомянул, — пишет владыка Антоний, — что вера, доверие ставят вопрос об ответственности того, кому доверяют. Редко, однако, говорят об ответственности Бога перед сотворенным им миром. Вместе с тем, это основная трудность, какую встречают не только неверующие, но порой и верующие. Какое положение занимает Бог по отношению к миру, который Он создал, непрошено, без участия этого мира? и которые находятся в течение тысячелетий в таком трагическом, порой мучительном состоянии. Неужели все сводится к тому, что Бог односторонним действием своей воли вызвал к бытию целое мироздание, и когда-то потом встретится с ним снова лицом к лицу уже не как творец, а как судья? Где же правда, где же справедливость? Где лежит возможность для мироздания себя осуществить как бы перед лицом строгого, сурового Бога и в отсутствии его? Вот на эту тему мне хочется сказать несколько слов, пишет Владыка Антоний. Во-первых, нечто о творении. Бог действительно для верующего является творцом мира. Но акт творения не так прост, как кажется. Он не заключается в том, что всемогущий Бог решает почему-то, по непонятным для нас причинам, создать целый мир и затем следить за его развитием и ожидать момента последнего суда. Это выглядит почти как эксперимент. Что получится? Однако это не так. В основе творческого акта Божия нечто гораздо большее. Бог создает этот мир и одновременно призывает его к такой полноте бытия, которая заключается в том, чтобы все разделить с Богом, участвовать в его вечности, в его жизни. Как апостолы говорят в своих посланиях, цель мироздания — для человека стать участником самой божественной природы, а для мира — дойти до такого состояния, когда Бог будет все во всем. То есть как тепло, как огонь проникает все и делает мир участником вечной жизни. Это в основе. Человек призван к тому, чтобы стать соучастником жизни Божией. И Бог, творя человека, себя отдает. Он не только вызывает к жизни какое-то жалкое существо, которое во всем будет от него зависеть. Он вызывает к бытию существо, которое будет стоять лицом к лицу с ним, полноправно, которое лицом к лицу будет с ним, с Богом, общаться. Но ведь общение в каком-то отношении значит самоограничение. Творя человека, творя мир, Бог ставит перед самим собой собеседника, которого он должен принять, каков он есть, и каким он сам себя сделает свободной своей волей. В этом со стороны Бога акт истинной любви и очень редкой в нашем опыте справедливости.
5: Ибо справедливость не является тем, чем мы часто ее считаем, как мы ее часто видим, способностью распределять или правом награждать и наказывать. Справедливость начинается в тот момент, когда мы с риском, с опасностью иногда для нашей жизни, при ограничении нашего бытия, соглашаемся на существование, на динамическое становление другой личности и признаем за ней право быть собой, а не только отражением нашей жизни. Таков творческий акт со стороны Бога. Бог нас вызывает в бытие, ставит нас перед собой и предлагает все, что Он есть, все, что у Него есть, разделить с нами. В нашей власти — принять или отказать. Со стороны Божией — это готовность до конца себя отдать нам. Бог нас творит не актом простой воли. Он нас творит в акте глубочайшей, самоотдающейся, самоотверженной любви. Отношения между тварью и Богом начинаются с любви. Он нас вызывает быть самими собой лицом к лицу перед Ним. Но не этим кончается соотношение между Богом и человеком. В течение тысячелетий, миллионов, может быть, лет, о которых говорят и Священное Писание, и наука, человек ищет своего пути в становлении, вырастает в меру своего человеческого достоинства. И вместе с этим так часто человек свое достоинство забывает, мельчает, делается недостойным самого себя, не говоря уже о своем божественном призвании. И Бог его не оставляет. Вся история человечества говорит о том, как человек чует тайну Божию, и в этой тайне Божией, через нее, в глубинах этой тайны, находит самого себя, находит свое величие, находит образ и отражение того человека, которым он должен стать в конечном итоге.
4: Бог говорит на протяжении своей истории многообразно, различными путями, через людей ясного ума и чистого сердца, через людей просвещенных, просветленных. Говорит через ужас жизни, говорит через совесть, говорит через красоту, говорит через события, призывая человека вырасти в полную меру. Но он не только говорит. Говорить легко, призывать нетрудно, требовать не стоит ничего. Бог делается соучастником человеческой жизни и человеческой трагедии. Он становится человеком. Он воплощается. Бог входит в историю. Бог на себе несет ее тяжесть. Бог погружается в наш мир, и этот мир всей тяжестью, всем ужасом своим смертоносно ложится на его плечи. В этом Божия предельная ответственность за свое первичное решение, за основоположный акт творения. Этим Бог себя оправдывает перед нами. Он не зритель, он не стоит в стороне. Он входит в самую гущу, в трагедию жизни, и с нами в ней участвует. Этого Бога человек может принять. Этого Бога человек может уважать. Ему можно довериться. Ему можно быть верным. Можно видеть, что этот Бог так верит в человека, такую надежду на него возложил, так его полюбил до смерти и смерти крестной, что можно за ним идти, куда бы он ни пошел, на смерть и на жизнь. Бог берет на себя последнюю ответственность за судьбы мира, спасает мир воплощением и крестной смертью Христа.
5: Что же это значит? Почему смерть одного человека, Иисуса Христа, рожденного от Девы в Вифлееме, может перевесить собой весь грех человеческий? Чем эта смерть отличается от всех смертей? Она не более страшна, чем смерть, которую претерпевали в течение тысячелетий люди, стоявшие за свои убеждения, или люди, просто охваченные событиями земли. Люди страдали физически больше, чем Христос страдал на кресте. Рядом с ним два разбойника были распяты. Они умирали той же смертью, что и он. Почему же их смерть не имеет такого значения, как смерть Христа? Почему Христос — Спаситель, а эти два разбойника — не спасители мира? Скажете, один из них был злодей, а другой покаялся. Злодей, конечно, не мог спасти ни себя, ни других. Он только претерпевал жестокую смерть за свои злодеяния. Пусть так. А другой, который на кресте изменился, который хоть напоследок вошел в царство справедливости, правды, любви, в конечном итоге, чем его смерть так незначительна и чем значительна смерть Христа? Христос — Сын Божий, Бог, ставший человеком. Но его смерть не тем значительна, что умирает в человеческой плоти сам Бог, потому что по божеству своему, как Бог, он не умирает. Смерть касается человека Иисуса Христа. В чем же ужас и величие и значение этой смерти? Мне кажется, вот в чем, говорит Владыка Антоний. Когда мы думаем о Христе, Боге, ставшем человеком, мы часто видим его участие в нашей человеческой судьбе сначала в том, что он просто стал человеком, что безграничный был ограничен, что вечный вошел во время, что Бог таким полным, совершенным образом соединился с тварью. Дальше мы видим, что вошел-то он в мир грешный, в мир страшный, в мир, оторвавшийся от божественной жизни, со всеми последствиями смертности, голода, отчужденности, жестокости, со всем тем злом, которое приводит в такой ужас каждого из нас, когда мы о нем думаем, когда мы его переживаем. Это все правда. Христос жаждал, алкал, уставал, скорбел, был окружен ненавистью, встречался с ужасами болезни, смерти, беспощадности, несправедливости. Принадлежал стране, которая была оккупирована вражескими солдатами, претерпевала унижение. Все это правда. Правда и то, что как человек он умер на кресте.
4: Но мог ли он умереть? Ведь смерть заключается в конечном итоге в том, что, оторвавшись от Бога или не включившись в божественную жизнь, мы не можем обладать вечной жизнью. Мы смертны по нашей оторванности от Бога. Как же Он мог умереть, когда Он сам Бог? Не напрасно мы поем на Страстной: «О, жизнь вечная, как ты умираешь! Свет не вечерний, как ты потухаешь! Каким образом может умереть тот, который есть сам Бог? Как может подвергнуться смерти человеческая плоть, которая соединена, пронизана божеством?» И действительно, святой Максим Исповедник об этом уже давно, в VI веке, говорил, что в самой тайне воплощения Иисус Христос был за пределами смерти, потому что был един с самим Богом, был Богом воплощенным. Как же Он умирает? Умирает Он потому, что принимает на Себя безграничную, всеконечную солидарность с человеком. Он берет на себя судьбу человека в его оторванности от Бога, в его богооставленности, в его нищете. Вспомните слова Христа, самый страшный крик в истории, который был услышан с креста. «Боже мой, зачем ты меня оставил?» Это крик Спасителя, умирающего на кресте. Как же мог Он, который есть Бог, кричать эти слова, выражающие всю трагедию человечества, весь ужас и жизни, и смерти? Мы этого объяснить, понять не можем. Но случилось то, что в какой-то момент Христос взял на Себя единственный, конечный ужас человеческого существования и бытия — потерю Бога, обезбоженность, которая есть единственная сила, способная убить человека. Он взял на Себя судьбу грешника, то есть человека, который без Бога, и от этого, как всякий человек, умер. Умер от потери Бога. Умер, потому что захотел испытать и пережить то, что является ужасающей судьбой всякого человека. Ужас ограниченности временем и пространством, потерю вечности, потерю Бога.
5: Вот почему смерть Христа, невозможная и воспринятая вольной волей, является единственной во всей истории. Бессмертный умирает, потому что захотел во всем уподобиться человеку, не разделив с ним греха. Но тогда, как нам представляется Бог? Как Он велик, какова Его любовь? Как нам представляется человек, его значительность для Бога? Ведь Христос соглашается не просто умереть. Умереть этой смертью по любви к человеку. Эта смерть охватывает тогда не только праведника, не только верующего, не только человека, который понимает и знает, что происходит. Она охватывает всех. Нет безбожника на земле, который так пережил обезбоженность, потерю Бога, как ее испытал в момент смерти Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. Тайна Христа заключает в себе всю тайну человеческого существования, весь ее ужас и всю ее славу. Никто не оказывается вне тайны спасающего Христа. Бог действительно до конца, трагично и величественно, в беспредельном смирении отдает Себя на спасение мира и этим до конца осуществляет ответственность Творца за судьбы мира, который Он создал своей волей и который Он доведет до победного конца, когда действительно человек его познает и станет участником божественной жизни, когда действительно вся тварь будет охвачена божественным присутствием и воссияет вечной и божественной славой.
4: Дорогие слушатели, прозвучала очередная передача по страницам книги Владыки Сурожского Антония «Человек перед Богом». Читали Валерий Утенков и Ольга Суровикина.
6: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: У микрофона Александр Ратников, здравствуйте. В православном просветительском центре при храме Феодоровской иконы Божией Матери состоялась беседа архимандрита Иоаннуария Ивлеева на тему «Воскресение Христово в творчестве Владимира Соловьева». Сегодня я предлагаю вашему вниманию вторую часть беседы.
1: Весной 99 года, меньше чем за год до своей кончины, Соловьев в последний раз едет за границу на курорт. Он живет на французской ривьере в Каннах. И там он начинает писать свой последний труд, который называется «Три разговора». Заканчивает он эти три разговора в Петербурге в 900 году, в январе. Три разговора следуют платонической традиции диалога. Там даже не диалог, а полилог. То есть там много лиц участвует. Ну, у Платона тоже частенько участвует несколько персонажей в разговоре. И к этим трем разговорам, видимо, следуя вот этому своему мистическому опыту, Соловьев добавляет так называемую «Повесть об Антихристе». И Соловьев позволил прочесть себе эту повесть об Антихристе как публичную лекцию на философском собрании. Но его лекция, его последние слова в этом мире, вызывает протест и насмешки. В этой повести Соловьев художественно истолковывает Священное Писание, прежде всего Апокалипсис, соединяя исторические какие-то черты с романтической фантастикой типа той, что мы находим у Гофмана, скажем. Ну, можно представить себе, какой дикой дерзостью, каким безумием показалось это чтение русской публике 1900 года. Такой прогрессивистской, модернистски настроенной, довольно разнузданной публике того времени. Хотя Соловьев был очень известен, многими высочайше ценимый философ, но тут все просто пришли в какое-то возбуждение и в негодование. Ну, правда, часть публики аплодировала Соловьеву, но вот, например, такой знаменитый писатель, как Василий Розанов, вот он сидел там, значит, на стуле слушал, и посредине этой лекции Соловьева демонстративно упал со стула. А газеты наполнились глумливыми, едкими статьями и фельетонами. Ну, например, вот кусочек фельетона. «Газетный переулок. Сумерки, странные люди, господин Владимир Соловьев, лик письма греческого, от него пахнет кипарисом, глаголит «се, грядет Антихрист, 33 лет от роду, и число его 666, и ныне имеет от роду лет 15, и уже курит нарицаемые папиросы. Испепеляй, близится». Ну, вот подобные такие шуточки появлялись в газетах после появления этой повести об Антихристе. А сам Соловьев писал следующее. «Это свое произведение я считаю гениальным». И, надо сказать, он вряд ли ошибался. «Три разговора», вообще говоря, это спор со Львом Толстым, тоже великой фигурой того времени, не только писательской, а к тому времени о писателе Льве Толстом говорили гораздо меньше, чем о публицисте и религиозном деятеле Льве Толстом. Вот этот спор Толстым, выраженный в трех разговорах, и повесть об Антихристе, это, вообще говоря, одни из вершин русской религиозной мысли. И наша литература вообще не имеет ничего равного этим произведениям по своему пророческому вдохновению, по глубине христианской, истинно христианской мысли. Вот эта последняя точка Соловьева была вот воистину христианской точкой под всей его философией. Она вся, конечно, была христианской религиозной философией, но в основном она была такая скромная философия немецкого плана, либо талантливая церковно-христианская публицистика. А вот здесь мы встречаемся с истинно учением христианским. Ну, некоторые сравнивают это единственно только вот с великим инквизитором Достоевского. В этом произведении у Соловьева скрещиваются две линии, которые проходят через всю его жизнь. Это борьба с толстовством

0: И теперь уже линия каких-то вот эсхатологических предчувствий конца. Ну, тут надо посмотреть на отношения Соловьёва со Львом Толстым немножко. Эти отношения, они очень часто встречались, а отличались сложностью, мучительностью. Эти два человека были полярно противоположны друг другу. Ну, во всех отношениях, во всех отношениях. Один прожил долгую жизнь, другой умер довольно рано. Один здоров, другой немощен. Один великий писатель, другой все-таки философ. Философ, ну, для России, конечно, очень крупный философ, может быть, самый большой. Но если уж мы будем смотреть непредвзято и серьезно, то, разумеется, наши великие для нас философы с точки зрения классической философии, скажем, немецкой философии, представляют собой, ну, довольно такое скромное зрелище. Недавно я прочитал слова одного крупного немецкого философа XX века, и когда он читал Соловьёва, то он восхищался, он говорил, как прекрасно, как это прекрасно. И в конце концов сказал, прочитав всего Соловьёва от корки до корки, этот философ заявил, «So eine hübsche Plauderei», «Какая очаровательная болтовня». Вот это вот немецкий философ с высоты там Канта, Шеллинга, Фихте, Гегеля, так вот он расценивает это очаровательно. Ну, публицистика, милая публицистика, философская, не более того. Ну и, конечно, Толстой – это рационалист. Да, оба стремятся к аскезе, но мы знаем, что такое аскеза Толстого. Она вся насквозь рациональна. Да, рисовые котлетки, да, отказ от мяса, да, какие-то там рисовые фрикаделечки. Молоко, упаси бог, нет, только миндальное молоко. Но все мы прекрасно знаем из истории, что все эти фрикаделечки рисовые варились на курином бульончике, потому что его супруга, конечно, не могла позволить, чтобы уж он так совсем погибал от своей аскезы. Ну, Толстой делал вид, что он не замечает, что молоко не миндальное, а сливочки и так далее. Соловьёв-то тот, действительно, он иногда впадал в крайности аскетические, скажем, такого отшельнического почти характера. Совершенно разные аскезы. Они были разные люди. Каждая их встреча превращалась в столкновение. Казалось, они просто не могли дышать одним воздухом. Проповедь Толстого оскорбляла самые заветные убеждения Соловьёва, а учение Соловьёва с его мистикой, с его церковно-государственными утопиями, с пророчествами всевозможными, они просто раздражали Толстого, ну, тоже терпеть не мог. И, тем не менее, их что-то притягивало друг к другу, они сходились, сидели оба, молчали угрюмо, потом начинали ожесточенно спорить, разбегались, потом опять смирились, опять сходились, опять разбегались, так вот всю жизнь. И самый главный пункт их расхождения, как указывал сам Соловьёв, правда, уже в самом конце своей жизни, в письме, которое он написал Толстому, это воскресение Христа. Вот это самый главный пункт расхождения. Соловьёв доказывал Толстому, что на основании его же собственного мировоззрения, мировоззрения Толстого, он должен принять истину воскресения, потому что духовная жизнь, несомненно, должна подчинять себе физическую. В человеке, мол, духовная жизнь все возрастает, весь мировой исторический прогресс, процесс ведет к полной победе духа над смертью. Но потом были ведь свидетели, очевидцы, ну, там, малограмотные, какие-то евреи, вот эти апостолы, которые же рассказывали о воскресении Христовом. Мы же не можем обвинить их, что они выдумали все. Конечно, всех этих доказательств, к которым прибегают и наши катехизисы, как мы знаем, и там учебники всякие по основному богословию семинарские, во всех этих доказательствах много очень наивного, такого, ну, гегельянского, эволюционистского. И все это не могло убедить Толстого ни в малейшей степени. И Соловьёв наконец понимает, что никакого согласия с Толстым у него, автором «В чем моя вера», где он отрицает воскресение, это для Соловьёва невозможно. И вот если раньше он спорил с толстовством как с вредным заблуждением, то в трех разговорах в своей последней работе речь идет о другом. Учение Толстого обличается им как антихристова ложь. Это очень так серьезно. Ну, Толстой не Толстой, но за Толстым стоит ведь целое мировоззрение. В предисловии к трем разговорам Соловьев сатирически пишет о так называемом новом христианстве. Христианстве непротивления злу насилием толстовском, христианстве утверждения добра в людях, о христианстве нравственной проповеди, увещеваний. Люди, будьте добрыми, будьте хорошими. Ну, хорошая проповедь, очень хорошая проповедь. Ну и что дальше? От этого что? Каин не убьет Авеля? Ну вот Соловьев пишет. «Много лет тому назад прочел я известие о новой религии, возникшей где-то в восточных губерниях». Ну, он имеет в виду, конечно, Россия и Толстой. Эта религия, последователи которой назывались вертидырниками или дыромоляями, надо сказать, что действительно в Сибири была такая секта, состояла в том, что просверлив в каком-нибудь темном углу в стенке избы дыру средней величины, эти люди прикладывали к дыре губы и много раз настойчиво повторяли: «Изба моя, дыра моя, спаси меня, спаси меня». Никогда еще, кажется, предмет богопочитания не достигал такой крайней степени упрощения. Но если обоготворение обыкновенной крестьянской избы и простого отверстия в ее стене есть явное заблуждение, то должно сказать, что это было заблуждение правдивое. Эти люди дико безумствовали, но никого не вводили в заблуждение. Про избу они так и говорили. Изба. А место, просверленное в стене, справедливо называли дырой. Изба – спаси. Дыра – спаси. Но религия дыромоляев скоро испытала эволюцию и подверглась трансформации. И в новом своем виде она сохранила прежнюю слабость религиозной мысли и узость философских интересов, прежний приземистый реализм, но утратила прежнюю правдивость. Своя изба получила теперь название «Царство Божие на земле». А дыра стала называться «Новое Евангелие». И, что всего хуже, различие между этим мнимым Евангелием и настоящим совершенно такое же, как между просверленной в бревне дырой и живым и целым деревом. Вот это существенное различие новые евангелисты всячески старались и замолчать, и заговорить. Это справедливо, конечно, не только для толстовства, где новое Евангелие – это Евангелие вот, непротивления, Евангелие такого буддийского характера, но и для попыток построения Царства Божия и перевоспитания людей, ну, если не удается нравственной проповеди, так хотя бы гильотиной или там расстрелами, коммунистическая идея. Это то же самое. Ведь вот это вот Царство Божие на земле, построенное естественным путем, будь то эволюционным, как прежде Соловьев считал, будь то нравственной проповедью, любите друг друга, полюбят, зарежут за стены. Или там грабь награбленная. Ни у кого ничего не получилось и не получается. А получается все хуже и хуже. Так что эти речи Соловьева, они пригодны ко многим учениям, не только к Толстому. Вот это предисловие, отрывок из которого я прочитал, было написано в светлое Христово воскресенье 1900 года. А 31 июля того же года Соловьев умер, то есть через несколько месяцев. А вот если вдуматься, в чем же загвоздка, вот в чем спор? Собственно, толстовство воспринимается теперь уже Соловьевым, после всех его этих мистических переживаний под конец жизни и в предощущении конца и единственного якоря – это воскресение Христова, толстовство теперь воспринимается Соловьевым как полное отступничество от христианства. Ну, а многие ли могут из нас назвать себя «я вот истинный христианин», все мы так или иначе оступаемся, отступаем, там не доходим, отходим, но вот все же не принципиально, в каких-то деталях, в частностях. А вот здесь он видит полное отступничество, да, от христианства, а именно от идеи свободы во Христе. Потому что в толстовстве он видит возврат к ветхой религии, к законничеству, к попытке построить Царство Божие на земле путем введения каких-то, ну, для Толстого, скажем, нравственных требований, нравственного закона, путем воспитания, перевоспитания, уговоров и так далее. Помните, как это было в Ветхом Завете, ну, о чем пишет апостол Павел? Вот если вы будете следовать заповедям Моисея, вот тогда-то вы и будете спасены. А как? Как? И вот три разговора. В первом разговоре, ну вот на даче, на южном берегу Франции, под вечер встречаются несколько человек. Генерал, который у Соловьева как бы олицетворяет такое, ну, простодушное бытовое христианство. Затем некий господин Зет, бывший семинарист, который олицетворяет самого Соловьева. Там же политик, который олицетворяет вот такое, ну, христианство просвещенческого, рационального характера. Затем некая дама, которая вставляет какие-то, ну, подчас глупенькие реплики. Она играет роль такого, ну, шута, как бы, да, вот на сцене. И некто князь. Ну, тут за этим названием, конечно, князь тьмы, да? Некто князь, который олицетворяет вот толстовство. И вот в первом разговоре главное действующее лицо, главный участник диалога – это генерал. Ему указывают на то, что война – это зло. Ну, конечно, зло, а кто с этим не согласится? Ну, зло, да. Ну, и вот князь ему говорит: ну, так как же вы можете допускать брать в руки оружие, убивать? На это генерал рассказывает ему несколько очень интересных случаев из Кавказской войны. Ну, например, случай, когда они должны были освобождать какое-то армянское селение от турецких башибузуков, но... Когда они пришли в это селение, они увидели чудовищную картину, которая даже солдатам, много повидавшим виды всякие, показалась, ну, чем-то невообразимо адским. Ну, все селение было сожжено, люди замучены, кто распят, кто как. Там, скажем, женщина, привязанная к телеге крепко, а напротив нее к колу привязан был ее маленький младенец, и под ним разведен костер, чтобы она вот смотрела. Ну и так далее, и так далее. Дальше он рассказывает, как они нагнали этот отряд башибузуков, и как они их там расстреляли всех. На что князь говорит: ну ведь это же тоже люди! Это же наши братья по Адаму! Вот. На что генерал резонно замечает: так братья-то братья, так даже братья-то бывают разные. И у Адама-то был Авель, тоже брат же ему родной. С позиции простого человека, простого вояки, генерал защищает войну, что с точки зрения толстовства, конечно, безумие. Как можно? Как можно? Непротивление. И вот Соловьев указывает на то, что война – это реальность нашего мира. Ну, мы бы сказали, такая же реальность, как землетрясение, как цунами, которое подчас не зависит от нашей личной воли. И говорит о том, что война-то бывает разная. Бывает хорошая война, а бывает плохая война. Ну, эта теория, правда, принадлежит не Соловьёву, хорошая и плохая война, она какая-то естественная. Но вообще говоря, понятие справедливой, то есть хорошей, и несправедливой, то есть злой войны, было введено впервые тем же самым блаженным Августином. До Августина никакого теоретизирования о войне вообще не было. Была война, ну как, ну просто война, да и все, вот идет племя на племя, вот грабительская война. Ну а какая? А все войны были почти грабительские. Ну надо и все. Есть-то охота, идут и воевать, или защищаться, скажем, от тех, кто на тебя нападает. Правда, были в древности уже и до Августина и другого типа войны, а именно религиозные. Но это только ветхозаветные, священная война, война Яхве, война Господа Бога с помощью Израиля против чуждых богов, которым поклоняются язычники. Это священная война. Ну, потом была священная война, это уже после Августина. У мусульман, ну, у мусульмане это то же самое почти, что Ветхий Завет, поэтому тут никакой большой разницы нет. Так вот, христиане отвергли понятие священной войны. А какая же война? Как же оценить войну? Ну, то, что она зло, это понятно, но зло вынужденное, вынужденное. И вот Августин говорит, что бывают войны справедливые и войны несправедливые. Ну и определяет, что такое справедливая война, что такое несправедливая. Потом концепции Августина развивались все больше и больше. В средние века привели к утонченным понятиям и определениям справедливой войны. Ну, скажем, нельзя убивать мирное население безоружное, да? Это уже в средние века было введено. Нельзя причинять ущерб больше, чем причинили тебе. Такие рыцарские понятия были введены в войну и так далее. Нельзя пленных убивать или расстреливать. Ну, они и до сих пор действуют, эти августиновы правила. Более, конечно, так утонченно разработанные до наших дней. Но, тем не менее, это не отменяет войну, правда? В этом греховном мире, пишет Соловьев, наш нравственный долг – помогать тому, кого обижают. Да, все люди братья, но важно знать, кто Каин, кто Авель. И если на моих глазах брат мой Каин дерет шкуру с брата моего Авеля, и я именно по неравнодушию к братьям дам брату Каину такую затрещину, чтобы ему больше не до озорства было, вы вдруг меня укоряете, что я про братство забыл. Наивно полагать, что нравственное воздействие, что проповедь какого-нибудь толстовца или какого-нибудь другого проповедника удержит башибузуков от поджаривания на огне армян. Вот это, так сказать, первый удар в адрес Толстого. Во втором разговоре речь идет несколько о другом. Там уже главное действующее лицо – это рациональный политик. Этот политик как бы усиливает, сам того не желая, эту христианскую струю в отношении к закону. Христианство – это все-таки религия свободы, свободы от всякого закона. Закон диктует человеку. Ну, помните, в Евангелиях, что говорится, и у апостола Павла часто, о том, что если раньше мы служили, были как бы рабами, слугами, то теперь мы уже дети для своего отца, его сыновья, а это все-таки разные вещи. Мы уже не по долгу служим, а по любви следуем воле своего отца. Ну, в этом суть и соль христианства. Так что всякое законничество, вот хотя бы это отношение к заповеди «не убий», прекрасная заповедь, как же ее не уважать, но ее нельзя абсолютизировать, иначе мы скатимся снова до Ветхого Завета, до законничества. Бывают ситуации, когда нам ничего не остается в этом греховном мире иного, как нарушать эту заповедь, и это сочтется нам во благо, если мы будем защищать наших братьев. Ну, то же самое примерно и у политика. Вот он рассказывает об одном афонском страннике в Арсенофии, который учил не слишком-то много думать о своих грехах, потому что думать о грехах, говорил этот в Арсенофии, ведь это все время помнить о зле, а помнить зло, так это же ведь злопамятство, это плохо. Ну, здесь не без юмора, конечно, все. Рассказывается, вот почитай этот рассказ о старце. А политик говорит, абсолютное правило, как и всякий абсолют, это есть лишь выдумка людей, которые лишены здравого смысла и чувства жизни, живой действительности. Никаких абсолютных правил я не принимаю, а принимаю только правила необходимые. Ну, я, например, отлично знаю, что если я не буду соблюдать правил опрятности, то это будет гадко и мне самому, и другим. Ну, и так далее, и так далее. Так, дальше. Вот дальше он пишет, здесь идет рассказ об одном афонском страннике, полуюродивом, но очень замечательном. «Мой друг его очень уважал и часто советовался с ним по духовным делам. Тот сразу заметил, в чем тут корень зла. Я хорошо знаю этого странника, и мне иногда случалось присутствовать при их беседах. Когда мой друг начинал сообщать ему свои нравственные сомнения, прав ли он был в этом, не погрешил ли в том, в Арсенофии сейчас прерывал его. Насчет грехов своих сокрушаешься, брось, пустое. Вот как я тебе скажу, в день 539 раз греши, да главное не кайся, потому что согрешить и покаяться – это всякий может, а ты греши постоянно и не кайся никогда. Потому, ежели грех зло, то ведь зло-то помнить, значит, быть злопамятным, и этого никто не похвалит. А самое, что ни на есть худшее злопамятство, свои собственные грехи помнить.
1: Уж ты лучше помни то зло, что тебе другие сделают. В этом есть хоть какая-то польза.
0: Впредь таких людей остерегаться будешь, а свое зло, да забудь и думать о нем, чтобы не было его вовсе. Грех только один и есть – это уныние, потому что из него рождается отчаяние. Отчаяние – это уж, собственно, и не грех, а сама смерть духовная.
1: А какие там еще грехи? Пьянство, что ли? Так ведь умный-то человек пьет, пока лику вмещает. Он безместно пить не будет. А дурак кто-то ключевой водой обопьется.
0: Значит, тут сила не в вине, а в безумии. Ну и так далее, и так далее. Дальше что он пишет? А хочешь от меня непременно правила? Так вот тебе и правила. В вере будь тверд. Не по страху грехов, а потому что уж очень приятно умному-то человеку с Богом жить, а без Бога-то пакостно. В Слово Божие вникай, ведь его, если с толком читать, то не стих, как рублем подарит. Молись ежедневно, хоть раз или два, да с чувством. Умываться-то, небось, не забываешь, а молитва искренняя для души лучше всякого мыла. Постись для здоровья желудка и прочих внутренностей. Теперь все доктора советуют после 40 лет. О чужих делах не думай, и благотворительностью-то самое главное не занимайся, если свое дело-то есть. А встречным бедным давай, не считая. На церкви, монастыри тоже жертвы без счета. Там уж в небесном контроле все сами подсчитают. Ну и будешь ты здрав и с душою, и телом, а с ханжами какими-нибудь, что в чужую душу залезают, потому что в своей пусто, с такими ты и не разговаривай. Ну вот, и так далее. А там еще какая-то одна женщина появляется. Одну очень умную и образованную старушку он привел в восхищение. Она была хоть и русской веры, но заграничного воспитания, и, много наслышавшись о нашем Варсонофье, отнеслась к нему как бы к духовному руководителю. Но он ей не дал много говорить о своих душевных затруднениях.
1: «Да из-за чего ты такой дрянью себя беспокоишь? Кому это нужно?» Вот и мне-то, простому мужику, скучно тебя слушать. А неужто ты думаешь, что Богу-то интересно?
0: О чем тут толковать? Ты стара, ты слаба и никогда лучше не будешь. Она мне это со смехом и со слезами на глазах рассказывала. Ну и так далее. Вот, то есть политик апеллирует к здравому смыслу. И говорит о том, что перечисление всех этих грехов, не грехов, все следования заповедям, правилам, правила здесь, правила там, это все ветхое. Надо жить не по правилам, а жить по любви, по вере, жить в Духе Святом, а не следуя каким-то правилам. Вот такая точка зрения очень интересная. И в то же самое время это, конечно, идет против Толстого, потому что у Толстого ведь правила на правиле. Это бесконечная нравственная проповедь. Но самый решительный бой толстовству и вот всей этой новой религии дается в третьем разговоре. И тут-то Соловьев как бы побеждает и себя прошлого. Помните, он говорил о том, что добро рано или поздно должно победить зло естественным путем, как бы эволюционируя в человечестве? Нет. И вот здесь теперь князь, а это граф Толстой, конечно, вслед за Толстым учит, что добро естественным путем победит зло. На это ему отвечают, что если зло можно победить простым непротивлением, то почему сам Христос не мог победить зла в душе Иуды и первосвященников, и Каиафы, там, и всех других, которые его казнили? Как объяснить вообще неудачу Христа в истории, вот в чисто физической истории? Как можно после этого надеяться, что это удастся толстовцам? И вот тут Соловьев пишет, что мировой процесс, он идет не по восходящей линии накопления добра, хотя мы знаем, что оно есть в известной мере. Прогресс все-таки существует. Где-то рождаемость там увеличивается, и продолжительность жизни увеличивается, и мобильные телефоны у нас есть, и спутники летают, и на Марс полетим, и так далее. Это все внешнее накопление добра. Но на самом деле зло этим не уменьшается. Потому что зло не есть просто недостаток добра. Добра может быть сколько угодно, еще в 1000 раз больше. А если зло есть просто недостаток добра, значит, зла должно быть все меньше, меньше, меньше. А оно не уступает. Более того, вот и экологи, и социологи предупреждают, что к середине 21 века могут быть совершенно удивительные вещи, которые мы не можем предсказать, естественно. Это будет либо какой-то чудесный, непредсказуемый прорыв, либо полное падение в пропасть. Тут трудно сказать. Во всяком случае, зло обычными естественными силами человечество преодолеть не может. Даже если нравственное зло, социальное зло, ну, при росте, скажем, производства продуктов потребления, ну, кто его знает, может быть, завтра откроют какие-то источники энергии, типа термоядерных реакторов каких-то, да, которые будут давать уже неограниченное количество энергии почти из ничего. Так что социальное зло, может быть, и будет в известной степени устранено. Может быть, и нравственное в какой-то степени, но останется-то все равно смерть онтологическая, физическая, как зло, так или иначе. Все, что существует, так или иначе приходит к концу. Такая теория прогресса, скажем, социализм, да, противоречит Евангелию, потому что Христос, ну это Славлю, принес в мир не мир, но меч. Он пришел не уничтожить зло, но отделить его от добра и окончательно преодолеть его в воскресении. Вот Царство Божие не придет никакими усилиями людей, хоть наизнанку вывернетесь. Никогда никакими усилиями люди здесь не придут к преображенной земле, на которой уже не будет ни зла, ни смерти. Это возможно только после мировой катастрофы. И тут, только после полного уничтожения отделенного зла, полного уничтожения, что возможно только в том, что мы называем воскресение, как новое творение. И смысл всего этого Соловьев находит в Апокалипсисе. Почему он и добавляет к своим 3 разговорам вот эту притчу или повесть об Антихристе. Вообще говоря, своему произведению Соловьев придавал глубокий мистический смысл. И когда он написал эту повесть об Антихристе, изобличил Антихриста, или, как он говорил, дал ему последний бой, то однажды, прочитав в кругу друзей эту книгу, повесть, Соловьев спросил: «А как вы думаете, что мне будет за это? От кого?» «Да от заинтересованного лица, от самого». «Ну, это еще не так скоро». «Скорее, чем вы думаете». И через несколько дней Соловьев умер. Вот Андрей Белый, знаете, был такой поэт, присутствовал на чтении Соловьева в доме его брата Михаила Сергеевича весной 1900 года. Помню, я получил записку от покойной Соловьевой. Она извещала, что Владимир Сергеевич читает им свой 3-й разговор и просила меня прийти. Прихожу. Соловьев сидит грустный, усталый, с той печатью мертвенности и жуткого величия, которое почило на нем в последние месяцы. Точно он увидел то, чего никто не видел, и не может найти слов, чтобы передать свое знание. Соловьев начал читать. И при слове «Иоанн поднялся, как белая свеча», ну, там это один из персонажей повести об Антихристе, он тоже поднялся, как бы вытянулся на кресле, и, кажется, в огне мерцали зарницы. Лицо Соловьева трепетало в зарницах вдохновения. Если вы не читали повесть об Антихристе, обязательно почитайте. Это замечательно, это одно из лучших сочинений, написанных на русском языке.
2: Вы слушали беседу архимандрита Иоаннуария Ивлеева на тему «Воскресение Христово в творчестве Владимира Соловьева». Беседу внимательно выслушал Александр Ратников. До новых встреч в эфире!

0: В исполнении Виктора Рябчикова прозвучали вариации Михаила Ивановича Глинки на тему русской народной песни «Среди долины ровные».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 31.

Война Петербурга с Москвой разгоралась медленно. Москва как будто не принимала славянороссов всерьез. Карамзин по-прежнему не снисходил до боя с Шишковым, предоставляя мелким своим партизанам постреливать эпиграммами. Главным застрельщиком оказался некто Василий Львович Пушкин, пухленький человечек на жидких ножках, балагур, пустоватый автор, вовсе не молодой, но да нельзя преданный всему молодому. Над ним трунили в собственном лагере. Пожалуй, всего обиднее для шишковистов было то, что против них выпустили именно Пушкина. Субботние собрания литераторов продолжались уже четвертую зиму, все-таки же скучноватые. Осенью 1810 года явилась мысль сделать их публичными. Все равно не одни литераторы в них бывали. Шишкову это понравилось. Он надеялся, что публичные собрания помогут распространиться его идеи. В сущности, его цели всегда были общественными, а не литературными. При посредстве литературы он только хотел укрепить в публике чувства патриотические. По элику уже сама литература его не слушалась. Он был не прочь начать с другого конца, через общество воздействовать на литературу. Может быть, для того, чтобы затем опять же воздействовать на общество через литературу, он сам как-то не мог разобраться, что чему должно здесь предшествовать. Державин увлекся не менее, чем Шишков. Конечно, искал он не славы. Слава у него была полная, прочная, непоколебленная ни отставкой, ни сплетнями, ни злобной холодностью Александра, ни даже обилием врагов при дворе. А соседство с Шишковым она скорее могла пострадать, по крайней мере, в глазах некоторых литераторов. Но Державин знал, что в конечном счете его не смешают с Шишковым, которого, впрочем, он уважал как человека и патриота. Затея прельщала его потому, что оживление суббот могло бы способствовать оживлению словесности. Можно было даже рассчитывать, вопреки расчетам Шишкова, что появление новых людей ослабит засилие славянороссов. Наконец манила Державина и сама новизна публичных собраний, их более пышный обряд, блеск, шум. Ему не терпелось. Он тотчас пожертвовал для библиотеки будущего общества на 3500 книг, объявил, что предоставляет залу свою для собраний и вообще взял на себя все расходы. В декабре начали обсуждать устав общества. Решено устраивать собрания раз в месяц и к участию в чтениях допускать посторонних лиц, не иначе, однако же, как рассмотрев предварительно их произведения. Для удобства в соблюдении очередей внутреннего распорядка весь состав членов был разбит на 4 разряда с председателем и 5 членами в каждом. Эти 24 члена учредителя должны были составить основное ядро общества. Помимо них, каждый разряд избирал сотрудников из литературной молодежи. Вопрос в том, кому быть членом, а кому только сотрудником, в иных случаях решить было нелегко. Считаться пришлось не только с литературными заслугами, но и со служебным положением, и даже с происхождением. А как возрастом, титулами и чинами шишковисты, в общем, превосходили прочих, то и образовался на их стороне перевес. Нашлись и обиженные. Гнедичу, кажется, не без уловки со стороны Шишкова, предложили быть всего лишь сотрудником. В ответ на это прислал он письмо Державину, объявляя, что согласен вступить в общество только под именем члена, но не сотрудника. Если ж на это или не дадут согласия, господа члены, или не буду я вправе по моему чину, то в обоих случаях мне ничего не останется, кроме заслуживать еще и лучшее о себе мнение и больший чин. В первом разряде под председательством Шишкова членами оказались Оленин, Кикин, Крылов, Шахматов, князь Дмитрий Петрович Горчаков, сатирик и ловкий автор весьма нецензурных стихотворений. Во втором разряде председателем был Державин, а членами граф Хвостов, умный просвещенный Иван Матфеевич Муравьев, апостол, Лобзин масон, историограф Мальтийского ордена, поэт Дмитрий Иосифович Баранов, сенатор, Федор Львов, тоже поэт, приятель Державина.
В третьем разряде под председателем Хвостова сколько-нибудь выделялся один Шаховской. Если не считать Петра Ивановича Соколова, то был непременный секретарь Российской академии, человек великого трудолюбия и скромнейших намерений. Его мечты не шли дальше эпистолярного и делового слога. «Вся эта поэзия, — говаривал он, — все эти трагедии и поэмы — одна только роскошь в литературе, она мне до роскоши». Четвертый разряд, где председательствовал неизбежный и безнадежный Захаров, сплошь состоял из людей еще менее примечательных. Бесцветные сотрудники дополняли этот бесцветный список, в котором чувствовалась рука Шишкова. Так и должно было выйти при упорстве Александра Семеновича и критическом благодушии Державина. Впрочем, при литературной бедности тогдашнего Петербурга шишковскому натиску некого было противопоставить. Список почетных членов открывался более блестящими именами Капниста, Озерова, молодого драматурга, уже загубленного завистью и безумием, и, наконец, Карамзина. Все трое, к несчастью, значились лишь по имени. Озеров был безнадежно болен, а Карамзин и Капнист не жили в Петербурге. Избрание Карамзина было большой, но едва ли не единственной победой Державина. Однако Шишков тут же и отыгрался. Почетные члены провел он целую плеяду державинских недругов из числа вельмож — Строганова, Растопчина, Казадавлева и даже Спиранского и Магнитского. Последние два были так же неприятны самому Шишкову, как и Державину. Но Спиранский был в силе, Шишков не осмелился обойти его, а Магнитский шел за Спиранским, как за иголкой нитка. Еще четыре лица попали в число почетных литераторов. Прежде всего, должно быть за принадлежность прекрасному полу три девицы. Княжна Урусова, та, которую 33 года тому назад сватали за Державина. Анна Петровна Бунина, болезненная особа лет 36, довольно бесталанная стихотворица. И некая Анна Волкова, немного моложе Бунины, но писавшая еще хуже. Четвертым был Николев, 52-летний поэт. За слепоту его звали русским Мильтоном, а также, по выражению императора Павла, ясновидящим слепцом, который с чего-то ему покровительствовал. Мелкие чиновники долго еще зачитывались его стишками. 25 лет спустя титулярный советник Аксентий Иванович Поприщин в любопытных записках своих восхищался сердцещипательным четверостишием Николева. «Душеньки часок не видя, думал век уж не видал, жизнь мою возненавидя, «Льзя ли жить мне?» — я сказал. 2 января 1811 года уязвленный Гнедич, поздравляя Капниста с Новым годом, писал ему: «У нас заводится такое названное сначала ликей, потом афиней и, наконец, беседа или общество любителей русской словесности. Это старая российская академия, переходящая в новое строение. Оно есть истинная прекрасная зала, выстроенная Гаврилом Романовичем при доме. Уже куплен им и орган, поставлен на хорах уже и стулья, расставлены, где кому сидеть, и для вас есть стул. Только вы не будете сначала понимать языка, господ членов. Чтобы в случае приезда вашего и посещения беседы не прийти вам в конфузию, предуведомляю вас, что слово «проза» называется у них «говор». Билет — значок, номер — число. Швейцар — вестник. Других слов еще не вытвердил, ибо и сам новичок. В зале беседы будут публичные чтения, где будут совокупляться знатные особы обоего пола. Подлинное выражение одной статьи устава беседы. Наконец, устав был утвержден. Новорожденному обществу объявлено высочайшего благоволения за полезные намерения. 14 марта состоялось первое собрание беседы. Из аванзала, отделенной колоннами желтого мрамора, гости вступали в высокую, освещенную ярко залу. Стол, покрытый зеленым сукном, стоял посредине, окруженный креслами членов.
Кресла поменьше, где для публики расставлены были вдоль стен уступами, ждали государя. Державин даже сочинил приветственный хор. Сам Бортнянский его положил на музыку, но государь не приехал. Билеты заранее были разосланы. Съехалось до 200 человек, мужчины в мундирах, при лентах, в орденах, дамы же в бальных платьях. Явился цвет сановного Петербурга. Шишков к нему обратился с речью. «Каким средством может процветать и возвышаться словесность?» — спрашивал он и отвечал. «Единственным, когда все вообще люди любят свой язык, говорят им, читают на нем книги, тогда только рождается в писателях ревность посвящать жизнь свою трудам и учению». Словом, он призывал общество воодушевить словесников. Сама по себе его эта речь не была, конечно, причиной литературного окостенения, которое охватило беседу тотчас и навсегда. Но главная причина окостенения как раз в этой речи выразилась. Справедливо, что без сочувствия публики нет словесности. Но это сочувствие отнюдь не единственное и даже не первое условие литературного процветания. Литература одушевляется прежде всего идеями литературными, которые в ней самой должны зарождаться. У Шишкова были идеи политические, общественные, даже филологические. Литературных же не было. Нападки на Карамзинское направление в общественном смысле вовсе не основательные, а филологически, пусть даже отчасти справедливые, не возмещали отсутствие положительных литературных стремлений. Людям, имеющим такие стремления, возле Шишкова было бы просто нечего делать. Беседа оказалась так же мертва, как субботние собрания, из которых она возникла. Как на субботах без публики, так и в беседах при публике могли заседать либо люди, никогда не имевшие собственных литературных идей, либо же люди, идеи которых уже были осуществлены в свое время. Таким оказалось в беседе трое. Во-первых, Державин. Во-вторых, Дмитриев, назначенный министром юстиции и живший в Петербурге уже больше года. Он состоял одним из четырех попечителей четырех беседных разрядов. Прямого же участия в делах эти попечители не принимали. Их звание было только почетное. Все четверо – Заводовский, Мордвинов, Разумовский и Дмитриев – были министры в настоящем или в прошлом. Дмитриев попал в попечители именно в качестве министра, а не поэта. Таков был дух беседы. Третьим, наконец, был Крылов, талант огромный и лишь недавно сказавшийся, но и он не был движущей литературной силой, ибо ему было суждено лишь блестящее завершение давней басенной традиции. Она с ним умерла. Не то в публицистике. Телезитская политика Александра, многими осуждаемая, доживала последние дни. Уже с весны 1811 года отношения между Парижем и Петербургом стали весьма натянуты. Осенью сделалось более или менее очевидно, что война вспыхнет. Поведение раздраженного Бонапарта было вызывающе. Русское общество чувствовало себя оскорбленным. Тогда-то шишковская ненависть к Франции дождалась своего часа и торжества. Хоть и побаиваясь без воли правительства возбуждать гордость народную, Шишков, однако, решился. Он прочитал в беседе рассуждение о любви к Отечеству. Впечатление было разительное. Мертвым собранием сообщилось одушевление, которого не могло в них вызвать славяно-росская литература. Беседа сделалась первой вестницей, а на время и средоточием патриотического подъема. 12-й год настал. Но прежде чем началась война, должно было совершиться падение Спиранского. 17 марта оно совершилось, и вскоре Шишков был назначен государственным секретарем. Конечно, самый объем его мыслей был вовсе не тот, что был у Спиранского, но именно за этот объем пал Спиранский. Шишков был призван не заменить его, но лишь занять его должность. В должности этой, как составитель рескриптов и манифестов, старик оказался вдруг даже величествен.
Его первой работой был манифест о рекрутском наборе. Его писания порой неуклюжие, неотесанные, порой даже опрометчивые, почти как стихи Хвостова, были наполнены странной силой. Они действовали электрически на целую Русь. Шишков двигал духом России. Иные слова его сделались лозунгами Отечественной войны и остались памятниками ее. Их повторяли тогда и еще 100 лет после, уже не зная, кем они были сказаны. Это и есть народная слава.

Между тем Россия вступала в полосу бурь, и все ее помыслы были устремлены в будущее. Мысль Державина обращалась к прошлому. Осенью 1811 года он приступил к писанию своей биографии. Замысловатым, с обильными завитушками почерком, почерком 18-го столетия, слегка дрожащей уже рукой, он вывел на первом листе тетради записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврила Романовича Державина. Объяснения, диктованные Лизе Львовой, уже содержали немало воспоминаний. То были, однако же, воспоминания отрывочные, в составе своей ограниченные, ибо так или иначе связанные с поэзией, подчиненные не хронологии, но порядку стихотворений, потому разрозненные. Записки Державин повел в форме повествования связанного, плавного и последовательно. Он начал с поры своего младенчества, но его главной целью был рассказ о гражданской деятельности на разных поприщах. Лиза Львова с год тому назад вышла замуж. Диктовать было теперь некому, да это вышло бы и громоздко. Чтобы не замедлять работу, Державин писал, положившись на память, не обращаясь за справками к своему архиву и только изредка прибегая к помощи Аврамова. Впрочем, нашелся у него род дневника, веденного во времена Пугачевщины. Этот дневник он просто подшил в надлежащем месте. Обдумав теперь наперед фразу, он заносил ее на бумагу и делал не слишком много помарок. От этого своевольный и грубый слог его стал еще своевольнее и грубее. Порою фраза давалась ему с трудом, и самый смысл затемнялся. Но Державин спешил, быть может, намереваясь исправить слог в будущем, а вероятнее, не замечая его недостатков. Иные места записок силой и меткостью удивительны, а в иных не сразу и добьешься толку. Свои объяснения Державин намерен был напечатать вскоре, хотя цензура, конечно, не пропустила бы в них очень многого. Записки писал он для будущего. Перед лицом потомства он хотел быть правдивым. И в отношении внешней стороны событий это ему удавалось. Но если он надеялся сохранить беспристрастие в их внутреннем изъяснении, то это не удавалось ему вовсе. Бывший статс-секретарь при императрице Екатерине II, сенатор и коммерц-коллегии президент, потом при императоре Павле член Верховного Совета и государственный казначей, а при императоре Александре министр юстиции, действительный тайный советник и разных орденов кавалер, Гаврил Романович Державин родился в Казани от благородных родителей в 1743 году июля 3 числа. «Подобно Цезарю», — Державин писал о себе в третьем лице. Этот эпический прием довольно долго способствовал спокойной важности изложения. Впрочем, была и другая причина, по которой действительный тайный советник и разных орденов кавалер спокойно, даже с удовольствием, вспоминал страдания, унижение, бедность, некогда выпавшие на долю казанского гимназиста, а затем преображенского солдата. Всю жизнь он гордился тем, что дошел до высоких степеней из ничтожества. Чем ничтожество выходило очевиднее, тем контраст получался резче. Историю своего шулерства Державин изложил безжалостно и подробно. Он, в сущности, был благодарен людям и обстоятельствам, доведшим бедного, неопытного, молодого человека до такого падения. Вообще несправедливости и обиды, наносимые ему лично, он прощал. И в записках так же легко, как в жизни, от того, что был очень добр и очень самолюбив. Его обманывали, обкрадывали, на него клеветали. Он не помнил зла, делал нередко вид, что не замечает его, и ни разу в жизни не отомстил никому. Но препон, поставленных его деятельности служебной или государственной, но обид, наносимых в его лице возлюбленному закону, он не прощал и прощать не считал себя вправе.
Первые столкновения такого рода произошли у него во время Пугачевщины. Начиная с обороны Саратова, он и в записках стал увлекаться изображением борьбы, в которой позже прошла его жизнь. Так как по существу он отстаивал дело правое, то и в записках, как и в жизни, пришел к уверенности в неизменной и постоянной своей правоте. Так как причина столкновения всегда лежала не в нем, то он и вообразил себя в жизни и представил в записках чрезвычайно миролюбивым, хотя на самом деле случалось ему...

прозвучала серенада Трубадура из сюиты Александра Константиновича Глазунова «Из средних веков» в исполнении симфонического оркестра Московского радио под управлением Николая Голованова.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанции «Град Петров», передача «Календарь памятных дат». В студии ее ведущий Константин Андреевич Махлак. Сегодня мы вспоминаем Владимира Сергеевича Соловьева, родившегося 16 января 1853 года в Москве. По новому стилю его день рождения приходится на 28 января. Скончался Владимир Сергеевич Соловьев 31 июля или 13 августа по новому стилю в 900 году в имении князей Трубецких Узкое под Москвой. Говоря о Владимире Сергеевиче Соловьеве, нельзя не подивиться значимостью, величием, известностью этого русского мыслителя, философа, поэта, литератора. Нельзя не вспомнить его, поскольку с Владимиром Сергеевичем Соловьевым связана не только целая эпоха в русской интеллектуальной традиции. С Владимиром Сергеевичем Соловьевым связано вообще то, что мы привыкли называть русской религиозной философией. Говоря о Соловьеве, мы тем самым говорим о очень широком, очень большом и продолжительном явлении русской жизни, явлении, которое восходит к началу XIX века, к Чаадаеву, к славянофилам и завершается в 80-х годах века XX. Завершается смертью последнего представителя русской религиозной философии и вместе с тем одного из последних продолжателей мысли Владимира Сергеевича Соловьева, Алексея Федоровича Лосева. В 88-м году умирает Алексей Федорович Лосев, и традиция, где Владимиру Соловьеву было уготовано сыграть ведущую роль, это заканчивается уже в наше время. Вот такая широкая ретроспектива, почти 200-летняя, где некой вершиной, а точнее некоторой поворотной точкой стала личность Владимира Сергеевича Соловьева. Несколько слов о его жизни, о его биографии, тем более что как раз Владимир Соловьев, будучи очень характерной фигурой русской интеллектуальной традиции, дает нам возможность понять, что же такое русская мысль, что же такое русский мыслитель. И понимание этого как раз в большей степени связано с некими биографическими, личностными подробностями жизни, духовного облика Владимира Соловьева, чем с его творениями, с его сочинениями, с его философскими концепциями. Вот, пожалуй, первый парадокс, который открывается нам при обращении к Владимиру Сергеевичу Соловьеву, вообще к русской мысли конца XIX, первой половины XX века. Перед нами, прежде всего, очень глубокие, очень часто парадоксальные по своему жизненному пути русские люди. Русские люди, причастные европейскому образованию, причастные западноевропейской античной философской традиции, но сохранившие и пытавшиеся осуществить в своей философии нечто русское. Еще один парадокс, еще одна характерная черта. Русская религиозная философия, русская философия – это не столько некое продолжение или присоединение русской интеллектуальной традиции к традиции западноевропейской, которая восходит к античности, а попытка через западноевропейскую философию возвратиться к русской почве, к почве, утерянной в Петровский период, а в значительной степени еще ранее, некой идентичности России, идентичности русского человека, попытка найти вот ту утерянную связь с миром, с Богом, с ближним, которая, казалось, распалась. Русская мысль, русская философия, начавшись парадоксально с первого философического письма Чаадаева, есть мысль, начинающаяся с некоторого вопроса, с какого-то бессонного и, в сущности, драматического вопрошания о судьбе России. В конце концов, русская философия начинается вот с этого вопроса о России, с загадки о России. Что есть Россия? Что есть ее духовный путь? Что есть ее некая духовная сущность, духовное существо? Какова перспектива России? Какова ее ретроспектива? Что есть Россия в сравнении с Европой? Что есть Россия в сравнении с Востоком? Вот эта проблема, вот этот вопрос, который русскую мысль инициировал к жизни, она появляется именно вокруг вот этого вопроса, вокруг этой темы. И здесь вот эта биографическая составляющая философии проявляется очень ярко, поскольку русская мысль, обращенная к России, это мысль, которая должна дать мыслителю некое утерянное им искомое «я», «я» его собственной духовной сущности. Вот русская мысль в этом отношении есть своеобразная реплика еще на сократовский тезис, достаточно известный, написанный некогда на храме Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя». Этот образ мыслителя, пытающегося познать самого себя через Россию, через русскую историю, действительно оказался центральным для русской интеллектуальной традиции, которая всегда была связана именно с личностной, биографической данностью вот этого вопроса. И здесь не только с сократовским тезисом «познай самого себя» мы можем встретить параллель, но и с известным аристотелевским утверждением о том, что философия начинается с удивления. Для греков мир есть нечто удивительное, и он, удивляясь, пытается понять то, как мир устроен, из каких элементов, как он возник, что есть мир как целое. Русский ум, русский мыслитель обращен к целому, как к целому России и русской истории. Тоже необычность и своеобразие русской мысли здесь определенным образом присутствует. Возвращаясь к Соловьеву, вот после такого длительного экскурса, мы фиксируем значимые вехи его духовного пути, его духовного человеческого становления. Прежде всего обращает на себя внимание сама семья Владимира Сергеевича Соловьева. Владимир Соловьев родился в семье выдающегося русского историка Сергея Михайловича Соловьева, профессора Московского университета. Это семья многочисленная, многодетная семья русского историка, притом связанная с духовным сословием. Семья, пронизанная не только вот этими историческими интересами, связанными с личностью отца Сергея Михайловича, но и пронизанная литературными интересами, литературными увлечениями, поскольку и брат Владимира Сергеевича Соловьева, и младшая сестра так и пошли вот по этой литературной стезе. Брат – писатель-беллетрист, сестра – поэтесса, сам Владимир Соловьев. И в этом тоже можно найти характерную черту его дарования и его личности. Один из крупнейших поэтов второй половины XIX века. Тоже очень своеобразная черта, черта, выделяющая Соловьева как некого характерного представителя русской мысли. Соловьев – поэт. И рассматривая, обращаясь к его поэтическому слову, а Владимир Соловьев написал, в сущности, не так много, в общем-то, средних размеров том стихов, включающий в себя шуточные стихотворения и пьесы. Наследие Соловьева-поэта невелико по объему, но очень существенно для развития и осмысления русской поэзии в XIX и начале XX века, поскольку Соловьев начинает ту традицию, которая оформилась в 10-х годах XX века. Конечно же, Соловьев – предтеча символизма, в том числе и символизма в поэзии. Без Соловьева немыслим, например, Блок, некоторые другие русские поэты первого ряда связаны с творчеством Соловьева и единством некоторых образов. Здесь можно снова вспомнить Блока с его незнакомкой, которая генетически связана с подругой вечной Владимира Соловьева. Эта связь, безусловно, для литературоведов, для любого читателя, она понятна. Духовный опыт Владимира Соловьева, который был оформлен в его поэтическом слове отразился на всем духовном складе Серебряного века. Вот еще одна тема. Владимир Соловьев как писатель, как литератор. И здесь, безусловно, творчество Владимира Соловьева как поэта гораздо, может быть, даже ценнее его творчества как мыслителя, как философа. И действительно, открывая стихи Владимира Соловьева, читая его иногда очень краткие, буквально 2-3 четверостишья произведения, мы видим очень емкие, очень глубокие, очень сильные по тем образам, которые Владимир Соловьев в этих стихотворениях фиксирует, в этих стихотворениях открывает читателю. Мы видим те же философские идеи, но в более яркой, в более глубокой и в значительной степени в более адекватной самим этим образом форме, чем на страницах его многочисленных философских произведений. Соловьеву поэту были даны некоторые интуиции, которые не всегда могут быть переведены на язык логики, на язык философии. Они, как поэзия, гораздо более значимы, гораздо более яркие, глубокие, чем на языке философской терминологии. Вот это еще один парадокс Владимира Соловьева. Он мыслитель-поэт, и его поэтический образ часто оказывается чем-то блеклым, чем-то надуманным, чем-то слишком схематичным в его философской прозе. Вот, продолжая говорить о Соловьеве в его биографическом, его личностном измерении, сразу же мы встречаем еще один очень характерный эпизод. Эпизод, как раз подводящий нас к загадке этого русского ума, русского мыслителя, к загадке, которая лежит именно в области его личности, а не в области его мысли. Владимир Сергеевич Соловьев еще на гимназической скамье испытал духовный кризис. Кризис, связанный с потерей той традиционной, бытовой в значительной степени веры, того бытового православия, которое поддерживалось в большинстве интеллигентных, интеллектуальных московских семей в то время. Русское образованное сословие, и особенно это характерно для 60-х, 70-х годов XIX века, в значительной степени и ранее, было достаточно мало затронуто чисто духовными интересами. Православие, вера являлась часто частью их обыденной, бытовой, домашней или служебной деятельности. И вера сама по себе, православие, религия не являлась предметом какой-то особой рефлексии. 60-е годы, 70-е годы XIX века в России, ко всему прочему, еще и некий взрыв, или точнее, очень распространенное увлечение естественно-научными дисциплинами, позитивизмом, то есть вот этой естественно-научной проблематикой, переведенной в область философии. Сам Сергей Михайлович Соловьев, надо отметить, как историк, как раз придерживался в сущности вот этой позитивистской линии. И Владимир Соловьев вот по горячности своего сердца, по юности своего ума также увидел в науке, увидел в вот этом импульсе, который берет свое начало еще в веке просвещения, то, что способно не только ответить на все вопросы человеческого ума, но и решить те, кажется, неразрешимые социальные, человеческие, политические проблемы, которые занимали в то время умы и русских, и европейских интеллектуалов. В то время казалось, что наука разрешит все вопросы, разрешит все проблемы, разрешит то, что, как виделось, не может разрешить и не разрешило историческое христианство. И Владимир Соловьев увлекается вот этой новой верой, верой в земное человечество, верой в то, что с помощью науки человек способен стать кем-то большим, чем просто человек. И вот в этом порыве, порыве в значительной степени религиозном, но направленном против веры, против религии, Владимир Соловьев по воспоминаниям мемуаристов, выбрасывает из своей комнаты иконы. Вот такое юношеское богоборчество, иконоборчество, в котором Соловьев тоже в значительной степени проявил некий свой, в том числе и религиозный темперамент. И вот этот акт отречения и последовавшее за ним возвращение к вере, возвращение, если не к исторической церкви, то, во всяком случае, возвращение к христианству как к некоторому принципу человеческого бытия, как к тому, что позволяет осмыслять человеку самого себя, общество, государство. Вот это возвращение будет уже позднее. Но вот этот сам факт отречения, потом возвращения к вере, есть также очень существенная, очень важная характеристика облика Владимира Соловьева, облика, в центре которого, безусловно, искание правды Божьей. И здесь Владимир Соловьев как бы встает в ряд не столько мыслителей XIX века, славянофилов или западников, сколько в ряд, если не святых юродивых, сколько таких странников, которые странствуют по лицу земли, странствуют по Святой Руси. Неизвестно, что послужило причиной этого странствия, куда направляется, каких чудес ищет этот странник, от чего бежит, к чему стремится. Вот это странничество тоже своеобразная черта Владимира Соловьева, его жизни. Надо здесь отметить, что Владимир Соловьев никогда не имел дома, никогда не имел семьи. Всегда был вот этим странником, ищущим, кажется, здесь, на земле, каких-то иных миров. Вот такая своеобразная архетипическая личность, концентрирующая в себе и все как бы симпатичные, духовно серьезные черты русского человека и все его слабости, и даже некоторые пороки. Вот каким был Владимир Сергеевич Соловьев. После вот этого отречения, вот этого юношеского богоборчества, другой период, период вот этого странничества, целью которого было, безусловно, обретение Бога. И Соловьев для своего странствия избирает достаточно сложный путь. Путь, безусловно, тернистый, а в чем-то и опасный. Путь мысли, путь постижения Бога в рамках философской, интеллектуальной традиции. И здесь еще один парадокс, связанный с тем, что вот это стремление к Богу, это чувство и глубокий, вместе с тем, мистический опыт приближения к чему-то запредельному для Владимира Соловьева сочетался с философией, сочетался с обращением к западноевропейской интеллектуальной традиции, к немецкой классической философии. И здесь еще один парадокс, связанный с тем, что вот этот поиск правды Божьей у Соловьева наложился на тот философский, интеллектуальный путь, который, безусловно, не был непосредственно и изначально, как это было еще в античный период существования философии, не был связан вот с этим путем поиска Бога. Философ не ищет правды Божьей, философ не ищет Бога. Это не значит, что любой мыслитель по своему мировоззрению, по своему изначальному философскому импульсу атеист и материалист. Для мыслителя важно нечто другое. Для мыслителя важно понять природу вещей, осмыслить мир, как он есть. Для Владимира Соловьева, и в этом в значительной степени недостаток, ущерб его философии, важно увидеть, испытать, приблизиться к Богу, приблизиться вот к той мудрости Божьей, к той премудрости, к той Софии, которая лишь осеняет наш мир, но она в мире невоплотима, она лежит над историческими путями человечества, являя лишь некую цель, лишь некий облик того, что принадлежит не столько историческому бытию человека, сколько бытию эсхатологическому, принадлежит уже новому небу и новой земли, где Бог будет всяческое во всем. И вот этот зазор очень важный и существенный для понимания того, что есть человек, для понимания его путей в мире, был для Владимира Соловьева неочевиден. Он пытался найти Бога в философии, пытался в философских терминах, в философских категориях выразить и свой опыт богообщения, иногда вызывающий справедливые нарекания, поскольку не всякий опыт общения с реальностью духовной является опытом общения с Богом. И здесь мы видим еще одну черту, характерно соловьевскую. Соловьев с его мистической чувствительностью часто страдал вот этим контактом с миром. Миром, здесь нужно расставить все точки над «и», миром падших духов. Действительно, мистический опыт Соловьева наполнен горьким и страшным по-своему опытом контакта вот с этими существами. И, безусловно, вот этот поиск правды Божьей, поиск Бога невоплотим в философию. И рамки, которые задает мысль, задает философия тому, кто стремится идти по этому пути, безусловно, не позволяют вместить сюда то, что пытался вместить Владимир Соловьев. Отсюда все его философские срывы, отсюда вообще то, что можно назвать некой изначальной ошибкой, изначальным ущербом всего проекта русской религиозной философии, как он возник в начале XIX века и как он воплотился в творчестве Владимира Соловьева. Бог открывается человеку в церкви, Бог открывается человеку в таинствах, а на путях мысли мы можем лишь издалека, мы можем лишь отчасти прикоснуться к святыне, можем лишь отчасти познать Бога в мире, Бога в природе, Бога в его божественных действиях, божественных энергиях. И вот здесь некое противоречие, опять же, вот тот же самый парадокс творчества Владимира Соловьева и русской религиозной философии. Обращаясь к сочинениям, к философским сочинениям Владимира Соловьева, мы часто видим вот этот трагический срыв. С другой стороны, духовный опыт Владимира Соловьева оказался перегружен, даже несколько мистифицирован вот этой его философской, иногда достаточно грубой рационализацией. Пожалуй, основное противоречие мысли Владимира Соловьева. Но говоря о нем, конечно, нельзя не увидеть в этом противоречии не только то, что мы можем по прошествии многих лет со дня смерти Владимира Соловьева в нем порицать, но и то, что мы должны видеть некое все-таки живое свидетельство конкретной человеческой личности. И здесь еще один момент, заключающийся в том, что русская мысль, русская философия – это философия, неотделимая от самого мыслителя. Владимир Соловьев, казалось, философствует своим даже внешним видом. Еще одна черта – необычность Владимира Соловьева, его облика. Казалось бы, какая разница, как выглядит мыслитель или ученый? А здесь, в случае Владимира Соловьева, это очень важно, как и его биография, как и его странничество. Его облик очень выразителен. Длинные волосы, борода, подслеповатые большие глаза, которые, казалось бы, смотрят сквозь предметы, смотрят сквозь людей. Прямые, правильные черты лица, большие чувственные губы. Вот те черты, которые отмечали Владимира Соловьева, выделяли его из окружающих. Необычность его заключалась и в некоторых других подробностях его общения. Владимир Соловьев был человеком очень остроумным, любил шутку, иронию. Вот еще одна черта, которая характеризует не только некое остроумие природное или веселость Владимира Соловьева, сколько как бы оттеняет вот ту драму, ту трагедию личности Владимира Соловьева, которую он скрывал вот этим своим странным, а многим казавшимся страшным смехом. Тоже черта, которую нельзя не прокомментировать, не увидеть ее некоторую ретроспективу. Действительно, смех – то, что не пристало христианину. Предание донесло до нас очень важную и серьезную мысль о том, что Христос никогда не смеялся. Смех Владимира Соловьева как бы противоречит вот этому факту предания. Но, с другой стороны, смех есть некая защита, некоторая ограда, за которой скрывается Соловьев ранимый, скрывается Соловьев уязвленный, скрывается человек, в сущности, глубоко несчастный, глубоко изможденный вот этой невидимой никому борьбой. Борьбой с самим собой, борьбой в значительной степени со своими не в меру, может быть, данными этому человеку дарованиями. Борьбой, свидетельством которой являются и его стихи, и его философские произведения. Читая, нельзя не отметить вот эту странническую направленность, странническую поступь, которой идет Владимир Соловьев по своей жизни. Он нигде не останавливается, покидает все свои философские концепции, все те дома, в которых ему временно удается остановиться. Владимир Соловьев приходит к концу своей жизни разочарованным во всем том, что он исповедовал на протяжении своего творчества. И последнее его сочинение, итоговое его сочинение, также отмечено вот этой двойственностью Владимира Соловьева. Это сочинение, написанное на очень высоком литературном уровне, а речь идет о трех разговорах, о войне, прогрессе, конце всемирной истории. И вместе с тем являющее нам вот то последнее отречение, отречение в сущности от пути философии, отречение в сущности от того религиозно-философского синтеза, который Владимир Соловьев пытался осуществить на протяжении всей своей жизни. Отречение от синтеза философии, религии, науки, социальности. Все эти реалии оказываются тем, что искушает человека. Тем, что в последние времена, а в этой работе Владимира Соловьева речь идет о том, что же ждет европейское человечество, что ждет человечество в целом в перспективе того развития и культуры, и цивилизации, которое Владимир Соловьев наблюдал в конце XIX века. И Владимир Соловьев видит вот этот неутешительный итог. Итог, связанный с торжеством в мире зла, с торжеством в мире Антихриста, который только похож на Христа, который только пытается под личиной добра внести в мир зло, разрушение, смерть, а главное – ложь, обман. И вот этот обманщик, который придет в конце истории, видится Владимиру Соловьеву напоминающим его самого. Очень суровая самооценка, очень суровое расставание с прошлым, но также очень русское. Действительно, русский человек и, может быть, велик среди своих собратьев по европейской культуре, по европейской цивилизации именно вот этим своим чувством правды, за которым следует возможность измениться, возможность изменить всю свою жизнь и сменить самый образ мысли, и тем самым и для Соловьева как личности, и для нас приоткрывается вот эта тайна Владимира Соловьева, тайна его жизни, тайна его духовного интеллектуального облика. На этом наша передача подошла к концу. Всего вам доброго, спасибо за внимание.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Главный корпус Мариинской больницы впервые получил архитектурно-художественную подсветку. Об этом сегодня сообщил Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга. Иллюминация включается автоматически вместе с уличным освещением. В темное время суток здание освещает 541 светодиодный светильник, проложено 300 метров кабеля, оборудование закреплено на 897 кронштейнах. Проект реализован в рамках программы взаимодействия правительства города и компании «Газпром» при участии ассоциации «Невский свет». За последнее время новая подсветка украсила дом Зингера, Николо-Богоявленский морской собор, Михайловский инженерный замок, архитектурный ансамбль набережной Адмиралтейского канала, доходный дом Петра Вейнера и другие здания Петербурга. Городской метропроект подвел итоги конкурса на инженерные изыскания под строительство выхода со станции метро «Театральная». Протокол опубликован 12 августа. Согласно ему, не подано ни одной заявки. Конкурс не состоялся. Торги на 23,6 миллиона рублей метропроект объявил в начале августа. Одновременно губернатор подтвердил, что выход появится на площади Темирканова. Место выбирали много лет. Открытие станции, которая построена целиком под землей, но не имеет выхода, запланировано на 2029 год. Поезда следуют мимо Театральной, от Спасской до Горного института с конца 2024 года. На Канонерском острове построят ремонтно-эксплуатационную базу природоохранного флота. Фонд строительства и реконструкции ищет подрядчика для проектирования на 131 миллион рублей, следует из данных госзакупок. Согласно заданию, на проектирование в состав базы войдут судоремонтная составляющая управления «Экострой» и аварийно-спасательная составляющая учреждения «Пилар». На участок планируется построить административные здания площадью не более 900 квадратных метров и 1800 квадратных метров, мастерскую по ремонту и технологическому обслуживанию судов с закрытым отапливаемым переходом в административное здание площадью 5200 квадратных метров, сухой док, мастерскую для текущего ремонта судов и другие помещения. Базу природоохранного флота Петербурга перенесут на Канонерский остров из Горска, где планируется построить туристический кластер «Санкт-Петербург-Марина». Из-за этого пришлось почти вдвое сократить площадь Канонерского парка. У станции метро «Приморская» завершается демонтаж торгового центра «Максис Опыт». Об этом сообщил глава администрации Василеостровского района Михаил Соболев. Работы по демонтажу незаконно построенного торгового комплекса у вестибюля станции метро «Приморская» близятся к завершению. Само здание уже полностью разобрано. Сейчас идет демонтаж напольных плит, сообщил он. Часть торгового центра «Максис Опыт», принадлежавшего компании «Союз Инвест» предпринимателя Якова Перкаля Проворного, по документам являлась временным павильоном, но по факту была капитальной постройкой. После расторжения договора аренды компания потеряла право занимать участок. Проиграв суд, собственник пообещал провести демонтаж самостоятельно, но не сдержал слова. В итоге вести работы все же пришлось городским властям. Демонтаж, начавшийся еще летом прошлого года, должен был завершиться к концу июля этого года. Но сроки работ были скорректированы, поскольку разбор конструкции здания вели вручную для обеспечения всех необходимых норм безопасности, отметил Михаил Соболев. Освобожденную территорию благоустроят, затраты на демонтаж взыщут собственника. В Петербурге заработала специальная горячая линия для поддержки продавцов, которые пострадали от атак на склады «Wildberries». Об этом сообщили в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле. Консультировать предпринимателей будут специалисты Центра развития и поддержки предпринимательства Петербурга. Целью заявлена адресная помощь продавцам маркетплейсов и сохранение стабильности малого и среднего бизнеса. Предпринимателям следует использовать для связи телефон 576-0027. Время работы с понедельника по пятницу в рабочие часы Центра развития и поддержки предпринимательства. Ранее власти Петербурга также анонсировали разработку финансовых программ для продавцов, потерявших товар при пожарах и происшествиях на складах «Wildberries». Пострадавшие смогут получить льготный заем на сумму до 5 миллионов рублей. Выделенные деньги разрешено направить на покупку нового товара, закрытие текущих долгов и сохранение рабочих мест для сотрудников. спасатели продолжают тушить крупный пожар, вспыхнувший сегодня в бывшем противотуберкулезном санатории в деревне Сярьи Всеволожского района. Огонь локализовали на площади 1180 квадратных метров, сообщили в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области. Сигнал о пожаре на Еловой улице 12 поступил в дежурную часть в 9 часов 41 минуту. К месту происшествия направили 26 человек и 9 единиц техники. На кадрах с места видна груда обломков и едва уцелевший каркас строения. Информация о пострадавших не поступала. По сообщению, на 14 часов 5 минут открытое горение ликвидировано, пожарные работают по проливке и разбору конструкции. В Петербурге зафиксировали ускорение темпов размывания пляжей в курортном районе. Проблема размывания восточной части Финского залива обострилась в последние два десятилетия, считают ученые. Береговая линия Петербурга разрушается, из-за чего город в обозримой перспективе может лишиться значительной части прибрежных зон отдыха. Если в прошлом веке крупные разрушения происходили раз в четверть века, то с середины 2000-х годов зафиксировано уже 4 серьезных инцидента. Средняя скорость отступления берега составляет полметра в год, а во время сильных штормов этот показатель возрастает до 2-5 метров, отметили аналитики. Они уверены, что проблему можно решить комплексно, биологическим методом высаживать камыш и специальную растительность, сдерживающую воду, а также физическим путем укреплять опасные участки валунами и возводить полноценные набережные двойного назначения. При этом юридическая база для спасения побережья уже готова. В городе был принят закон, который устранил путаницу между ведомствами и разрешил властям Петербурга выделять средства на инженерную защиту прибрежных зон напрямую из городского бюджета. И в завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В пятницу, 14 августа, пасмурная погода, без осадков, 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление 760-762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 54%, ветер западный до 2 метров в секунду. В субботу, 15 августа, пасмурная погода, небольшой дождь, плюс 15-17. Атмосферное давление 755-757 миллиметров, относительная влажность воздуха 89%, ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Итак, завтра пасмурно без осадков, плюс 15-17, в субботу тоже 15-17 градусов тепла, однако пасмурно и небольшой дождь. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петровка».

0: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, уважаемые братья и сестры. Микрофон радиостанции «Град Петров», историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс занятий по истории государства российского и русского общества. Напоминаю, что мы говорим об эпохе царя Алексея Михайловича. Сегодня у нас 99-я программа, и мы в наших предыдущих двух программах говорили о соборном уложении 1649 года, о регламентации социальных отношений, которые были связаны с этим уложением, и о значении этого кодекса для русского общества. Наше знакомство с московским государством эпохи царя Алексея Михайловича было достаточно обширным и позволяет нам перейти к осмотрению сложного комплекса проблем, связанных с внешней политикой царя Алексея Михайловича. Вот, например, существует точка зрения о том, что, собственно говоря, главное внешнеполитическое событие эпохи царя Алексея Михайловича – присоединение Малороссии, левобережья Днепра и Киева. Это было, в общем, так сказать, чуть ли не первым шагом в зародыше, конечно, я очень утрированно говорю, к созданию Российской империи. На самом деле, надо сказать о том, что, конечно, Алексей Михайлович, как государственный военно-политический деятель, в известном смысле оказался заложником той ситуации, того положения, в котором оказалось московское государство после смутного времени. И те внешнеполитические направления, которые привлекли внимание московского царя, так или иначе, они обозначили себя еще в предшествующее столетие, так или иначе. На северо-западе первоочередной задачей российского государства было возвращение выхода к Балтийскому морю. Здесь противником московского государства выступала Швеция. К тому времени она стала одной из самых сильных держав Европы. Если говорить о Западе, то здесь, конечно, стояла проблема русско-польских отношений и, соответственно, весь комплекс проблем, связанных с Малороссией, о чем мы будем говорить в нашей следующей программе, тем более, что Речь Посполитая в 20-е и 30-е годы XVII века переживала весьма и весьма сложный период в своей истории. Ну и южное направление по-прежнему оставалось актуальным, потому что крымский хан, сразу вспоминается знаменитая фраза «безобразничащий на изюмском шляхе», он постоянно тревожил русские границы, наносил огромный ущерб южным плодородным землям. Вообще борьба с Крымом была, на мой взгляд, наверное, самой главной внешнеполитической задачей российского государства, может быть, даже более важной, нежели чем возвращение выхода к Балтийскому морю, потому что в данном случае речь шла именно об обеспечении элементарной безопасности, а обеспечение безопасности и защиты своих граждан является важнейшей задачей любого государства. Итак, давайте в ходе наших занятий и бесед посмотрим, как развивались события на всех этих направлениях. И коснемся в первую очередь северо-западного направления и русско-шведской войны 1656-58 годов, войны такой достаточно эпизодической, которую редко вспоминают, они редко говорят, хотя как раз она и не дала того эффекта, на который изначально был сделан расчет, но это было вот как раз подтверждение борьбы за выход к Балтийскому морю, которая началась еще в XVI столетии. Итак, в середине 50-х годов XVII века, в 1654-55 годах, шведский король Карл X воспользовался тем, что Речь Посполита была ослаблена в ходе вот конфликта с московским государством из-за Малороссии, и шведский король Карл X вторгся в Польшу. Шведские войска заняли Варшаву и Краков, и в таких условиях уже не гордая Польша, а весьма амбициозная Швеция стала противником для московского государства. В этот период внешней политикой России руководил выдающийся государственный деятель эпохи царя Алексея Михайловича, о котором мы с вами говорили, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин. И он считал главной задачей русской внешней политики достижение выхода к Балтийскому морю и возобновление борьбы за Ливонию, которая принадлежала Швеции. Надо сказать, что и вот именно в рамках вот этой тенденции, которую начертал Ордин-Нащекин,
Русское правительство заключает перемирие с Речью Посполитой и летом 1656 года выступает против Швеции. Давайте посмотрим вообще, в каком состоянии Швеция находилась, какова была краткая предыстория вот этой войны. В 1618 году, то есть всего спустя год с небольшим, после заключения Столбовского мира, в центре Европы начинается знаменитая 30-летняя война. В этой войне на одной стороне воюют германский император, католические князья Германии и Италии, а с другой стороны, на разных этапах, конечно, к борьбе подключаются Чехия, Дания, Франция, Голландия, Швеция. И хотя Швеция в первый период, десятилетний, датский период войны, она не вела каких-то таких особо активных действий, но в середине 20-х годов она потеснила поляков в Лифляндии, и для шведов, конечно, было очень важным приобретением города и крепости Риги. В 1631 году шведская армия под командованием короля Густава Адольфа высадилась в Померании, в немецкой Померании, и добилась там ряда побед над немецкими войсками. 30-летняя война закончилась в 1648 году, то есть в том году, когда фактически начинается потрясение уже в самой Речи Посполитой, в связи с восстанием в Малороссии, был подписан Вестфальский мир знаменитый, и по этому миру Швеция получает Западную Померанию с городом Штеттеном, остров Рюген, город Сисмар, архиепископство Бремен и епископство Форден. Таким образом, надо сказать, что Швеция контролирует практически все судоходные реки, устья, по крайней мере, этих судоходных рек в Северной Германии. Возникает перспектива просто превращения Балтийского моря в Шведское море. Война, как я говорил, между Москвой и Польшей из-за Малороссии ослабила Речь Посполиту, и, воспользовавшись этой ситуацией, Карл X Густав вторгается в конце 1655 года в пределы Речи Посполитой. Познань, Краков и Варшава занимаются шведскими войсками. Польский монарх король Ян Казимир бежит в Силезию. Литовский гетман Януш Радзивилл перешел на сторону шведского короля Карла X. И, соответственно, Карл, принимая на свою службу и Радзивилла, и других литовцев, он щедро обещает им возвратить все владения, которые занимают русские. Начинается серия таких пограничных конфликтов, в первую очередь конфликтов за спорные населенные пункты, которые находились на территории Великого княжества Литовского, в первую очередь Заковна, да, будущий Каунас, древнюю литовскую столицу, между русскими и шведами. Надо сказать, что царь Алексей Михайлович уже считал себя владельцем всего Великого княжества Литовского и Белой Руси, а также, в общем, перед ним тут сейчас открывались, естественно, очень соблазнительные перспективы и в Малороссии. Поэтому надо сказать, что русская политическая элита рассматривала вопрос даже о присоединении остальных земель Речи Посполитой к московскому государству. Существует версия, что Карл X предлагал Алексею Михайловичу поделить Речь Посполитую. Вот. Это было бы, в общем, на самом деле такой идеальный выход из создавшейся ситуации, даже если бы большая часть польских земель досталась шведам, то, собственно говоря, территории, населенные православным населением, отошли бы к Москве. Но переговоры зашли в тупик, и, видимо, наверное, так сказать, из-за не очень большой уступчивости той и другой стороны. И в мае 1656 года Алексей Михайлович принял решение об объявлении войны шведскому королю Карлу X Густаву. Трудно сказать, рассчитывал ли Алексей Михайлович таким силовым путем разрешить конфликт из-за спорных пограничных территорий в бывшем Великом княжестве Литовском, или речь шла именно, так сказать, о вытеснении шведов из Ливонии и о владении устьем Невы. Надо сказать, что русский корпус под началом воевода Петра Ивановича Потемкина отправился завоевывать берега Финского залива. Кроме того, Потемкин получил как раз в помощи большой отряд донских казаков. Это как раз показывает, что, видимо, речь шла не только о борьбе за спорные территории в Литве. Потемкину удалось взять Орешиканье и Иншанс. Русские вышли к устью Невы на побережье Финского залива. Сам царь Алексей в июле выступил с полками против шведов в Ливонию. Ну и, наконец, весьма, так сказать, таким крупным успехом
было взятие сильной шведской крепости Динабург, которая позднее с конца XIX века называлась городом Двинском, а после 1917 года Даугавпилсом. Почти 3500 русских воинов участвовали в штурме Динабурга, и к утру 31 июля 1656 года крепости и цитадель оказались в руках русских. Гарнизон крепости был почти целиком перебит. Алексей Михайлович даже распорядился переименовать город в Борисоглебов в честь святых Бориса и Глеба, которым тут же была начата строительство церкви. Затем русские взяли город Кокенгаузен, это бывший город Кукейнос, его переименовали в Царевич Дмитриев город, и об этом Алексей Михайлович писал своей семье. «Крепок безмерно, ров глубокий, меньшой брат нашему Кремлевскому рву, а крепостью сын Смоленску граду, ей через меру крепок, а побито наших 67, да ранено 430». То есть потери, так по нынешним меркам, сравнительно небольшие, но для середины 17 века это, в общем, ощутимые были потери. 23 августа русские осадили Ригу. И хотя весь сентябрь продолжалась осада, и русские обстреливали город, но рижский губернатор Риксмаршал, граф Магнус Габриэль де Лагарди, сделал достаточно смелую вылазку 2 октября 1656 года и нанес достаточно большой урон осаждающим. Ну и вот и эта вылазка, и в то же самое время растянутость коммуникации,

шведского генерала Левина, блокировал лифлянского воеводу Афанасия Ордена-Нащекина в замке Адзель, и положение складывается достаточно тревожное. В то же самое время позиция русского правительства в этот момент не отличается последовательностью. На Боярской думе зимой 1957 года в Москве уже выносится боярский приговор промышлять всякими мерами, чтобы привести шведов к миру. Видимо, Алексей Михайлович, опасавшийся, что шведы и поляки заключат между собой союз, от этой идеи уже отказывается и, в общем, разумно, наверное, хочет переключить свое внимание на другие театры военных действий. В середине марта псковский воевода Матвей Васильевич Шереметьев, он был назначен в Псков в декабре минувшего 1656 года, он решает вступить в сражение со шведами, снаряжает свой полк, и вечером 16 марта русские войска подходят к Псково-Печорскому монастырю. В ночь на 17 число, после четырехчасового боя, Шереметьев заставил де Лагарди отступить. Вот. И надо сказать, что добился, преследуя отступающего противника, у местечка Мигузицы в двух верстах от Нейгаузена. Шереметьев, графа Магнуса, его полку немецких людей многих побили, языки поймали, то есть взяли пленных. Тем самым угроза от Псково-Печорского монастыря и от Псковщины была отведена, и Матвей Васильевич выступил к замку Адзель на выручку ордена Нащекина, которого осаждал шведский генерал Левин. К сожалению, поход Шереметьева закончился трагедией, хотя первоначально боевые действия складывались достаточно успешно. В частности, например, там, в 15 верстах от Адзеля передовая разведка русских нанесла поражение шведскому авангарду из нескольких сот человек. И, в общем-то, Шереметьев рассчитывал на то, что ему удастся снять осаду противника с Адзелю. Действительно, надо сказать, что, узнав о приближении русских войск, шведы отступили к городу Валк, и 8 июня 1657 года Матвей Васильевич правил военный совет. На этом совете было решено преследовать шведов, и главное, что бросить обоз здесь, на месте, рассчитывая вот на такую стремительность и быстроту. Но, к сожалению, 9 июня 1657 года, недалеко от Валка, противник нанес Шереметьеву очень тяжелое поражение. И, в частности, один из воевод, которые участвовали в Валковском печальном сражении, Тимофей Иванович Щербатов, описывал это трагическое для русских сражение так. «И как, государь Матвей Шереметьев, со всеми твоими великого государя ратными людьми своего полку пришел ко мне на помощь, и начали биться, и как, государь, немецкие люди райтары напуск учинили на твоих государевых ратных людей, на райтар же, и начали промеж собой стрелять, а сотенные, государь, многие люди Матвеева и моего полку, забыв страх Божий, твое великого государя крестное целование, пометав знамена, и нас, холопий твоих, и сотенных голов, побежали дуростью своей, а не от побою. И немецкие, государь, люди, видя то, что твои государевы многие ратные люди побежали, начали напускать всеми ротами на твоих великого государя ратных людей строем стрельбою. И которые, государь, ратные люди столника Матвеева полку Шереметьева и меня, холопа твоего, остались небольшие, и мы, государь, холопи твои, на немецких людей с теми небольшими людьми напуск учинили. И передние, государь, роты от нас, холопи твоих, побежали, а задние к нам встречу. И ратные, государь, твои, государевы, многие люди не устояли, побежали, а нас, холопи твоих, покинули с небольшими людьми. Под лучшим, государь, знаменем осталось человек по пяти, а под именем ни одного человека. И на тех, государь, помычках волею Божию стольника и воеводы Матвея Шереметьева не стало безвестно. А молва, государь, учала быть в ратных людях, что под стольником Матвеем Шереметьевым лошадь повалилась, и взяли до его немецкие люди живы». Вот. Ну, ситуация из описания Щербатова выглядит достаточно тривиально. В разгар, в напряженный разгар боя, не от огня противника, а именно вот в силу, так сказать, каких-то причин, усталости или морального потрясения, большая часть, значительная часть русских дезертировала, бежала с поля боя, бросив своих начальников. Это стало главной причиной поражения. И Щербатов, в общем-то, был прав в своем донесении. Матвей Шереметьев действительно попал в плен к противнику. Правда, он был весь изранен практически.

0: сутки, и на утро следующего дня, 10 июня 1657 года, он скончался. Надо сказать, что вообще от полного разгрома русских и благополучно совершить отступление Щербатову в замок Адзель помогло только использование 250 рейтар под командованием полковника Дениса Денисовича фон Визина. Он, правда, получил тяжелое ранение в этом бою, но его рейтары сохранили боевой порядок и, открыв активную стрельбу, принудили противника к затяжной перестрелке, затянули, короче говоря, время и в результате дали русским возможность, построили им, как говорят, золотой мост в Адзель. Но поражение было, конечно, тяжелым, и это поражение усугублялось и оставлением трофеев, и знамен, и смертью командующего Матвея Васильевича Шереметьева, который был близким другом еще царя Алексея Михайловича. Все вот эти события и смерть Шереметьева произвели на царя очень удручающее впечатление. Царь даже создал следственную комиссию во главе с князем Иваном Лобановым-Ростовским для того, чтобы выяснить все обстоятельства битвы и произвести наказание виновных. Надо отметить, что шведы восприняли эту победу как триумф. Фон Левин был произведен в генерал-лейтенанты. Было объявлено, что вся русская армия уничтожена, что, в общем, было не так. Да и битва под Валком не была генеральным сражением, как утверждали шведы. И весьма скоро назначенный на место Шереметьева князь Иван Хованский, восстановив дисциплину и боеспособность, нанес шведам тяжелое поражение в битве под Гдовом.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Напоминаю, что мы говорим о событиях русско-шведской войны 1656-58 года, и наша программа «Прошлое» закончилась на драматическом описании битвы под Валком летом 1657 года, которая была проиграна русскими, и командующий русскими войсками воевода Матвей Васильевич Шереметьев был тяжелораненым взят в плен и скончался от полученных ранений. Надо сказать, что поражение под Валком весьма тяжело сказалось на обороноспособности новгородского полка, составной частью которого был Псковский полк. И в июле 1657 года на должность псковского воевода был назначен стольник Иван Хованский. Ему предстояло не только восстановить дисциплину полковую, но и организовать контрнаступление на шведов. В частности, для этого в августе в Псков был направлен рейтарский полк полковника Венедикта Змеева. Он насчитывал более 1000 человек в составе 10 рейтарских и 3 драгунских рот. Почему я обращаю ваше внимание на состав воинской части, уважаемые радиослушатели? Потому что состав как раз вот полка Змеева показывает на то, что уже в этой войне, в 50-е годы 17 века, русские москвичи активно применяют полки иноземного строя, которые, в общем-то, на самом деле полностью оправдывают себя. Напомню, что в битве при Валке от полного разгрома и уничтожения русской армии ситуацию спасли 250 рейтар полковника Дениса фон Визина, в общем-то, благодаря стойкости которых русские сумели отступить в замок Адзель. Итак, шведам казалось, что после победы под Валком перелом произошел на театре военных действий в их пользу, в их сторону, поэтому они предприняли активные действия, и в августе 1657 года корпус графа де Лагарди осаждает Юрьев, однако, узнав о приближении Хованского со свежими силами, он снимает осаду и отходит к Рукодиву. В следующем месяце, в сентябре, шведы вторгаются в Гдовский уезд, и вот один из очевидцев этих событий писал: «И от королевского рубежа от города Сыренска через великую реку Нарову делали мосты, и по мосту, перебравшись через реку Нарову, похваляясь, государев богоспасаемый град Гдов взять, и многие великого государя места пройти войною, и Гдов город осадя, учинили посад и уезд поджигать». Надо сказать, что Хованский достаточно своевременно узнал про приближение шведской армии, успел усилить гарнизон Гдова. Надо сказать, что корпусу де Лагарди противостоял достаточно сильный гарнизон, примерно в 1000 штыков и сабель. Это были 300 человек дворянского ополчения, 300 донских казаков, 200 стрельцов, 100 лужских казаков и 100 солдат. Но, к сожалению, положение осложнялось тем, что в Гдове практически не было никакой артиллерии. Гдовский воевода Богдан Нащекин имел всего 2 пушки. Тем не менее, несмотря на слабость в наряде, как тогда называли артиллерию, русскому гарнизону удалось отбить все приступы неприятеля. Как только Хованский и второй воевода, окольничий князь Тимофей Иванович Щербатов, узнали о приближении неприятеля, они сразу же выдвинулись к Дову, и в ночь на 16 сентября, после 3-дневного утомительного марша, русские вышли на подступы к городу. Надо сказать, что, узнав о приближении сильных русских сил, де Лагарди попытался произвести отступление по Сыринской дороге под покровом ночной темноты. Но опять, как пишет очевидец, и Господь Бог немецким людям убегнуть и не дал. Ту ночь осветил месяцем, подобно дню мрачному. Хованский начал преследование и нагнал де Лагарди, войска которого были отягощены большим обозом. Вот как грешно собирать, так сказать, трофеи и разорять чужие территории, но это ко всем, кстати, относится. Всего в 3 верстах от Гдова на реке Черми. При этом Хованский преследовал неприятеля по всем правилам военной науки. Он выбросил вперед конницу, послав и дворянские конные сотни, и донских казаков, и рейтар. И уже после того, как те связали противника боем, подошел второй воевода, князь Щербатов, с частью конницы, пехота и артиллерия. Сам Хованский встал в резерве в надежде на то, что его помощь может сыграть решающую роль в ходе вот этого сражения. Исходились немцы друг с другом, и конные, и пешие, всяким боем с 3 часа ночи до 1 часа дня. И бились с немцы, не щадя голов своих, многие часы о крепости и о речке Черне. Надо сказать, что решающую роль в победе под Гдовом сыграла атака русских рейтар, опять-таки наземных конников. Ну, я имею в виду полка, построенного по иноземному принципу, которым командовал уже знакомый нам полковник Венедикт Змиев. Рейтары сбили противника с позиции, обратили его в бегство. Де Лагарди приказал сбросить в воду всю свою артиллерию, и на протяжении 15 верст русские войска рассеяли неприятеля. «Посмейте трупу немецких людей, подобно Неве якой, навоз на поле мечущий в грудки», — писал очевидец. Разгром де Лагарди был очень серьезным. Шведы потеряли убитыми генерал-лейтенанта фон Лива, генерал-майора фон Фитингофа, 2 рейтарских и 1 драгунского полковника. Хованский захватил личный штандарт де Лагарди и другие знамены, включая знамя лейб-драгунского эскадрона шведского командира. Очевидец описывал его так. «Граф Магнусова знамя на древке черной камки, на нем нашита серебром рука, а в ней меч. Его же граф Магнусова, ближний шквадроны драгунского строю знамя, алое тафтяное, на нем написано золотом «Коруна». Потеря, конечно, собственного знака отличия элитным подразделениям, возможно, личной охраны де Лагарди было, конечно, весьма существенным и неприятным эпизодом в этом гдовском сражении, который можно полностью рассматривать в качестве реванша за поражение под Валком, которое нанесли шведы русским. Победа над де Лагарди позволила Хованскому вернуть инициативу своим войскам, и, не мешкая, он перешел в наступление. Переправившись через Нарву, Иван Андреевич вновь обрушился на де Лагарди, который сумел спасти от гдовского поля всего около 2000 человек. Де Лагарди не принял боя и поспешно отступил к Ревелю, как тогда назывался нынешний Таллин. К сожалению, Хованский должен был прекратить преследование, потому что дальше лежали территории, на которых, по слухам, свирепствовало моровое поветрие или чума. Надо сказать, что в руках Хованского остались и Сыринские и Нарвские уезды. У Нарвы был сожжен весь посад. Затем русские опустошили Ивангородские и Ямские уезды. Ну и, наконец, Нанеся еще несколько мелких поражений шведам, Хованский вернулся триумфально в Псков. Литовский посол Стефан Медекши, который в то время находился в Борисове, вспоминал: «А между тем дали знать, что под Псковом шведов несколько тысяч разбито. Палили на валаха, пехота вся стреляла, презентуя по городу и замку. Успехи были такие серьезные, что Алексей Михайлович даже простил новгородцам бегство под Валком, и следственная комиссия была распущена». В следующий год, в кампанию 1658 года, русские войска продолжали активные операции. Казалось, успех неминуем. Отряд Хованского владел Ямбургом, подошел к Нарве. Но, к сожалению, ситуация изменилась зимой 1658 года, в феврале месяце, когда Дания, которая была союзником России, подписала со Швецией мирный договор и была вынуждена прекратить боевые действия. В результате шведы немедленно активизировали свои наступательные операции против русских. Густав Горн, бывший губернатором Нарвы, заставил Хованского отступить, отобрал обратно Ямбург и Ниеншанс. И на этом военные действия закончились, по крайней мере, практически. В общем-то, все равно по очкам, по количеству побед, по количеству трофеев и по занятым территориям перевес-то склонялся в пользу русских. И, в общем-то, можно было рассматривать кампанию как удачную. В то же самое время, поскольку и Москва хотела бы закончить войну мирными переговорами, поэтому летом 1658 года начинаются мирные переговоры между двумя полевыми командирами на этом театре военных действий, между Горном, нарвским губернатором, и Хованским, который командовал русскими войсками во время этой кампании. Надо сказать, что оба противника понесли достаточно большие потери в этой войне. К сожалению, оценки их очень разнятся. Потери шведов оцениваются примерно в 13 тысяч человек в этой двухлетней войне. Оценки потерь русских колеблются от 5 до 14 тысяч. Во всяком случае, там при всей условленности порядок цифр представим, и видно, что боевые действия стоили, в общем, немалой крови для противников. 20 декабря 1658 года в деревне Вейлисари, севернее истока Наровы, было подписано русско-шведское трехлетнее перемирие. До заключения мирного договора за русскими оставался целый ряд занятых ими городов Лифляндии, населенных пунктов Кокенгаузен, Нейнгаузен, Юрьев, он же Дерпт или Тарту, Мариенбург, Анзель, Динабург, он же Даугавпилс, Режица, Резекне и некоторые другие. Но при этом по условиям как бы перемирия русские не должны были пытаться вернуть себе те города, которые были ранее уступлены шведам еще в начале 17 века. Это Ивангород, Ямка-Опорье, Ниеншанс, Орешек и Корила. В общем-то, ситуация выглядела достаточно, так сказать, непечально. Приобретения были налицо, кровь была пролита не зря, но, к сожалению, вот в конце 50-х годов 17 века ситуация на театре военных действий против Речи Посполитой, где шла активная война за Малороссию, за левобережье Днепра, очень осложнилась. Сложнилось не для русских. Шведы были готовы встать на сторону Польши, забыв вот буквально недавнее занятие Кракова и Варшавы. При этом и австрийцы грозились выступить на стороне Шведско-Польского союза. И поэтому Алексею Михайловичу, чтобы удержать Швецию от вмешательства в русско-польский конфликт, пришлось фактически дезавуировать все территориальные приобретения, которые были сделаны в ходе военных действий. К сожалению, успехи, военные успехи Хованского были сведены на нет. Именно вот по дипломатическим соображениям. 21 июня 1661 года на мызе Кирун, в русских источниках она называется Кардисом, был заключен Кардисский мирный договор. К сожалению, по этому договору Москва отказывалась от всех своих завоеваний в Лифляндии, и граница между Россией и Швецией вновь устанавливалась по Чудскому озеру и реке Нарове, тем самым отрезанность от Балтийского моря русского государства сохранялась. И это было, конечно, еще то направление, которое требовало дальнейших внешнеполитических усилий, соизмеримых с экономическими возможностями страны и общества. Шведскую делегацию на этих переговорах возглавлял Бенгт Горн, русскую боярин князь Иван Семенович Прозоровский. К сожалению, и Кокенгаузен, и Дерпт, и Анзель, Нейнгаузен, Сыринск со всеми трофеями были возвращены и фактически восстановлено действие Столбовского мирного договора 1617 года. Да, русские и шведы обменялись как бы торговыми представительствами. Русские гости, в смысле купцы, получили право держать торговые дворы в Стокгольме, Ригеле, Ревеле и Нарве, шведы в Москве, Новгороде, Пскове и Переславле. При этом им определялись, устанавливались разные льготы, подлежали возвращению пленные. Кстати, перебежчиков обе стороны обязались выдавать друг другу. Вот. И отношения были установлены вполне, так сказать, корректные, но понятно совершенно, что те внешнеполитические проблемы, которые стояли на северо-западном направлении перед русским государством, они никуда не делись. Единственная выгода от Кардиффского мирного договора 1661 года заключалась в том, что он облегчил продолжение борьбы с Польшей. И, конечно, если так выбирать между двумя театрами военных действий, шведским и польским, применительно к тому времени, о котором мы говорим, то польский был гораздо важнее, потому что война с Польшей продолжалась уже много лет, она была гораздо более кровопролитной, изнурительной, и от исхода этой войны зависело очень и очень многое. И вот мы с вами таким образом приблизились к одному из самых важных вопросов в истории царствования Алексея Михайловича, к украинскому вопросу или к малороссийскому вопросу, потому что действительно последствия присоединения левобережья Днепра к московскому государству имели очень далеко идущие последствия. И опять-таки тут еще проблема заключается, конечно, в том, что и вот события 40-х-50-х годов 17 века, присоединение Малороссии или воссоединение Малороссии с Россией служат предметом постоянных политических спекуляций с разных самых сторон. Поэтому прежде чем, конечно, говорить о событиях русско-польской войны эпохи Алексея Михайловича, о том, что произошло в 50-е годы 17 века, имело ли место вообще по факту воссоединение Малороссии, или это было поглощение одним государством какого-то государственного протообразования. Вот прежде чем всех этих вопросов касаться, необходимо сделать небольшой исторический экскурс и напомнить нашим слушателям о том, что происходило в предшествующие столетия. Собственно говоря, название Украины имеет вполне определенное происхождение, чтобы там не писали сегодня в современных киевских учебниках истории, никаких укров от названия, которых якобы происходит это слово, никогда не существовало. Уже в конце XII века, еще в период распада Киевской Руси, это слово фигурирует для обозначения древнерусских земель, которые непосредственно граничили с Великой Степью. Само слово «Украина» употребляется и в значении «край», и «окраина», «земля» одним словом. В общем-то, Украина была часто очень, так сказать, к ней упоминалось и другое словосочетание «Малая Русь», точно так же, как «Белая Русь» или «Черная Русь» употреблялись к западнорусским землям, более известным нам сегодня под именем Белоруссии. К сожалению, историческая судьба и Белой Руси, и вообще окраинных земель древнерусского государства, как мы говорили неоднократно, оказалась очень сложной и драматичной. Разделение и распад Киевской Руси предопределил разницу в исторической судьбе некогда единого народа. В XIII веке земли будущих Украины и Белоруссии оказались в составе Великого княжества Литовского. В свою очередь, это Великое княжество включало в себя очень значительную часть русских земель. И мы говорили с вами когда-то о том, что существовала даже историческая альтернатива, о том, что собирателем и восстановителем единого русского государства могла бы быть не Северо-Восточная Русь, то есть, соответственно, не Москва, а именно вот русско-литовское княжество. Но в силу вот политических событий, которые происходили, литовцы и литовская, русско-литовская политическая элита были вынуждены искать союзника себе, в первую очередь, в лице Польши. И в 1385 году в замке Крева была подписана знаменитая польско-литовская Кревская уния, Позднее, почти через 200 лет, в 1569 году, в Люблине, была подписана следующая уния об образовании единого государства Речи Посполитой, короны Польской и Великого княжества Литовского. Само слово «Речь Посполита» переводится на русский язык как «республика» или «общее дело» еще. Главой Речи Посполитой был пожизненно избираемый сеймом монарх, который носил титул короля польского и великого князя литовского. Интересно, что союз Польши и Литвы, несмотря на то, что Литва приняла святое крещение из рук Польши, был скорее браком по расчету, нежели чем браком по любви. Об этом сегодня пишут сами литовские историки. Но появление вот этого государственного образования резко, конечно, усилило потенциальные возможности Польши, тем более необходимо не забывать о том, что значительную часть территорий Речи Посполитой на юго-востоке и на востоке составляли бывшие земли южно-русских княжеств. И естественно, что на плодородных землях Малороссии стали развиваться польское землевладение, стали расти фольварки, барские имения. Естественно, очень быстро стал развиваться процесс закрепощения малороссийского крестьянства, который постепенно приобретал, ну, особо изощренные жестокие формы. Землевладельцы получали право и судить, и карать своих крестьян вплоть до лишения жизни, а крестьянина, в свою очередь, фактически лишили права даже жаловаться на своего пана. Украинское холопство или хлопство было весьма тяжелым и мрачным социальным явлением, не признаком, очень мрачным социальным явлением в жизни Речи Посполитой. Это социальное явление во многом предопределило ее печальную судьбу уже в XVII веке. Например, один из иезуитов писал, что на всем земном шаре не найдется государство, где бы так обходились земледельцами, как в Польше. Владелец или королевский старост не только отнимает у бедного хлопа все, что он зарабатывает, но и убивает его самого, когда захочет и как захочет. Никто не скажет ему за это дурного слова. Кроме того, на восточных и юго-восточных землях Речи Посполитой получило еще печальное распространение, такое очень сложное явление, которое имело очень такие мрачные социальные последствия, это арендаторство. Дело в том, что, ленясь управлять своими имениями, польская шляхта очень часто отдавала их в аренду представителям иудейского вероисповедания с правом полного господства над хлопами, которые обрабатывали землю вот этих имениях. Сдавали в аренду не только имения, но, например, кабаки продавали право на совершение операций по продаже алкоголя, налагались различные пошлины за крещение младенцев, за содержание православных церквей, даже за погребение. Ну и, соответственно, число вот таких арендаторов иудейского вероисповедания постоянно увеличилось, что провоцировало многочисленные конфликты и, конечно, корни южно-русского или западно-русского антисемитизма конца XIX – начала XX века объективно уходят вот в эти исторические события, это необходимо признать. Но, конечно, это была все-таки второстепенная причина по сравнению с религиозным конфликтом, который в начале XVII века на восточных и юго-восточных землях Речи Посполитой принял вполне определенные очертания. Католики стремились к экспансии на православных землях Речи Посполитой. Особо активную роль в этом играли иезуиты и все это создавало весьма такую своеобразную ситуацию. Как бы паны принадлежали к одной вере, а хлопы к другие. Понятно, что вот это и религиозное расхождение усиливало и национальное, и социальное противостояние на территории Малороссии. Распространению и популяризации католичества способствовала и уния 1596 года, Брестская уния. Кроме того, надо сказать, что ведь не только положение хлопов или селян было тяжелым. И жители городов, мещане, ощущали притеснение тех прав и свобод, которыми пользовались жители городов. И если в городах на территории, на землях юго-восточных и восточных Речи Посполитой развивались те же самые позитивные процессы, которые развивались и в городской жизни Европы, то есть там и развитие ремесел, торговли, соответственно, цеховых корпораций, городского самоуправления, магдебургское право, и все это, так сказать, имело место быть, но в то же самое время здесь были и такие, так сказать, другие проблемы. Надо сказать, что очень многие города принадлежали польским магнатам. На территории этих городов было много юридически обособленной земельной собственности, земельные владения там, шляхты или духовенства католической церкви. Они не подчинялись городским судам и городской администрации, постоянно конфликтовали там, с магистратами, бургомистрами, горожанами, цехами. И так или иначе, все это, так сказать, и в городах создавало неустойчивую ситуацию и неустойчивое положение. Сопротивление искусственной латинизации осуществлялось через братство православных соборов. Первоначально, в общем-то, эти организации, складывавшиеся и возникавшие стихийно, в городах с православным населением на территории Речи Посполитой, возникавшие при крупных соборах, они ставили перед собой, в первую очередь, просветительские, культурно-просветительские задачи сохранения родной веры и языка. Кроме того, наконец, еще одним источником слабости Речи Посполитой было недовольство существующими социальными ограничениями, религиозной дискриминацией со стороны той части шляхты, которая не приняла католицизм, продолжала исповедовать православие. Естественно, что шляхта католическая оттесняла шляхту некатолическую от каких-то государственных должностей, и само православное вероисповедание считалось, ну, как бы таким негативным признаком для занятия человеком той или иной королевской должности. И естественно, что такая ненормальная, в общем-то, даже ее можно назвать патологической ситуация, она провоцировала и волнения, которые выливались в конце концов в восстание. Значительная часть населения с левобережной Украины бежала в московское государство. Вот, кстати, здесь мы об этом с вами говорили, о том, что возникновение харьковских, харьковщина вся, так называемых слободские поселения, это бывшее пограничье московского государства. Царь Михаил Федорович, отец Алексея Михайловича, как раз повелел расселять на территории будущей Харьковской губернии мигрантов из Речи Посполитой, которые искали спасения от социальных и религиозных притеснений в московском государстве. И трудно очень сказать о том, как бы сложилась ситуация в Малороссии, каким бы образом был бы разрешен конфликт 1648 года. Очень трудно сказать о том, вообще началась бы война между Речью Посполитой и Московской Русью, царствование Алексея Михайловича, если бы во всех описанных мною событиях не сыграла свою очень важную роль совершенно особая социальная группа, которую представляли как носители идеи самостоятельной украинской государственности, которой она, конечно, на мой взгляд, ни в коей степени не была. Эта особая социальная группа была запорожским казачеством, которое традиционно ассоциируют с носителем идеи украинского государственной самостоятельности. Так ли это было? Действительно ли запорожское казачество и казачество в Малороссии вообще было носителем свободолюбивой идеологии, как об этом писали и полагали многие русские публицисты демократического, революционно-демократического направления XIX века? Действительно ли слово «казак» невозможно себе представить вне, так сказать, идеи самостоятельной Украины? Ну и опять-таки здесь, конечно, в первую очередь вспоминается Николай Васильевич Гоголь с его бессмертным произведением «Тарас Бульба». И этот вопрос, поскольку я еще раз подчеркиваю, поныне в него вносит очень много политизированных представлений, и опять-таки на Украине, я имею в виду современную Украину, он история запорожского казачества используется именно как повод для создания теории о независимом украинском государстве. Вот обо всех этих вопросах и о запорожском казачестве и о начале войны за Малороссию мы будем говорить в нашей следующей программе. На этом на сегодня я с вами прощаюсь. Уважаемые радиослушатели, благодарю вас за внимание. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров с очередной лекцией в рамках нашего систематического цикла бесед по истории государства российского и русского общества. Напоминаю, что мы говорим с вами о внешней политике царя Алексея Михайловича. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в это же время.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Мурманской митрополии молитвенно почтили память погибших моряков подлодки «Курск». Председатель синодального отдела по монастырям и монашеству возглавил престольные торжества в Иоанно-Предтеченском монастыре. Освящен новый дом милосердия в Москве. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 12 августа, в 26-ю годовщину гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск», митрополит Мурманский Мончегорский Митрофан совершил заупокойную литию в Мурманске у мемориала военным морякам, погибшим в мирное время, более известным как «Рубка Курска». В молитвенных прошениях были поименно оглашены все 118 погибших членов экипажа. Их лица изображены на уникальных иконах комплекса, изготовленных и установленных в 2020 году по благословению митрополита Митрофана. Память погибших моряков также почтили в поселке Ведяево, где подводники жили и откуда они уходили в море. Епископ Североморский и Умский Тарасий совершил заупокойную литию у мемориального комплекса морякам, погибшим в океане. В памятных мероприятиях приняли участие представители областной и городской власти, командование, военнослужащие Северного флота, представители предприятий, ветеранских и общественных организаций Мурманской области, многочисленные горожане. К подножию памятников подводникам, в том числе в гарнизонах Северного флота, были возложены цветы. 11 августа, в день празднования Рождества святителя Николая Чудотворца, престольный праздник Иоанна Предтеченского Ставропигиального женского монастыря города Москвы, божественную литургию в Никольском пределе главного собора обители возглавил председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского Ставропигиального монастыря города Москвы, митрополит Каширский Феогност. Его Высокопреосвященство сослужило духовенство обители. За богослужением молились настоятельницы монастыря игуменья Елизавета Никишина, сестры и прихожане обители. По окончании богослужения митрополит Феогност обратился к молящимся с архипастырским словом. Для Иоанна Предтеченского монастыря день Рождества святителя Николая имеет особое значение. 11 августа 2000 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил благословить открытие обители. В 2009 году в этот же день состоялось освящение Никольского предела в ее главном соборе. Освящение нового Дома Милосердия международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» состоялось 11 августа в Москве. Его совершил председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин. Дом Милосердия сможет вместить до 25 семей с тяжело больными детьми из регионов зоны конфликта, которые приезжают в столицу для лечения. В освящении приняли участие президент организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева, сотрудники, друзья и благотворители организации, семьи с детьми. Перед освящением протоиерей Михаил Потокин сказал: «Чтобы мы могли помогать кому-то, нам нужны силы внутри нас самих, поэтому мы молимся о тех, кто помогает, и о тех, кому мы помогаем. Мы просим, чтобы Господь послал нам духовные силы, утешение, радость от встречи друг с другом». В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре в Нижегородской области воссоздают утраченные исторические лампады. В числе этих уникальных светильников есть и те, которые обители передал царь-страстотерпец Николай II, а также члены императорского дома Романовых в 1903 году к торжествам, связанным с прославлением преподобного Серафима Саровского. Исторические лампады были утрачены в советское время, однако сохранились их описания и фотографии, позволяющие проводить работы по воссозданию. Реализацией проекта занялась ювелирная мастерская «Иоанн Мастер» при участии художественного совета сестер и архитекторов монастыря. Вдохновителем и руководителем проекта выступил православный ювелир Тимур Носов, известный как «Иоанн Мастер». Ранее он инициировал проект «Зажги именную лампаду на Афоне». Исторические лампады Серафима Дивеевского монастыря воссоздают на основе архивных материалов, включая фотографии из Дивеевского альбома, альбома «Виды Саровской пустыни» и фотосвидетельств торжеств 1903 года. Первую воссозданную историческую лампаду обители передали в конце июля 2026 года. Она была возжжена у образа Божьей Матери Умиления, перед которым, согласно монастырской традиции, по завету преподобного Серафима Саровского, каждое воскресенье совершается параклис Божьей Матери. Новая лампада, отметили в обители, стала частью этой живой молитвенной традиции. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
4: Дорогие радиослушатели! Поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучал вальс «Ля бемоль мажор», опус 69, номер 1, Фредерика Шопена. Архивная запись 1941 года.

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Добрый день, братья и сестры. Сегодня в нашем цикле о библейских музыкальных инструментах мы продолжим с вами разбирать надписание псалмов, о тех помет, которые предваряют сам тот или иной псалом. Мы касаемся не всех подобных помет, а только тех, которые могут быть каким-либо образом связаны с нашей темой. В прошлый раз мы успели разобрать три надписания, которые по синодальному переводу звучат так. На духовых орудиях, это пятый псалом, на восьмиструнном, шестой и одиннадцатый псалмы, соответственно, и на гевском орудии, псалмы восьмой, восьмидесятый и восемьдесят третий. А в нумерации я здесь и далее придерживаюсь славянской нумерации псалмов, а не древнееврейской, которой часто придерживаются в научной литературе. Из первого и второго надписания ясно, о каких инструментах идет речь. О неких духовых или духовом. Напомню, что переведенный термин «нахилот», возможно, обозначал не ансамбль духовых, а один двойной инструмент, двойную флейту, двойной гобой. Далее о неком струнном с определенным количеством струн – 8. А в третьем же надписании, предположительно, также имеется в виду струнный инструмент из филистимского города Геф, иначе Гат, отчего он и называется геттит. А в отношении второго надписания на восьмиструнном я сказал, что есть и мистическое толкование цифры 8. Вот мне бы хотелось еще дополнить свой предыдущий рассказ, коснувшись этих мистических толкований. В связи с тем, что мистические толкования разбираемых нами мест – не редкость. Причем речь идет не о толкованиях вообще, кого бы то ни было, а о толкованиях христианских и даже конкретней православных экзегетов. И в этом нам поможет монах-богослов Ефимий Зигабин, который некогда, по изъяснениям святых отцов, составил толковую псалтирь. Для тех, кто имя Ефимия Зигабина, или иначе Зигавина, слышит впервые, сообщаю, это средневековый византийский богослов XI-XII веков, который до принятия монашества был блестящим придворным, вот, а потом принял постриг. А кроме толковой псалтири, среди его сочинений до нас дошли «История всех ересей», а также комментарии на послание апостола Павла и на четверо Евангелия. Вот комментарии на Евангелие пользовались в свое время известностью среди богословов. Вообще же считается, что на Зигабина оказали большое влияние сочинения святителя Иоанна Златоуста. И вот с помощью этого богослова мы с вами обратимся к мистическим толкованиям. А с мистическими толкованиями, или, как их характеризует сам Ефимий Зигабин, с толкованиями в переносном и высшем смысле, с такими толкованиями больше связаны церковно-славянские переводы. Так что заодно мы вспомним и их. Итак, фраза синодального перевода надписания пятого псалма на духовых орудиях в церковно-славянских переводах звучит так. «О наследствующем» или «наследствующий», «наследствующим». Следуя другому возможному переводу термина «нахилот». Ефимий Зигабин по этому поводу говорит следующее. «Наследствующую же назвал он, в смысле пророк, назвал он здесь церковь, как усыновленную Богу через возрождение, паки бытие, крещение. А наследие ея такое, что его и око не види. Это отсылка к первому посланию Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Надписание на восьмиструнном, находящееся в псалмах 6 и 11, и переданное в церковнославянских переводах о восьмом, расшифровывается как моление о будущем веке. Седьмой же — это есть век настоящий, пишет Ефимий Зигабин, так как он седмицами измеряется, и седмиц составляется, и в седмицах повторяется. А будущий век называется восьмым, как следующий за настоящим, седьмым. Подобное мнение вам, уважаемые радиослушатели, знакомо по прошлой передаче. Его поддерживали наши отечественные архиереи, митрополит Киевский и Галицкий Арсений и архиепископ Ириней Клементьевский. Надписание 8-го, 80-го и 83-го псалмов в синодальном переводе звучит так, на гевском орудии, а в церковно-жеславянских – оточилих. Напомню, точила – это пресс для выжимания виноградного сока, винодавильня, которая в древности могла ископаться в земле. Точилами, объясняет византийский монах-богослов, пророк называет здесь храмы Божии, повсюду рассеянные по вселенной. Сии точила – поместные христианские церкви. Вот все это услышав, кто-то может сказать, ну, если мы христиане, мы православные, то может правильно придерживаться вот тех переводов, на которых основаны толкования святых отцов, а эти ученые, поиски, зачем они нам нужны, если их результаты отличаются от святоотеческих? На это могу ответить хотя бы следующее. Во-первых, не так уж могут отличаться. Как раз это касается последнего написания. В прошлый раз мы говорили о попытках соединить оба перевода слова «гетит» как музыкального инструмента, так и винодавильни. Во-вторых, некоторые неточности, так сказать, с научной точки зрения, присутствуют и в тексте самой Библии. Ну так, заяц отнесен к разряду жвачных. Однако он не жует никакую жвачку. А это только кажется, потому что он, как грызун, трет зубы один на другой. А в-третьих, не будем забывать, что есть прямой смысл, а есть переносный, символический, аллегорический. И второе не должно замещать первое, но может совмещаться. И касаемо музыкальных инструментов, это встречается не раз. Говоря о музыкальном инструменте, тот или иной святой отец мог символически толковать как его составляющие, например, струны, так и игру на нем. Вот поэтому не будем смешивать библейские комментарии с библейской же экзегезой. Всему свое место. Это как, например, явление природы можно толковать научно, можно духовно. И в равной степени приемлемое объяснение плохой погоды, грома и молнии, как какими-нибудь циклонами и другими атмосферными явлениями, так и гневом Божиим. Ну а теперь обратимся к тем, связанным с нашей темой музыкальных инструментов, надписанием, которые мы с вами, дорогие братья и сестры, еще не успели разобрать. Псалмы 44, 59, 68 и 79 представляют нам весьма загадочный термин, который, имея один корень, в надписаниях этих псалмов звучит по-разному. Шашан, Шушан, Шашанним. Последнее слово — это во множественном числе, иначе его еще произносят как Сазаним. А переводятся все эти слова с древнееврейского как «лилия» и имеют несколько вариантов понимания. Так Симмах в 44-м псалме находит победную песню о цветах, а Акилла считает, что здесь написано «победителю о лилиях». Славянский перевод 44-го псалма «о изменяемых». Обратимся сразу же к Ефимию Зигабину. Он пишет «о изменившихся» — это 68-му псалму. «О изменившихся потому что упоминает, в смысле пророк, упоминает о переводе и изменении дел. По словам Феодорита, он составлен от лица порабощенного в Вавилоне еврейского народа, судьба которого после изменилась. О изменяемых, это уже к 44-му псалму, о изменяемых тоже, что о христианах, которые имели измениться через возрождение в святом крещении, свергнув себя ветхого и облегшись в нового человека. И вообще, выражение «о изменившихся», где только находится в псалмах, везде означает изменение или перемену обстоятельств. Но в той же книге почтеннейшего философа, как сказано о нем в предисловии, есть и такое замечание. По другому переводчику есть надпись «Акринах». «Акринон» с греческого «лилия». В смысле «лилия» вообще, а для конкретно «белой лилии» существует другое слово. Так вот, по другому переводчику есть надпись «Акринах» или «о цветах», что великий Василий изъясняет так. «Скорое увядание цветов он счел соответственным сравнением кратковременности человеческого естества». А святой Григорий Ниский говорит: «Надпись о изменяемых, мне кажется, имеет следующую мысль, что одно только божеское естество выше всякой превратности и перемены. Итак, по Елику, через обращение мы соединились с добром, то нам нужно доброе изменение, чтобы через сие последовала перемена в лучшее. Почему у других написано «о цветах» или «о кринах», «лилиях»? Ибо цвет показывает собою превращение зимы в весну, что означает перехождение из порочной жизни в добродетельную. А вид лилии изображает, во что должно быть сделано изменение. И Феодорита. Симах изменяемых назвал цветами, а Акила и Феодотион – кринами. А цветы или лилии – суть произведения весны. Весна духовная есть пришествие Спасителя, во время которого, по пророчеству Исаии, древняя пустыня возвеселилась и процвела, как лилия. Вот как раз к тому, братья и сестры, о чем я с вами только что рассуждал. Видите, и святые отцы допускали различные переводы, и немало не смущались ими, а пытались вдуматься, что это может означать, а применительно к толкованиям в духовном плане означать. Вот, кстати, образ весны связан здесь и с еврейской Пасхой, когда могли звучать эти псалмы. Ну а в плане, так сказать, прикладном, в смысле прямом, это, как пишут составители толковой Библии, могло указывать на переменные инструменты в исполнении псалма. Та же толковая Библия, да и не только она,

перевел Шушан как розу. Эта замена лилии на розу есть в некоторых позднелатинских, а также в английской, немецкой, нидерландской версиях Библии. Вероятно, каким-то или какими-то из этих источников и пользовался Сарапульский архиерей. Так вот, в чем именно находили сходство этого загадочного инструмента с цветком, не просто цветком, а с цветком вполне конкретным, неизвестно. Протоиерей Георгий Разумовский пишет, что сходство было по форме. Причем эта лилиеобразная форма служила символическим указанием на предмет псалма о верующих, благочестивых. Во всяком случае, считается, что этот инструмент, шушан, был струнным. Мало того, указывается даже количество струн – 6. Правда, нигде не объясняется, на каком основании зиждется это утверждение. Можем предположить, что этот инструмент имел круглый или овальный резонаторный корпус, и именно с ним связаны его название и схожесть лилии. Тогда, опять-таки предположительно, тогда такой инструмент мог иметь и гриф, который в таком случае вполне мог сойти за стебель этой проецируемой лилии. Может быть, кому-нибудь покажется несколько забавной параллель, но я бы предложил в качестве наглядного схематического пособия для подобного инструмента нашу балалайку, если ее взять за гриф корпусом вверх. Для полноты картины приведу другие мнения, каким мог быть этот музыкальный инструмент. Высказывались предположения, что это, здесь я цитирую Елену Ивановну Калиду, что это разновидности лиры, наподобие изображенных на еврейских монетах 132-135 годов, что это шестиструнные цимбалы, что это колокольчики или тарелочки, что это гобой или флейта с тремя пальцевыми отверстиями, сходная с той свистулькой в форме бычьей головы IX века до Рождества Христова, что было найдено под холмом Немрут. Почему именно с тремя, опять непонятно. Протоиерей Григорий Разумовский в комментариях к 44-му псалму называет шушан шестиструнным инструментом, а к 68-му уже ударным, имеющих, потому что множественное число, имеющих форму лилии кимвалов. Еще несколько слов по поводу, может быть, щепетильного для кого-то вопроса о разночтениях, в смысле о разных переводах, один из которых более духовного понимания, а другой прямого, о их соотношении на примере этого псалма. Протоиерей Григорий Разумовский, приведя мнение, что выражение «о изменяемых» говорит о том, что псалом в пророческом смысле изображает те перемены, которым должны подвергнуться люди через веру во Христа Спасителя, свергнув в себя ветхого греховного человека и облегшись в нового, созданного по Богу в правде, это он же цитирует Ефесянам 4 глава 22-24 стихи. Так вот, приведя это мнение, отец Григорий добавляет следующее. «Мы дали объяснение выражением надписания по переводу его с греческого 70 толковников. Но нельзя обойти здесь молчанием того, что в этом надписании есть выражение, которое 70 толковниками переведено с еврейского в переносном смысле. Это выражение о изменяемых, которое в еврейской Библии читается «аль-шашаним», что по-русски значит «о на лилиях» или «о на розах». Еврейским словом «шашан» во множественном числе «шашаним» называется музыкальный шестиструнный инструмент, имеющий форму лилии, и потому еврейским надписанием указывалось, что этот псалом следовало разыгрывать на музыкальном инструменте шашаним. Лилия, шашан, как видно из некоторых мест Священного Писания, Песнь Песней, 4 глава 5 стих и 5 глава 13 стих, книга пророка Осии, 14 глава 6 стих. Как видно из некоторых мест Писания, лилия считалась у евреев образом прекрасного вообще, как и у Евангелиста Матфея в 6 главе 28-29 стихи. Здесь Разумовский отсылает к известным словам Христа. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии,

как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Так вот, считалось у евреев образом прекрасного вообще, как у евангелиста Матфея, и прекрасной девы в особенности. Песнь песней, 2 глава, 1-2 стихи. А здесь такие слова. «Я нарцисс саронский, лилия долин, что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Отсюда можно заключить, что 70 толковников, поняв еврейское слово «аль-шашаним», в смысле переносном, заменили образ или символ лилия означаемым предметом «дева», подразумевая под лилией невест дев, о которых говорится в псалме, и понимали псалом в значении мессианском. Под лилиями девами разумели невест жениха Христа, то есть христиан, избранных из иудеев и язычников, которые через Мессию Христа должны были измениться. Вот каким образом могло произойти написание 70, по-славянски «о изменяемых». По-гречески и вульгате по-латински аналогично. То есть о невестах Христа, о христианах. Так толкует это выражение святой Иоанн Златоуст. Большая часть толковников и святых отцов признают, что псалом этот составлен в пророческом духе Давидом и передан для пения и музыкального исполнения сынам Кореевым. Равным образом большинство ученых-экзегетов и все святые отцы церкви видят в 44-м псалме предизображение Мессии, Господа Иисуса Христа, в его отношении к церкви. Тем не менее, такое мессианское значение псалма не исключает его буквально исторического смысла. Вот как раз то, братья и сестры, о чем мы с вами говорили. Наличие двух смыслов не мешают друг другу и не исключают друг друга. И Разумовский в другом месте пишет о разночтениях русского перевода в сравнении с церковно-славянским следующее. «В этом чтении, хотя слышатся другие слова и выражения, но они не заключают в себе никакого противоречия с чтением по переводу с греческого. Они только дополняют и поясняют последнее». Идем далее. Псалмы 59 и 79 представляют нам не просто одну из вариаций «Шушан, Шушан, Шушаним», а с прибавлением «Шушан Эдух» — это псалом 59, или «Шушаним Эдух» — это псалом 79. По объяснению, данному в толковой Библии, слово «Эдух» указывает на важность, на особое внимание к последующему тексту. Вот только тогда непонятно, почему слово, относящееся ко всему псалму, привязывается к музыкальному инструменту. По другим же версиям, эта прибавка означает «свидетельство». И тогда «шушан эдух», «шушаним эдух» переводится как «лилия свидетельства». Однако что это за свидетельство, не совсем понятно. Протоиерей Григорий Разумовский говорит, что слово «свидетельство» в псалмах чаще употребляется в значении «откровение», «наставление», «устав», «заповедь». Стоящее в вульгате «тестимониум» можно перевести не просто как «свидетельство», но как «доказательство», «подтверждение». Однако это не проясняет смысла. Ну, может быть, игра на инструменте была доказательством чего-то, или цветок лилии о чем-то свидетельствовал. Вообще, цветок лилии в древности был символом невинности, чистоты. Возможно, именно ее он и подтверждал, о ней свидетельствовал. Возможно. По крайней мере, 44-й псалом, как в еврейской, так и в христианской интерпретации, мыслится как свадебная песня царя Мессии, который вступает в брак с Израилем, по христианской церковью. А причем в христианстве это толкование распространяется и в отношении Богородицы, почему в католическом богослужении этот псалом читается в богородичные праздники. Возможно, здесь и надо искать и чистоту, и свидетельство, и подтверждение, и доказательство. Есть еще одно объяснение, что означают эти термины «шушаним» и его модификации в означенных псалмах. Некоторые комментаторы полагают, что это начальные слова, своего рода мотто, запев, некой популярной в древности песни, на мотив которой авторы текста
музыканты Асав и сыны Корея из числа избранных царем Давидом, подразумевали исполнение вышеуказанных псалмов. Об этом нам сообщает Елена Ивановна Коляда. Среди них, среди вот этих комментаторов, можем назвать и протоиерея Григория Разумовского, который об этом пишет в своем комментарии к 68-му псалму. Это что-то вроде известного в нашем церковном богослужении пения на подобный. То есть, когда указанное песнопение поется так же, как другое известное песнопение. Правда, сейчас никто на эти подобные не поет, в общем-то. Исключая, может быть, тех, кто практикует знаменный распев. Но пометы в богослужебных книгах сохранились. Подобные интерпретации этих надписаний псалмов немало распространены в современных переводах Священного Писания. И в английских, и в немецкой, и в нидерландской, и в славянской версиях Библии. Есть даже на русском. Современный перевод Библии на русский язык, осуществленный Всемирным библейским переводческим центром, издание 1993 года, так представляет эти фразы. «На мелодию лилии», «лилии» в кавычках, или «на мелодию», опять-таки в кавычках, как название, «лилии завета», или «на мелодию лилии согласия». Итак, надписания разбираемых нами псалмов, напомню, это 44-й, 59-й, 68-й и 79-й псалмы, надписания этих псалмов имеют общий корень и являются одними из самых неясных в библейской терминологии, что дало почву для весьма разнообразных и противоречивых объяснений и толкований. И немалое число комментаторов в псалтире полагает, что речь в них идет о музыкальном инструменте, похожем на лилию. Возможно, струнным, точнее, даже шестиструнным. Синодальный текст, напомню, переводит эти надписания следующим образом. На музыкальном орудии шашан, псалом 44, на музыкальном орудии шушан и дуф, псалом 59, на шашаниме, псалом 68, и на музыкальном орудии шашаним и дуф, псалом 79. И вот здесь, братья и сестры, мы с вами остановимся, а следующее надписание псалмов, связанные с нашей темой музыкальных инструментов, мы уже рассмотрим в следующий раз. Спаси Господи вас за внимание. С вами был священник Дмитрий Кулигин. Всего доброго.

Катя, Данилова-то невеста, незамужницей осталась. Года два либо три прошло, как Данила потерялся. Она и вовсе из невестинской поры вышла. За 20-то годов по-нашему, по-заводскому, перестарок считается. Парни таких редко сватают, вдовцы больше. Ну а эта Катя, видно, пригожая была. К ней все женихи лезут, а у нее только и слов. Данилу обещалась. Ее уговаривают. Что поделаешь, обещалась, да не вышла. Теперь об этом упоминать не к чему. Давно человек изгиб. Катя на своем стоит. Данилу обещалась. Может, и придет еще он. Ей толкуют. Нет его в живых, верное дело. Она уперлась на своем. Никто его мертвым не видал, а для меня он и подавно живой. Видят не в себе девка, отстали. Тут какой-то мор на людей случился, и у Кати старики-то оба умерли. «Пойду-ка я в Данилушкову избу жить», — решила Катя. «Вовсе Прокопич старый стал, хоть за ним похожу. Прокопич, поди-ка мне не чужой, приемный отец моему Данилу. Тятенька его звать буду». Так и ушла. А Прокопич что? Ему по душе пришлось. «Спасибо, — говорит Катенька, — что про меня вспомнила». Вот и стали они поживать. Прокопич за станком сидит, а Катя по хозяйству бегает. В огороде там сварить, постряпать и прочее. Хозяйство невелико, конечно, на двоих-то. Катя девушка проворная, долго ли ей? Управиться и садиться за какое рукоделье? Шить, связать, мало ли. Сперва у них гладенько катилось. Только Прокопичу все хуже да хуже. День сидит, два лежит. Изробился, старый стал. Катя и заподумывала, как они дальше-то жить будут. Рукоделием женским не прокормишься, а другого ремесла не знаю. Вот и говорит Прокопичу. «Тятенька, ты бы хоть научил меня чему попроще». Прокопичу даже смешно стало. «Что ты, девичье ли дело за малахитом сидеть? Отродясь, такого не слыхивал». Ну, а она все ж таки присматриваться Прокопичу ремеслу стала. Помогала ему где можно. Распилить там, пошлифовать. Прокопич и стал ей то, другое показывать. Не то чтобы настоящее. Бляшку обточить, ручки к вилкам, ножам сделать и прочее, что в ходу было. Пустяшно, конечно, дело, копеечно, а все разоставок при случае. Прокопич недолго зажился. Осталась Катя одна денёшенька. Поплакала, конечно, сперва. Потом и говорит: «Врёшь, не поддамся». Вытерла слезы и по хозяйству занялась. Мыть да скоблить, чистоту наводить. Управилась и сразу к станку села. Тут тоже свой порядок наводить стала. Что ей не нужно, то подальше, а что постоянно требуется, то под руку. Навела так-то порядок и хотела за работу садиться. Попробую сама хоть одну бляшку обточить. Хватилась, а камня подходящего нет. Обломки Данилушковой дурман-чаши остались, да Катя берегла их. В особом узле они были завязаны. У Прокопича камня, конечно, много было. Только Прокопич до смерти на больших работах сидел. Ну и камень все крупный. Обломушки да кусочки все подобрались. Порасходовались на мелкую поделку. Вот Катя и думает. Надо, видно, сходить на руднишных отвалах поискать. Не попадет ли подходящий камешек? От Данилы да от Прокопича она слыхала, что они у Змеиной горки брали. Вот туда и пошла. На гумешках, конечно, всегда народ. Кто руду разбирает, кто возит. Глядят на Катю-то, куда она с корзиной пошла. Кате это не любо. Она и не стала на отвалах с этой стороны искать. Обошла горку-то. А там еще лес рос. Вот Катя по этому лесу и забралась на самую Змеиную горку. Да тут и села. Горько ей стало. Данилушку вспомнила. Сидит на камне, а слезы так и бегут. Людей нет, лес кругом, она и не сторожится. Так слезы на землю и каплют. Поплакала, глядит, у самой ноги малахит камень обозначился. Только весь в земле сидит. Катя пошевелила его рукой. Показалось, что камень не крепко сидит. Вот она и давай прутиком каким-то землю отгребать от камня. Отгребла, сколько можно, стала вышатывать. Камень не поддался.
как хрупнуло снизу, ровно сучок обломился. Камешок небольшой, вроде плитки, толщиной пальцев 3, шириной в ладонь, а длиной не больше 2/4. Катя даже подивилась. «Как раз по моим мыслям, распилю его, так сколько бляшек выйдет, и потери самый пустяк». Принесла камень домой и сразу занялась распиливать. Работа не быстрая, а Кате еще надо по домашности управиться. Глядишь, весь день в работе, и скучать некогда. Только как за станок садится, все про Данилушку вспомнит. Поглядел бы он, какой тут новый мастер объявился. На его-то, да на Прокопичевом месте сидит. Соседи-то увидели, что Катя за станком сидит, девятся, и насмех ее подняли. За мужичье ремесло принялась. Что у нее выйдет? Катя и сама подумывала, выйдет ли у меня у одной-то, но все ж таки с собой совладала. Базарский товар, много ли надо, лишь бы гладко было, ни уж и того не осилю. Распилила Катя камешок, видит, узор на редкость пришелся, и как намечено, в котором месте поперек отпилить. Подивилась Катя, как ловко все пришлось. Поделила по-готовому, обтачивать стала. Дело не особо хитрое, а без привычки тоже не сделаешь. Помаялась сперва, потом научилась. Хоть куда бляшки вышли, а потери и вовсе нет. Наделала Катя бляшек, еще раз подивилась, какой камешок оказался, и стала смекать, куда сбыть поделку. Прокопич такую мелочь в город случалось возил, и там ее в одну лавку сдавал. Катя много раз про эту лавку слыхала. Вот она и подумала сходить в город. «Спрошу там, будут ли на передки мою поделку принимать?» Затворила избушку и пошла пешочком. В полевой не заметили, что она в город убралась. Узнала Катя, где тут хозяин, который у Прокопича поделку принимал, и заявилась прямо в лавку. Глядит, полно тут всякого камня, а малахитовых бляшек целый шкаф за стеклом. Народу в лавке много, кто покупает, кто поделку сдает. Хозяин строгий да важный такой. Катя сперва и подступить боялась, потом насмелилась и спрашивает. «Не надо ли малахитовых бляшек?» Хозяин пальцем на шкаф указал. «Не видишь, сколь у меня добра этого?» Мастера, которые работу сдавали, припевают ему. «Много, но не на эту поделку мастеров развелось. Только камень переводит. Того не понимает, что для бляшки узор хороший требуется. Один-то мастер из Полевских». Он и говорит хозяину потихоньку. Недоумок эта девка. Видели ее соседи за станком-то. Вот поди настряпала. Хозяин тогда и говорит. «Ну-ка, покажи, с чем пришла». Катя подала ему бляшку. Поглядел хозяин, потом на Катю уставился и говорит. «У кого украла?» Кате, конечно, это обидно показалось. По-другому она заговорила. «Какое твое право, не знающий человека, это про него говорить? Гляди вот, если не слепой, у кого можно столько бляшек на один узор украсть? Ну-ка, скажи!» И высыпала на прилавок всю поделку. Хозяин и мастера видят верно, но узор один, и узор редкостный, будто из середины-то дерево выступает, а на ветке птица сидит, и внизу тоже птица. Яственно видно, и сделано чисто». Покупатели слышали этот разговор, потянулись тоже, поглядеть. Только хозяин сразу все бляшки прикрыл. «Невидной кучей-то, сейчас я их под стекло разложу, тогда и выбирайте, кому что любо». А сам Кате говорит, «Иди вон в ту дверь, сейчас деньги получишь». Пошла Катя, и хозяин за ней, затворил дверку, спрашивает, «Почем сдаешь?» Катя слыхала от Прокопича цены, так и сказала, а хозяин давай хохотать. «Что ты? Что ты? Такую цену я одному полевскому мастеру Прокопичу платил, да еще его приемушу Данилу. Да ведь то мастера были». Я, отвечает, от них и слыхала, из той же семьи буду. «Вон что», — удивился хозяин, «так это, видно, у тебя Данилова работа осталась». «Нет», — отвечает, «моя». «Камень, может, от него остался?» «И камень сама добывала». Хозяин, видать, не верит, а только рядиться не стал. Рассчитался по-честному, да еще говорит,
Вперед случится такое сделать, неси, безотказно принимать буду и цену положу настоящую». Ушла Катя, радуется, сколько денег получила, а хозяин те бляшки под стекло выставил. Покупатели набежали. «Сколько?» Он, конечно, не ошибся, в 10 раз против купленного назначил, да и наговаривает. «Такого узора еще не бывало. Полевского мастера Данилы работа. Лучше его не сделать». Пришла Катя домой, а сама все дивится. «Вот штука какая! Лучше всех мои бляшки оказались. Хорош камешек попался. Случай, видно, счастливый подошел, а потом и хватилось. А не Данилушка ли мне весточку подал?» Подумала так, скрутилась и побежала на Змеиную горку.

забралась на горку, к тому самому месту, где первый камешок брала. Ямка будто побольше стала, а сбоку опять такой же камешок видно. Пошатала его Катя, он и отстал, опять как сучок хрупнул. Взяла Катя камешок и заплакала, запричитала. Ну, как девки-бабы по покойнику ревут, всякие слова собирают. На кого ты меня, мил сердечный друг, покинул? И прочее такое. Наревелась, будто полегче стало. Стоит, задумалась, в рудничную сторону глядит. Место тут вроде полянки, кругом лес густой да высокий, а в рудничную сторону помельче пошел. Время на закате. Кате это любопытно показалось. Хотела поближе подойти. Шагнула, а под ногой схрупала. Отдернула она ногу, глядит, земли-то под ногами нет. Стоит она на каком-то высоком дереве, на самой вершине. Со всех сторон такие же вершины подошли. В прогалы между деревьями внизу видно травы да цветы, и вовсе они на здешние не походят. Другая бы на Катином месте перепугалась, крик, визг подняла, а она вовсе о другом подумала. Вон она, гора, раскрылась, хоть бы на Данилушку взглянуть. Только подумала и видит, через прогалы идет кто-то внизу, на Данилушку походит и руки вверх тянет, будто сказать, что хочет. Катя света не взвидела, так и кинулась к нему, с дерева-то. Ну, опала тут же на землю, где стояла. Образумилась, да и говорит себе. Верно почудилась, надо поскорее домой идти. Идти надо, а сама сидит да сидит, и все ждет, не скроется ли еще гора, не покажется ли опять Данилушка. Тогда потемок и просидела, тогда только и домой пошла, а сама думает, повидала все-таки Данилушку. Пришла Катя домой, двери заперла, да принялась новый-то камешок распиливать. Пилит, да загадывает. «Коли такой же издастся, значит, не показалось мне. Видала я Данилушку. Вот она и торопится распилить. Поглядеть-то ей поскорее охота, как по-настоящему узор выйдет. Ночь уж давно, а Катя все за станком сидит». Отпилила Катя досочку, узор и обозначился. Еще лучше того-то. Птица с дерева к низу полетела, крылья расправила, а снизу навстречу другая летит. Пять раз этот узор на досочке. Из точки в точку намечено, как поперек распилить. Катя тут и думать не стала, схватилась, да и побежала куда-то. Идет, как ей привычно, на горку. Взглянула, а лес кругом какой-то небывалый. Пощупала рукой дерево. Оно холодное да гладкое, как камень шлифованный. И трава понизу тоже каменная оказалась. И темно еще тут. Катя и думает, видно, я в гору попала. Ходит по каменному лесу и думает, как ей Данилушку найти. Походила, походила, да и закричала. «Данила, отзовись!» По лесу голк пошел, сучи запостукивали. Нет его, нет его, нет его. Только Катя не унялась. «Данила, отзовись!» По лесу опять «нет его, нет его». Катя снова. «Данилушка, отзовись!» Тут хозяйка горы перед Катей показалась. «Ты зачем?» — спрашивает. «В мой лес забралась. Чего тебе? Камень, что ли, хороший ищешь? Любой бери, да уходи поскорее». Катя тут и говорит. «Не надо мне твоего мертвого камня. Подавай мне живого Данилушку. Где он у тебя запрятан? Какое твое право чужих женихов сманивать?» Ну, смелая девка, прямо на горло наступать стала. Это хозяйки-то, а та ничего, стоит спокойненько. Еще что скажешь? А то и скажу, подавай Данилу, у тебя он. Хозяйка расхохоталась, да и говорит. Ты, дура девка, знаешь ли, с кем говоришь? Не слепая кричит, вижу, только не боюсь тебя, разлучница, нисколечко не боюсь, сколь не хитро у тебя, а ко мне Данила тянется. Сама видала. Что взяла? Хозяйка тогда и говорит. А вот послушаем, что он сам скажет. До того в лесу темненько было, а тут сразу ровно он ожил. Светло стало. Трава снизу разными огнями загорелась. Деревья одно другого краше.
в прогалы полянку видно, а на ней цветы каменные и пчелки золотые, как искорки над теми цветами. Ну, такая слышка красота, что век бы не нагляделся. И видит Катя, бежит по этому лесу Данила, прямо к ней. Катя навстречу кинулась. «Данилушка!» «Подожди», — говорит хозяйка и спрашивает. «Ну, Данила, мастер, выбирай, как быть. С ней пойдешь, все мое забудешь. Здесь останешься, ее и людей забыть надо». «Не могу», — отвечает, — «людей забыть, а ее каждую минуту помню». Тут хозяйка улыбнулась светленько и говорит. «Твоя взяла, Катерина, бери своего мастера. Заудалась да твердость твою, вот тебе подарок. Пусть у Данилы все мое в памяти останется, только вот это пусть накрепко забудет». И полянка с диковинными цветами сразу потухла. «Теперь ступайте в ту сторону», — указала хозяйка, да еще упредила. «Ты, Данила, про гору-то людям не сказывай. Говори, что на выучку к дальнему мастеру ходил. А ты, Катерина, и думать забудь, что я у тебя жениха сманивала. Сам он пришел за тем, что теперь забыл». Поклонилась тут Катя. «Прости на худом слове». «Ладно», — отвечает, — «что каменный сделается? Для тебя говорю, что постуды у вас не было». Пошли Катя с Данилой по лесу, а он все темнее да темней, а под ногами неровно, бугры да ямки. Огляделись, а они на руднике, на гумешках. Время еще раннее, и людей на руднике нет. Они потихоньку и пробрались домой. Увидели люди, что вроде Данила у окошка сидит. Испугались, конечно, чураются, заклятия разные говорят. Потом видят, трубку Данила набивать стал, ну и отошли. Не станет же, думают, мертвяк трубку курить. Подходить стали один по одному. Глядят, и Катя в избе, у печки толкашится, а сама веселёхонька. Давно ее такой не видали. Тут и вовсе осмелели, в избу вошли, спрашивать стали. «Где это тебя, Данила, давно не видно?» «Колывань», — отвечает, — «ходил. Прослышал про тамошнего мастера по каменному делу. Вот-то лучше его нет по работе. Вот и заохотила поучиться маленько. Тятенька покойный отговаривал, ну а я посамовольничал, тайком ушел. Катя вот только сказался. «По что, спрашиваю, чашу свою разбил?» «Ну, мало ли, с вечеркой пришел, может, выпил лишко. Не по мыслям пришлась, вот и ахнул. У всякого мастера такое, поди, случалось. О чем говорить?» Вот и стали Данила с Катей в своей избушке жить. Хорошо, сказывают, жили, согласна. По работе-то Данилу все горным мастером звали. Против него никто не мог сделать. И достаток у них появился. Только нет-нет, и задумается Данила. Катя понимала, конечно, о чем, да помалкивала.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. В Петербурге реставрируют историческую подстанцию номер 5 горэлектротранса на Большой Подьяческой улице. Готовность объекта составляет примерно 50%. Работы идут по графику и завершатся в первом квартале 2027 года, сообщил губернатор Александр Беглов. В настоящее время специалисты восстанавливают исторический облик фасадов, крыши и интерьера. В частности, реставрируют штукатурный слой, кирпичную кладку, гранитную облицовку цоколя, воссоздают исторический козырек и витражи, в том числе подлинный 1906 года. Это одна из 5 первых городских подстанций, построенных в начале 20 века. Все они до сих пор действуют и включены в реестр памятников регионального значения. Обновление объекта проводят в рамках программы «Горэлектротранса», сохраняя историю, движемся в будущее. Ранее в Петербурге реконструировали исторические тяговые подстанции в Дегтярном переулке, на набережной реки Карповки и на 11-й Красноармейской улице. Коллекция Гатчинского дворца пополнилась 3 портобукетами середины 19 века. Это изящные дамские аксессуары представляют собой небольшие футляры для живых цветов, которые можно было держать в руке или прикреплять к платью, делая букет частью бального наряда. Как рассказали в пресс-службе музея-заповедника Гатчина, в Российской империи портобукеты вошли в моду при Николае I и до конца XIX века оставались важным элементом светского образа для дам. Самое крупное собрание таких аксессуаров хранилось именно в Гатчинском дворце. 39 предметов принадлежали императрице Марии Федоровне и ее дочери, великой княгине Ольге Александровне. После революции коллекция оставалась в музее до 1925 года, а затем была расформирована.

в воскресенье 23 августа с 12 до 19 часов на Малой Конюшенной улице на площадке Книжных аллей пройдет фестиваль «Медиадень» журнала «Костер». Это мероприятие организовано редакцией журнала при поддержке газеты «Петербургский дневник» и посвящено 90-летнему юбилею легендарного детского издания. «Медиадень» журнала «Костер» станет одним из главных событий юбилейного сезона. Для участников подготовлена разнообразная программа – встречи с писателями и художниками, мастер-классы, чемпионат по дворовым играм и конкурсы с призами. Также в рамках фестиваля будут показаны документальные фильмы «Петербургского дневника», «Аничковский рай» и «Продолжение следует. История о детской прессе и ее создателя», а также выпуски медиамарафона «Костер. Голос Победы». В этом проекте известные петербуржцы читают произведения из блокадных номеров журнала. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков посетил новый городской проект «Петербургский сувенир», открывшийся в торговом комплексе «Невский центр». Он отметил, что северная столица всегда вдохновляла людей на творчество, а новый проект объединил более 40 локальных брендов. Среди них производители аксессуаров, предметов интерьера и гастрономических подарков. За каждым изделием стоит своя история и любовь к Петербургу, написал он в своем канале в мессенджере «Макс». Кирилл Поляков также сообщил, что проект вызывает высокий интерес как со стороны участников, так и жителей и гостей города. В планах, по словам Полякова, расширять проект и представлять продукцию участников на городских праздниках, ярмарках, выставках, в музеях, театрах и других общественных пространствах. В Петропавловской крепости 15 августа пройдет фестиваль «День археолога». Его организует Музей археологии, сообщили в Комитете по культуре Петербурга. В программе тематический квест, фотовыставка «Будни городского археолога» и осмотр экспозиции «Воображая крепость». Для детей создадут песочницу, где под присмотром опытных археологов они смогут искать сокровища. С 14 по 16 августа в Выборгском замке пройдет фестиваль «Средневековые дни в Выборге. Турнир Святого Олафа», организованный Выборгским объединенным музеем-заповедником при поддержке Агентства исторических событий «Доблесть веков», сообщили сегодня в пресс-службе администрации Ленинградской области. Гости фестиваля смогут своими глазами увидеть, как старинный Выборгский замок оживет и перенесется на несколько веков назад, говорится в сообщении. Будут воссозданы рыцарские турниры и светские развлечения Средневековья. Жизнь старинного дуба Александровского парка продолжится в виде скульптур птиц. Из древесины изготовят соловьев. Их вручную создат мастер Сергей Белугин, сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Царское село». Дуб посадили в первой половине XIX века по указанию императора Николая I. Дерево росло напротив западного флигеля Александровского дворца. Однако в 2025 году с ним пришлось попрощаться из-за аварийного состояния. Музей решил сохранить память об историческом дереве, использовав его древесину для создания арт-объектов. Соловьи были одним из главных украшений парка, поэтому птицы исторически связаны с этим местом. Скульптор более полугода высушивал древесину в мастерской. По его словам, работать с этим историческим материалом непросто и волнительно. Будет изготовлено два вида соловьев – птенец и взрослая особь. Изделия появятся в сувенирных точках Государственного музея-заповедника. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу, 14 августа, пасмурная погода без осадков, 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление 760-762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%, ветер западный до 2 метров в секунду. В субботу, 15 августа, пасмурная погода, небольшой дождь, 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление 755-757 миллиметров. Относительная влажность воздуха 89%, ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду.
Итак, завтра пасмурная погода, но без осадков, плюс 15-17, а в субботу тоже пасмурно, но небольшой дождь, 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

20 век в музыке Дмитрия Шостаковича. Рассказывает музыковед Людмила Михеева-Солертинская.

12-я симфония Шостаковича исполняется очень редко, сейчас, по-моему, практически не исполняется. Но вот зато 13-я симфония стала величайшим этапом. В 13-й он впервые после очень долгого перерыва, ну, если не считать заказной песни о лесах, которая посвящается возведению лесоповалов в Нижнем Поволжье. 13-й – это первое обращение к тексту. Я думаю, что это отчасти связано с появлением в жизни композитора Ирины Антоновны, потому что именно она, филолог по образованию, интересовавшаяся поэзией, в частности, современной поэзией, познакомила композитора с поэзией Евтушенко. И вот композитора привлекли те стихи Евтушенко, которые были посвящены трагедии Бабьего Яра. Я думаю, что сейчас об этом многие не знают. Многие забыли, увы, все забывается. Это было в сентябре 1941 года. Фашистские войска заняли Киев. Через несколько дней под предлогом эвакуации на его окраине у огромного оврага, который назывался Бабий Яр, были собраны все евреи города. В первый же день там было расстреляно 30 тысяч человек. Остальные ждали своей очереди. Окрестные жители несколько дней подряд слышали непрерывную пулеметную стрельбу. Два года спустя, когда пришло время отступать, фашисты стали лихорадочно уничтожать все следы. Во враге раскапывали огромные рвы, штабелями по несколько рядов туда были свалены трупы, работали бульдозеры, сотни пленных строили огромные печи, где трупы сжигались, и пленные знали, что потом придет их очередь. Слишком страшно то, что они видели, чтобы им позволили уцелеть. Некоторые решились на отчаянно дерзкий побег. Несколько сотен человек пыталось убежать, и только 4 или 5 удалось спастись. Они рассказали миру об ужасах Бабьего Яра. Об этом стихи Евтушенко. Эти стихи и вдохновили Шостаковича. Причем первая часть, на мой взгляд, наиболее сильная, воплотила такие слова. «Мне кажется, сейчас я иудей. Вот я бреду по древнему Египту. А вот я на кресте распятый гибну, и до сих пор на мне следы гвоздей». Во второй и в третьей части ставятся другие вопросы о юморе, о том, насколько юмор помогает выживать человеку. Третья посвящена русским женщинам, которые достойны того, чтобы их воспели. Четвертая часть называется «Страхи», о том, как рассеиваются страхи над Россией, как постепенно проходит эта страшная мгла, которой было затянуто все до 1953 года. Финал симфонии называется «Карьера», но главное, конечно, была первая часть. Первая часть «Бабий Яр». И хотя, казалось бы, стихи были опубликованы, и культ Сталина уже был разоблачен, и, казалось бы, об антисемитизме уже не шло речи, но, тем не менее, чиновники запретили исполнение симфонии. И пришлось Шостаковичу согласиться на то, что Евтушенко сочинил другие строки вместо тех, что я привела. Увы, гораздо менее выразительные и значимые. Не будем их приводить, потому что это всего лишь замена, которую следует восстановить.
13-я симфония звучала как вызов. И, увы, от исполнения ее отказался Мравинский. Он не стал рисковать своей репутацией, и поэтому впервые симфония Шостаковича после 5-й была исполнена не в Ленинграде, не под управлением Мравинского, но за исключением, естественно, 7-й, которая просто по стечению обстоятельств не могла быть исполнена впервые здесь. А первое исполнение 13-й симфонии состоялось в Москве под управлением Кирилла Кондрашина. Кстати, проблемы были не только с дирижером, проблемы были еще и с вокалистами-исполнителями, потому что один отказался, другой побоялся, третьего внезапно вызвали на спектакль в Большом театре, хотя он уже был задействован в исполнении. Тем не менее, нашелся певец, который это спел, симфония была исполнена, она стала этапной, она стала очень значимой в творчестве Шостаковича.

14-я симфония была написана через несколько лет после этого. И эта симфония абсолютно уникальна, потому что она состоит из многих частей, не из четырех, даже не из пяти, а из нескольких, все написаны на стихи. И симфония эта повествует о смерти. Вот тут надо вспомнить опять то самое письмо Шостаковича к вдове Салертинского. Мы с Иваном Ивановичем говорили обо всем, говорили о неизбежном, то есть о смерти. И в этой 14-й симфонии, как бы в уточнение того письма, в уточнение понимания, о какой смерти шла речь, здесь все время говорится о смерти насильственной. Собственно, единственное ненасильственное здесь – это в части на стихи «О, Дельвик, Дельвик», потому что, да, Дельвик умер ненасильственный, но все-таки преждевременный и несправедливый к таланту. А все остальные части, которые следуют почти без перерыва, связаны логикой музыкальной драматургии и соединяют разных поэтов, разные стихи, резко отличающиеся и тематикой, и жанром, и стилистикой. Например, «Сто горячо влюбленных сном вековым уснули». Ему противостоит трагический танец Малагенья. Затем появляется Лорелея, романтическая баллада о столкновении красоты с фанатизмом. Скорбная элегия самоубийца, жесткий, гротескный марш на чеку, кстати, в котором тоже

Шестая часть. Горько-иронический и печальный дуэт. Мадам, посмотрите, потеряли вы что-то. Ах, пустяки, это сердце мое. Следующая часть. В тюрьме Санты. Кульминация симфонии. Ответ запорожцев турецкому султану. Вот после этого появляется «О, Дельвик, Дельвик» на стихи Кюхельбекера. После чего смерть поэта и последняя часть заключения «Всевластна смерть».

злостно смерть. Она настрожа и в счастье все.

После премьеры 14-й симфонии осенью 1969 года в 71-м в Доме творчества на Карельском перешейке Шостакович написал свою последнюю, 15-ю симфонию. Она отличается строгой классичностью, ясностью, уравновешенностью –

Это повествование и о вечных неприходящих ценностях, и вместе с тем о самом сокровенном, глубоко личном. Дмитрий Дмитриевич в ней снова отказывается от программности, от введения слова. Снова, как было с 4 по 10, содержание музыки как бы зашифровано. И снова она больше всего ассоциируется с малеровскими полотнами. Вся симфония удивительна и загадочна. Так, например, в первой части звучит мелодия из фортепианной прелюдии, которая была, в общем, достаточно саркастичной. И замечательный музыкант, пианист Владимир Сафроницкий сказал о ней когда-то, какая проникновенная пошлость. А вместе с тем в музыку первой части очень органично включена россиниевская мелодия, фрагмент увертюры к опере «Вильгельм Тель». Во второй части звучат траурные аккорды. Медный хор звучит похоронным маршем. Тромбон, как в траурно-триумфальной симфонии Берлиоза, исполняет скорбное соло. Что хоронит? Эпоху? Идеалы? Иллюзии? Совершенно загадочен финал. Он открывается лейтмотивом рока из вагнеровского кольца Нибелунга. Эта тема очень яркая, ее знают практически все любители музыки, и она вызывает соответствующие ассоциации. А потом, после типичной шостаковичской лирической темы, разворачивается пассакалья. Тема ее напоминает и тему нашествия, и тему пассакальи из первого скрипичного концерта. И что это? Символ той несвободы, которая продолжается. Последний такт симфонии – сухой перестук ударных инструментов. Этим кончается симфоническое творчество Шостаковича.

В эти годы композитор был уже очень тяжело болен. У него были инфаркты, были еще какие-то болезни. Была болезнь центральной нервной системы, из-за которой он должен был периодически ложиться в больницу. Но музыка в нем продолжала звучать. Она звучала непрерывно, она требовала выхода. И он писал, он сочинял почти до последнего дня жизни. В августе 1975 года он попал в больницу. Еще 8 августа он корректировал листы, которые приносили от переписчика, партитуру альтовой сонаты. 8 августа он работал над этой корректурой. Утром 9-го его не стало.

закончилась передача из цикла «XX век» в музыке Дмитрия Шостаковича. Рассказывала музыковед Людмила Михеева-Свертинская. В передаче прозвучали фрагменты финала 14-й симфонии, финала 15-й симфонии и финала сонаты для альта и фортепиано.

Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Утраченные храмы. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Четная сторона Захарьевской улицы между бывшим Воскресенским проспектом, ныне Чернышевского, и Таврическим садом сегодня застроена в основном безликими казарменными корпусами, многоэтажными и тяжелыми, которые принадлежат военно-строительному училищу. Когда-то же здесь находилось два храма. Единоверческая церковь святого Николая, построенного церковным зодчим Николаем Ефимовичем Ефимовым, и еще более древняя церковь, середина XVIII века, ведущая свою историю, церковь святых Захария и Елизаветы при Кавалергардском полку. Эта церковь была задумана еще императрицей Елизаветой Петровной, которая, проезжая через Литейную часть, сначала в свой Смоляной дворец, потом на строительство Смольного монастыря, знакомилась с жизнью придворных служителей, которые обитали здесь, в придворной части, где находились очень многие службы императорского двора. Там была и шпалерная мануфактура, там были склады различных хозяйственных принадлежностей, и, собственно говоря, вот эти хозяйственные обустройства, хозяйственная часть императорского двора. И вот в 1752 году императрица заложила здесь церковь в канцелярии полицмейстерских дел во имя святого пророка Захарии и Елизаветы. Церковь освящена была в 1747 году. Через 5 лет, 9 августа 1752 года, императрица Елизавета I издала указ о постройке каменной церкви с двухъярусной колокольней. 3 сентября следующего года в присутствии императрицы осветили храм. Двухъярусный иконостас церкви, по преданию, был выполнен на шелковом атласе в Греции в XVI веке. Иван Грозный возил его в походной церкви своей в Казанский поход. Иконостас, как и церковную утварь, предоставило Московское дворцовое управление. В 1755 году на хорах осветили предел во имя святого Иоанна Богослова, и в 1779 году в этот предел перенесли знаменитый иконостас. Тогда же был произведен ремонт храма и поставлен новый главный иконостас, уже резанный из дерева. И вот когда в начале XIX века в зданиях хозяйственного ведомства императорского двора, при канцелярии императорского двора, в эти здания был переведен кавалергардский полк, то здание самой церкви, как и казарм кавалергардского полка, выстроил известный петербургский зодчий Луиджи Руско. Мы все знаем на Шпалерной улице грандиозное здание кавалергардских казарм, украшенное статуями античных языческих богинь войны, но никто даже не представляет, как выглядела церковь, выстроенная Руско, на дворе кавалергардского полка со стороны Захарьевской улицы. Хотя именно этот храм в дальнейшем и обустраивался, по-видимому, в него вошел старый храм Елизаветинский XVIII века. Церковь представляла собой довольно высокий кубический объем, собственно, церковного зала с алтарем, к которому была пристроена длинная трапеза с колокольней. Собственно говоря, она напоминала Благовещенскую церковь на Васильевском острове. Этот храм простоял почти весь XIX век. Многие русские императрицы, которые были шефами кавалергардского полка, посещали эту церковь. И единственное значительное изображение этого храма мы находим на картине, которая показывает посещение кавалергардского полка его царственным шефом, императрицей Александрой Федоровной, супругой императора Николая I. Церковь была военной. С тех пор, как ее передали кавалергардам, настоятелем ее стали военные священники, которые сопровождали полк во время военных походов. Особенно прославился протоиерей кавалергардской церкви отец Николай Цветницкий, погибший в холерной 1831 год. Он проявил особое мужество в русско-турецкую войну 1829 года, за 2 года до своей смерти, и указом Святейшего Синода был награжден золотым наперстным крестом. Умер он от холеры, потому что посещал в военном полковом лазарете заболевших солдат. От них заразился и скончался. И смерть его была признана мученической. Настоятелем храма во второй половине XIX века, 12 лет, с 1870 года, был известный церковный деятель и проповедник Александр Алексеевич Желобовский, сын бедного псаломщика, который родился в 1834 году. Через 10 лет после окончания духовной академии стал военным священником. Кавалергарды считали его своим духовным отцом и о нем писали. Он заботился о полковой церкви, занимался воспитанием нижних чинов, учебной команды, заботился о полковой школе и полковом детском приюте, везде сея Слово Божие. Толково и понятно объяснял его малоразвитым слушателям. В церкви он говорил проповеди, вполне понятные солдаты. В Великом посту устраивал беседы с туманными картинами о жизни и страданиях Иисуса Христа. В дальнейшем отец Желобовский стал военным протопресвитером. А на посту настоятеля церкви Захарии Елизаветы его сменил почетный член Санкт-Петербургской духовной академии Евгений Петрович Аквилонов, автор сочинения о физико-теологическом доказательстве бытия Божия. Все эти священники, да и сам Желобовский, принимали участие в военных действиях. Желобовский показал себя не только духовным отцом солдат, но и духовным воином. И за участие в русско-турецкой войне на Балканах и свою просветительскую деятельность он был награжден и светским орденом святой Анны первой степени, и святого Александра Невского с бриллиантовыми знаками. Видимо, именно Желобовский и был инициатором реконструкции старой Захарьевской церкви, которая к концу XIX века уже не удовлетворяла запросам аристократов, которые служили в этом замечательном полку. Еще в 1855 году император Николай I указал Андрею Штукеншнейдеру, придворному архитектору, выполнить планы перестроек и рисунки иконостаса. А реконструкцию середины XIX века создал придворный архитектор великого князя Михаила Николаевича Карл Циглер в 1858 году. И тогда императрица Александра Федоровна преподнесла массивные церковные сосуды золоченого серебра в эту церковь. Кроме того, в церкви сохранялись многие мемориальные предметы, связанные с подвигами и царственных особ, и офицеров полка. Парадные полковые мундирные платья императриц, венценосных шефов полка. Понятно, что уже в царствовании Николая II, к столетию создания кавалергардского полка, императрица Мария Федоровна и ее сын, император Николай II, вложили значительную часть средств на постройку нового кавалергардского храма. По просьбе общества офицеров полка они присутствовали на закладке храма 16 мая 1897 года. Церковь была построена известным зодчим Леонтием Николаевичем Бенуа в стиле елизаветинского барокко, очень близкая по архитектонике основного объема к церкви Петергофского дворца, с 5 сильно расставленными луковками, украшенная чеканными золочеными растительными орнаментами. Но одновременно ее высокая колокольня, которая осталась от старого храма, окна ее трапезы напоминали старый Петропавловский собор и церковь Симеона и Анны, то есть храмы еще первой половины XVIII века, чтобы подчеркнуть вот эту непрерывную связь, которую имел этот храм с нашим императорским домом. Новая нарядная церковь была освящена 14 января 1899 года. В присутствии императорской фамилии, протопресвитером уже придворного и военного духовенства Желобовским, то есть бывшим настоятелем этого храма. Церковь вмещала 1500 человек и была богатейшей в столице. Храмовый престол в 13 пудов серебра, лампады, выполненные в мастерских Фаберже, подарила супруга полкового командира княгиня Зинаида Николаевна Юсупова. Александр Безак подарил Евангелие в окладе Фаберже. Князь Салтыков – два драгоценных образа XVIII века в ризах, украшенных драгоценными камнями. Старинные иконы размещались в иконостасе, который был выполнен по рисунку Карла Циглера. Мраморный престол изготовлен фирма Ботта, а мозаичные иконы Воскресения и святой Александр Невский были выполнены по рисунку знаменитого русского живописца Михаила Нестерова, тоже мастерской Фролова, крупнейшего мозаичиста рубежа XX века. Золоченые бронзовые паникадилы и бра освещали церковь. Фасад церкви также украшали мозаики по картонам, частяково выполненные в тех же мастерских Фролова. Храм служил мемориалом павшим товарищам-кавалергардам. Здесь стояли мраморный памятник погибшим в Отечественной войне 1812 года. Имена погибших офицеров и число нижних чинов запечатлели на серебряной доске, окруженной георгиевскими штандартами, полученными за подвиги. В витринах выставили награды героев, офицерские георгиевские кресты и медали нижних чинов. В киоты были помещены иконы 17 века «Спас нерукотворный». Два шелковых образа из того древнего иконостаса, который по преданию еще служил Ивану Грозному. Резное распятие и слоновая кость. Каждый эскадрон и команда полка отмечали эскадронные праздники отдельным молебном перед собственными иконами. А полковой штандарт кавалергардского полка, который постоянно хранился в храме, перед которым служили молебны, был вывезен офицерами через Крым в Париж. Эта прекрасная высокохудожественная церковь была сначала ограблена. Конечно, прежде всего изъяли церковное серебро. Потом были уничтожены иконы. И когда эти помещения были переданы советским военным, то церковь, закрытую уже сразу после революции, снесли в 1948 году для постройки очередного корпуса военно-инженерного строительного училища. Таким образом, Захарьевская улица потеряла две свои великолепные доминанты, вот эти колокольни церкви Святого Николая и Захарьевской церкви, потеряла высокохудожественные храмы, которые были не только великолепны с точки зрения своей архитектуры, но были полны намоленных икон, древних предметов и несли духовность самым разным слоям населения Литейной части.
0: Церковь кавалергардского полка, Литейная часть. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: В исполнении камерного оркестра «Ля Гран Кюри» и «Ля Шамбр дю Руа» прозвучала вторая часть сюиты «Музыка фейерверка» Георга Фридриха Генделя. Дирижер Жан-Клод Мольгуар.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Исаакиевском соборе. В Александро-Невской лавре почтили память священномученика Вениамина Петроградского. Прихожане Екатерининского собора Кингисеппа совершили паломническую поездку в Иверский монастырь на Валдае. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В канун Дня памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, 12 августа, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в храме апостола Петра в Веселом поселке. Его высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, протоиерей Петр Мухин, иерей Богдан Полевой, благочинный Невского округа, настоятель иерей Дмитрий Малиновский с клиром и другие священнослужители. Присутствовали начальник городского отдела по взаимодействию с религиозными объединениями Владимир Иванов и другие представители органов власти. За усердное служение Святой Церкви иерей Дмитрий Малиновский и Александр Мудрик были награждены правом ношения палицы. Храму была подарена икона преподобного Серафима Саровского. За усердные труды на благо Святой Церкви в связи с 55-летием и 30-летием служения в Священном Сане протоиерей Олег Любимов был награжден медалью апостола Петра. Верующим раздали иконки чтимых святых. В день памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и же с ним убиенных, 13 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Исаакиевском соборе. Его высокопреосвященству сослужили митрополиты Владимирский и Суздальский Никандр, Архангельский и Холмогорский Корнилий, Донецкий и Мариупольский Владимир, Волгоградский и Камышинский Феодор, епископы Урюпинский и Новоаннинский Елисей, Тихвинский, Ладейно-Польский Мстислав, Плесецкий и Каргопольский Александр, Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Адмиралтейского округа протоиерей Алексей Скляров, ключарь протоиерей Роман Ковальский с клиром и духовенство митрополии. Пели хор собора под управлением Льва Дунаева и молодежный хор под руководством Ларисы Христич. Чтец собора живоначальной троицы в Колпине Георгий Агопов был рукоположен во диакона. Диакон храма мученицы Татьяны Роман Егоров во пресвитера. Было совершено славление перед иконой священномученика Вениамина. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Собору была подарена икона праведного воина Федора Ушакова с частицей мощей. Директору музея Исаакиевский собор Юрию Мудрову преподнесена икона Иерусалимской Божьей Матери. Ответным подарком стала икона собора Соловецких святых. За усердные труды во славу Святой Церкви и помощь в восстановлении храма апостола Павла в Мариинской больнице глава фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков был удостоен ордена святого Александра Невского третьей степени. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр 13 августа после богослужения в Исаакиевском соборе посетили строящиеся и реставрируемые объекты епархии. Владыки ознакомились с ходом работ в епархиальной поликлинике, провели в Александро-Невской лавре планерку с представителями подрядных организаций. Архиереи осмотрели росписи в храме благоверного князя Феодора Новгородского, поднялись под купольное пространство Свято-Троицкого собора-монастыря. 13 августа, в день памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и же с ним убиенных, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе обители. Его преосвященству сослужили благочинный монастыря архимандрит Никита Марков, наместник Каневского Рождества Богородичного мужского монастыря архимандрит Александр Арва, старший священник храма апостола евангелиста Иоанна Богослова Леушинского подворья архимандрит Феоктист Кириленко, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин, настоятель храма Федоровской иконы Божьей Матери в память 300-летия дома Романовых протоиерей Александр Сорокин, благочинный Василий Островского церковного округа, настоятель храма Смоленской иконы Божьей Матери протоиерей Евгений Шагенов, благочинный Невского церковного округа, настоятель храма святого апостола Петра в Веселом поселке, священник Дмитрий Малиновский, сон гостей в священном сане и братья монастыря. Диаконский чин возглавил старший радиакон Илья Васильев. Богослужебные песнопения исполнил хор «Лавры» под управлением и радиакона Александра Урбановича, а также хор «Астрон». От лица епископа Тихвинского и владельно-польского Мстислава владыку Вениамину прибыли поздравить его и подиаконы, которые, в числе прочего, передали епископу Вениамину почетный знак Тихвинской иконы Божьей Матери. По завершении богослужения архимандрит Никита поздравил владыку-наместника с тезоименитством и вручил ему просфору от братьев и прихожан Лавры. Также поздравительный адрес от губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова огласил Владимир Иванов. Епископ Вениамин обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором поблагодарил за совместную молитву и поздравление, а также отметил, что для него большой радостью и честью является осуществлять свое служение в стенах императорской Александра Невской лавры, стены которой помнят и его небесного покровителя, священномученика Вениамина Петроградского, пронесшего даже до смерти свет веры через годы давления и притеснений. Также владыке, во внимание к его трудам во благо Отечества, был вручен орден святого адмирала Федора Ушакова. В Юнтелово построят здание для прихода храма в честь воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня в Петербурге. Оно появится на Нижнекаменской улице. Облик согласовали в Комитете по градостроительству и архитектуре. Кадрами поделилась пресс-служба комитета в социальных сетях. Внутри здания будут кабинеты, залы для собраний и совещаний, откроется пищеблок. У здания для прихода появятся парковки для автомобилей и стоянки велосипедов. Фасад здания возведут в неоклассическом стиле. Основная плоскость фасадов будет покрыта белой штукатуркой с тонкой фактурой. Окна здания будут дополнять профилированные наличники и неглубокие архивольты. Проект разработан архитектурной мастерской М119, отметили в комитете. И последнее сообщение. Прихожане собора святой великомученицы Екатерины города Кингисеппа и местные жители совершили паломническую поездку в Валдайский, Иверский, Богородицкий, Святоозерский мужской монастырь. Обитель, возведенная по образу и подобию Иверского монастыря на Афоне, была основана в 1653 году по инициативе патриарха Никона и стала одним из трех монастырей, построенных по его личному замыслу. По церковному преданию патриарх Никон осветил Валдайское озеро, опустив на его дно крест и Евангелие, и переименовал водоем в Святое озеро. Сегодня паломники со всей страны приезжают сюда, чтобы поклониться главной святыне обители, чудотворному списку Иверской иконы Божьей Матери, а также почивающим здесь 1654 года мощам святого праведного Иакова Боровического. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: августа, начало Успенского поста и праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня. В 00:05 в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» слушайте чтение статьи епископа Вениамина Милова «Животворность и знамение Креста Господня». В 16:40 для наших юных слушателей прозвучит «Сказание о трех деревьях», читает Наталья Роснюк. Нужен какой-то необычный, великий порыв, чтобы спасти красоту и искусство от того варварства и пошлости, которые надвигаются на нас. 14 августа – день рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского. В 17:10 в рубрике «Календарь памятных дат» слушайте беседу Марины Михайловой и Александра Крупинина о жизни и творчестве этого писателя и философа.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 177-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывок из 4 главы.
1: Братья, имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих, произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно.
0: Послушайте 100-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 24 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет Господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение, как мы услышали, было нам сегодня неким таким напоминанием о конце света. Мы знаем, что мир так или иначе идет и приближается к концу света, к концу своему, к концу истории, но мы знаем также из Евангелия, что никто не знает ни даты, ни времен, ни сроков этой кончины истории. Но это и не важно, а важно совсем другое. И вот в сегодняшнем чтении я бы хотел вычленить одну очень интересную фразу, которую, может быть, очень сложно иногда бывает понять. «Где труп, там и орлы». О чем это? Разумеется, труп — это наш мир. Наш падший мир — это труп, в котором все больше и больше умножается разложение, тление. И орлы, птицы — это, разумеется, сам Христос и его ангелы, о которых тоже идет речь в Евангелии. Ну, что здесь, вот в этой строке, вот в этих словах самого главного? Мы все, наше общество, светское общество, общество обезбоженное, живет верой и жило и живет верой в прогресс. что мир развивается, мир эволюционирует, мир идет к какому-то золотому веку, когда не будет каких-то там болезней, не будет бедности, не будет страданий и даже не будет смерти. Вот еще немного, еще чуть-чуть, и прогресс ответит на все вопросы, отменит все страдания и отменит всякую боль, которая в мире падшим есть. Вот эта вера в прогресс, она заменяет веру в Бога. И, разумеется, это вера ложная. И вот это сегодняшнее евангельское чтение, и вот эта строка о том, что мир — это труп, и рано или поздно Господь снизойдет с ангелами на суд, и после суда мир будет преображен не нами, не людьми, не нашими усилиями, а Богом преображен в новый мир, как говорит Господь нам через своих апостолов, через провидцев: «Се новый мир творю, будет сотворен новый мир». И вот именно эта вера в то, что Господь сотворит новый мир, не мы, люди, не своими руками, не своим усилием интеллектуальным, а Господь, и отличает нашу христианскую веру от веры безбожной, веры в мир, веры языческой, современной языческой веры, которую мы сегодня имеем. И поэтому это Евангелие сегодня останавливает, наверное, перед искушением, чтобы тоже соблазниться и поверить в то, что мир — это нечто развивающееся, развивающееся к какому-то прекрасному веку, как раньше нас учили, что будет коммунизм, или как сегодняшний мир, когда уже мы исключили веру в коммунизм, что будет какая-то эпоха расцвета вот именно уже гуманистического мира, мира, где царствует человек, которому все подвластно и который все познал, который всем сегодня управляет вместо Бога. Вот эта вера обличается сегодня, вот этот соблазн обличается тем, что напоминает нам сегодня Господь, что мир по сути своей, мир, погрязший в грехах, есть труп, и который, разумеется, не может нам дать ни какого-то спасения, ни блаженства, а только если мы свяжем свою жизнь с жизнью вот именно разлагающегося мира, то, разумеется, нас тоже ждет погибель. Вот на этом пути мы сегодня остановлены Богом. Если мы немножко потеряли трезвость христианскую, то сегодня нам это евангельское чтение ее возвращает и показывает правильный ориентир. Надо стремиться к Богу, к Царствию Божьему, к небесному Иерусалиму, который и есть только один град Божий, истинный град Божий, истинное Божие создание, которое и будет существовать вечно. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 14 августа, 1 августа по старому стилю, празднуется происхождение изнесения честных древ животворящего креста Господня. Этот праздник был установлен в Византии в честь ежегодного вынесения креста Господня из царской сокровищницы в Константинополе. Обычай этот появился вследствие того, что в августе было особенно много болезней и смертей, и для освящения и исцеления честное древо креста полагалось до праздника Успения Пресвятой Богородицы в храме Святой Софии Премудрости Божией для всенародного поклонения. В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием крещения Руси в этот день в 988 году. Сегодня совершается празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Это первый из трех праздников Всемилостивому Спасу, совершаемых в августе. Он установлен в честь знамений бывших святому благоверному князю Андрею Боголюбскому. Второй – преображение Господне, а третий – перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Христова. Сегодня совершается память семи мучеников Маккавеев – Авима, Антонина, Гурия, Елиазара, Евсевона, Алима и Маркела, матери их Соломонии и учителя их Елиазара, пострадавших в 166 году до Рождества Христова. О них рассказывается в Библии во второй книге Маккавейской. Кроме этих ветхозаветных мучеников, мы вспоминаем сегодня и множество мучеников христианских – Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, Катуна и Евклея, пострадавших в III веке в Пергии Памфилийской. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик протоиерей Дмитрий Павский, пострадавший в 1937 году. В продолжении церковного календаря прозвучит рассказ о праздновании Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установлено в XII веке, вероятно, около 1168 года, и связано с событием русской истории. В 1164 году великий князь Андрей Боголюбский, память 4 июля, живший во Владимире на Клязьме, выступил в поход против волжских болгар, обитавших вдоль Средней Волги и Камы. Благоверный князь Андрей отличался глубоким и искренним благочестием. Во всех своих военных походах князь Андрей полагался не столько на силу оружия, сколько на помощь Божию. Отправляясь на войну с болгарами в 1164 году, князь Андрей по своему благочестивому обычаю взял с собой в поход чудотворную икону Божьей Матери и изображение животворящего креста, которое несли перед его дружиной два священника. Перед битвой благоверный князь Андрей усердно молился со всем своим войском и спрашивая помощи Божией и заступления Пресвятой Богородицы. Победа над болгарами была одержана полная, и сразу же по окончании битвы благочестивый князь велел отслужить благодарственный молебен. Во время молебна совершилось чудо. От иконы Божьей Матери стали исходить лучи яркого света, осветившие все войско. В память о победе и происшедшем чуде и было решено митрополитом Киевским Константином совершать ежегодно 1 августа празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Когда извещение об установлении праздника было послано в Константинополь, то оказалось, что в тот же день, 1 августа 1164 года, византийский император Мануил Комнин одержал победу над сарацинами и, совершая после битвы благодарственный молебен, видел такое же знамение – лучи света, исходившие от иконы Спасителя. Поэтому праздник 1 августа стал совершаться не только в русской, но и в Константинопольской церкви. В благодарность Господу и Его Пречистой Матери за дарование победы святой князь Андрей Боголюбский построил храм в честь покрова Пресвятой Богородицы на реке Нерли в 1165 году.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие мучеников Маккавеев. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Семь святых мучеников Маккавеев, мать их Соломония и учитель их Елеазар, пострадали в 166 году до Рождества Христова от нечестивого сирийского царя Антиоха Епифана. Приверженный к эллинскому культу, Антиох Епифан ввел в Иерусалиме все иудеи языческие обычаи. Он осквернил храм Господень, поставив в него статую языческого бога Зевса Олимпийского, к поклонению которому принуждал иудеев. Многие отпали тогда от истинного бога. Однако были и такие, которые глубоко скорбели о падении народа Божия и продолжали верить в грядущее пришествие Спасителя. 90-летний старец, законоучитель Елеазар, который за приверженность к Моисееву закону был судим,

И пять братьев один за другим претерпели те же мучения. Остался седьмой брат, самый младший. Антиох предложил святой Соломонии склонить отрока к отречению, чтобы ей остался хоть последний сын. Но мужественная мать укрепляла и его в исповедании истинного Бога. Отрок решительно отклонил ласкательство царя и также твердо перенес муки, как его старшие братья. После смерти всех детей святая Соломония, стоя над их телами, воздела руки с благодарной молитвой Богу и скончалась. Подвиг святых семи братьев Маковеев воодушевил Иуду Маковея, и он поднял восстание против Антиоха Епифана и с помощью Божией одержал победу, очистив Иерусалимский храм от идолов. В слове на память святых мучеников Маковеев святитель Григорий Богослов говорил: «Будем подражать Маковеям, и священники, и матери, и дети. Священники в честь Елеазара, духовного отца, показавшего превосходнейший пример и словом, и делом. Матери в честь мужественной матери, да окажутся истинно чадолюбивыми и да представят чад своих Христу, чтобы самый брак осветился таковою жертвою. Дети, да почтят святых юношей, и да посвящают время юности не постыдным страстям, но борьбе со страстями, мужественному ратоборству с ежедневным нашим Антиохом, который воюет посредством всех членов наших и многоразлично гонит нас».

стихира Святому Кресту подобен всю отложше киевского распева в гармонизации Ивана Гарднера прозвучала в исполнении хора Храма всех скорбящих «Радость» в Минске.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. В сентябре мы отметим в очередной раз день начала блокады Ленинграда. Недавно в Государственном музее истории Санкт-Петербурга на встрече с журналистами сотрудники музея рассказали об истории экспозиции «Ленинград в годы блокады», которая была открыта в 1964 году. Эта экспозиция стала преемницей закрытого в 1952 году в связи с ленинградским делом Музея обороны Ленинграда. Ныне в особняке Румянцева на Английской набережной в этой экспозиции можно увидеть дневник Тани Савичевой, кусочек блокадного хлеба, представлены комната блокадника и обстановка бомбоубежища. Также экспонируется множество документов, фотографий, образцов оружия, обмундирования. Вот что рассказали старший научный сотрудник музея Вячеслав Альбертович Мосунов и научный сотрудник Кирилл Антонович Рудаков.
2: Мы находимся на первой позиции, посвященной истории битвы за Ленинград и блокаде, которая была открыта в Ленинграде после того, как был уничтожен музей обороны Ленинграда. Первое открытие состоялось в 1954 году, потом экспозиция была переделана, и обновленная версия открылась уже в 60-е годы. И в какой-то степени вот эта экспозиция является прямой наследницей музея обороны Ленинграда, того, который существовал в Соляном переулке тогда. И музей истории Ленинграда, сейчас музей истории Санкт-Петербурга, это музей, который являлся центром, где проводилось изучение битвы за Ленинград. Ну, а этот зал вот он вступительный, и данная экспозиция уже является мемориальной.
3: И тут еще стоит сказать, что сбор шел не только фанатов, но сбор шел и мемуар, воспоминаний. Архив Музея истории Санкт-Петербурга хранит их немало. Помимо всего прочего, весь архив Музея обороны Ленинграда, он перешел также в Музей истории Санкт-Петербурга и сейчас хранится в рукописно-документальном фонде. И особенность этой экспозиции, что почти все, что здесь представлено, оно так или иначе все ленинградское. Плод собирательской работы – это очень интересные вещи. Они принадлежали Рябинкину, участнику боев на Пулковских высотах.
2: Он был командиром батальона, да, который занимал, собственно, высоту с обсерваторией. Рябинкин, кадровый военный, один из тех, кто попал в 5-ю дивизию народного ополчения, которая несколько раз меняла свое предназначение. Сначала она называлась 4-я гвардейская дивизия народного ополчения, потом она стала запасной дивизией, и заново и в линейную ее переформировали как раз в сентябре 41-го. И вот его батальон прибывает на высоту с обсерваторией, то есть занимает вот этот, можно сказать, комплекс архитектурный и находится там в течение более чем года, потому что в дальнейшем Рябинкин становится командиром полка, он участвует в отражении последнего штурма Пулковских высот в сентябре 41 года. Бинокль, который здесь представлен, скорее всего, подарил ему генерал Зайцев, который командовал дивизией некоторое время.
3: В воспоминаниях Рябинкина есть об этом указание. Собственно, они прибывают на позицию. И Зайцев спрашивает Рябинкина, почему вы не ведете дальнюю разведку, на что Рябинкин отвечает, что у него нет бинокля. Ну и Зайцев ему подарил свой.
2: Здесь вещи генерала Родионова. Он был председателем военно-исторической секции музея до своей смерти. Тех, кто занимался и разработкой этой экспозиции, и собирательской работой, и вел большую просветительскую работу, потому что в тот момент, в 60-е годы, началось несколько процессов. Во-первых, установка памятников в рамках работы над зеленым поясом славы. Во-вторых, это продолжались попытки увековечивания памяти дороги жизни. В первую очередь, водной дороги жизни, а не ледовой. И тогда ветераны, водники очень много времени этому уделяли. Работы над созданием истории воздушного моста блокадный Ленинград. В общем-то, это была такая очень большая по объему работа, которая велась практически исключительно непосредственными участниками событий. Так будет продолжаться в течение длительного времени, потому что, когда Родионов умрет, на его место придут его коллеги, и в дальнейшем этот отдел будет возглавлять бывший начальник разведывательного управления Ленинградского фронта Винницкий. Это будет уже когда сотрудники отдела будут работать над наполнением мемориального зала монумента героическим защитникам Ленинграда, который сейчас находится на площади Победы. Это была их основная работа во второй половине 60-х, 70-х годов. Почему вот эта часть позиции музея была очень важной? Во-первых, это был первый последовательный рассказ о таком явлении, как блокада музейной экспозиции после того, как музей обороны был уничтожен. И этот раздел обладал полной преемственностью по отношению к музею обороны, потому что и художники, которые над ним работали, и люди, которые над ним работали, они все были очень хорошо знакомы с экспозицией музея обороны. Вдобавок сюда, называется, по наследству, и в результате тех процессов, которые происходили с коллекцией музея обороны, был передан и дневник Тани Савичевой, и ряд других важнейших свидетельств. Он сейчас представлен здесь в, конечно, виде муляжа, потому что он очень хрупкий, и его лишний раз стараются не трогать. И вот этот раздел посвящен именно быту блокадного города и быту в самое страшное время, то есть зимы 41-42 года, самое голодное, самое мрачное, самое тяжелое, он для того времени был настоящим прорывом, потому что в течение некоторого времени об этом практически не говорили. Но когда экспозиция открылась после своего обновления в 62-63 году, это была по-настоящему революция, когда об этом всерьез стали говорить, и это была своеобразная эмансипация темы, которая продолжается вплоть до нашего времени. Это количество погибших ленинградцев. Проблема в том, что точные цифры никто никогда не назовет. Вот эти диорамы – это те же самые художники, которые работали над экспозицией Музея обороны, специально заказывались уже для реэкспозиции 60-х годов. Перейдем в раздел, посвященный «Дороге жизни».
4: Скажите, когда прозвучала впервые цифра 900, хотя на самом деле было 873, по-моему, да, или сколько?
2: 872. Но это уже некоторое художественное упрощение, а это 50-60-е годы. Больше даже писателей и поэта.
4: Скажите, вот после 65-го года, когда официально стали говорить о войне больше, по исследованиям, по блокаде что-нибудь изменилось?
2: Скорее наоборот получилось, потому что 65-й год – это официальное празднование и появление статуса городов-героев, но так как произошло отстранение Хрущева, началась эпоха Брежнева, как раз 65-го года начали очень сильно ограничивать доступ в архивы, и полностью поменялась политика по отношению к публикации каких-либо работ. Вот краткий период с 56 по 65 год было сделано, наверное, по максимуму возможного из того, что можно было в то время написать. А после 65 года произошел процесс такой официализации всего этого, максимальный. И, во-первых, для блокады, для истории блокады, наиболее критическим оказался 68 год, и когда готовился пятый том очерков истории Ленинграда, и возник конфликт между историками Ковальчуком и Соболевым и бывшим полномоченным ГКО в Ленинграде Павловым из-за количества жертв. Они в своей статье дали цифру, отличающуюся от Нюрнбергского процесса, и за это Павлов попытался с ними, в общем-то, расправиться партийными методами. И вот эта вот ситуация, она продолжалась почти 20 лет до смерти Павлова. Он уже умер в 80-е годы. Был он человеком не последним в советской иерархии, поэтому с исследованиями блокады и битвы за Ленинград, в частности, все было, в общем-то, не очень хорошо. Они давали больше 800 тысяч.
5: Вообще хрущевское время – золотое время для советских историков, потому что и доступ в архивы был попроще, чем сталинское. Плюсом выходили очень интересные ежегодники, например, журнал «Исторический архив», который публиковал в основном документы, представленные в нынешнем Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга. И, собственно, да, с уходом Никиты Сергеевича политика сильно изменилась. И это не только в исследованиях блокады, это во многом еще и на революцию все перекинулось. Исследования революции после 60-х годов выглядят достаточно слабо по сравнению с тем, что было.
2: Многое запретили.
5: Да.
2: Очень многое запретили. Комната ленинградцев появилась еще на выставке «Героическая оборона Ленинграда», и в дальнейшем в музее такая форма экспонирования, она постоянно используется. И постоянно используется вплоть до нашего времени. Если вы столкнетесь с темой блокады в любом музее нашей страны, это почти всегда будет комната ленинградцев. Ну и вот эта вот часть важнейшая, потому что, когда речь зашла о снабжении Ленинграда и вообще о ладожской коммуникации, здесь получился такой момент, что наиболее популярной и известной оказалась ледовая трасса. По многим причинам это произошло. Однако те, кто работал в музее, попытались сделать так, чтобы эта тема зазвучала наиболее полно, хотя бы даже в таком относительно небольшом объеме.
3: Поэтому здесь были подготовлены и макеты кабуны Синовца, и вот эта вот советская оперативная карта, где можно было посмотреть все основные пути снабжения Ленинграда. И экспозиция, посвященная самому озеру, трубопроводу, кабеля, проложенному по дну и вот этому уникальному прибору, радиографу. В общем-то, работавшие в музее ветераны очень многое пытались сделать для того, чтобы представить ладожскую коммуникацию не просто как ледовую трассу, одну ледовую, а как такую комплексную систему коммуникации, которая обеспечивала блокадный город в течение значительного периода. И, в общем-то, у них это получилось, потому что единственная публикация о Ладожской военной флотилии, которая вышла без грифа «секретно», «Нашим морем» была «Ладога», она называется, Зиновия Русакова. Это была публикация, сделанная сотрудником музея, который сам служил на Ладожской военной флотилии, воевал на Ладоге. И всю оставшуюся часть своей жизни, в общем-то, посвятил тому, чтобы о событиях на озере рассказать как можно большему количеству людей. Первое издание в 70-е, потом в конце 80-х вышло второе.
5: Музей истории Санкт-Петербурга темой битвы за Ленинград в последнее время начал заниматься куда более активно. К 23 сентября на базе Петропавловской крепости инженерного дома планируется открытие годовой выставки, посвященной боям на Куковских высотах, и действительно часть вооружения, она так или иначе может оказаться в выставке в инженерном доме. Почему все это концентрируется исключительно в Кулково? Потому что большинство людей так или иначе слышали о том, что в Кулково были остановлены фашисты. Имеется, скажем так, такой метанарратив. Но в реальности рассмотреть, как это все было, помимо историков, которые работают с этими документами, не часто, в общем, всплывает. Собственно, будущая выставка, она привязана как раз-таки территориально к месту. Она рассказывает о Пулково в трех, по сути, важнейших ее итерациях. Первое – это, конечно, очень живописное место. Конечно же, строительство обсерватории в 19 веке. Во многом это место, где такие художники, как Садовников, рисовали свои прекрасные пейзажи. Момент гражданской войны в действительности выставки будет опущен, потому что, да, действительно, бои там были, но фактически и обсерватория никаких серьезных разрушений не понесла. Ну, и мы все-таки ближе привязаны к битве за Ленинград. 8 сентября, перекрытие канала. Но если мы перемещаемся на позиции 5-й дивизии народного ополчения, то бишь на Пулковские высоты, у нас там, в общем-то, такой таймлайн будет идти. Это 11 сентября, первая попытка прорваться к высоте. И вообще все попытки немцев прорваться к городу будут замыкаться на одной конкретной дате, на 23 сентября. Потому что фактически это финальный штурм, ну, финальная попытка штурма этих самых высот. И действительно, 23 сентября ситуация стала критической. Были захвачены 5 позиций, как раз таки взята деревня Камень, и только контрударом под командованием комиссара Смирнова, который на тот момент вообще собрал всех, кого можно, там были и медики, там был и обслуживающий военный персонал, в общем-то, этой контратакой удалось противника оттуда выбить. Также в районе Пулковских высот бои уже шли чуть ли не в самих траншеях. Так или иначе, противник был остановлен, понес достаточно значительные потери, и дальнейший наступательный потенциал уже был исчерпан. Дальнейшим логическим продолжением как и нашего повествования, так и историческим является некая стабилизация линии фронта. Собственно, начинаются крупные позиционные бои, а где позиционные бои, там, собственно, новые интересные способы истребления противника. Отсюда и зарождение снайперского движения на Ленинградском фронте. Это фляга, принадлежащая Феодосию Артемьевичу Смолячкову. История Феодосия Артемьевича, она достаточно туманна.
3: Единственный источник по его биографии – это детская книга 67-го года. Никаких документов, никаких серьезных исторических работ по его биографии, а он из числа снайперов Ленинградского фронта один из первых, нет. Там много белых пятен. Он считается зачинателем снайперского движения 42-й армии, первым взявшим на себя обязательство к 7 ноября уничтожить 25 врагов, и одним из первых ему присваивается звание Героя Советского Союза.
1: Вы слышали рассказ сотрудников Музея истории Санкт-Петербурга, которые представили журналистам экспозицию «Ленинград в годы Великой Отечественной войны». Эта экспозиция открыта в 1964 году, Она стала преемницей закрытого в 1952 году Музея обороны Ленинграда. Репортаж записал Владимир Саблин. Всего вам доброго. До новых встреч.
6: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: В исполнении Вильгельма Кемпфа прозвучало интермеццо опус 117 номер 2 Йоханнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. Определились финалисты конкурса «Культурная столица 2028 года». Итоги первого этапа общенационального конкурса подвели на пресс-конференции. В финал вышли 8 городов – Владикавказ, Владимир, Вологда, Гатчина, Калуга, Кемерово, Краснодар и Тула. Победители по традиции объявят в конце года. Претендентов, которые не вышли в финал, можно поддержать в народном голосовании, которое проходит на госуслугах. Продлится оно до 30 ноября. В нем участвуют 23 города. Как отмечает российская газета, на данный момент в голосовании лидируют два города, которые в финал как раз не вышли – Ярославль и Великий Новгород. Первой культурной столицей в 2024 году стал Нижний Новгород. Затем этот статус достался Грозному, в нынешнем году его носит Омск, а в следующем звание примет Челябинск. Как отметил председатель оргкомитета конкурса, депутат Госдумы Николай Новичков, за эти годы был реализован целый ряд уникальных проектов. Например, впервые «Золотая маска» выехала в регион. В 2026 году церемония объявления победителей прошла в Омске. В 2027 году состоится в Челябинске. Мосфильм начал покадровую цифровую реставрацию драмы Абрама Роума «Гранатовый браслет». Специалисты работают над качеством звука и изображения вручную, удаляя мерцание, пятна и склейки. Восстановление 10 минут киноленты у 4 реставраторов занимает в среднем до 2 недель. «Гранатовый браслет» по мотивам одноименной повести Александра Куприна вышел на экраны в 1964 году. Главные роли в фильме исполнили Ариадна Шенгелая, Игорь Озеров и Олег Басилашвили. В прокате 1965 года фильм посмотрели более 24 миллионов зрителей. Главной музыкальной темой и основой звукового ряда стала музыка Людвига ван Бетховена, соната для фортепиано номер 2, часть 2, «Ларго апассионата», которая также выступала лейтмотивом в литературном первоисточнике. Объем сегмента самиздата в 2026 году превысил 2,7 миллиарда рублей, что на 13% превышает показатели 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе книжного сервиса «Литрес» со ссылкой на собственное исследование. Самиздат уже несколько лет остается одним из драйверов развития книжного рынка. Доля самиздата в текстовых цифровых книгах уже составляет 61%. В «Литрес» половина топ-20 самых продаваемых писателей – это диджитал-авторы, говорится в сообщении. В пресс-службе обратили внимание, что среди самых популярных жанров в самиздате находятся фэнтези, фантастика, современный любовный роман и детективы. Кроме того, в пресс-службе литературной платформы «Литнет» сообщили, что в первом полугодии 2026 года отмечался спрос на отдельные направления фэнтези и мистики. Например, покупки мистических любовных романов выросли более чем в 4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Темного фэнтези почти втрое. Также растут боевое фэнтези в 2 раза, студенческие романы более чем в 1,5 раза, бояр-аниме ровно в 1,5 раза, эпическое – рост 46%, славянское – 37%, историческое – 35% и приключенческое фэнтези – 27%. Таким образом, романтическая литература и фэнтези остаются основой спроса на нашей платформе, но внутри этих смежных жанров аудитория активно переключается между новыми сюжетными направлениями, добавили в пресс-службе. В «Литнет» также уточнили, что авторская литература является одним из наиболее динамичных направлений книжного рынка. Именно на цифровых литературных платформах быстрее всего появляются новые жанровые тренды и меняются читательские предпочтения. Важная особенность авторской литературы – читатель здесь не просто выбирает книгу из уже сформированного предложения, но и во многом сам формирует спрос. Реакция аудитории на новые истории, персонажи и жанровые сочетания позволяет авторам быстро понимать, какие темы и форматы находят отклик, пояснили эксперты платформы. Аукционный дом «Литфонд» на сегодняшних торгах представит старинные фолианты, исторические автографы и редкие географические карты. Среди самых дорогих лотов – прижизненное издание Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», заявленное с первоначальной ставкой 3,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе «Литфонда». Книга находилась в собрании известного литературоведа и историка литературы Александра Бороздина, а в 1920-х годах продавалась в петроградском магазине «Антиквариат», принадлежавшем знаменитому коллекционеру Павлову Губару.
Второе издание знаменитого цикла «Повести», восторженно встречено Александром Пушкиным на страницах «Современника», давно стало библиографической редкостью, а стартовая ставка за этот экземпляр составляет 3,5 миллиона рублей, говорится в сообщении. Также на торгах представят иллюстрированный исторический памятник, описывающий праздник «Волшебство Белой Розы», который прошел в Потсдаме 13 июля 1829 года по случаю дня рождения российской императрицы Александры Федоровны. Он содержит в том числе виды с натуры работы Гартнера, а также картины по эскизам Карла Фридриха Шинкеля, литографированные Юлиусом Шоппе. Праздник, включавший костюмированный турнир и вручение специально учрежденного ордена по эскизу самой императрицы, подробно запечатлен на раскрашенных гравюрах. За этот экземпляр, представляющий большую редкость, назначена стартовая ставка в 750 тысяч рублей, дополнили в пресс-службе. «Союз мультфильм» представит 14 анимационных работ в 10 странах Европы. Студия заключила соглашение на показы, в том числе во Франции, Бельгии и Швейцарии. Там зрители увидят фильмы про Сидорова Вову, «Сплюшка», «Крылья для друга», а также трилогию о Винни-Пухе. Еще 5 лент «Одеялка», «Школа елок», «Баба-Яга и малышка», «Мой друг Тигр» и «Снеговичок» представят в Испании и Андорре. Часть покажут в кино и на цифровых платформах, часть на телевидении. Как отметили в пресс-службе «Союз мультфильма», интерес зарубежных распространителей к его каталогу продолжает расти. Европейский вещательный союз утвердил поправки к правилам проведения музыкального конкурса Евровидения, согласно которым страна-победительница может лишиться традиционного права принять у себя следующее состязание по соображениям безопасности. Об этом говорится в заявлении на сайте организаторов конкурса. Согласно новым правилам конкурса, телекомпания-победитель автоматически лишается права на проведение конкурса, если вооруженный конфликт, напряженная геополитическая обстановка или любая другая ситуация существенно влияет на безопасность, защищенность или стабильность ее государства или ближайшего региона, говорится в документе. При необходимости Европейский вещательный союз может потребовать проведения независимой оценки безопасности региона победителя, по итогам которой будут организованы консультации с целью определить, безопасно ли будет проводить конкурс в этой стране. В случае переноса новый организатор будет проводить конкурс самостоятельно, а не от имени страны-победительницы.

0: завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В пятницу, 14 августа, пасмурная погода без осадков, 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление 760-762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%, ветер западный до 2 метров в секунду. В субботу, 15 августа, пасмурная погода, небольшой дождь, плюс 15-17. Атмосферное давление 755-757 миллиметров, относительная влажность воздуха 89%, ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Итак, ближайшие два дня пасмурная погода, днем 15-17 градусов тепла, в субботу небольшой дождь. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: «12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В эфире «Вечерний канал», у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня в нашей передаче принимает участие протоиерей Дмитрий Даршевский, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира, великого князя Владимира в поселке Лисинос. Здравствуйте, отец Дмитрий.
1: Добрый вечер.
0: Наша передача сегодня выходит в записи, поэтому я не призываю звонить в эфир. Передача наша будет сегодня посвящена этикету. Мы поговорим о том, существует ли некий особый православный этикет, как верующему стоит себя вести в храме и вне его, как общаться со священником, а как с другими людьми в храме, что делать в храме не стоит категорически, и почему порой можно столкнуться внутри храма с неприятием и непониманием каких-то действий, которые могут казаться совершающим их человеку вполне благоговейными. И, наконец, поговорим о том, как священники общаются друг с другом и, может быть, с церковным начальством, с прихожанами, с внешним миром. Вот такой круг тем, надеюсь, сегодня обсудим, отец Дмитрий. И у нас будет одна новость короткая, может быть, мы с нее и начнем, коротко обсудим, а потом как-то поговорим уже об этикете в более общих словах.
1: В Москве на станции метро «Арбатская» тиктокерша устроила на платформе исторической станции небольшую танцевальную съемку, а проходивший мимо священник принял в ней самое непосредственное участие, сообщает издание «Москвич». Видео опубликовал канал «Что там Москва» с подписью «Судя по веселому взгляду, батюшка танец заценил и благословил». В ролике продолжительностью всего несколько секунд девушка в темной одежде танцует посреди станции, пока мимо нее проходит священник. Поравнявшись с блогершей, он осеняет ее крестным знаменем и продолжает идти дальше. В интернете спорят, что это было – благословение или экспресс-экзорцизм. Сама девушка даже не заметила происходящего и уже потом обнаружила момент на видео. «Это было «Боже, вразуми ее», – предположил один комментатор. Он подумал, что она юродивая, и благословил ее на исцеление, согласился другой. Впрочем, звучат и предположения, что батюшка сам захотел повторить танец, а может, вообще молодость свою вспомнил.
0: Отец Дмитрий, а вы бы благословили тиктокершу в метро?
2: Ну, если человек просит благословения, почему бы и нет?
0: Не знаю, она не просит, она не просила.
2: Вот, а если не просит, так и тогда я считаю, что все зависит от... Ведь что такое благословение? Это, в принципе, если смотреть так вот, это краткое... Это не просто часть этикета, это краткое произнесение какой-то молитвы. Ну, обычно священник благословляет там тех, кто просит благословения, и говорит, Бог благословит, или иную, которая является, в принципе, краткой такой молитвой, а эта молитва является пожелание добра, вот, с призыванием имени Господня. В общем-то, здесь все нормально. Вот. Но другое дело, что есть какая-то категория людей, которые... Ну, сложно назвать людьми церковными, да, и поэтому к ним отношение может быть просто настороженное, потому что даже если это происходит из каких-то, на мой взгляд, миссионерских целей, для того, чтобы охватить большую аудиторию, например, для проповеди, вот потому что... миссионерство вообще вещь такая опасная. Конечно, для нас... наверное, вершиной миссионерства является вот обращение апостола Павла к афинянам, да, в Ареопаге. То есть, что сделал апостол Павел? Вот. С точки зрения, наверное, правоверного иудея, он совершил, ну, какое-то кощунство, потому что он признал их людьми набожными. То есть он фактически сказал... Афиняне, мы с вами одной крови, мы с вами одной веры. Но как мог иудей, исповедующий монотеизм, сказать афинянам такое, которые были язычниками, да, и многобожниками? И с точки зрения иудея это неприемлемо. Его бы сразу, если не забросали камнями, но во всяком случае. Но апостол Павел был на другой территории, и для него было важно, чтобы его услышала эта аудитория, а прийти, скажем, к тем же самым афинянам, да, которые считали себя людьми очень образованными, не просто набожными, а они были носителями определенной культуры, высокой культуры. И говорить им о том, что они какие-то, значит, вот ущербные, что они язычники, что они не так верят, что они вообще ждет их гиена огненная, это значит провалить ту миссию, ради которой апостол Павел все это затевал, все свои миссионерские путешествия. Это с одной стороны. Поэтому апостол Павел в данном случае нашел точку соприкосновения. Точка соприкосновения была вера. И он это сделал мастерски, потому что, сказав, что их объединяет одно, что они верят в Бога, и нашел вот эту вот единственную зацепку неведомого Бога, которого он, о котором он сказал: «Я хочу вам рассказать о том Боге, которого вы называете неведомым. Все его уже знают, мы его знаем». И начинается его проповедь. С точки зрения, конечно, миссионерства, это был революционный подход. Прямо скажем, особенно с точки зрения иудея, бывшего иудея, воспитанного в монотеистической традиции. Но он настолько же был и опасен, потому что всегда, отправляясь на такую неведомую территорию, как отправлялись миссионеры, либо тебя съедят, либо тебя убьют, либо тебя просто в лучшем случае не поймут, вытолкают, и все будет провалено. Поэтому, но опасность для миссионера в чем? В том, что он, пытаясь найти какие-то общие вещи, как бы ему не свалиться туда. То есть вытаскивая человека из какого-то, из воды или из болота, надо быть точно уверенным, что у тебя хватит сил, что ты умеешь плавать, или у тебя есть твердая почва. Иначе просто тебя засосет самого в это болото. Апостол Павел с этим справился. Вот. Но не всякий миссионер, и в том числе священник, пытающийся найти подход к таким разным мирам, которые, казалось бы, с православием или с христианством имеют очень отдаленные какие-то точки соприкосновения, всегда есть опасность, что не ты их вытащишь, а они тебя стащат вниз. И в этом миссионерство, оно опасное. Вот. Но, с другой стороны, нельзя вытащить человека в белых перчатках, да, если он валяется где-то, барахтается. И вот здесь нужно четко рассчитывать свои силы. Здесь точных рецептов быть не может. Вот.
0: А как же, отец Димитрий, каноны? Есть же постановления всяких соборов о недопустимости священника походов в корчемницы, об участии в позорищных играх. Эти постановления, они вообще насколько применимы к современности? Священники ведь ходят в кафе-рестораны, священники участвуют в каких-то развлечениях, снимаются в тиктоках, снимают иногда порой тиктоки и сами. Вот вообще эти каноны могут как-то применяться к поведению современных священнослужителей?
2: Да, каноны применить можно ко всему, чему угодно. Но надо понимать, что реалии, в которых писались каноны тогда, да, и в которых мы живем сейчас, они несколько разные. Надо понимать, что такое театр в то время, когда писались каноны, да, это было зрелище не самого лучшего качества. Mm-hmm. И это были не спектакли по Шекспиру и не по Чехову, понимаете? Вот. Они пробуждали в людях низменные чувства. Вот. И в этом смысле присутствие священника или священнослужителя любого, епископа, священника, неважно, диакона, в таких игрищах, оно, конечно, угрожало самому душевному миру и душевному спокойствию священника, с одной стороны. С другой стороны, оно могло похоронить любую его миссию, потому что можно замазаться так, что потом уже не отмоешься. Скажут, ну вот он обычный там блудник или еще какой-то там человек там, чревоугодник. Поэтому разные реалии, разные театры. Вот. Поэтому священник сейчас в наше время, ну, во-первых, не будем говорить о театре, а будем говорить о зрелищных мероприятиях, да, в общем, я бы сказал.
0: ТикТоки — это зрелищные мероприятия.
2: Ну, конечно, они, ну, ТикТок — это что? Это для того, чтобы привязать внимание к себе, во-первых, для того, чтобы повысить свой какой-то статус в интернете, для того, чтобы заиметь себе этих, как они, фолловеры, да, называются, или, проще говоря, подписчики, то есть те люди, которые обращают на тебя внимание, которые это внимание привязывают к тебе. И, соответственно, в интернете идет реклама, и, соответственно, ты зарабатываешь на этом деньги. А неважно. И чем более нелепый ролик обычно в интернете, которому ты вдруг, на который ты обращаешь внимание, тем больше возникает подписчиков. То есть здесь играет на понижение, на какие-то низменные чувства. И, конечно, здесь... А если священник снимает ролик с точки зрения миссионерства, и он хочет проникнуть в... Ну, здесь надо точно понимать, что ты не будешь снижать уровень того, о чем ты проповедуешь. Вот. Доступными словами – да, но всегда надо понимать, чтобы не оскорбить, ну, не то чтобы даже оскорбить, а не принизить сам объект, который ты пытаешься донести до них, да, то есть Бога, церковь. Вот. Поэтому здесь способ тоже важен, средство, которым ты это доносишь до аудитории. Если ты играешь на грани фола, ну, многие проповедники, скажем, середины 90-х, конца 90-х, начала 2000-х, вот, они именно так делали. Ну, Кураев, который признан иноагентом, и те, которые не признаны иноагентами, там, например, отец Дмитрий Смирнов, уже покойный, Артемий Владимиров, ныне здравствующий, протоиерей московский, ну, я говорю об известных, да, кто? Максимов, Георгий Максимов, протоиерей, по-моему, или священник, не знаю сейчас, в каком он сане. Потом, в конце концов, Ткачев, наверное, возглавляющий топ известных вот этих вот, значит, проповедников, особенно, наверное, отец Андрей Ткачев, он все время на грани вот фола. И пока ему, ну, удается держать, да, хотя и многие его высказывания оказываются... ну, такие очень сомнительные, на мой взгляд, что можно по-разному на это посмотреть. Но у него есть своя аудитория, этот метод работает более-менее. Другое дело, нравится он мне, не нравится, делал бы я так, последовал бы его примеру, скажу нет. Но у меня другой характер, ведь каждый священник выбирает свои средства для проповеди и свою аудиторию, которую он может потянуть. Это очень важно. Вот я, например, никогда не сунусь в такую разношерстную массу, в которую суется отец Андрей Ткачев. Но он чувствует в себе силу, очевидно, он сам. И я не буду... Ну, этика не позволяет, профессиональная этика, мне глубоко обсуждать то, что он делает. Вот. Некоторые вещи мне не нравятся, как он говорит. Вот. И я не уверен, что их нужно понимать буквально. Очевидно, здесь и есть, ну, как сказать, он использует просто методы, которые существуют вот в этой среде. То есть, ну, завлекашка какая-то еще, да, может быть, не надо глубоко.
0: Ну, все-таки Ткачев, отец Андрей Ткачев, он не блогер, а есть священники, которые именно что и занимаются, может быть, не тиктоками, вот в Инстаграме, принадлежащем экстремистской организации МЕТА, есть довольно много священнослужителей, которые...
2: Да, причем епископов было, ну, во всяком случае, было. Вот пока еще вот этого не было, не было признано. Сейчас многие уходят из этой среды, из Инстаграма.
0: Кто-то, наоборот, приходит.
2: Да? Вот. Ну, мне просто Инстаграм, я не активно пользовался, а сейчас и вовсе не пользуюсь, но из политических соображений. Просто стало, ну, жалко времени, и мне, ну, не очень нравится Инстаграм. Всегда
0: не очень. А вы знакомы с творчеством вот отца Иоанна Попова, отца Давида Боброва? Сейчас это, наверное, два самых популярных блогера-священника.
2: Ну, поскольку я не принадлежу к блогерам, не очень отслеживаю интернет-пространство.
0: Ну, если нет. Коротко, отец Иоанн Попов – это бодибилдер, который снимает видео, где он, значит, так, там в спортзале сперва что-то делает, а потом вот все это переходит как-то...

0: свою цель. Вот. Он видит, что она работает.
1: Ну, какая цель? Мы предполагаем, что священник цель, да, миссионерская.
0: Нет, я имею в виду общая, это миссионерская цель, а может быть, вот он, ну, перед общей большой целью есть промежуточные цели всегда, да, которые мы вот ставим. От станции к станции идем. Да? Вот. И я не могу сказать, работает у него, он справляется с этим. Потому что, вот, как сказал, писал один. Там в 90-х годах, говорит, если ты приходишь на рок-концерт с проповедью, это хорошо. Вот. Ну, не буду называть человека, да, общие слова такие. До того момента, когда ты не чувствуешь, что у тебя начинают самого подпрыгивать ноги, танцевать, понимаешь? То есть, если вот ты заражаешься этим, не ты их тащишь к себе, а они тебя стаскивают туда, и ты начинаешь входить в раж, то тогда, наверное, да. Ты кинулся спасать человека, забыв хорошо оценить свои силы, умеешь ли ты плавать. Это как раз тот случай. Этих отцов, поскольку я не занимаюсь... ТикТок, у меня просто приложения нету, я на него не трачу время. Вот, предпочитаю все-таки книги и некоторые там, ну, интернет-ресурсы, уже проверенные для меня. Я немножко такой костный человек. Ну, вот. И я предпочитаю... Вот я предпочитаю всегда живое общение. Даже если, когда мне звонит человек и говорит, вот я хочу с вами посоветоваться, да, кто-то там посоветовал ко мне обратиться, у меня сложная ситуация, я говорю, приходи. Я хочу работать с человеком лицом к лицу. Вот я это понимаю, мне это понятно, и мне так проще. Вот. Может быть, потому что я просто не очень молодой человек, да, и я вырос в другом поколении. Я еще люблю книги, я еще там сам не очень активно пользуюсь интернет-пространством, ну, так, с осторожностью. Вот. Но, наверное, этих отцов я не хочу ни осудить, ни как-то это самое, но если они справляются, да, но всегда надо быть очень аккуратным, потому что во всех этих новомодных технологиях можно легко вылететь за границу, и тогда, потому что, как не помню точную цитату, но, по-моему, это в книге «Практика современного благочестия» или где-то было описано у Пестова, по-моему, я читал, что из выражений разных духовных таких отцов говорит, что очень важно иметь первое, ну, то есть благая цель важна, и важны средства, которыми их достигаешь, потому что если ты делаешь, казалось бы, хорошее дело, но дурными средствами, дурные средства сразу уничтожают цель. Ну и наоборот тоже. Нельзя делать хорошее дело, используя дурную цель. Самый простой пример. Да, ты что-то делаешь доброе, а для того, чтобы тебя похвалили, да, ну, фарисейство, да, оно уже заложено само по себе, потому что цель плохая. А средства вроде ничего. И когда совпадают и цели, и средства, они... то тогда, наверное, это имеет смысл. И вот здесь я боюсь, что некоторые средства для достижения хорошей цели оказываются не очень с душком. Вот. Опять же, тут надо смотреть. И что здесь? Здесь я не уверен, что можно выработать какие-то четкие совершенно правила, как себя вести. Понимаете, у каждого священника должна быть, с одной стороны, врожденная, а с другой стороны, приобретенная интуиция такая вот на... Ну, допустимо это или нет? Потому что взять правила вселенских соборов, которые были, пардон, там в 4-м, в 5-м, в 6-х веках, 7-х, 8-х, да, и просто их применить, и правила там святых отцов, Василия Великого, да, и просто их вот как кальку положить, будут несовпадения. Потому что и понятия разные, и вот. Это если надо человека, ну, профессионально, скажем так, выкинуть, то тогда можно все что угодно ему. В том числе и, например, как вы обмолвились, рестораны, кафе и прочее. Да? Это сейчас это, ну, объекты, где людям предлагают качественную пищу в соответствии с кошельком. Вот. Но все эти заведения тоже имеют разное. Есть некоторые, во многих из них кормят, но некоторых представляют еще зрелища, которые, ну, ночной клуб, например. Вот стоит ли священнику идти? Нет. И думаю, что там пасту ты себе не найдешь. Люди, разгоряченные молодостью и тестостероном, появляются там, попутно могут поесть еще.
1: Да, но даже вот я помню, не знаю, помните ли вы, лет 10 назад с отцом Всеволодом Чаплиным за «Веру силой», как сейчас говорят, картинка, где он в Макдональдс

0: если тогда еще открытым, в России что-то, значит, ест. И вот это почему-то вызвало бурю негодования и возмущения, потому что, ну, отец Всеволод Чаплин такой ультраконсерватор, радикал, можно сказать, православный был в понимании тогдашнего общества. И вот он сидит в Макдональдсе, там ест какую-то картошку фри, и как так? И вот, ну, народ так... обсуждает. То же самое, кстати, с этим вот батюшкой, который благословил тиктокершу на метро Арбатское в Москве. То есть это что там, по-моему, из одного мира.
1: Ну, я не знаю, сравнивать ТикТок с Макдональдсом. Для Макдональдса, в принципе, это заведение общественного питания. Вот. Абсолютно без всякой положительной или отрицательной краски. Но я вам скажу больше. Я сегодня сейчас только что приехал к вам из Макдональдса, потому что вот отслужив литургию в исправительной колонии, вот, я как диабетик должен был перекусить и принять таблетки. Потому что натощак нельзя, и вообще, а служить нужно натощак, да?
0: Вы понимаете, что если бы вы были в облачении, вас бы тут же фотографировать начали.
1: Ну, хорошо, сфотографирую. А что там такое в этом Макдональдсе происходит, и чем там такое кормят, что было
0: так
1: бы...
0: в том-то и дело, что ничего, но да. Мне просто непонятно, почему это находит такое непонимание в обществе. И почему, ну, вот эти действия кажутся современному человеку неуместными?
1: Я вот, например, с отцом Чаплиным точно ничего не вижу. Во-первых, человек одинокий. Макдональдс — это где можно быстро принять пищу и не тратить на это большое время. Вот на ресторан нужно убить пару часов, это точно, да, пока ты закажешь, пока тебе принесут, и деньги будут другие. А в Макдональдсе быстро, дешево, и не тратя время, и побежал дальше по своим делам. И я вот в результате из Макдональдса прибежал к вам на передачу, вот. И не считаю, что я совершил какой-то даже поступок, ну, некорректный, да, в отношении своего сана. Я просто перекусил. Но я мог поехать в Теремок. Ну, Макдональдс просто быстрее, да, вот.
0: Они там рядом у нас.
1: Да, а в Рыбацком практически ничего нет в этом смысле, вот. Либо этот Макдональдс, либо Бургер Кинг, вот выбирай. Ну, я выбрал Макдональдс, потому что мне просто
0: ближе. Отец Дмитрий, а каков этикет внутри священнической корпорации? Есть ли какие-то правила, касающиеся, ну, может, негласные, неформальные правила, касающиеся общения священнослужителей между собой, между с церковным начальством, может быть?
1: Ну, правило одно. В нашем мире, так же, как и в другом, и в прочем профессиональном сообществе, в принципе, корпоративная этика, она здесь особым ничем не отличается. Это уважение, я бы одним словом сказал, уважение. Вот. Поэтому, именно поэтому я не обсуждаю с отрицательной точки зрения, там, с отрицательными какими-то, никого из этих отцов, которых мы с вами... говорили, да. Почему? Потому что, во-первых, я не все про них знаю. Я их не знаю лично. И даже если бы я что-то бы, мне не нравилось активно, я бы высказал бы при случае это лично и сказал бы, если бы меня спросили. А вообще я пытаюсь не навязывать свое мнение. И должен сказать вот сейчас, слово «мнение» здесь ключевое. Да? То, о чем мы с вами разговариваем, это не какие-то вот незыблемые правила, которые я вещаю. Вот. Это мое мнение, исходя из моего опыта, из моего понимания этикета, прежде всего, обычного, общечеловеческого. Да? Общечеловеческий этикет говорит, нельзя человека поручить за глаза. Если ты в чем-то не уверен, лучше не скажи. Вот, ко всякому относись уважительно. Вообще, самый лучший вот образец этикета, который я всегда люблю цитировать, и мне он очень нравится, он подходит к Петербургу. Это этикет общения для молодых отроков, называется «Юность и честное зерцало». Уважаемые слушатели, если вы это не читали, прочитайте. Это документ Петровской эпохи, вот. Остроумный, замечательный, и он подходит ко многим случаям жизни, несмотря на то, что там между нами и этим этикетом почти 300 лет. Вот. Уважение – это первое, что должно быть. Второе в корпоративной этике, конечно, это не спеши за глаза вот осуждать человека и будь очень аккуратен. Прежде чем входить в помещение, нужно всегда снимать обувь. Нельзя в грязных галошах ходить по комнате. И вот по человеческим отношениям, по человеческой душе тоже нельзя ходить. Сними сапоги, потом пройди тихонечко.
0: А должна ли существовать какая-то дистанция в общении между священником на приходе и прихожанами?
1: Каждый священник выбирает сам, какая дистанция должна быть. Иногда я встречал очень большую дистанцию. Не знаю, оправданно. Я выбираю тот отрезок, как дистанцию, который мне подходит. Это зависит от моего воспитания, это зависит от моего темперамента, от семьи, в которой я вырос, и какие отношения в нашей семье были, или в других семьях, да, вот у другого человека, более теплые, способность и необходимость выражать свои эмоции, да. Вот. Я не скажу, что у меня очень близкие отношения. Я всегда небольшую дистанцию соблюдаю, как врач соблюдает дистанцию с пациентом. Она должна быть. Вот. Небольшая, но должна быть. Некоторые держат священники, и я понимаю, они не хотят быть уязвимы. Это прежде всего не высокомерие. Вот. Потому что священник находится все время на виду. Вот. И иногда надо сказать, что от этого на виду он очень сильно устает. Вот. Вся его жизнь, личная, семейная, она становится предметом обсуждения. Иногда попыткой проникнуть туда и, может быть, в чем-то подражать ему. А может быть, иногда подражать не надо, потому что любые семейные отношения, они уникальны для этих двух людей, да, супругов. И они могут быть неприменимы. Хотя, с другой стороны, вы понимаете, все христианство, на мой взгляд, состоит в том, что Христос говорит, будь как я, следуй за мною, то есть подражай мне. Даже одна известная книга была, по-моему, Фомы Аквинского «Подражание Христу». Да? Вот. Подражай, то есть делай как я. Вот принцип христианства. Но надо сказать, что это ведь Христос был, а он образец совершенства. Вот. Мы не всегда можем иметь наглость сказать «делай как я». Но иногда на каком-то этапе, очень ограниченном, да, для того, чтобы понимать, что человек не справляется, он не нашел свой путь, ты можешь сказать «ну, последуй за мной вот здесь». Может, на этом этапе. Вот. Но потом вдруг оказывается, что человеку это не подходит. Или надо ему, вот он последовал, подражает тебе, а потом надо ему сказать, остановись, все. Дальше это уже не твое. Здесь всегда чувствовать надо. Вот это очень похоже с врачебным искусством. Вот есть, объективно говоря, медицина, как наука, где известны реакции организма на эти препараты, там как биохимические процессы в организме проходят. И есть конкретный проводник этого искусства, врач, у которого есть еще интуиция. Иногда вот бывает, врач попадет, а иногда не попадет, а учит всех одинаково. Ну почему так происходит, да? Но есть еще понятие талант и врачебного искусства, при том, что образование более-менее одинаковое.
0: Образование одинаковое, подход индивидуальный.
1: Получается. Да, совершенно верно. И в пасторстве тоже индивидуальный подход.
0: Ну, отец Дмитрий, безусловно, это так, но людей внешних порой шокирует, как иногда священники общаются в храме с некоторыми прихожанами. Ну, все, наверное, мы видели такие сценки, как когда какая-нибудь бабушка очень уже пожилая бросается к батюшке, просит благословения, там в ноги кланяется, наверное. А священник, наоборот, с ней общается. Он пытается соблюсти дистанцию, он как-то... Но он общается с ней в итоге снисходительно, еще и на «ты» часто ее называет. И не всегда это по-доброму звучит. Но вот такое же у нас тоже в храмах есть. Неужели это нормально?
1: Нет, не нормально. Вот. Для меня, но опять же, меня воспитывало на определенном этапе светская среда, интеллигентская, вот в Петербурге. Хотя я, что называется, интеллигент первого поколения, понаехали тут. Но я сразу попал вот в такую среду, где на «вы» даже называли себе равных и иногда моложе себе. И у меня эта привычка просто осталась. Прихожан моложе себя, вот, и, которые со мной со всем почтением, я очень часто называю на «вы». И только самых близких, которые мне уже стали как члены семьи, вот я называю на «ты», как называю на «ты» своих детей. Но они для меня действительно вот, не просто, а братья, сестры там есть некоторые. Но я всегда возвращаюсь к этой, если это незнакомый человек, это самое, я всегда, а уж тем более людям пожилого возраста, мне кажется, что это недостаток воспитание именно с точки зрения этикета. Вот. С другой стороны, мы с Богом на «ты», да, то есть как-то вот есть. И здесь в этом смысле церковный этикет иногда, он, ну, противоречит тому, что тем правилам, которые приняты в светской среде. Вот. И здесь постоянный поиск нужных форм. Надо понимать, с кем ты разговариваешь. Вот.
0: Здесь еще такой момент есть, что ведь часто эту бросающуюся в ноги бабушку все устраивает, и ей наоборот этот такой подход нравится. То есть, ну, бывают люди с таким складом характера.
1: С элементами мазохизма.
0: Немножечко, да.
1: Да, духовного. Есть такие люди, да. И вот, я стараюсь уходить. Мне эта схема не очень приятна. Есть люди, которые требуют от тебя каких-то однозначных решений, очень нестандартных или даже, прямо сказать, странных.
0: Да. Ведь вы же для всех призваны быть пастором. Вот у него вот, такой
1: Но я не всем подхожу, потому что я человек. Призван-то я для всех, но и поэтому люди переходят. Кто-то ко мне ездит, приезжает из Пушкина, а кто-то в моем поселке ходит в другой храм. Вот. И я это воспринимаю нормально. Ну, не срослось, и ради Бога. Вот. Если человек нашел своего пастыря, вот, неважно, сколько у него образования и какое, если у него там ученая степень еще самое, но если не работает, а он высокообразованный, ну, значит, это не работает. Ведь в самом деле отец Андрей Ткачев нравится не всем. Отец Дмитрий Смирнов, в целом он мне нравится, но, например, некоторые его высказывания мне не нравились. Вот, не нравились, не нравился подход. Но я бы не мог не признать, что он очень талантливый проповедник. Понимаете? Но я бы, может быть, в данной ситуации сказал бы по-другому. Вот. А он иногда из там, Радио России говорил такие вещи, которые меня шокировали. Притом я понимал, что это человек с блестящим образованием, и он знает, как себя вести. Но иногда он делал такие эпатажные заявления. Вот. И я думал, что, а может быть, это кому-то подходило. Ну, кому не подходит, слушай другого. Вот и все.
0: Вот. А есть что-то, что раздражает священников, прихожанах, или, может быть, вас лично, вот? Есть какие-то моменты, которые могут вызывать остро негативную реакцию?
1: Я стараюсь, могут быть такие моменты, я стараюсь с этим бороться. Но единственное, с чем я сложно борюсь, мне сложно бороться, и меня очень сильно это огорчает, есть у нас какое-то количество людей, которые ищут в священнике какого-то старца, даже не старца, а оракула какого-то, знаете. Вот они придут, и он сейчас им истину в последней инстанции самую... Причем они, эти люди сами провоцируют для того, что и некоторые священники идут на эту провокацию и действительно верят в том, что во всех случаях их устами говорит Бог, а это очень опасная ситуация, вот. В 99-м году Синод даже по этому поводу выпустил обращение, предупреждающее пастыря там, о некорректном вмешательстве в личную жизнь. Точно я помню 99-й год по поводу брака и все такого прочего. Призывал быть аккуратным, потому что тогда уже, ну, во-первых, опытных пастырей не хватало. Это была эпоха 90-х, когда вдруг плотину сняли, в храм рвануло большое количество людей, вот. И эту плотину, когда сняли, после снятия плотины принесло все, и доски, и палки, и, как говорится, прочий мусор. Вот. И с ней было очень сложно разобраться, с такой паствой. Вот. И тогда некоторые требовали вот от священника, вот, чтобы он сказал однозначно, продавать дом, не продавать, жениться, не жениться, разводиться, не разводиться. Да? И это было огромное искушение, которое пастыри не выдержали. Вот. И на таком уровне, когда мне хотят во мне видеть оракула какую-то последнюю, Илью пророка, вот, я говорю, нет, вы не туда пришли. Вот это меня здорово очень. Есть очень такие настойчивые, особенно барышни.
0: Ну вот у нас в Санкт-Петербурге, наверное, нет, а вообще приходится иногда слышать о епархии, где правящий архиерей как раз выстраивает отношения со своими священниками так, как будто бы он вот действительно оракул. То есть и священники от него действительно ждут какого-то
1: совета. А вы думаете, что епископы сделаны принципиально из другого теста? Они такие же абсолютно, только у них температура искушений выше, чем у нас, священник.
0: Ну как же, но священник все-таки он имеет огромный личный опыт общения как раз с людьми, у которых есть в отношении него духовный запрос. Он же, наверное, понимает, как...
1: Я абсолютно уверен, что, конечно, священник, который, что называется, как земский врач, знаете, который долго на земле провел вот в этой вот среде простых людей, он, конечно, во многих вещах лучше разбирается. Но что делать? Я к тому говорю, что епископ тоже человек, он тоже может ошибаться, он может тоже быть подвержен каким-то сиюминутным эмоциональным встряскам. Вот.
0: С другой стороны, священник может быть тоже подвержен такому поведению, когда ему нужно, чтобы дали конкретный совет по конкретному поводу.
1: Конечно, нужен. Но я, например, вот в данном случае не иду к епископу. Ну, буду я, что ли, митрополита о своих сомнениях рассказать. Я пойду к опытному священнику, которому проще доступ, и у которого тоже есть опыт вот этого земского врача. И мне было интересно, и спрошу его мнение, но право поступать за собой, потому что ответственность все равно на мне. И, как я говорю, в таких случаях приятнее платить за свои ошибки, чем за чужие. Этот совет, он совещательного характера для меня. Да? Я его принимаю во внимание, но решение принимаю все равно сам.
0: Можете дать какие-то рекомендации, как мирянину общаться со священником? Не конкретно с вами, а вот приходит человек там, первый раз в какой-то храм. Как общаться, как обращаться к священнику? Там, надо просить благословения, не надо при встрече? Вот...
1: Ну, все делается по мере. Если у меня человек, например, вот как поступаю я? Если я вижу, что человек подходит и просит благословения, я не сую ему быстро целовать руку. Да, ну это мой, да. Я его благословляю крестным знаменем и обычно либо на расстоянии, либо кладу ему руку на голову. Вот, это такое для меня мое. Вот. Когда я вижу, что человек складывает руки и готов, это видно сразу по поведению человека. Если нет, так нет. Иногда бывает, что он после этого сам берет руку и целует. Вот, он как-то, ну, это уважение к сану. А есть, которые не приемлют это, считают для себя, ну и пускай себя. Мне важно, чтобы с человеком установился контакт. И формы, если они укладываются в этикет, в уважение друг к другу, в данном случае, в сиюминутном моменте, они не важны для меня. Вот. Именно с точки зрения миссионерской. Вот. Потом постепенно, если человек входит в церковную среду, сама церковная среда его уже, как вот морская вода, да, попадает туда стекло, оно поболтается в этой воде, а потом раз, и как камешек становится. Если вы видели когда-нибудь на Черном море были, да, там куча стекла всякого, но оно уже не острое. Да. Вот. Так человек обтирается в церковной среде, если он туда ходит. Другие люди приходят в церковную среду для того, чтобы пережить боль. Если они попадут в хорошую, да, где очень деликатные, воспитанные люди, они эту боль так немножко притупятся. А если они поступят, где температура искушения высока, они, ну, скорее всего, они оттуда уйдут, они не найдут себя, они придут и начнут сразу видеть, как люди не похожи на них, и начинают осуждать всех. Такое тоже бывает. И в этом смысле хорошо, что общины и разные существуют. И человек пришел, не понравилось в одном месте, смело иди в другое. Вот. Где-то ты найдешь свое общество вообще. А если ты не хочешь, ну тогда сиди сам. Приходишь, как это говорится, захожане. Ставят свечку и убегают. Вот. Но те, кто собирается поговорить со священником, вот, они все-таки, их видно сразу. И дальше уже зависит от священника. Бывает, не складывается. У меня были случаи, да, я готов это признать, когда отношения, ну, в смысле, вот контакта нет. Все. Ну, значит, нет. Надеюсь, что у человека с другим священником лучше. А вот эти, что касается, да, мы говорили о бодибилдере. Вот, священники. Наверное, вот бодибилдеры с ним, и, может быть, это их просветитель. Вполне возможно. А других, меня, не бодибилдера, это может смущать. Ну и что такое? А есть священники, которые на мотоциклах гоняют. Я тоже таких видел вот где-то в интернете. Вот. И они проповедуют в своей очень узкой, очень замкнутой рокерской среде там. То есть байкерской среде, простите, байк. А есть рокеры, которые там проповедуют. Но если у них есть успех, ну, значит, пускай они обращают ко Христу и эту узкую там часть народного населения.
0: А как следует, каких правил следует, правил этикета следует придерживаться в отношении прихожанину, в отношении других прихожан? Можно ли делать замечания, например?
1: Ой, замечание — дело такое, очень опасное. Вот, помните, как апостол Павел пишет: «Не срамляя вас, пишу, но я же чада моя возлюбленная наказую». То есть не для того, чтобы вас уколоть, а для того, чтобы вас исправить. Если здесь важно, посыл, я хочу поправить человека. Во-вторых, выбор средств правильный или нет. Если правильно, это сработает. Если ты не уверен, если ты сам еще, тебя нужно поправлять, лучше не бери за это деликатное дело. Вот. Я прошу своих всегда сотрудников по храму и прихожан быть терпимыми. Всегда я говорю, вспомните себя, когда вы приходили. Некоторые приходили достаточно через очень сплоченные, ну, скажем, даже жестковатые системы отбора общин, я имею в виду. Там есть у меня соседка, не буду говорить, где очень строгий, очень отличный пастырь был. Он привел многих, много интеллигенций ко Христу. И у нас те, которые здесь сейчас на радио «Град Петров» ведут хорошие передачи, перешли через его и Петрохиль. Вот. Ну, я назову это отец Василий Ермаков, к которому я менял свое отношение очень постепенно, от неприятия до очень теплого. И у нас сложились в результате очень теплые отношения, потому что я видел внешнюю сторону его пасторского служения, и она мне не нравилась. Вот эти тетки, которые от него выходили, они мне не нравились. Вот. А потом, когда мы с ним часа три проговорили, он: «Куда мне их деть? Да, они такие, они неприглядные, но я не могу их бросить», он говорит. «Они же погибнут», говорит. Вот. И я их держу. И он как-то держал, и интеллигенция была, и вот эти вот, которые видели в нем оракула какого-то, вот, воплощение там Христа на земле. Вот. У них были достаточно такие, ну, целеустремленный взгляд. В общем, я подумал, что все потом думаю, как же ему тяжело в самом деле быть это самое. И он действительно нес очень, он был почти 24/7 в доступе каждый день. Он в храме целый день. Вот он принимал народ, и он молился. Вот, и я, конечно же, вот был восхищен, потом восхищен его работоспособностью, пасторскими какими-то вещами. Вот. И вот люди, которые пришли от него, некоторые, они прошли, потому что община слишком разная, вот внутри общины разные люди. Они, знаете, как через Пемзу прошли многие из них. Вот. И некоторые из них во мне не нашли. Они искали во мне отца Василия, а я не отец Василий. Вот, я другой человек. И некоторые ушли потом от меня, потом искать своего вот отца Василия или похожего на него, потому что именно его методика пасторская им подходила, а моя нет. Вот. Но своих я прошу быть очень мягкими и аккуратными к приходящим. Я говорю, когда у вас вырастают крылья, вы думаете, что у вас вырастают крылья, не спешите ими хлопать. Посмотрите по сторонам, можно поранить рядом стоящего своими хлопающими крыльями. Вот.
0: Красивая аналогия.
1: Ну да. Вот это аналогия жизни, да. Потому что действительно человек, когда начинает вдруг, у него возникает какой-то духовный рост, ему хочется поделиться с этой космической новостью со всеми приходящими и еще и советы дать. И вот это вот, говорю, нет. Взгляд в храме должен быть снизу вверх, а не по сторонам.
0: Вот. Вот, отец Дмитрий, наверное, последний уже будет вопрос. 5 минут у нас остается до конца передачи. Что категорически нельзя делать в храме, ну или, скажем, не то, что не приветствуется с точки зрения какого-то внутрицерковного этикета. Вот бывает, что там человек приходит в храм, идет служба, он начинает ставить свечки к разным иконам, ему тут же делают замечания, потом этот человек что-то отвечает, начинает какие-то споры, ссоры и так далее. Или, например, наоборот, читают священник имена, записочки, да, и передают другую записочку. Кто-то передает, а кто-то нет, и это почему-то тоже иногда бывает каким-то раздражающим элементом в общении. Вот как вести себя, что можно, что нельзя?
1: Вот опять же, прошу людей быть терпимыми. Поэтому если кто-то, говорю, делает телодвижение, да, не вовремя, да, вот идет евхаристический канон, а он с этой несчастной свечкой, потому что для него эта свечка – это предел его вот религиозной жизни, да. Вот ее воткнуть в какое-нибудь гнездо в надежде, что она сработает, вот, как надо, да, о здравии, там, за упокой, не знаю. Вот. Я говорю, да, такие появляются люди, но, понимаете, обратитесь просто к здравому разуму. Вы сейчас начнете его останавливать, поучать, он будет раздражаться, и в результате завязавшаяся свара, она наделает шума больше, если бы он в конце концов там прошел бы, порастолкал бы всех, а вы бы проявились христианское терпение. Вот. С другой стороны, я, например, не очень терпим. Вот, зазвонил мобильный телефон, да. Ну, какая-нибудь клуша, прости Господи, забыла его отключить. Такое часто бывает. Причем весьма себе не по старческому склерозу, а просто вот, потому что она без телефона жить не может и вообще его никогда не выключает. Пришла, идет, понимаешь, ты читаешь первую евхаристическую молитву, а там начинает тренькать какой-нибудь. Хорошо, если просто звонок, а еще какая-нибудь пошлая эстрадная мелодия. И у тебя так сразу индекс молитвенности вниз.
0: Да-да-да.
1: Да, ну, знакомы, да, с этой ситуацией. Я думаю, как? Вот повернуться к ней и сказать, что ты делаешь, да, даже не оскорбляя. Ну, куда ты пришла? Это значит обратить всех внимание на эту барышню или там молодого человека, или не молодого человека, но у которого явный дефицит деликатности. Тогда я, знаете что, я просто прекращаю вообще, я замолкаю на одном слове. И весь храм слушает этот телефон. Обычный человек без слов понимает, что он становится центром внимания.
0: Ну, да.
1: И пулей вылетает оттуда. Да, появляется пауза, иногда минута. Ну, во-первых, я не замазываю слова молитвы, читаю их вслух, и церковь этому внимает, я считаю, что это правильно и в евхаристическом каноне. Вот, я выработал свою схему, как это бы эстетически правильно было, и до ума и до сердца доходило до людей. И вот здесь тренькание телефона совершенно недопустимо. Я просто останавливаю все и жду, пока он дотрещит. И тогда человек либо выключит, либо вылетит с этим телефоном. Все. Но прошу в этих случаях никого не помогать им. Он сам уйдет, говорю. И он поймет лучше всяких слов, что больше так делать не надо. Ну, я так надеюсь.
0: Спасибо большое, протоиерей Дмитрий Дашевский, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в поселке Лисинос, принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Барламов. До свидания.
1: Всех благ.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: представитель ОВЦС встретился с государственными академическими деятелями из Объединенных Арабских Эмиратов. Болгарский патриарх принял участие в горном паломничестве. Папа Римский призвал Россию и Украину начать диалог. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 11 августа в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве состоялась встреча главы экспертного совета по взаимодействию с исламским миром отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонаха Григория Матрусова с председателем Генерального управления по делам ислама, вакфов и закята Объединенных Арабских Эмиратов доктором Амаром Хаптуром Аль-Дер'и в статусе министра, и ректором Гуманитарного университета имени Мухаммада бин Заида, доктором Халифой ад-Дахири. Встреча состоялась по инициативе делегации Объединенных Арабских Эмиратов, которая находилась с дружеским визитом в России. В ходе беседы, прошедшей в доброй и конструктивной обстановке, гости из Объединенных Арабских Эмиратов выразили желание укреплять и расширять взаимодействие с Русской Православной Церковью. Участники обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Патриарх болгарский Даниил принял участие в паломничестве в честь преподобного Иоанна Рыльского, который проходит по горной местности, связанной с самым чтимым из болгарских святых. Как сообщает официальный сайт болгарской патриархии, 5 августа патриарх прибыл к озеру Бабрека, где собрались паломники, отправившиеся туда 1 августа пешком из Софии. Ежегодно это паломничество собирает сотни православных христиан со всей страны и из-за рубежа. Маршрут паломничества символически повторяет перенесение мощей преподобного Иоанна в 1469 году из Великотырного через Софию в Рыльский монастырь. Патриарх Даниил, совершающий это паломничество уже в третий раз, пешком поднялся на высоту 2282 метра над уровнем моря к озеру Бабрека. По сложившейся традиции там было совершено торжественный молебен с водосвятием. После водосвятия паломники направились к конечную точку паломничества – Рыльский монастырь. Папа Римский Лев XIV призвал Россию и Украину остановить боевые действия, а также выразил соболезнования семьям погибшим и пострадавших от конфликта двух стран. Об этом сообщает «Ватикан Ньюс». Война порождает только новую войну и приносит огромные страдания. Пришло время остановить спираль насилия, освободить место для дипломатии и диалога, прокладывая путь к миру, сказал понтифик, выступая после традиционной воскресной молитвы. Папа Римский призвал стороны строго соблюдать международное гуманитарное право и прекратить удары, жертвами которых становятся мирные жители. Кроме украинско-российского кризиса, Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня в Судане. Понтифик выразил глубокую обеспокоенность ситуацией вокруг города Эль-Абейт и призвал власти гарантировать создание гуманитарных коридоров для гражданского населения. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер совершит визит в Москву 25 по 28 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь католической архиепархии Божьей Матери с центром в Москве Анастасия Бозио. В июле Пол Ричард Галлахер посетил Киев с пятидневным визитом. Он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и временно исполняющим обязанности министра иностранных дел Андреем Сибигой. Архиепископ выразил надежду на достижение прочного мира в Украине. Последний раз Пол Ричард Галлахер посещал Москву в ноябре 2021 года. Он встречался с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Илларионом. Конференция католических епископов Колумбии заявила о своей тревоге за пострадавших во время мощного землетрясения, произошедшего в стране 10 августа, и призвала всех верующих поддержать их молитвой и солидарностью. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,4 балла находился в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар, департамента Чоко, а также ощущался как минимум в 5 других департаментах и столице Боготе. В первом правительственном отчете сообщалось о 111 погибших и 87 раненых. Кроме того, 1575 домов были повреждены, 37 разрушены, 61 здание обрушилось, пострадали 6 аэропортов. Ко вторнику сообщалось уже о 180 погибших и 2500 раненых. Тысячи числятся пропавшими без вести. Давайте вместе вознесем горячую молитву за Колумбию. Давайте воплотим в жизнь любовь Христову к нашим братьям и сестрам, особенно в эти моменты страданий. Пусть наши молитвы и близость станут знаком надежды, говорится в заявлении колумбийских епископов, опубликованном в социальных сетях. Папа Римский Лев XIV также заявил, что он молится о упокоении душ погибших и передает соболезнования семьям, оплакивавшим утрату близких. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Прозвучала фортепианная миниатюра «Сказка», опус 20, номер 2, «Кампанелла» Николая Метнера в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов.

мы приглашаем к радиоприемникам наших юных слушателей. Для вас прозвучит передача по страницам повести Даниэля Пинака «Собака-пес». Читают Мария Петько и Александр Крупинин.

посвящается Пеку, Кану, Луку, Диане, Фанту, Сюзи, Бенджамину, Убю, Малышу, Альбе, Свану, Биби, Боло, Джулиусу, Блэки, Джей Би, Уапи, Ксанго, а также всем собакам, оказавшим мне честь своей дружбой.

0: Даниэль Пеннак. Собака-пес. Царапина у пса зажила через несколько дней. Остался сероватый рубец, на котором шерсть так и не отросла. Эта отметина, всякий раз, как пес чувствовал ее щекой, напоминала ему, что его нынешнее счастье не сон. И он зажил счастливо, без страха, без задних мыслей, без кошмарных снов, на равных с гиеночем и кабаном. Так оно могло бы и оставаться до конца его жизни. Однако не осталось. Пес ушел от своих друзей. Почему? Серьезный вопрос. Несомненно, потому, что, как говаривал Гиеныч...
1: Жизнью сложность в том, что она все время меняется, даже когда совсем не меняется. Был май месяц, разгар весны. Дни становились все длиннее. Пес в одиночку прогуливался по Парижу. Теперь, когда он ориентировался в городе и метро почти не хуже Гиеныча, это стало для него обычным делом. Они гуляли каждый сам по себе, а по вечерам рассказывали друг другу о своих похождениях. Одна вещь все не давала псу покоя – проблема перемешанных детей. С недавних пор он повадился дожидаться у школ звонка с последнего урока. Около 4 часов он усаживался на противоположном тротуаре, так чтобы видеть выходящих детей. Всякий раз, как будто скороварка вскрывалась, не выдержав давления, и на улицу высыпали дети, доводя до умопомрачения как регулировщиков, так и автомобилистов, жмущих на все тормоза.
0: А потом, как и следовало ожидать, случилось то, что и должно было случиться. В один прекрасный день, когда он сидел так напротив школы, украшенной трехцветным флагом, и через улицу изучал выходящих детей, пес услышал неимоверно пронзительный вопль.
1: «Пес! Пес!»
0: Машины стали. У прохожих волосы поднялись дыбом. А пес тот почувствовал, что вся кровь прихлынула ему к сердцу. Никаких сомнений, это был ее голос. Это она. Это Пум. Она стояла в дверях школы, и рот ее был разинут во всю ширь посреди рыжих волос.
1: «Пес, а ну ко мне живо!»
0: Он прирос к месту, сам не зная, что он чувствует. Несказанную радость, неодолимый страх, желание броситься в объятия Пум, желание убежать без оглядки. Он не двигался. Пом тоже. Она стиснула кулаки и заорала еще громче.
1: «Кому сказала? Ко мне!»
0: Должно быть, даже земля перестала вращаться. Ничего больше не было. Только это рыжее солнце там через улицу, которое начинало терять терпение.
1: «Хочешь, чтобы я сама пришла?»
0: И вот она бежит через дорогу, волоча портфель с себя ростом. Визг тормозов, гудки, свистки, ругань. Эта сумятица выводит пса из оцепенения. «Чтобы она меня поймала?» Нет уж дудки. И когда Пом достигла тротуара, пес был уже в 10 метрах от нее. Он остановился, чтобы рассмотреть ее как следует. Она была все та же, но как-то изменилась. Немного больше стала. Волосы уже не такие прямые. Еще не вьющиеся, но почти. А вот голос какой был, такой остался.
1: «Ты идешь или нет?»
0: И когда она двинулась к нему, отбежал еще 10 метров. Огромный портфель мешал ей. Она его бросила. Странное дело, псу это польстило. Портфель всегда был его соперником номер один. Она побежала. Он подпустил ее совсем близко, только руку протянуть. И тогда отскочил и отбежал подальше. Она встала как вкопанная. Открыла было рот, но на сей раз не издала ни звука. Снова закрыла рот и, закусив губы, сжав кулаки и в упор глядя на пса, направилась к нему. Она шла медленно. Пес ждал. Когда до него оставалось 2-3 метра, Пом остановилась и огляделась. Здесь часть мостовой была разворочена, что-то ремонтировали. С кошачьим проворством Пом схватила камень и замахнулась, целясь в него. Пес колебался всего долю секунды. Потом вместо того, чтобы отбежать или показать зубы, он сел, дурак дураком, и склонил голову на бок, одно ухо свесив, другое поставив торчком. Сработало это мгновенно. Рука Пом сама собой разжалась, и камень мягко скатился к ее ногам. И голос у девочки стал мягче некуда.
1: «Пес, пойди ко мне, пожалуйста».
0: Он чуть не сдался. Что-то растаяло в нем. И его словно вдруг захлестнуло половодье счастья. Но вместо того, чтобы броситься к ней, он снова отпрыгнул назад. А когда она двинулась к нему, он тоже двинулся дальше.
1: Так он уводил ее все дальше от школы. Поначалу она еще пыталась поймать его хитростью. Шла себе с независимым видом, глядя по сторонам, словно какая-нибудь американская туристка. И вдруг раз, бросок! Но пес глядел в оба. Руки Пом захлопывались, как челюсти, а он уже снова сидел перед ней на безопасном расстоянии. Тогда она срывалась, орала, ругалась, топала ногами, а в другой раз доставала из кармана конфету, присаживалась на корточки, протягивала руку с приманкой и ждала терпеливо, как рыболов. Пес тоже ждал. Ждал, когда она догадается, наконец, убрать эту дурацкую конфету. И снова в путь. Теперь они были очень далеко от школы. День давно перешел в вечер, она больше не пыталась неожиданно схватить его. «Возьму измором». Вот что читал пес в ее глазах, маленьких и жестких, от сосредоточенной в них воли. «Я тебя загоняю». Но получилось не так. Не у пса, а у нее начинали подкашиваться ноги. Тогда она попробовала действовать по-другому. Она принялась плакать. Она плакала молча, глядя на него так, словно он палач какой-то. Пес в жизни не видел столько слез за раз. Сущий потоп. Неужели он и правда так жесток? Сущее чудовище. Он уже готов был броситься в объятия Пом, как вдруг над ним раздался чей-то голос.
0: Что ты, девочка? Что с тобой? Почему мы так горько плачем? Заблудилась? Помочь тебе добраться домой? Это был какой-то господин с кожаной сумкой через плечо, в начищенных ботинках и почтенного возраста.
1: У девочки все в порядке. Ничего ей не надо. Чего пристали? Не видите, я занята. Идите отсюда, а то полицию позову.
0: Но пролепетал услужливый прохожий и по стеночке поспешил прочь. Пом осталась стоять, дрожа от злости. Но злилась она прежде всего на себя. Пес все понял. Оставалось начать по новой. И начали.
1: Они брели по бесконечным проспектам, пересекали широкие площади, петляли лабиринтами переулков, спускались в подземные переходы, взбирались по крутым лестницам, пока совсем не стемнело. Пом окончательно перестала понимать, куда они забрели. У нее отчаянно болели ноги, но ей было на все наплевать. Она ничего не замечала, кроме пса. Пса, который держался в нескольких шагах впереди, свежий и бодрый и по-прежнему недосягаемый. Она пустилась на последнюю хитрость. «Ладно, пес, твоя взяла. Не хочешь идти со мной, ступай куда хочешь. Пока». После чего развернулась и удалилась решительным шагом.
0: Пес провожал ее взглядом, пока она не скрылась за углом. Сидел и смотрел. 3 секунды, 10, 15, не сводя глаз с этого угла. Прошла минута, и вновь показалась рыжая головка. Но это уже не было прежнее солнышко. А если и солнышко, то совсем угасшее. Жалкая маленькая головка, с тревогой высматривающая. Здесь ли пес? Да, он был здесь. Но чего он ждал? Чего? Чего он ждет? Пом отчаянно пыталась найти ответ. А он, сидя на тротуаре, с высоко поднятой головой, как раз и ждал, чтобы она этот ответ нашла. Так продолжалось долго. Оба не двигались с места и только глядели друг на друга. А потом вдруг, когда оба уже были близки к отчаянию, наконец свершилось. Пом подошла. Пес сидел на месте. Подойдя вплотную, она не попыталась его схватить. Он не отскочил. Она не столько села, сколько рухнула на бортик тротуара. Он склонил голову и снизу заглянул в ее в лицо. Она заговорила.
1: «Все так, пес, ты прав. Я была дура, эгоистка, злюка. Я тебя мучила, я тебя забросила, все правда. Что я могу сказать? Я хочу, чтобы ты вернулся. Мне без тебя плохо. Я так плакала. Вот. И ты мне прости. Конечно, я не могу тебя заставить. И что толку, если я скажу, что больше так не буду? Ты не обязан мне верить. Но я и правда больше не буду. Ну, думаю, что не буду. Нет, правда не буду. Я тебя так люблю, и мне без тебя так плохо. Я больше не буду, честное слово».
0: Все это тихо, почти шепотом, не находя слов, и одновременно снимая туфли, потом носки. А ноги-то... На них живого места не было, так что домой решили ехать на метро. Они сели в поезд на Маркс-Дермуа, сделали пересадку на Маркаде-Пуассанье, потом на Барбес-Рашишуар и на Сталинград. А поезда баюкали их до Порт-де-Тали, ее босую с туфлями в руках и его, свернувшегося клубком у нее на коленях. Ее, ставшей, наконец, спокойной и ласковой, как Пом прежних хороших времен, и его, наконец-то победоносно переводящего дух. Ну хорошо, возвращаемся из прошлого в настоящее. Вот уже 2 месяца, как пес снова с Пом, а также с потными перечницей, что гораздо менее приятно. когда Пом явилась среди ночи с окровавленными ногами и псом на руках, потные перечницы уже успели поставить на уши все больницы, полицию и пожарных. «У нас дочь пропала, у нас дочь пропала!» Они с ума сходили. Перечница была уверена, что девочку похитили, и не отходила от телефона, ожидая звонка с требованием выкупа. Соседи успокаивали ее как могли.
1: «Да нет, полно вам. Может, она просто попала под машину».
0: «Или взяла и отправилась в Катманду».
1: «Или свалилась в сену».
0: В общем, оказывали моральную поддержку. Потный метался из угла в угол, как гризли, у которого отняли мед. Он повторял снова и снова: «Если ее кто-нибудь обидел, если хоть пальцем тронул», и смотрел на соседей так, что те отводили глаза. А потом вдруг валился на стул, рыдая: «Моя маленькая королева, где она, где?»
1: И вот уже за полночь звонок. Дзинь! Все к дверям. Открывают Пом. Босая, а на руках пес.
0: «Ну, ты что же это творишь? Ты знаешь, который час? Где тебя носило? И не стыдно, а? Ты хоть соображаешь? Мы уже полицию подняли на ноги, и пожарных, и больницы. Знаешь, во что это нам обойдется? А соседи, что соседи скажут? Вон, смотри, уже смеются. Все из-за этого пса, да? На что хочешь, спорю, все из-за него, проклятого».
1: Они сразу же стали смотреть на пса косо, еще косее прежнего, если такое возможно. И с течением времени отношения не улучшились. За последние дни даже, пожалуй, стали ухудшаться. Но псу наплевать. Пом его любит, а больше ему ничего и не надо. За эти 2 месяца он завершил воспитание. Его хозяйка стала ему другом. Для начала он заставил ее усвоить, что он, пес, важнее, чем ее портфель, куклы, диски и капризы. Дальше наотрез отказался выступать на публику. Внушил ей, что он не цирковая марионетка, а настоящая собака. Давал лапку ей – это ладно. Проделывать всякие штуки для нее – это пожалуйста. Позволять ей наряжать его рок-певцом – это сколько угодно, но за пределы комнаты, чтобы ничего не выходило. Секрет. Только между нами. Еще он показывал ей, как отличить больную собаку от здоровой. Нос сухой и горячий – собака больна. Нос мокрый и холодный – собака здорова. У людей как раз наоборот. Он трется носом о половую тряпку, пока тот не становится горячим и шершавым, как наждак. Потом принимает самый жалкий вид, еле волочит ноги, словно у него и крови-то в жилах не осталось. И вот она ахает: «Пес, господи, да ты совсем больной! Иди, я тебя полечу!» И ну взбивать ему молоко с яйцом, не забывая добавить толченой скорлупы. Ешь, это кальций, для зубов полезно. В общем, есть всякие приемы. Если ей случается дать волю своему знаменитому норову, такое еще бывает время от времени, он просто-напросто поворачивается к ней спиной и отказывается даже смотреть на нее. И день, и 2, и 3, пока она не извинится. И она извиняется. А в ответ на все это он чутко отзывается на малейшее ее огорчение. Он отказывается от еды, когда она не ест, осушает ее слезы, когда она плачет, а когда родители устраивают ей выволочку, смотрит на них с таким упреком, что они краснеют душой. Собаки это очень хорошо умеют. Каждый день он провожает ее в школу и встречает после уроков. Он умный пес и безошибочно умеет отличить желание от каприза. И верный тоже, однако независимый. Не раз он уходил из дома повидаться с Гиенычем. Друзей бросать нельзя никогда, ни по какой причине. Гиеныч всегда ему рад.
0: «Я теперь спом», — объясняет ему пес. «Понимаешь, мой кабан — это она».
1: «Как тебе удалось ее вернуть?»
0: Пес усмехается в усы и шепчет: «Я сделал так, чтобы меня захотели».
1: «А родители?» — спрашивает Гиеныч.
0: «А что мне до них?» — отмахивается пес.
1: «Это ты зря. Тебе надо их тоже воспитывать, если хочешь жить спокойно».
0: Иногда он и день, и 2 гуляет с Гиенычем. Пом поначалу обижалась, потом поняла. Он ведь не мешает ей играть с подружками. У каждого своя жизнь. Вот в чем секрет дружбы. Но родители – это, конечно, другой коленкор.
1: «Да что это за бродяга такой? Вот где он опять шляется? А грязный-то натащит нам блох со всего Парижа». Вслед за чем перечница кидается везде проветривать, словно в доме утечка газа, грозящая взрывом, надраивать все подряд. Потом марафон с пылесосом. Уж мне это собачья шерсть. И каждый предмет на место...
0: Ни на миллиметр правее или левее.
1: Как не похожа эта квартира на веселый бедлам кабана. Впечатление такое, что все здесь утверждено раз и навсегда. Что ничто никогда не сдвинется с места. Хорошо, что есть комната Пом. Пес, впрочем, там проводит все время, в комнате Пом. А Пом все

Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам повести Даниэля Пинака «Собака-пес». Читали Мария Петько и Александр Крупинин. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Евгения Ларичева прозвучала прелюдия Франциска Таррега.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио град-петров.ру.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Я думаю, что в жизни каждого православного человека имеется любимый святой, память которого мы чтим особо, к которому мы обращаемся со своими молитвами, с просьбой о поддержке. Среди любимых святых, наверное, стоит отметить, конечно, святителя Николая Чудотворца, к которому обращаются очень многие. Петербуржцы, безусловно, чтут память Иоанна Кронштадтского, Ксении Петербургской. Но есть один святой, который к нам по времени очень близок – святой Паисий Святогорец. И вот это очень удивительно. Паисий Святогорец жил в одно время с нами. Он скончался в 1994 году. Это не старец из глубины веков, близких к периоду земной жизни Иисуса Христа. Это человек, сумевший стяжать святость в наши дни, когда, как нередко кажется, нет никаких шансов и никаких поводов приблизиться к святости из-за разнообразия современных соблазнов и возможностей к ним обратиться. И все же мы сегодня в нашей передаче поговорим о старце Паисии Святогорце с иеромонахом Пантелеймоном Королевым, редактором издательства «Орфограф». Здравствуйте, отец Пантелеймон.
1: Добрый день.
0: Отец Пантелеймон, почему вы обратились к житию, к жизни этого старца?
1: История такая, то, что не мы

0: избрали преподобного Паисия, а преподобный Паисий выбрал нас и сестры из обители Сурати, обители, в которой преподобный Паисий, которую он основал и в которой провел самое последнее время своей жизни, последние 8 месяцев, когда он тяжело болел. И сестры из этой обители обратились в наше издательство и предложили нам перевести и издать его житие, то житие, которое составили они. Поэтому вот сложно сказать, что именно мы избрали преподобного Паисия, мы его очень любим, очень чтим, и когда только появилась возможность познакомиться с его наследием, читали эти книги взахлёб и участвовали в их переводе и издании. И это любовь, которая любовь преподобного Паисия, на которую мы стараемся ответить. В нашем издательстве переведено то житие, которое сестры составили к канонизации преподобного. В 2015 году оно вышло. И это житие особенное, потому что они долго общались с преподобным, тщательно записывали те поучения, которые он им говорил, они получали от него письма, они находились под его духовным руководством. И вот особенно важно то, что преподобный Паисий, вот, выехав с Афона по причине болезни, находился в обители Сурати, и они за ним ухаживали, когда он находился уже на последних стадиях своей раковой болезни, и видели, как он переживает эти серьезные, очень сильные боли, но при этом остается благодушным и готов принимать и молиться и дарить свою любовь всем и каждому приходящим к нему. И к нему приходили, хотя он сам с трудом вставал с постели, к нему приходили тысячи людей для того, чтобы получить его благословение, для того, чтобы услышать от него ободрительные слова. И вот в этом житии наибольшее впечатление на меня самого произвела вот та самая последняя глава, где описывается его подвиг терпения в болезни. И сам старец Паисий говорил о том, что именно терпение этой болезни принесло ему намного больше духовных плодов, чем все его аскетические подвиги, которые он предпринимал по собственной воле до этого.
1: Мы начали с конца, но все-таки, я думаю, может быть, стоит обратиться к началу его жизненного пути, потому что не все наши радиослушатели, я думаю, вообще знают, что есть такой Паисий Святогорец, но что с ним связано, может быть, не очень хорошо это известно нашим слушателям. Поэтому, может быть, вы расскажете. Я понимаю, что все житие не вместить в нашу не очень долгую передачу. Чем вы можете поделиться с нами?
0: Преподобный Паисий родился в 1924 году. Это год очень сложный был для греков. Он родился в Каппадокии, и как раз вскоре после его рождения начался обмен между Грецией и Турцией населением, и вот люди должны были оставить те места, на которых они долго жили, погрузиться на корабли и плыть неизвестно куда, неизвестно в какие дома, неизвестно в какие селения им бы пришлось оказаться. И преподобный Паисий был крещен вот почти сразу после рождения. Его крестил приходской священник Арсений Каппадокийский, который был иеромонахом, и который просиял святостью, и который бы всегда всю жизнь для преподобного Паисия был ориентиром и такой светлой путеводной звездой. И иногда преподобный Арсений являлся святому Паисию и поддерживал, укреплял его. И, собственно, в крещении преподобный Паисий получил имя Арсений. И сначала он был Арсением, и он как раз пытался подражать своему духовному наставнику и оправдать то имя, свое тезоименитство со своим духовным наставником. И с детства Арсений был очень живым и крепким мальчиком. Он всегда и любил очень службы, и любил при этом уединение, и любил очень помогать другим. И вот эти его черты, стремление с одной стороны к уединению, а с другой стороны его любовь, которая требовала какого-то деятельного проявления, всегда сопутствовали ему и в какой-то степени разрывали его на две части. С одной стороны, он стремится быть один на один с Богом, с другой стороны, он хочет помочь всем тем, кто нуждается, и не только молитвой, не только плачем о них, не только радостью о тех, кто спасается, не только всяким душевным состраданием тем, кто ленится на пути своего спасения, но и вот помочь тем, кто нуждается в простой помощи. И В своем селе Арсений всегда старался помочь тем, кто был больше у него в нужде. И хотя семья жила достаточно бедно, вот всегда он старался и находить себе и полезные занятия. И не захотел он даже долго учиться в школе, чтобы поскорее освоить какое-то ремесло и быть полезным и своим родным, и окружающим, и освоил ремесло плотника, стараясь в этом подражать Господу нашему Иисусу Христу, которого, собственно, в Евангелии тоже он упоминается, что его именовали сыном плотника. И поэтому вот эта любовь к труду руками и крепкая такая жилистость, и даже, можно сказать, двужильность самого Арсения, она его очень много потом по жизни выручала. Выручала и его любовь к окружающим, потому что Господь благодаря этому слышал его молитвы, и когда в Греции были трудные времена во время Второй мировой войны, Арсений пошел служить в армию и молился, чтобы его взяли служить в армию, но не брать никогда в руки оружие, ни в кого не стрелять. И по заступничеству святой великомученицы Варвары, которую он очень почитал, его взяли радистом. И этот вот опыт тоже ему весьма помог. Но при этом он, не держа в руках оружие, он был готов своей грудью закрывать своих сослуживцев и говорил, что вот у тебя жена и дети, да, если тебя на войне убьют, то останется вдова и сирота, да, а я человек, не связанный семейными узами, и от того, что меня убьют, потери большой не будет. И вот это дерзновение, эта любовь, собственно, покрывали его божественной благодатью, и пули пролетали мимо него, не задевая. И эта самоотверженность и любовь также подвигла преподобного к тому, чтобы искать и других примеров для подражания. И с детства он очень любил читать жития святых. В местечке, в городочке Коница, который находится на северо-востоке Греции, сохранился тот дом, в котором он вырос, и там сейчас есть музей, и в музее лежат эти маленькие тоненькие брошюрки житий святых, которые я читал в детстве. Будущий старец Паисий, он ими зачитывался, уходил в лес, каждую книжку прочитывал много раз и старался вот из жития каждого из святых найти что-то для себя важное, полезное, и этому стараться подражать. И он иногда собирал вокруг себя окрестных мальчишек и девчонок и начинал им рассказывать и пересказывать Евангелие, пересказывать жития святых, которые вот он хорошо знал и был сам-то талантливым рассказчиком. И вот что его отличало по всей жизни, это огромная, переполняющая края просто жизнерадостность. Потому что вот если сравнивать с русскими святыми, мне почему-то всегда возникает ассоциация между преподобным Паисием Святогорцем и преподобным Амвросием Оптинским. По той причине, что и у того, и у другого был очень простой, но очень радостный и очень образный язык, которыми они разговаривали. И этот язык был доступен и очень простым людям. Этот язык открывал глаза на многое и людям с тремя высшими образованиями, министрам и прочим-прочим. И люди были готовы его слушать. И он тоже, используя там, и те приемы, которые Господь в проповеди своей использовал, иногда говорил притчами для того, чтобы не обличить человека в лицо, но как-то вот мягко ему намекнуть, как ему стоит исправляться. И в юном возрасте, окончив службу в армии, Арсений отправился на святую гору Афон, намереваясь там принять монашество и найти там вот тот идеал монашества, к которому он стремился. И дальше его монашеская жизнь включила многие образы монашеской жизни, которые бывают, это он жил и в монастыре общежительном, где у братьев все общее, жил и в монастыре так называемом идиоритмическом, где братья преимущественно молятся по отдельности по кельям и собираются вместе только по праздникам и воскресным дням, и где у каждого из братьев есть большая степень свободы. И это, соответственно, для кого-то становится поводом для большей расслабленности, для кого-то, наоборот, открывает возможности к большим подвигам. В какое-то время старец Паисий жил и совершенно отшельническую жизнь, когда он уехал и примерно 2 года жил на Синае, с одной стороны, помогая духовно устроить жизнь монастыря Великомученицы Екатерины, а с другой стороны, имея возможность пребывать в тишине и неразвлеченной молитве, находясь на несколько отдаленной келье в чистой Галактионе Епистимии. И там он тоже приобретал очень важный монашеский опыт, опыт такой встречи с врагом лицом к лицу и опыт противостояния наседающим помыслам. И вот то, что преподобный Паисий прошел все различные виды монашеского жития и жизни в одиночестве, и жизни в большом монастыре, и в небольшом монастыре, конечно, его весьма обогатило. Но, конечно, в первую очередь, что его обогатило, это, собственно, то, с какой силой, с каким рвением, с какой внимательностью, сосредоточенностью он предавался молитве. Потому что именно оттуда он мог черпать свои силы и мог благодаря этому общаться с многочисленными людьми, которые приходили и искали у него совета уже, когда он последние годы жил в келье в честь Пресвятой Богородицы, келье с названием Панагуда. И эта келья как раз была расположена так, чтобы не обременять никакой отдельный монастырь слишком большим количеством паломников, потому что эта келья находится недалеко от Кориес, такой столицы Афона, где люди могут как-то расположиться на ночлег, и недалеко от монастырей Иверского и Кутлумуш. И, соответственно, часть паломников, которые хотели повидать старца Паисия, могли остановиться там, и никакая обитель по отдельности не скорбела, что вот паломники, идущие к старцу Паисию, обременяют ее тем, что о них необходимо заботиться. И другой афонский монах и подвижник, старец Ефрем Кутунакский, говорил о том, что у старца Паисия есть особая благодать принимать и утешать людей, потому что про себя старец Ефрем говорил, что если я общаюсь с большим количеством народу в течение дня, то потом моя молитва рассеянная. Да, а у старца Паисия было не так. Он был в состоянии пребывать и на сосредоточенной молитве, и пребывать с большим количеством людей, к каждому относясь как к самому важному для него в данный момент человеку на свете. И благодаря вот такой внимательности и к молитве, и к каждому приходящему, преподобный Паисий получал и силы от Бога. И когда его спрашивали Геронда, это такое обычное обращение в Греции к старцу. Геронда, откуда вы берете силы на то, чтобы так много трудиться? Он отвечал, что я получаю силы на молитве. Что вот если я чувствую себя уставшим, то все же, встав на молитву, я изливаю и свои, и чужие скорби перед Богом, я вот чувствую и утешение, и Господь меня укрепляет. Силы не мои, а силы, которые Господь дарует мне. И в какой-то момент преподобному Паисию тоже нужна была и особые укрепления от Бога, и особые знаки, чтобы Господь показал ему, что это именно так. Потому что у самого старца Паисия было много различных болезней, у него в какой-то момент была серьезная проблема с грыжей, были у него проблемы и с легкими, часть легкого у него была удалена. И в какой-то момент ночью старец Паисий молился и вот стоял посреди храма, ни на что не опираясь, и подумал о том, что же я вот так стою, надо мне вот на что-нибудь опереться, потому что вот у меня столько разных болячек есть. И как только он решил на что-то опереться, тут же у него ноги подкосились, он повалился на пол, и Господь этим показал ему, что не своими силами он стоит на молитве, а Господь его укрепляет для того, чтобы он предстоял на молитве.
1: Отец Пантелеймон, в нашем представлении, ну, кажется, монах – человек, который ходит для уединения, для общения с Богом. И, конечно, это удивительно, что вы сказали, что старец Паисий принимал очень много людей, и вот у него были силы, наверное, особая харизма, дар, сила с людьми общаться и делиться своим опытом. Вот вы встречались с кем-то, кто к нему приходил, вот из вторых рук что-то такое рассказывали, личная встреча со старцем Паисием?
0: Да, я встречался. Есть много людей и в России, которые как-то умудрились попасть, встретиться с преподобным Паисием. Вот один из них – архимандрит Мелхиседек Артюхин, который настоятель московского подворья Оптиной пустыни. И отец Мелхиседек сам тоже рассказывал о встрече со старцем Паисием, когда еще в советское время удалось им выбраться на Афон. И в Греции я общался с отцом Мефодием Алексио, который многократно общался со старцем Паисием, многократно к нему приходил и всякий раз получал от него там великое утешение, укрепление. И встретился я даже там тоже в Греции с человеком, который работает на заправке, который не любит больших пространных речей и который как-то вот общался со старцем Паисием. И вот его спросили мы, вот какой опыт его, что он почувствовал, когда общался со старцем Паисием. И он говорит, что когда приходил он к старцу Паисию, то чувствовал, что его душа наполняется, что вот у человека, который приходил к святому, душа наполнялась, и вот такое ощущение полноты жизни и ощущение утешения с того, что все твои проблемы уходят просто от того, что ты пришел к святому. Вот это ощущение было для него, это такая его краткая формулировка опыта встречи со старцем.
1: Ну, вот удивительно, есть в наше время, в наши дни люди, которые со святым общались. Невероятно. А других людей, которые с ним встречались, вот что для вас, что вы вынесли из их опыта, самое такое основное?
0: Ну, во-первых, я хотел бы немножко не согласиться с вами, что это удивительно, что удивительно встретиться со святыми, да, потому что Святой Дух всегда действует в церкви, и, соответственно, святость и люди, которые являются сосудами благодати Божией, они всегда есть и всегда будут в церкви. И просто наши глаза недостаточно остры для того, чтобы увидеть и понять, что вот этот человек свят. Иногда, вот, пересекаясь с человеком, можно остаться совершенно в полном неведении о том, каков его внутренний мир. И даже в Пантелеимоновом монастыре на Афоне, вот после того, как скончался преподобный Силуан Афонский, многие удивлялись, что вы особенного нашли в этом человеке. Он был простым мужиком и ничем особенным не выделялся. Но святость, она зависит не от того сословия, из которого происходит человек. Святость зависит от того, насколько человек любит Бога, насколько человек отдает себя в руки Божии и готов ради Бога претерпеть любую дорогу, в которую Господь его поведет. И поэтому вот есть свидетельства, есть носители Духа. И сложно говорить о них, когда они живые, отчасти по той причине, что человек, в общем-то, еще не закончил свой путь, да, и Господь его покрывает, Господь человека прячет для того, чтобы лишняя похвала ему не повредила. И поэтому люди, которые являются сосудами благодати Божией, они есть, но они во многом скрыты. И, в общем-то, на самом деле, да, мы должны к каждому человеку относиться как к сосуду, в котором есть благодать Божия. И поэтому, если мы таким образом будем относиться, то Господь и для нас приоткроет и даст возможность из этого сосуда почерпнуть. Если же мы будем относиться ко всем, что вот нет нынче святых, да, один только я как-то стараюсь спасаться, да, то никого мы и не увидим. И поэтому вот здесь как раз отношение к окружающим людям, благоговейное отношение к окружающим людям, оно, наверное, это тоже то, что характеризует людей, которые имели счастье пообщаться со святыми, потому что они видели отношение старца Паисия к окружающим и стараются по мере своей силы ему подражать. Вот что в житии старца Паисия множество было случаев, когда он забывал о своих болезнях ради того, чтобы помочь окружающим. Например, как-то вот из окошка своей кельи он увидел, как пожилой монах пытается расколоть большой пень для того, чтобы из этого пня сделать дрова и ими отапливать свою печку. И старец, видя преподобного Паисия, тогда был еще относительно молодым, но у него была большая грыжа, и ему врачи категорически запрещали поднимать всякие тяжести. Конечно же, он забыл про свою грыжу, он выбежал и в несколько ударов расколол этот пень, и уже только после этого его другие остановили, сказали: «Стой, стой, стой, что ж ты делаешь, тебе нельзя этим заниматься». И вот такое отношение, когда человек ставит нужды ближнего выше, чем свои во многом кажущиеся немощи. Вот такое отношение к окружающим, оно и характерно для преподобного Паисия, для тех, кто пытается ему подражать.
1: Еще один момент меня несколько удивил. Вы говорите, что он был очень жизнерадостен. И вот эту жизнерадостность отмечали тоже все, кто с ним общались. Вот у нас, может быть, мне кажется, в России с понятием православия, христианства связано что-то тяжелое, что такое мрачное. И в основном мы часто встречаемся и в храмах вот с такими взглядами очень тяжелыми. И православные наши современные, очень многие люди серьезные, такие вот нежизнерадостные. С чем это связано?
0: Можно пытаться списать это на то, что Греция существенно более южная страна, и что это связано просто с национальным темпераментом. Но мне кажется, что серьезность все-таки это серьезность и мрачность — это совершенно разные вещи, да, не стоит путать мокрые и холодные. Здесь, конечно, отношение к храму должно быть очень серьезное, отношение к молитве должно быть очень серьезное. Но здесь надо уметь различать то, что мы должны совершать, затворившись в келье, или затворившись в келье своего сердца, и то, что мы должны делать, когда мы выходим, общаемся с людьми. Преподобный Паисий в своих писаниях много говорит о том, что вот для него келья – это особенное священное пространство, да, и лучше бы меня ударили доской по голове, говорит он, чем ворвались во время молитвы в мою келью. Потому что вот как раз это время, оно для него время наиболее искреннего и наиболее интимного общения, встречи с Богом. И это время как раз время во многом слез, во многом покаянных слез за то, что человек не соответствует тому, каким он должен быть, что он не исполняет те заповеди, которые Господь даровал, он не любит в достаточной мере своих ближних, что не старается молиться и угождать Богу, забывает про Бога. Вот, и просто в монашеских поучениях многократно говорится о том, что келья является местом твоего подвига, местом твоего плача о себе и о мире. Но выходя из кельи, вот надо, собственно, то, что должно быть в кельи, надо оставить в кельи. И выходя из кельи, ты встречаешься с людьми, которые не должны ничего знать о твоем подвиге, да, потому что ты не должен быть похожим на фарисея, который величается и говорит, что вот я столько молюсь, столько пощусь, вот посмотрите на меня, какое у меня изможденное лицо. Лицо должно быть, когда ты встречаешь брата, когда ты встречаешь своего ближнего, лицо должно быть радостным, потому что ты видишь образ Бога твоего, ты видишь, да, как я говорил только что, ты видишь сосуд благодати Святого Духа. И вот и от ближнего зависит твое спасение. Да, если ты послужишь ближнему и постараешься ему угодить, ты этим послужишь Богу. Если ты отринешь и огорчишь ближнего, да, ты этим сам огорчишь Бога. И здесь вот отношение как раз, может быть, моя такая догадка, то, что какие-то особенности русского православия, которые, как мне кажется, во многом уже уходят в прошлое, потому что вот истории про злобных старушек, которые встречаются в храмах, как мне кажется, уже становятся скорее таким фольклором, чем повседневной реальностью. И здесь как раз вот умение разделять то, что должно происходить в келье, и то, что должно происходить, когда ты выходишь на люди, здесь вот это очень важная вещь. И истинная, настоящая молитва в келье, она дает и утешение, и желание этим утешением поделиться с окружающими.
1: Ну, наверное, это очень важный момент не только для монахов, но и для светских людей, да?
0: Вот пусть у нас... важно для светских людей.
1: Да. Потому что нам чаще приходится встречаться друг с другом. И вот это келейное правило, пусть у нас нет настоящей кельи, но где-то мы должны там и эти слезы покаянные, и молитвы ко Господу. А когда мы выходим к людям, наверное, надо помнить о том, что христианство – это все-таки радостная такая религия, да?
0: Конечно. И вот как можно судить по записям, по воспоминаниям православных, которые жили, которые в советское время попадали в заключение – одним из самых тяжелых моментов в тюрьме было то, что человек практически полностью лишается своего собственного пространства, да, что у него нет возможности уединиться. И все равно вот необходимость помолиться самостоятельно, да, вот в шуме, в гамме, все равно возможность это остается. И про святителя Афанасия Ковровского, святителя Афанасия Сахарова рассказывают про то, что, находясь в тюрьме, он, игнорируя окружающий шум, вставал на молитву, и потихонечку шум окружающий стихал, люди с уважением относились к тому, что человек молится, и здесь как раз происходило не то, что вот он выискивал себе то место, где бы уединиться, но вот силой молитвы он это бушующее море в некоторой мере успокаивал. И здесь понятно даже, что для мирянина, конечно, нужно хотя бы маленькое-маленькое свое собственное правило, которое его будет держать на плаву в этом бушующем море. И как раз здесь неважно, нет смысла, нет возможности, конечно, чтобы мирянин вот весь день пребывал в трудах на работе, да, всю ночь пребывал в уединенной молитве. Просто через 3 дня он свалится и заболеет. Хотя вполне возможно, что есть и такие миряне, которые в состоянии, которые так и делают. Здесь необходимо, чтобы человек вот держал свое маленькое правило, и лучше в течение дня, лучше 20 раз коротенечко вспомнить о Боге, чем все это отложить на поздний-поздний вечер, когда вместо тех же самых 20 минут, которые потратил бы в течение дня, он вздохнет один раз Богу и скажет: «Господи, прости, я пошел спать».
1: Да, к сожалению, да. Отец Пантелеймон, а вот если мы теперь обратимся к духовному наследию старца Паисия. Во-первых, у меня первый вопрос. Откуда взято его духовное наследие? Вы сказали, что это очень богатое наследие. Он писал или по воспоминаниям каким-то установлено?
0: Преподобный Паисий что-то и сам писал. Он писал письма преимущественно. И в каких-то письмах он говорит и о том, какой должен быть путь новоначального инока, каких-то письма есть его к мирянам, но вот когда он помогал основать обительство Иоанна Богослова в селении Сурати близ Салоник, он сказал сестрам, что постоянно будет к ним приезжать и будет заботиться об духовном устроении этой обители, и приезжая, он встречался с сестрами и как-то увидел, что одна из сестер что-то быстро за ним записывает. И говорит, что так-так-так, да, ну-ка дай мне посмотреть, что ты там понаписал, а то я говорю одно, а ты напишешь другое. Посмотрел и увидел, что сестра записывает все четко, точно, без всякого искажения смысла, дал свое благословение на то, чтобы она продолжала записывать, и сестры записывали на магнитофон и вели свои записи, потому что старец давал им какие-то личные советы, или они после там беседы со старцами приходили в келью, что-то записывали. И поэтому вот в общей сложности тех текстов, слов старца Паисия, их много. И учитывая то, что к нему приходила половина Греции и спрашивала совета, то люди много чего от него услышали. И вот в обители Сурати много этих записей хранится, и потихонечку они их обрабатывают. И как раз старец говорил о том, что и то, что касается чтения, и то, что касается его собственных поучений, говорит, что нет смысла много читать, да, нет смысла вот нагружать свою голову знаниями, да, и книжки необходимо читать для того, чтобы вдохновиться на молитву, вдохновиться на исполнение заповедей, да, и мои поучения, они нужны для того, чтобы, не просто для того, чтобы они лежали мертвым грузом, я вам говорю, чтобы вы это исполняли. И сестры для удобства, и на самом деле подражая самому старцу Паисию, который делал систематические выписки из святых отцов, какие-то вот ввел свои тетрадочки для того, чтобы в каком-то случае, при возникновении того или иного вопроса, была возможность обратиться и посмотреть, что же говорят святые об этом важном вопросе. Вот сестры решили издать эти слова, вот их систематизировав. И начинаются они с достаточно общих вещей, вообще о том, как жить человеку в современном мире, говорится и о жизни семейной в отдельном томе, говорится и о страстях и добродетелях, и вот один из томов посвящен, собственно, молитве. И даже в этом томе все аккуратно выстроено, начинается вот с самых простых подходов к молитве, с чего начинать. Много говорится о богослужении, много говорится о молитве в келье. И потом уже вот в самом конце тома старец, будучи вынужден многократными просьбами сестер, он делится тем духовным сокровищем, которое у него было, вот какие-то особенные переживания, особенные состояния. И если в книжке это может выглядеть то, что вот, ну, старец запросто рассуждает сначала о том, как читать псалтырь, а потом запросто рассказывает о том, какие у него были переживания божественного света. На самом деле вот эти переживания, вот это сокровище, которое сестры получили от преподобного Паисия, вот эти рассказы, и это то, чем старец делился, с одной стороны, неохотно, потому что этим он себя немножечко чего-то лишал, с другой стороны, делился с большой любовью и надеясь, что отдает это сокровище в те руки, которые смогут это сокровище сохранить и воспринять, и, возможно, приумножить.
1: И у нас сейчас уже есть этот опыт встречи с чудесным старцем Паисия. Истинно что-то?
0: Ну вот нет отдельной книжки, в которой были бы собраны чудеса старца Паисия, потому что, опять-таки, это немножко противоречило бы его подходу к жизни, да? Uh-huh. Мы ищем от старца Паисия не чудес, мы ищем то, чтобы вместе с ним приблизиться к Богу, да? Как наверняка есть много чудес, которые совершаются по молитвам к преподобному, uh-huh. есть в житии описанные различные чудесные случаи. Но вот специально выделять в такую категорию чудеса, вот о чем молиться, делать отдельную книжку, да. брошюрку, о чем молиться, в каких нуждах молиться к преподобному Паисию? Во всех нуждах.
1: Да, ну что греха таить, многие наши люди, считающиеся церковными, вот выбирают этого, мы от того молимся, этого, от этого. А есть ли специальные нужды, с которыми обращаются к старцу Паисию?
0: У каждого из святых был свой опыт жизненный, да, и поэтому есть святые продолжают оставаться людьми, и будучи святыми людьми, да, находясь близ Бога, все равно у каждого остаются какие-то черты характера, и поэтому вот есть те святые, которые жили и прославились как врачи, да, как святой великомученик Целитель Пантелеймон, как святитель Лука Симферопольский. И поэтому вот к ним чувствуется, ну, какое-то особенное внутреннее желание помолиться mm-hmm. в том случае, когда тебя постигла близкая нужда. То есть как если бы этот человек был рядом, да, если бы рядом был опытнейший хирург, при этом являющийся совершенно дивным, прекрасным человеком, конечно, если возникает какой-то вопрос делать или не делать операцию, конечно, пойдешь к нему спрашивать, просить совета, просить, ну, какой-то поддержки и помощи, да. Если же есть какие-то нужды вот финансового плана, да, то вспоминается житие святителя Спиридона Тримифунского, да, когда пришел к нему вот человек, находящийся в большой нужде, и попросил у него, чтобы тот ему помог, и тот выдал ему золотой слиток в виде змеи, да, yeah. И этот человек, благополучно решив свои финансовые проблемы и вот найдя потом возможность заработав денег и выкупив обратно этот золотой слиток, который он заложил какому-то ростовщику, принеся обратно к святителю, вот увидел, как святитель подходит, кладет этот слиток в виде змеи на землю и говорит: «Господи Боже наш, вот ты сам сотворил это чудо, покажи человеку, что ты можешь все», и эта змея золотая превратилась в обычную живую и уползла. Вот и понятное дело, что святителю Спиридону вспоминается такой случай, и хочется к нему обратиться, но здесь важно, чтобы нам важно встретиться с Богом. Это будет огромной нашей потерей и огромной ошибкой, если мы приведу такой пример, да, если мы придем к другу взять у него денег, да, и даже ни разу там с ним не поздороваемся, не скажем, то есть не посмотрим на его лицо, да, и не спросим, как у него здоровье, как здоровье его семьи, да, скажем, там: «Вася, дай мне денег». Это будет вот очень грубо по отношению к нашему другу, да, и здесь по отношению к святым, да, если мы говорим «дай», то здесь и не хотим им подражать, не хотим быть им сопричастны, не хотим при их помощи приблизиться к Богу, то здесь вот это является ну, для нас огромной потерей. И поэтому вот зная там о том, что преподобный Паисий помогал во множестве сложных случаев, он есть истории про то, как он чудесным образом помогал избежать каких-то автомобильных аварий. Есть случаи, когда преподобный Паисий вот особенно заботился о молодежи и в каких случаях какого-то там отчаяния и расстройства, каких-то очень тяжелых переживаний утешал и подкреплял. Здесь понятное дело, что вот вспоминается именно его имя, когда мы попадаем в такого рода обстоятельства. Но, наверное, там, преподобному Паисию в первую очередь стоит прибегать с просьбой, чтобы он научил нас молиться так, как он молился, чтобы он научил нас так служить людям самоотверженно, как он служил, чтобы он научил нас любить тишину и безмолвие так, как он любил.
1: Отец Пантелеймон, в вашем издательстве «Орфограф» вышел шеститомник, да, вот «Наследие духовного старца Паисия». Вот как раз перед нами сейчас шестой том лежит о молитве. Молитва – это дело очень сложное и в то же время невероятно важное. И мирским людям очень сложно найти свой молитвенный путь. Так как старец Паисий был монахом, мы, не монахи, можем себе найти там какую-то пользу. И, может быть, вот вы могли бы на что-то обратить наше внимание, учитывая его рекомендации, советы?
0: Конечно, преподобный Паисий был монахом и очень хорошо знал и монашескую жизнь, и обладал огромным и молитвенным опытом. Но вот те советы, которые он дает не только монахам, но и простым мирянам. И говорит о том, что и молитва очень простых людей может совершать чудеса. Главное, чтобы это была молитва от всего сердца, молитва с болью. И приводит пример простого портового грузчика, который в первую очередь работал, немножечко молился, и вот он узнал, что его тесть скончался. Но при этом тесть жил совсем не церковной жизнью, много матерился, и вот как-то вот именно эта особенность, то, что тесть скончался без покаяния, огромной болью уязвило сердце этого портового грузчика, и он вздохнул, сказал: «Господи, ну, что ж так, ну дай ему немножко еще времени на покаяние». И этот тесть воскрес, покаялся и некоторое время спустя уже в мире с церковью отошел ко Господу. Так что основное тому, чему нас учит преподобный Паисий, это то, что наша молитва о людях должна быть вот с состраданием и с болью. И он говорит о том, что вот старайтесь чужую боль сделать своей. Этим вы разделите эту боль. И вот он дает такой непростой совет и говорит о том, что если вы молитесь о человеке и говорите: «Господи, исцели его, да, вот он тяжело болеет», то Господь, конечно, слышит молитву. Но если вы говорите, что: «Господи, забери его болезнь и дай эту болезнь мне», то в таком случае Господь умиляется на такую молитву. Здесь, возможно, то есть такая же готовность к самопожертвованию, она Господа преклоняет в 1000 раз быстрее.
1: Да. Другие тома в вашем собрании «Духовное наследие старца Паисия», что там еще поучительного? Что бы вы хотели обратить наше внимание? Может быть, для тех людей, которые только хотят приступить к изучению духовного наследия старца, вот послушать нашу передачу, скажут, что интересно, надо прикоснуться. С чего, может быть, начать?
0: Начать можно, на самом деле, с любого места. Можно начать с тематического указателя, потому что это все собрание, которое издано, оно состоит из маленьких фрагментиков, которые просто сестры в обители Сурати мудро и умело составили в единую композицию. И поэтому эти примеры, такая мудро-сложная мозаика, и можно начать ее изучать с любого места. И, наверное, преподобный Паисий сам тоже поможет и подскажет, с какого места это открывать. И помолившись ему коротенько перед тем, как начать читать слова, наверняка вы с ним особенным образом встретитесь на страницах этих книг. И много говорит преподобный Паисий о детях, о том, как их воспитать, о том, как вот, молодежи тоже стараться жить в этом мире. И как раз богатство старца Паисия, оно заключается в том, что фактически каждый человек может найти то, что ему нужно будет, и то, что его вдохновит, и то, что ему поможет в его жизни, вот, открыв тому его творение.
1: Вот вы знаете, может несколько насторожить, может быть, людей то, что он говорит о воспитании детей, о жизни молодежи вот в нашем непростом мире, потому что сам он семьи не имел, детей не имел. Вот как может ли монах давать такие адекватные советы людям, которые испытывают реальные трудности в семейной жизни или в становлении своего пути вот в светском обществе?
0: Преподобный Серафим Саровский говорил про то, что когда я даю ответы от своего разумения, то часто бывают ошибки. А когда я говорю о том, что Господь меня вразумляет, то тут ошибок не бывает. И преподобный Паисий старался тоже говорить не от своей человеческой логики, а как раз ему было важно, да, человека утешить и понять, что хочет Бог от человека, и человеку помочь встретиться с Богом, прийти к Богу своими маленькими шажочками. И здесь преподобный как раз не столько на свой житейский опыт опирается, сколько на глубокое знание человеческой природы, на глубокое познание и своей немощи, и познание силы Божией, которая, конечно, у него как монаха, он в этом весьма преуспел, на внимательное отношение к себе. И как раз есть сравнение, что вот человек в миру похож на стакан с мутной водой, а человек, когда удаляется в монастырь, похож на стакан, в котором эта муть вся отстоялась, легла на дно, и который существенно более прозрачен и чист, и видит, и просвещаем от Бога, и может увидеть другого человека лучше, чем тот человек видит самого себя. И отсюда возникает возможность как раз ему лучше подсказать и помочь. И поэтому здесь не столь важно, там, был ли у него опыт семейной жизни, воспитания своих детей, то количество людей, которым он помог воспитать, вот та любовь к детям, которая любовь, и причем взаимная любовь. Дети его принимали с огромной радостью. И есть история про то, как после какой-то встречи с ребятишками старец, уже с ними прощаясь, говорит, что же я могу вам сказать напоследок. Ну, это ничего не буду вам говорить. Я просто положил перед ними поклон и сказал: простите меня. И такой случай, понятное дело, что для детей оказался запоминающимся и на всю жизнь, собственно, как образец поведения. И здесь вот такое воспитание детей в первую очередь своим примером, в первую очередь вот устремлением к Богу, оно давало ему огромный опыт, из которого он, исходя, мог уже давать верные и мудрые советы.
1: Отец Пантелеймон, вот в других издательствах тоже обращают внимание на наследие старца Паисия. Вот в частности, наши коллеги, друзья из издательства «Никея» тоже вот выпустили ряд книг, таких небольших книжечек, в отличие от ваших собраний. Это вы делитесь материалом?
0: Да, источник один и тот же, источник для этих маленьких и разноцветных прекрасных книжек, изданных в издательстве «Никея». Это собрание слов подобного Паисия. Но вот у каждого повара есть, у каждого ресторана есть свои особенности сервировки, и поэтому вот наши книжечки существенно более выглядят солидно и фундаментально, да, для кого-то нужно лишь немножечко почитать, в первый раз познакомиться со старцем Паисием, и почувствовать его искорки, его юмора, почувствовать его глубину мысли. И для этого достаточно взять и начать читать с маленькой книжечки. Поэтому вот маленькие прекрасные книжки – это такой хороший способ познакомиться с лучшим и избранным из трудов преподобного Паисия для того, чтобы, почувствовав вкус, продолжить уже чтение более фундаментально, более последовательно. И как раз я думаю, что вот можно, конечно, перейти на такую другую большую тему значения книги в современном мире, да, что вот можно читать лишь отрывочки, можно читать то, что в формате социальных сетей, 2-3 строчки и побежал дальше. Но для того, чтобы научиться мыслить, для того, чтобы научиться внимательно относиться к своему внутреннему миру, нужно уметь и остановиться, уметь вот взять какой-то книжный кирпич и прочитать его от начала до конца. И, может быть, прочитать его от начала до конца и не один раз, для того, чтобы в него вникнуть, для того, чтобы сделать эти тексты, чтобы они вошли в плоть и кровь, чтобы этими текстами жить, и эти тексты, чтобы приходили на память в нужный момент, чтобы это все не вылетало тут же. Потому что про самого преподобного Паисия есть такая, мне кажется, очень важная история в его жизни. Как-то он пошел на Афоне купить рыбу. И, зайдя в лавку, купил рыбину, ее завернули в какой-то отрывок из журнала и отдали ему. И он пришел в свою келью, рыбу достал, ну, и из интереса стал читать, что там написано на этой бумажке из журнала. И оказалось, это такой сильный фрагмент из духовной книги преподобного Исаака Сирина, что старец Паисий этот листочек высушил, пересчитывал практически ежедневно в течение чуть ли не 10 лет. И потом, когда узнал, что за автор, уже познакомился с другими трудами и сделал эти книги практическим руководством к своей жизни. Вот такое отношение к тексту, который на нас налагает огромную ответственность, прочитав книжечку, прочитав даже, может быть, одну страничку, мы не имеем права делать вид, что мы этого не читали. И не имеем права вести себя так, как вели себя до этого. Вот такое отношение к тексту, оно вот весьма важно, и труды преподобного Паисия, они тоже помогают и такое отношение развить, и постараться воплощать в жизни те простые советы, которые он дает, и, собственно, те евангельские заповеди, которые кажутся нам трудноисполнимыми, но это лишь по нашей холодности и нерадению.
1: Наверное, и эта передача, те, кто сейчас нас слышали, наверняка теперь не имеют права просто отмахнуться от того, что какая информация к ним пришла. И, наверное, это все не случайно. Вот наши слушатели должны теперь обратиться к духовному наследию старца Паисия, потому что ничего случайного в нашей жизни не бывает. Так же, как этот листок со словами, в который была завернута рыба. Вот наша передача подходит к концу. Я думаю, что стоит еще затронуть такой момент, момент канонизации старца Паисия. Очень много монахов на горе Афон, святогорцев, и не все признаются святыми. Что же все-таки послужило? Канонизация произошла не так давно, да?
0: Канонизация произошла в 2015 году, в январе. И обычно церковь не торопится с канонизацией людей по той причине, что чтобы на вот такой важный акт не накладывалось слишком большое количество человеческих эмоций людей, которые знали того или иного человека. Но вот чтобы и по свидетельству жизни, и по тому свидетельству, которое Бог дает, прославляя человека чудесами, при жизненных или уже после кончины, вот чтобы это свидетельство было единогласным, единодушным, и тогда уже вот церковь признает человека святым, и достаточно ярко то, что вот преподобного Паисия, который скончался в 1994 году, в 2015 году, через 20 лет после его кончины, его причислили к лику святых, и это на самом деле для Греции, половина Греции его знала, и для всех это была яркая звезда путеводная, которая, безусловно, человек, сияющий святостью. И, конечно, вот в России весть о его канонизации тоже была воспринята с очень большой радостью. И здесь просто возникает небольшая техническая проблема, что вот представился Паисий 12 июля, и в Греции, которая служит по новому календарю, это канун памяти святой великомученицы Ефимии, не память святых апостолов Петра и Павла. А у нас этот праздник попадает на память святых апостолов, что, может быть, в какой-то степени для нас тоже, может быть, и символично, что преподобный Паисий в богослужебных текстах, которые вот есть на греческом языке, которые в процессе перевода на славянский, именуется близким и равным апостолом, потому что своей проповедью он тоже огласил всю Вселенную. И в нашем маленьком скиту мы служим его, мы совершаем его память накануне 11 числа, 11 июля.
1: Напомните о вашем ските.
0: Свято-Преображенский скит Данилова монастыря, который находится недалеко от Серпухова в Серпуховском районе.
1: Уже есть акафист?
0: Акафист есть уже давно, просто есть несколько служб на греческом языке, которые составлены частью преподобного Паисия, и вот одну из служб мы переводим на славянский. Надеемся, что она получит церковное одобрение.
1: А нам доступно это будет когда-нибудь, ваш перевод?
0: Конечно, мы постараемся сделать его общедоступным.
1: Последний вопрос. Отец Пантелеймон, лично для вас, что открыл старец Паисий вот после той работы, которую вы сделали по переводу, по изданию его книг? Вот что у вас изменилось?
0: Тяжело себя оценивать, может быть, и нет в этом никакой-то особой необходимости, но вот, конечно же, работа над переводом, над редактированием и жития, и текстов преподобного Паисия дает возможность с ним особо близко соприкоснуться, где-то получить его вот, какое-то утешение, подсказку, как правильнее переводить. И самое главное – это такое ощущение его нежной заботы. Надеюсь, что это передалось и в книжке тоже, что читающие смогут почувствовать заботу преподобного.
1: Ну что ж, спасибо вам большое, дорогие друзья. Мы заканчиваем встречу с иеромонахом Пантелеймоном Королёвым, редактором издательства «Орфограф», насельником Свято-Преображенского скита Данилова монастыря. Спасибо большое, отец Пантелеймон. Я надеюсь, что наша первая встреча на волнах радио «Град Петров» не станет последней, и будем рады продолжению наших встреч с вами.
0: Спасибо вам большое. Богу содействующий. Еще обязательно поговорим о преподобном Паисии и о других темах.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: В исполнении хора «Православное Отечество» прозвучали песнопения утренние, песнь Богородицы и богородичная стихира на хвалитих композитора Павла Чеснокова, соло Марина Георгиевская.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Крест – центральный символ христианства, но символ, который для врагов религии не только непонятен и чужд, но в котором они видят нечто почти извращенное. Религия страдания, религия терпения, религия потустороннего вознаграждения, религия рабского непротивления злу – вот вечно повторяющиеся в обличении христианства темы. Христос учит каждого взять свой крест и следовать за ним. И этот призыв провозглашается как призыв какой-то пассивности, как отказ от творчества, борьбы, участия в жизни и так дальше. Но такое толкование – даже если оно иногда и принималось верующими, есть толкование ложное. И вскрыть эту ложь особенно уместно в дни, когда христиане во всем мире снова вспоминают крест и снова вдумываются в его смысл. Что такое взять свой крест? Если вглядеться в образ Христа, принявшего крест, то это означает как раз обратное всему тому, что утверждает о смысле этих слов антирелигиозная пропаганда. Если бы Христос был только образом отказа, непротивления, пассивности и интереса к потустороннему миру, он не был бы пригвожден ко кресту. Его убили за то, что он обличал зло и грех, и еще больше за то, что он явил людям сам собой образ такого совершенства –

0: такой действительно высокой и божественной жизни, перед которыми человек испугался и которую он поэтому отверг. Если он прав, так можно передать отношение тех, кто распяли Христа. Значит, мы не правы. Если жизнь есть то, чему он учит, если цель жизни – то, к чему он призывает, тогда все то, чем мы живем, чему отдаем себя, о чем волнуемся и что любим – мишура, туман, пустота. И вот нужно от него отделаться. Нужно найти в нем какую-то несуществующую вину, осудить, оплевать, унизить и убить. Иными словами, крест оказывается прежде всего страшный и превосходящий наши силы, правды о нас самих. И призыв Христа принять крест есть призыв эту правду принять и по ней жить. Не терпеть и не компромиссничать, а как раз напротив, жить по самому трудному из всех правил, в согласии с последней правдой о мире, о жизни и о человеке. Какая же это правда? Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Вот учение Христа, и оно, это учение, этот невозможный, неслыханный призыв к совершенству, и есть тот крест, который он предлагает нам. Как далеки мы от упрощенного, дешевого толкования религии, как какого-то успокоительного средства, позволяющего нам, благодушие и равнодушие, созерцать зло и страдания и предвкушать райские блаженства. А ведь именно это понимание, этот образ религии преподносится в антирелигиозных учебниках. Но такая религия, повторяю, не имеет ничего общего с религией креста. Крест – это символ прежде всего беспощадной правды, вошедшей в мир, и потому способность обличить, выявить зло как зло. Христос не потому принимает страдания и крест, что просто научить нас терпеть, а потому что на этом крестном пути все время на деле торжествует Он, то есть правда. Вот Он в саду и тоскует и просит учеников бодрствовать с Ним. Но они спят. И навсегда, на все времена этот сон, эта слабость, эта страшная инертность человека в сострадании, в помощи, в участии, обличены и осуждены. Вот он на суде у первосвященника. И мы знаем, и опять раз навсегда, что такое ужас и ложь, лжесвидетельство, осуждение невинного. Вот он несет свой крест и страдает на нем. Но разве не тут в первый раз приходит это потрясающее свидетельство римского сотника? Воистину, это был Сын Божий. Смотрите, как торжествует Христос в своем страдании. В нищем, распятом, всеми брошенном человеке другой человек узнает Сына Божьего. И меняется навсегда человеческая история. Так вот, крест – это призыв до конца быть собой, осуществить в себе то высокое, абсолютное, что заложено в нас, и что мы так часто заглушаем и предаем в себе из-за страха, лени, половинчатости. И принять крест – это значит внутренне согласиться на жизнь, как на трудное восхождение, как на постоянную борьбу. Ибо узок путь, ведущий в царство, и немногие идут этим путем, говорит Евангелие. Крест – это предельное обострение совести. Это бескомпромиссное стояние за правду. Это отвержение и неприятие всякой лжи. Это в пределе жертва. Крест всегда тяжел, невыносим, страшен. Но вот церковь поет «Прииди крестом, радость всему миру!» Крест — красота вселенной, в кресте — врачество всей твари. И это так потому, что всякий этот крест взявший, как бы он ни был труден и тяжел, уже сразу получает радость, которую он ни на что, ни на какие легкие радости не променяет. Перед тем, как выйти на предательство и смерть, Христос сказал, «Ныне прославился Сын Человеческий». И через весь мрак страстной недели нарастает свет Пасхи, свет победы, жизни над смертью, любви над ненавистью, добра над злом. Христианство есть религия креста, потому что у нас религия, то есть вера в конечную победу всего того, ради чего Христос принял крест. Не терпение, не слабость, не равнодушие, а верность до смерти, борьба и узкий путь, ведущий в радость. Вот правда о кресте.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

стихира Святому Кресту, подобен всю отложше, киевского распева в гармонизации Ивана Гарднера, прозвучала в исполнении хора храма всех скорбящих «Радость» в Минске.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Град Петров, программа «Исследования и исследователи». И сегодня у нас в гостях Сергей Александрович Завьялов, поэт. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, я рад приветствовать аудиторию вашей радиостанции.
1: Сегодня у нас также в студии Александр Матвеевич Крупинин и я, Артем Андреевич Гравин. Мы сегодня вдвоем будем, втроем даже, говорить о поэзии, говорить о творчестве Сергея Александровича, обсудим книгу, да, которая вот здесь у нас на столе лежит, но пока я о ней ничего не скажу. Сергей Александрович, вы прилетели в Россию из Швейцарии. Расскажите нам, что вас привело к нам.
2: Да, недавно вышла в издательстве «Яромир Холодик» в Петербурге. Вышла книга, в которой вошли переводы от и под Гораци, труд, которым я занимаюсь последние 40 лет. Первые переводы, первые наброски переводов были сделаны, когда я был студентом. Сейчас я уже весьма пожилой человек.
3: Сергей, а тогда вопрос сразу возникает, в чем смысл переводов Горация, которые уже много раз переводили на русский язык, и что нового вы вносите в этот перевод?
2: Ну, Горация, он живой. Он действительно вечно живой. И в этом смысле каждая эпоха открывает своего Горация. В средние века это было одно. Вот не случайно в поэме Данте, «Божественная комедия», Гораций присутствует, но он присутствует как сатирик. Тогда как для последних столетий Гораций — это прежде всего лирик. И, может быть, нельзя найти другого имени в истории новой европейской поэзии, которое бы было столь важным для истории лирической поэзии Европы.
1: Можете вы рассказать, почему, в принципе, вы заинтересовались когда-то давно Горацием? Что вас привело к этой фигуре?
2: О, вы знаете, это судьба, видимо. Потому что началось это с того, что мне еще школьнику, и школьнику не старших классов, попалась в руки вышедшая тогда книга в библиотеке всемирной литературы. Был такой великий советский эксперимент по созданию мирового канона, который назывался «Античная лирика». И там были переводы от Горация. Ну, я, конечно, Пушкина читал и даже Державина читал. И знал, что вот был такой Гораций, они его переводили. И вот, скажем, «Лебедь», стихотворение «Лебедь» Державина, или вот «Памятник Горация», «Кто из богов мне возвратил» Пушкина, да, тоже. Эти стихи, вот я думаю, вот это и есть Гораций. И я вдруг смотрю, что что такое? Ни рифмы нет, ни размеров привычных нет. Что-то совершенно такое, что требует какой-то особой подготовки для чтения. То, что сразу не раскрывается.
3: То есть там были переводы не рифмованные, не силоботоника?
2: Нет, там были переводы так называемые эквиритмические. О них я сейчас скажу, что это такое. Ну и, конечно, а я был мальчик, в общем, я не бунтовал. То есть я потом бунтовал, но бунтовал иначе. НБЛ там писал какие-то бунтарские сочинения по литературе. Но тут было другое, что я понимаю, что это надо понять. Это не Гораций плохой, а я плохой. Мне надо понять, что это такое. Я стал стараться. Потом прошло еще несколько лет. В 1970 году вышла книга Михаила Леоновича Гаспарова, великого нашего филолога, полное собрание сочинений Горация с его предисловием и с переводами, которые были им отредактированы. Ну, отредактированы. Потом, когда я посмотрел, каковы же были тексты до редакции, я понял, что в сущности это были новые переводы. По крайней мере, наполовину. Вот эта книга перевернула мою жизнь. Я прочел эту книгу, и я понял, что я должен быть филологом-классиком. И действительно, прошло несколько лет, я поступил на классическое отделение Петербургского университета и учился там. И Гораций был со мной все время. И начиная с первого курса, я пытался что-то переводить. Переводы Горация. Что это такое? В XVIII веке в России это были переводы, сделанные введенным Ломоносовым силаботоническим стихом. То есть они были написаны так, как писались оды. торжественные оды, тем более, что у Горация ведь оды, да? Торжественные оды на победы русского оружия, на восшествие на престол императоров и императриц. То есть это была именно такая поэзия. Но потом в Германии, благодаря Клопштоку и благодаря, конечно, ученым, филологам, классикам того времени, примерно в середине XVIII века произошла революция. А именно, Клопшток провел такой эксперимент. Заменить долгие слоги ударными, а краткие – безударными. В русском языке ударные и безударные. И у нас есть, конечно, долгие и краткие, но эти долгие и краткие не могут взаимозаменяться. В латинском же языке два кратких – это один долгий.
3: По времени... То есть там вся поэзия, по сути дела, латинская, она построена на разности длины слога, да?
2: Совершенно верно.
3: То есть там нет рифма, нет вот того, что у нас как бы силоботоника называется.
2: Ни в коем случае.
3: То есть именно вот это главное отличие слога длинный и слог короткий.
2: Да, именно так. И вот тогда-то и был произведен этот эксперимент. И этот эксперимент был воспринят у нас, потому что наш язык по акцентуации, да, он, в общем, очень близок к немецкому. Скажем, французы, итальянцы, испанцы не могут провести такого эксперимента, потому что у них фиксированные ударения, ну и так далее. Вот, а тут было это проведено. И некоторые русские поэты рубежа 18-19 века, прежде всего Александр Христофорович Востоков и Алексей Федорович Мерзляков, они попытались сделать то же самое, что сделал Клопшток. И они это сделали, осуществили. Но эти переводы не были тогда востребованы читателем. Русская поэзия делала первые шаги. У нас уже был Державин, но вот это вот богатство русской поэзии, вот этого хора или там симфонического оркестра, который мы знаем, его не было.
1: Человек еще не готов к эксперименту, скажем так, такому яркому, к эксперименту с формой.
2: Да.
1: Вот мы пережили уже эпоху эксперимента, тот же самый футуризм какой-нибудь. И тогда человек, читающий, он готов услышать что-то не та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, что-то другое он готов услышать, по-другому прочитать стихотворение, что
2: да,
1: называется.
2: Да, совершенно, совершенно верно. И действительно, уже в следующая эпоха, наступившая в Серебряном веке, вот она актуализировала вот этот вот немецкий эксперимент. Первыми были Валерий Алексеевич Брюсов и Вячеслав
1: Иванов.
2: Иванов. Вячеслав Иванович Иванов. Он, правда, переводил не Горация, он перевел более сложных авторов, Алкея и Сапфо.
3: На которых Гораций, в свою очередь, опирался в свое время.
2: Конечно, для Горация они были...
3: Тем, да, что для нас Гораций.
2: Тем, что для нас Гораций. Великолепно, да, именно так. Именно так. И начиная где-то уже с 10-20-х годов, вот этот тип перевода победил в нашей переводческой литературе. Вот этот перевод называется эквиритмическим, потому что он весь построен на ритмических заменах долгих и кратких.
3: А можно было бы услышать какой-нибудь хотя бы краткий отрывок, чтобы мы поняли,
2: да,
3: что означает вот это эквиритмическое?
1: На слух радиослушать.
3: На слух, да.
2: На кого в час рождения Мельпумена упал взор твой приветливый? Уж того ни кулачный бой не прельстит, ни успех в конском ристалии. Это Борис Леонидович Пастернак. А вот латинский прототип. Quem tu mel pomene semel nascentem pacido lumine videris illum non labor ist chmius clarabit pugilem non equus impiger. Если человек, знающий, ну или хотя бы чуть-чуть занимавшийся латынью, он смотрит на этот латинский текст и вдруг видит, что почти все ударения в словах стоят не там, где надо.
1: Да, потому что там есть
2: потому
1: про правила ударения. Да.
2: Именно, да. Вот стих читается, исходя из опоры на долгие и краткие. Причем иногда долгие идут подряд. Вот как-то квэм, ту, мэ. Три долгих подряд. Квем ту мель помене семель на сцен темпла цедо люмене видерис.
1: Это своеобразная музыка такая.
2: О, это безумно красиво. Но дальше я так стал переводить. И даже некоторые эти переводы мои того времени печатались. Вот был такой альманах уже в конце 20 века, в 90-е годы. Он назывался «Древний мир и мы». Его издавал греко-латинский кабинет, основанный моим учителем Александром Константиновичем Гавриловым. И находился в здании классической гимназии 610-й. Вот прекрасная, прекрасный кабинет, там богатейшая библиотека на древних языках и литература об античности. Ну вот, я даже печатал эти переводы, но потом я вдруг заметил одну вещь. Я заметил, что если положить любые слова на этот размер, все равно будет красиво. И мне пришла идея в голову, что это очень напоминает романсы Чайковского на стихи, скажем, Радгауза, одиозного графомана своего времени, чудовище, да? Ну, или Константина Константиновича Великого Князя Романова. У него стихи чуть лучше, но, в общем, примерно
3: средние, мягко говоря.
2: Мягко говоря, да. А романсы гениальные. То есть, если убрать музыку, это графоманский бред. Но с музыкой Чайковского они звучат божественно. Снова как прежде один. Как? Как это написано? Что дело здесь в музыке? А Гораций все-таки это же не музыка. Это все-таки стихи. Кроме того, меня интересовала метрика. Я стал читать книги по метрике и понял, что... Ну и многие филологи об этом писали. В частности, был такой великий русский филолог, переводчик Платона Андрей Николаевич Ягунов. Он как-то сказал, правда, не по поводу Горация, а по поводу Гомера, что гекзаметр — это марш, а перевод Жуковского — это вальс. Муза, скажи мне о том благоопытном муже, который... А там идут воины, гоплиты с копьями, со щитами, там звон оружия, да? В греческом тексте. Это совсем другое. И как-то эти идеи у меня в голове так повернулись, что я понял, что нужно от этого эквиритмического способа переводить отказываться, что это новодел.
3: Так, и чем же это можно заменить?
2: Заменить это можно только поэтическим высказыванием, таким, какое оно есть. А поэтическое высказывание, вот мы берем какой-то поэтический текст. Это может быть когда-то юкагирский эпос про то, как женщина зачинает от медведя. Это могут быть... Нинурты недавно вышел, этот шумерский эпос.
1: Емельянов переводил.
2: Емельянов, да. Великолепно, это гениально. На чем построен этот стих? Мы не знаем. Никто не знает. Звучит это гениально. И мы понимаем, в чем тут дело. Ну, в конце концов, что такое псалмы? Что такое псалмы?
3: Это стихи.
2: Стихи. Стихи — это стихи. На чем они держатся?
3: На повторении двух строчек, как бы один и тот же смысл, две строчки повторяются как бы друг за другом.
2: Мне кажется, что нет.
1: Вы хиазм сейчас говорите?
2: Не-не-не.
3: Я не знаю, как это называется, но это как бы вот, допустим...
1: Какой-нибудь псалом приведите.
3: 10-й псалом.
1: Помилуй меня, Боже, повелиться милости твоей.
3: И помилуй щедрот твоих, очисти беззаконие. То есть как бы обе строчки, они как бы значат одно и то же.
1: Есть смысловая рифма.
3: И они по-разному, вот эта смысловая рифма, они по-разному, один и тот же вопрос... 118-й псалом весь так построен.
2: Ну да, говорят параллелизм. Это так принято говорить о псалмах, что псалмы построены на параллелизме. На нем же построена древнеегипетская поэзия. Там, например, спор разочарован со своей душой, когда человек себя сравнивает там пометом крокодила. Я люблю древнюю поэзию. Я понимаю, что я не знаю этих древних языков и никогда их не узнаю, ни древнеегипетского, там, ни санскрита, ничего, но... А уж тем более юкагирского. Я хочу понять, вот что это, на чем держится собственно поэзия. Что мы привыкли, что поэзия бывает там силабическая, силаботоническая, тоническая, дольники бывают, свободный стих какой-то бывает якобы. А на самом деле, вот на чем держится стих?
1: У вас такой философский вопрос, что такое поэзия как таковая? Он в точку бьет, как вы знаете, вот спрашивали классические философы, да, вот что такое... Красота как таковая, что такое добро как такова, что такое поэзия как таковая, вне зависимости от того, какая она. Да, как вы перечислили в разные типы, вот что такое поэтическое. Да? Видимо, вы что-то к чему-то пришли, какой-то ответ? Или, ну, или это поиск?
2: Я думаю, что есть какие-то вещи, которые являются вечным вопрошаемым у нас. К какому мы можем прийти выводу, там, рассуждая о чем-то? Кто такой Ешевна?
3: Но, тем не менее, если мы приступаем к какому-то переводу Горация, к какому-то, значит, мы на чем-то основываемся, как, к чему-то мы пришли.
2: Вы правы.
3: Пускай временно, пускай мы не говорим, что это абсолютно, но, тем не менее, что-то мы для себя решили.
2: Ну, не то чтобы решили, но как бы предположили.
3: Предположили.
2: Предположили, да.
3: И что?
2: Ну, вот так оно и было. А поскольку я к этому времени я писал стихи лет 20 там, с чем-то, я поздно начал писать стихи. Тогда тоже была такая ситуация, что с одной стороны был Александр Семенович Кушнер, хороший поэт своего времени, но который постепенно... Вот это интересное явление, когда человек пишет вот как бы одинаково хорошо, но проходят десятилетия, и бесконечное повторение одного и того же создает вопрос. Что Кушнер и сейчас продолжает публиковаться. То есть его стихи публикуются уже там 70 лет. Нельзя писать 70 лет одно и то же. И я почувствовал тогда вот эту исчерпанность русской просодики. Что вот эти бесконечно повторяющиеся одни и те же размеры, даже с вариантами дольников, даже с вариантами тонического стиха, у Блока гениальные тонические стихи. Но тогда, во времена Блока, это было внове. Но прошло с того момента, когда их писал Блок, до... скажем, того времени, когда я стал писать стихи, прошло почти столетие, 80 лет. Поэзия должна быть живой, она должна меняться. Но тогда появилась вот эта, как бы подражающая переводам в журнале «Иностранная литература», подражающая этим переводам поэзии свободным стихом. «Верлибр» тогда говорили. Хотя смысла в этом слове я не вижу, потому что «верлибр» означает все лишь наш свободный стих. Да. Почему не переводить? Это как, знаете...
3: Как-то у них считается, что свободный стих — это одно, а верлибр — это что-то все-таки немножко другое.
2: Ну, это вот, знаете,
3: у наших современных.
2: Это какая-то казуистика, да. Потому что, знаете, все-таки такие вещи, как стих, это универсально. На любом языке нужно уметь об этом говорить. А не то, что ах, на нашем языке, ну, наш язык велик. Ну, есть и другие великие языки. Их немного, но они есть. И вот да. И тогда, значит, с другой стороны шла вот эта вот поэзия свободным стихом, которая в основном была, ну, как вот вижу, пишу. Что вижу, то пишу. Но там тоже были великие мастера. Был великий поэт Геннадий Айги, например. И тут в этом вся сложность. И я пытался что-то найти. Меня ни одно, ни другое не устраивало, кроме Айги. Айги я безумно любил.
3: А тот же Ерёмин.
2: Ерёмина тогда никто не знал.
3: Не знал, но тем не менее он был.
2: Да, он был. Он был. Но у него не свободный стих. У него белый стих. Это все-таки тогдашний Ерёмин. Потом, под конец жизни, конечно, у него стих расшатался. Это уже почти свободный стих. И все-таки не совсем. Так посмотреть на организацию.
3: Ну, да,
2: а Ерёмин великий поэт, это бесспорно. И вот я думаю, да, вот здесь, вот тут вот эти люди, которые пишут бесконечными силоботаническими размерами. Здесь люди, которые пишут вот этим свободным стихом, который, кроме всего прочего, связан еще с определенной культурой. Ведь, вот я, скажем, любитель симфонической музыки, да, ну, вообще, того, что сейчас называют академической музыкой. А есть люди, которые любят рок. Вот я помню, там, русский рок. А мне как-то русский рок никогда не был интересен. Не только русский, а вообще. У меня не другое. Я в детстве на скрипке играл. Меня в детстве филармонию водили. Для меня музыка — это другое. Слово «музыка» для меня обозначает другое, чем вот это принято в какой-то практике бытовой. А рядом у меня был Гораций, которого я читал по латыни. И рядом был Пиндер, которого я пытался читать по-гречески. Ну, я ходил на семинары, пытался, в смысле, что самостоятельно тут не справиться. Это очень трудно. Вообще древнегреческий язык в 3 раза сложнее латыни. А Пиндер в 3 раза сложнее нормального греческого языка. И я почувствовал, что нужно что-то вот такое найти, чтобы восходило к античной лирике. Ну, а потом я стал знакомиться с современной поэзией, ну, современной, 20 века, западноевропейской. Я видел, Илиот, скажем, поздний, там «Пепельная среда», 4 квартета. Это как бы мое. или, скажем, там, Паунд, то уже это мое. Во Франции Сен-Жан-Перс, Поль Клодель. Если лирика такая нежная-нежная, Поль Элюар. То есть я увидел, что вот она есть. И вот итальянские герметики. Унгаретти, Квазимо, Домонтале. И я увидел как бы тех своих учителей, которым я стал пытаться следовать. И я стал писать стихи вот так, как я их стал писать.
3: Но это, по сути, тоже верлибр какой-то стих.
2: Да, это верлибр. Хотя строгие исследователи считают, что я пишу не верлибром, а гетероморфным стихом.
3: Слишком научно. Того, кого вы перечислили, это же люди, которые писали верлибры.
2: Ну, конечно.
3: То есть, а чем они отличаются, допустим, от верлибров Айги или Аркадия Драгомощенко?
2: Вот. А Драгомощенко радикально.
3: Вот чем?
2: У Айги и у них все построено на дыхании. То есть сочинение такого стиха — это как сочинение музыки. Там некая мелодия, с которой со словами. Мелодия нетривиальная, сложная мелодия. Или, может быть, даже мелодия без мелодии. Вот эта музыкальная ткань, как у французских импрессионистов, там, Дебюсси. Ты действительно как будто бы висит некая ткань. Она светится, в ней что-то отражается, такое прекрасное. Спеть это? Не споешь.
3: Ну, Дебюсси тоже не споешь, конечно.
2: Вот такой я про то и говорю, что не споешь. Конечно. Это прекрасно, да? И мне это нравится, что это не споешь. Но потом более позднее какая-то музыка. Оливье Мессиан, например. Там Святой Франциск, скажем. Ну что это? Как об этом сказать? Об этом не скажешь. Так что, понимаете, а кому-то там какой-нибудь...
3: Так, а Драгомощенко? Вот мы
2: Драгомощенко другой. Драгомощенко работал исключительно с языком.
3: Содержание.
2: Нет, именно с языком. Вот эта школа языка, которой он следовал. С одной стороны, понимаете, я видел в нем учителя, потому что это человек, который первым сумел порвать с вот этой силоботанической традицией, которая к этому времени стала эпигонской. Он нашел в себе силы. Это было очень непросто, потому что я был в этом клубе 81 в то время, и я знал этих современных поэтов всех. Это были мои друзья. Я был младший среди... Вот недавно мы с одним приятелем сделали вечер, который назывался «Младший среди старших». Вот это про нас. Нам было там под 30, а этим людям было за 40. 40 и чуть-чуть больше. И Аркадий Драгомощенко, конечно, в каком-то смысле совершил подвиг, потому что его абсолютно не принимали. А он сумел найти себе читателя, сумел найти как-то убедить этого читателя, что то, что он делает, интересно. Но мне это было не близко. Я вообще считаю, что поэт не может быть инструментом языка. Нет. Язык — инструмент поэта. Я в этом глубоко убежден. Хотя... Наверное, большая часть философов, наверное, рассуждая на эту тему, говорит в пользу языка.
1: По-разному. Знаете, вы сейчас обозначает спор, можно сказать, между Гуссерлем и Хайдеггером. Хайдеггер говорит, что язык прежде, потом уже высказывается. А Гуссерль говорит, нет, есть человек, который пользуется языком. Вот эти две позиции, они спорят весь 20 век. Да. Кто-то выделяет язык, кто-то выделяет личность, и вот между языком и личностью, между миром и личностью происходит какое-то такое вот столкновение, которое выражается в том числе вот в том противопоставлении, о котором вы сейчас сказали. Знаете, вы сейчас говорили о перекличках, о поиске языка, о поиске инструмента для перевода древних текстов, и невольно задал себе вопрос, а древняя поэзия и поэзия современная, назовем ее современной в широком смысле, это там, последние много десятилетий, чем они отличаются? Для того, чтобы их как-то связать, для того, чтобы использовать современные средства для древних текстов, нужно как-то их сопоставить, может быть, да, или, может быть, понять, почему они из разных миров, или почему они в одном мире находятся. Как бы вы могли объяснить или поразмышлять на эту тему древние и современные?
2: Да, это сложнейшая тема, потому что она, во-первых, упирается в социальные вещи. Ведь что значит древнегреческая культура? Это культура людей, вокруг которых толпы рабов. Это очень важно понимать. Рабовладельческое общество. И без этих рабов не было бы ничего, не было бы никакой культуры. Ни Платона с Аристотелем, ни Гомера с Гесиодом, ни Еврипида с Софоклом. Ничего бы этого не было. Вот. И мне кажется, что Во многом особенность древнего заключается в том, что древние культуры, античные культуры, именно в том, что эта культура была культурой элиты. А элита позволяет тогда, традиционная элита, которой сейчас почти нет уже нигде в мире, сейчас говорят, да, капитализм без буржуазии. Вот это важная вещь, да, потому что буржуазия — люди строгие. Их дети получают воспитание дисциплинарное. Это и есть дисциплинарное общество, да? Не общество контроля, да, именно дисциплинарное общество. Вот латынь учить. Знаете, есть такое выражение? Латыни без слез не бывает.
3: Кстати говоря, мне кажется, мне ужасное случилось в 20 веке в образовании. То, что латынь перестали изучать в средней школе, латынь и греческий, это очень сильно отбросило человека, именно вот усреднило человека. Да? То есть должна
1: даже,
3: быть...
1: может быть, не усреднило, а как-то унизило.
3: Я вот, на самом деле, очень считаю, что одно из самых больших в моей жизни огорчений то, что я не знаю древних языков, и никогда никто меня их не учил, и не было повода этим заниматься. На самом деле, человек, который знает древние языки, он гораздо просто больше понимает мир, да, он как бы более объемно понимает мир и более строго понимает. То есть латынь, допустим, вот он понимает, как устроен язык. А он, наш русский язык, он такой довольно свободный, как бы, и он не дисциплинирует, по сути дела.
2: Ну, может быть, действительно это так, что он не дисциплинирует, но молодой он. Русский язык такой молодой.
3: Он уже никогда не станет латынью.
2: Ну, это да. Но тут я вот что хочу сказать, что да, конечно, это так. Но с другой стороны, какой процент людей в любой западноевропейской или восточноевропейской стране могли учиться в школах, где преподавали древние языки? Единицы. Ничтожное количество. И какой-нибудь 1%, 2%. Я помню, один из моих учителей говорил, что оптимисты считают, что 3%, а пессимисты считают, что 2% людей способны учиться в классической гимназии.
3: Так они же и нужны, эти 2% людей.
2: Ну а что мы, а 97-98%?
3: А им это не нужна, это латынь, не нужна.
2: Не нужна, но они поднимают революцию.
3: Ну вот, понимаете? Другой, вот другой вопрос.
2: Вот в этом-то и штука, в этом-то собака и зарыта. На мой взгляд, это главная трагедия современности.
3: Ну да.
2: Потому что она рождает ложь. Все построено на лжи. Все мы равны, все хорошо, все равны. В то же время, когда там 7 миллиардов людей на Земле не могут досыта наесться, пить чистую воду, мыться. Страшно, страшно подумать.
1: В этом смысле античная честность, да, честная жестокость, будем так говорить.
2: Да-да-да, раба называть рабом.
1: Да, честная жестокость, она более прямолинейна, будем так говорить, да, более пряма.
2: Да.
1: Не пытается завуалировать свое положение за каким-нибудь красивой вывеской, что называется.
2: Платона в государстве, да, там же все названо своими именами.
1: Да, довольно сурово.
2: Довольно
1: те, кто
2: сурово,
1: читают, да, понимают, что это звучит красиво, идеальное государство, а потом, когда читаешь, вдруг тебе охватывает ужас от цензуры, от всех этих...
2: Ну, вообще, человек после... Те, кому исполнилось уже 10 лет, в сущности, их надо уничтожить. Потому что они уже не смогут жить в этом идеальном государстве. То есть надо оставить детей до 10 лет, причем отнять их у родителей. Что это? Ну, не, ну понятно, что это не какой-то план, который можно практически реализовать. Это некое действительно рассуждение о том, что можно. Может быть, в каком-то смысле он как раз в этом произведении показывает невозможность идеального общества. Идеальное общество невозможно.
1: Можно ли сказать, что обращение к древней поэзии сегодня — это некоторая ностальгия по чему-то такому, чего, может быть, в жизни и не было, но ностальгия по чему-то глубинному?
2: Я думаю, что да. Вот, значит, для меня точно. Потому что я не мыслю вот это мира без канона, мира без неких классических образчиков, без понимания значения личностей. Сейчас время, когда людям не ставят памятники. А если ставят эти памятники напоминают карикатуры. Недавно я видел новый памятник, поставленный Габриэле Д'Аннунцио, великому итальянскому поэту и романисту, в городе Триесте. Он изображен маленьким человечком, который сидит на скамеечке. а рядом ходят люди, причем перед зданием банка, а рядом ходят люди, которые входят и выходят из этого банка, в котором он там до пояса. Понимаете? Это как будто бы специально это показать. Это
3: месть какая-то, да?
2: Ну, это не месть.
3: А вот... За фиумы, наверное. За фиумы.
2: Конечно. Фиумы. Фиумы – ужасная вещь, потому что югославские партизаны уничтожали итальянскую часть населения в Джулии. И эта тема закрыта. Это закрытая тема.
3: Возвращаясь к Горацию.
2: Да, давайте.
3: Интересно. Может быть, прочитаете что-нибудь из своих переводов? О том мы говорим, чтобы мы понимали, в чем как бы вот новое слово в переводе Горация.
2: О, Вак, куда ты меня полного влагой своей похищаешь? В какие рощи, в гроты какие уводишь мою завороженную душу? В пещерах каких отзовется великому Цезарю вечная слава. Рвутся к звездам, к престолу Юпитера слова небывалые, беспримерной силы, ничьих не знавшие уст. Как Менада, застывшая в изнеможении на горной вершине, смотрит сверху на Гебар, на Фракию, заметенную снегом, на варварские следы на отрогах Родопов. Так я цепенею в своем вдохновении, на берегах и в рощах безлюдных, предводитель наяд и вакханок, ясени, исторгающих с корнем. Я больше не в силах говорить о земном, о несущественном, о приходящем, о Линней, увенчанной виноградом. Сладко и страшно идти за тобой. Могу прочесть еще какое-нибудь хрестоматийное стихотворение?
3: Да, памятник.
2: О, давайте памятник.
1: Сейчас, пока вы читали о Ваке, у меня такое даже как бы ощущение музыки, так как труп каких-то криков, да, как будто кто-то идет в процессии, и Вак сидит там.
3: Ну, как будто это даже не верлибр, на самом деле.
2: Вот именно.
3: Не слушается как верлибр, а слушается как какой-то вот тоже белый стих такой вот, лагаэт какой-то.
2: Лагаэт. Да, как будто бы это лагаэт, да, не знаю.
3: Конечно, содержание требует очень больших комментариев для современного человека, то есть там столько всего.
2: А, кстати, оно и написано сложным размером. Я сейчас прочитаю кусок оттуда по латыни. А, так это тот же размер, который я уже читал к Мельпомене.
3: То есть все-таки там размер есть?
2: В латыни-то есть. А у меня-то нет.
3: А кажется, что есть. Только того, как вы читаете, конечно.
2: Ну да. Ну вот, памятник. Да, ну в памятнике «Экзеги монумент эре перениус регали квеситу пирамидальциус». Quod non imber dax, non aquilim potens, posset diruir aut innumerabilis annorum series et fuga temporum. Да, вот этот размер. Ну, кстати, довольно простой. Я оставил напоминание о себе прочнее, чем медный памятник, и величественней царских пирамид. Его ни всеразъедающая влага, ни мощный ветер с севера не сможет уничтожить, ни даже неисчислимая череда годов, бег времени. Я умру не весь, большая часть меня избегнет богиня мертвых. И свежей будет память обо мне, пока восходит на Капитолий с молчащей весталкой верховный жрец. Скажут про меня, что я оттуда, где грохочет ауфет неистовый, оттуда, где над иссохшими полями когда-то владычествовал Давн, что я вышел из народной толщи, что первым облачил иулийские размеры в латинские слова. Проникнись заслуженной гордостью, и мне, дельфийским лаврам, благосклонно Мельпомена, увей седины.
1: Спасибо.
3: Да, блестяще.
1: Да, замечательно.
4: Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть беседы Артема Гравина и Александра Крупинина с поэтом и переводчиком Сергеем Завьяловым. Продолжение слушайте через неделю.

0: Ария Иоганна Себастьяна Баха в переложении для фортепиано прозвучала в исполнении Антона Батагова.
1: «5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. В эфире передача, которую мы условно обозначили как «Сложные вопросы богословия». Вы помните, что в прошлой нашей передаче мы говорили о кресте Христовом, о кресте Господнем. Крест – это внешний знак нашего спасения. Крест – это страшное орудие смерти, которое таинственным, непостижимым образом послужило к спасению человеческого рода. Многие столетия крест, носимый на груди, напоминал христианину, что его путь – это путь крестоношения, путь уподобления Господу и Спасителю. С крестами боролись во все времена, но наибольшей интенсивности эта борьба достигла в XX веке в России. Силы хаоса, сатанинские силы, поняли, что крест, как символ спасения обретенного христианином во Христе, является самым страшным орудием борьбы против новоявленного учения о том, что человечество может спастись собственными силами. Против креста, против тех, кто носил на себе крест, боролись репрессиями. За веру были истреблены миллионы людей. Одних только священнослужителей было физически уничтожено 200 тысяч человек. Это официальная статистика. В обществе искусственно нагнеталась ненависть к церкви и к ее служителям. В 1922 году Ленин адресует членам Политбюро секретное письмо, в котором требует осуществить расправу над духовенством и верующими, цитирую, «с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления». 30 января 23 года в присутствии наркомов Троцкого и Луначарского было инсценировано заседание политического трибунала для вынесения смертного приговора над, как вы думаете, над кем? Над Богом. Это было не просто дикой кощунственной акцией, но выражением какой-то особой личной ненависти ко всему религиозному, ко всему, что связано с Богом. Здесь не просто ненависть к религии, желание отменить идею Бога. Здесь скорее ревность, зависть, желание своей религии заменить христианскую веру. Заметьте, что у большевиков были тоже свои святые, Ленин, там Карл Маркс, Энгельс, были свои мощи, это Ленин, которые выставлялись для всеобщего обозрения и поклонения, были неоспоримые священные книги, на которые обязательно надо было ссылаться.

0: ссылаться, это труды основоположников марксизма-ленинизма. Были крестные ходы, названные демонстрациями. У большевиков были культ, идеология. Словом, большевизм – это та же религия, которая претендует на власть над умами и чувствами. Она не терпит христианства. Грустно, но жертвами такой идеологии пали невинные простые люди и дети, возглавлявшие антирелигиозные марши и демонстрации, требовавшие истребить религию, взорвать храмы, произвести скорый и жестокий суд над церковниками, над всеми симпатизирующими вере. Помните поэму Багрицкого «Смерть пионерки»? Верующая мать уговаривает умирающую дочь надеть крестик. «Не протився ж, валенка, он тебя не съест, твой крестильный маленький, твой нательный крест». Девочка-пионерка отказывает матери и умирает. В 60-е годы мода на нательные крестики возвращается, но их носят не в силу религиозных убеждений, а эпатируя государственную идеологию. В тех же 60-х годах появляется разгромная статья в «Комсомольской правде» о оборотнях, людях, кажущихся современными пионерами-комсомольцами, а на самом деле носящими нательные кресты на своей шее. В 70-е, 80-е годы борьба с крестами. Я помню, когда я учился в школе, в 80-х годах, как с меня срывало крест наша завуч, человек, ведущий такую политическую, идеологическую работу. Но уже начиная с конца 80-х, с 90-х годов, конечно, всякое давление на религию и на людей, носящих нательные крестики, оно уже заканчивается и отпадает. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, поговорим о крестном знамени. В прошлых передачах мы говорили подробно, достаточно подробно о кресте Христовом, говорили о том, что он нам напоминает, о чем он нам символизирует. Сегодня давайте поговорим о крестном знамени, которым себя осеняет христианин. Это крестное знамя означает, что человек распинается, умирает для этого мира. «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест твой и следуй за мной». Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. Спаситель говорит, никто не считает, что Христос этими словами, «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест твой, иди за мной», никто не считает, что Христос призывает к идолопоклонству. Он призывает, образно говоря, умереть для мира. Так и крестное знамение – это знак, печать нашей смерти для мира и для его интересов. Осеняя себя крестом, мы как бы говорим, мы со Христом, мы идем за Ним. Совершенно естественно, что напоминая себе и другим о своем горячем желании жить, как жил Христос, подражать Ему, нести свой крест, христианин осеняет себя крестом. Сегодня, осеняя себя крестным знамением, православный христианин складывает три первых пальца правой руки – в щепоть, утверждая этим веру во Святую Троицу. Мизинец же и безымянный палец прижимаются к ладони, что изображает нашу веру в два естества Христова, божественное и человеческое. Затем христианин накладывает знак креста, как сегодня принято говорить, крестное знамение, на лоб, живот, правое и левое плечо. Сегодня мы поговорим о том, насколько имеет смысл изображать этот знак креста на себе христианину. Во-первых, совершенно понятно, мы об этом многократно говорили, что человек не ангел, а значит, он всякое душевное действие облекает в некоторую внешнюю форму. Человек, как известно, состоит не только из души, но и из тела. Собственно, всякое душевное движение облекается во внешний жест. Если мы кого-то любим, мы целуем этого человека. Кстати, слово «поцелуй» происходит от славянского корня «цело», то есть «поцелуй» восстанавливает утерянную целостность. Если мы приветствуем кого-то, мы жмем ему руку, мы улыбаемся, хмуримся. Словом, всякое душевное движение обрежаем во внешний жест. Так что не стоит так категорично высказываться против внешних проявлений. В них нет ничего плохого. Они лишь помогают собраться душе, представляют некий материал для душевных переживаний. Апостол Павел говорит, «Вы куплены дорогой ценой», имеется в виду крестные страдания Христовы. «Поэтому прославляйте Бога, и в телах ваших, и в душах ваших». Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Это очень важная фраза. «Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших». Что такое крестное знамение, как не прославление Бога особым жестом? Когда ты подчеркиваешь, что принимаешь крест Христов, что готов взять крест и следовать за Христом. Такие физические действия, подчеркивающие действительность веры, были знакомы издревле. В третьей книге Царств, 8 главе 22 стихе, мы читаем, как Соломон и Давид молились с воздетыми руками. Уже в Новом Завете, например, в книге Луки, 18 глава, 13 стих, мы читаем, что мытарь, каясь, бил себя в грудь. Почему же бить себя в грудь, каясь, можно, а изображать на себе знак креста нельзя? Это уже магия. Интересно, что прообразы крестного знамения мы наблюдаем еще в Ветхом Завете. У пророка Иезекииля читаем: «И сказал Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Книга пророка Иезекииля, 9 глава, 4 стих. В еврейском и греческом оригиналах Библии стоит не «сделай знак», а «начертай букву ТАВ». Буква ТАВ в древности по-еврейски писалась в виде Андреевского креста, то есть креста в виде буквы Х. В книге о видениях небесной реальности в Откровении Иоанна Богослова читаем: «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Еще раз прочитаю: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Откровение 7 глава 2-4 стих. Речь идет о некой печати, полагаемой на челах, то есть на лбах рабов, истинных служителей Бога. И далее, в этой же книге: «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 000, у которых имя отца его написано на челах», то есть, опять же, написано на лбах. Откровение 14 глава, 1 стих. Для христиан евангельской эпохи было совершенно естественно воздевать руки во время молитвы. Так что и крестное знамение можно отнести к такого рода благочестивым воздеваниям рук. В этой связи у апостола Павла читаем: «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Первое послание к Тимофею, 2 глава, 8 стих. Если мы обратимся к Ветхому или к Новому Завету, мы найдем множество примеров, как душевные переживания облекались во внешнюю форму. Да, собственно, это нормально. Человек состоит не только из души, как мы сказали, но и из тела. И всякое душевное переживание у нас, у человека, облекается в некий обряд, обряжается. Например, в 26 главе Евангелия от Матфея, в 39 стихе, мы читаем, как Христос, молясь, пал на лицо свое. Что это, как не жест внутреннего переживания, молитвенного порыва, когда не только ум или душа молились, но все тело было вовлечено в этот процесс. Поэтому доказывать правомочность крестного знамения нет особой нужды. Более того, жизнь церкви свидетельствует в пользу крестного знамения. Священное предание хранит немало историй о неких чудесных происшествиях, связанных с употреблением знака креста. Немало историй связано с избавлением людей от опасности силой крестного знамения. Один из христианских подвижников, мучеников Ермий, когда ему предложили чашу с ядом, помолился, перекрестил ее, то есть начертал над чашей знак креста Христова, и выпил. Яд не подействовал. С другим подвижником случилась похожая история. Звали этого человека Венедиктом. В одном монастыре, известном своей развращенной жизнью, умер настоятель. Тогда иноки, зная про славу молодого монаха Венедикта, обратились к нему с просьбой принять начальство не над их обителью. Улыбнувшись, Венедикт ответил: «Но мои нравы будут не согласны с вашими». Монахи настаивали, и тогда Венедикт согласился. Далее читаю житие преподобного Венедикта. Святый Венедикт с усердием правил монастырем. Строго соблюдая устав постнического жития, он никому не позволял жить по своей воле. Так что иноки стали раскаиваться, что выбрали себе нового игумена, который совершенно не подходил к их испорченным нравам. Самые дурные из иноков задумали даже следующее. Они смешали яд с вином и, влив все это в чашу, дерзнули подать это смертоносное питье преподобному во время обеда. Он же своей честной рукой сотворил над чашей крестное знамение, и сосуд силою святого креста тотчас же разбился, как бы от удара камнем. Тогда человек Божий узнал, что чаша была смертоносна, ибо не могла выдержать животворящего креста. Тогда он тотчас позвал к себе братью и без всякой злобы, даже с улыбкой на лице, сказал им: «О чада, да помилует вас милосердный Господь! Зачем вы задумали сделать мне это? Разве я не говорил вам раньше, что мои нравы не подойдут к вашим? Итак, поищите себе другого отца, я же оставаться у вас больше не могу». После этих слов преподобный удалился в пещеру, где опять предался подвигам молитвы и духовных упражнений. Житие за 14 марта. В житии святого Епифания Кипрского, прославившегося борьбой с ересями, мы читаем о другом замечательном случае, произошедшем в его юности. Родился Киприан в еврейской семье, рано лишился отца, и его мать, вынужденная воспитывать детей, испытывала значительные трудности. Однажды мать послала 14-летнего мальчика Епифания на рынок продать бешеного осла. В их хозяйстве осел уже не мог пригодиться, и мать решила обмануть покупателей, выдав больного осла за здорового. Задача продать осла была поручена юному Епифанию. «Ты знаешь, мама, — сказал юноша, — что осел буйный, если на рынке-то заметят, меня побьют». «Иди, сын мой, — ответила мать, — Бог отцов наших, — повторяю, они были иудеями, — укротит осла». Повинуясь словам матери, Епифаний отправился на рынок. Первым покупателем оказался тоже еврей. «Сын мой, — сказал покупатель мальчику, — мы веруем с тобой в одного любящего правду Бога, и нам не следует обижать друг друга, чтобы не прогневать Бога нашего и потом не сетовать друг на друга. Итак, оценим осла справедливо». Тронутый словами покупателя, Епифаний ответил: «Я не желал бы продать тебе осла, так как он еще не обучен, а кроме того упрям и буен. Только из-за голода мы продаем его. Не имея на что купить пищи, моя мать решила осла продать. Но вот от тебя я слышу, что причинять зло ближнему ради корысти — грех. Честно сказать, я боюсь, как бы Бог не покарал меня». Еврей, изумленный рассудительностью и честностью юноши, протянул ему значительную сумму денег. «Вот возьми, купи на эти деньги еды и возвращайся домой. Если осел успокоится, держите при себе. В противном же случае прогоните его, чтобы, не дай Бог, он никого не убил». Епифаний отправился домой и недалеко от своего селения встретил христианина по имени Клеовий. Христианин просил продать ему осла, но Епифаний не желал продавать буйного осла и обманывать доброго путника. Во время их беседы осел заупрямился и начал с фырчанием брыкаться, а затем, сбросивший с себя Епифания, побежал по дороге. Юноша при падении сильно разбился и лежал, не имея сил подняться. Особенно сильно при падении было повреждено бедро. Христианин Клеовий, подошедший к мальчику, ощупал бедро, но Епифаний застонал. По всей видимости, бедро было раздроблено. Тогда Клеовий перекрестил трижды сломанное бедро. Епифаний тут же почувствовал облегчение и в изумлении поднялся. Оказалось, что он совершенно здоров. Затем Клеовий обратился к ослу, трусившему далеко впереди по дороге, и сказал: «Именем Господа нашего, распятого Иисуса Христа, повелеваю тебе остановиться за то, что ты хотел убить своего господина». Тотчас бешеный осел упал на землю и издох. Изумленный юноша обратился к Клеовию с вопросом: «Кто это такой, отче, про кого ты говорил? Распятый Иисус Христос, тот, чьим именем совершаются такие чудеса?» «Это Сын Божий», — отвечал христианин. «Сын Божий, которого распяли иудеи». Епифаний постеснялся открыть Клеовию свое еврейское происхождение и побежал домой с мыслью о Христе. Имя Христово пленило его сердце. Спустя годы Епифаний принял крещение и стал епископом Кипра, известным богословом и христианским писателем. Крестное знамение, наложенное на сломанное бедро, в юности запомнилось на всю его жизнь. Об этом нам сообщает житие за 12 мая. Наконец, напоследок, в заключении нашей сегодняшней передачи размышления о крестном знамени, об этом внешнем жесте, который показывает, символизирует нашу веру в распятого, который позволяет нам с вами проникнуться мыслью, что и мы должны взять свой крест и следовать за Христом, сораспинаться, умирать ради Христа в этом мире, напоследок вспомним Евангелие от Матфея, 10 глава, 32 стих. «Всякого, кто исповедует Меня перед людьми, исповедую и я перед Отцом Моим Небесным». Человек, который не стесняется осенять себя знаком креста, своего рода исповедник. Он перед людьми исповедует Христа и притом распятого.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Слово на честный и животворящий крест преподобного Ефрема Ростовского.

0: всякий праздник и всякое деяние Господа нашего Иисуса Христа нам верным спасение и похвала. Но похвала похвал — крест. Но праздник праздников, когда пожрен бысть заны Пасха Христос, лучше же сказать, когда восстал из мертвых Агнец Божий, в землей грех мира. Это госпожа и царица праздников. Но и все другие праздники святы и досточестны, и, различаясь между собою в славе, осияваются блистанием божества. Достойным же образом чтит и верно празднует их ревнитель заповедей Божиих, а нечистые, оскверненные грехами, и в праздник не празднуют. Прекрасный и богоугодный праздник — покаяние со слезами, воздержание от грехов, познание Бога и вожделение вечных благ. Когда так празднуют, и на небесах бывает радость, и церковь веселится и ликует, и созывает всех праведных, говоря: «Радуйтесь со мною, яко сын мой сей мертв бе прегрешениями и оживе покаянием». Прекрасный и богоугодный там праздник, где сопразднуют Христос, где совершаются Его празднества и чествуются Божественные Писания. Христос же сопразднуют там, где празднующие соединены во имя Его любовью, без всякой вражды и без всякого лицемерия. Христос сопразднуют там, где прислуживают нищим, где утешают сирот, где упокоивают странников. Христос сопразднуют там, где чествование Богу во псалмех и пениях и песнях духовных. Так празднующие соединены во имя Его. Посреди их, по обетованию, обретается Христос. По элику же владыка посреди их, то никто не делает им вреда. Так будем чествовать Господни праздники не пышно, но божественно, не по-мирскому, но примирно, не будем увенчивать преддверия, составлять лики, украшать лица, нежить слух свирелями и гуслями, облекаться в легкие ризы и в блеск золота, не будем праздновать козлоголосований и пьянствий. Не разоряй дела Божии ради снедий, не нарушай Божие священнослужение ради ненасытного чрева, трудясь в поварне. Но предоставим сие тем, им же Бог чреву и слава. Мы же все вкупе, малые и большие, мужи и жены, и монахини, будем чествовать Господни праздники, как научены, по-христиански и благочестно, во псалмех и пениях и песнях духовных. Увенчаем преддверие, как христиане, а не как эллины, увенчивающие их лавровыми ветвями и цветами и другими веществами, как в обычае у эллинов и иудеев. Сень законная пришла, процвела же истина, как слышим от апостола Павла, который говорит: «Древняя, мимо Едоша, сия выше вся нова». Идольская лесть упразднена. Смерть лишена своей добычи, пленники ада изведены, царство многобожие сокрушено. Человек освобожден, воцарился Бог, веселится тварь, властвует крест, которому поклоняются все племена и народы, колена и языки, которым хвалимся, говоря с блаженным Павлом: «Мне же да не будет хвалитесь токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа». Посему и на двери наши, и на чело, и на очи свои, и на уста, и на перси, и на все члены наложим себе и сей животворящий крест. Вооружимся сим непобедимым оружием христиан, сим победителем смерти, сею надеждою верных, сим светом кротких, сим оружием, отверзающим рай, низлагающим ереси, сею опорою православной веры, спасительную похвалою Церкви. Ни на один час, ни на одно мгновение не будем христиане оставлять его, повсюду нося с собою, и без Него не станем ничего делать. Но спим ли, встаем ли, работаем, едим, пьем, идем в путь, плаваем по морю, переходим реки, все члены свои будем украшать животворящим крестом. И не убоимся от страха ночнаго, от стрелы летящей во дни, от вещи во тьме приходящая, от срящ и беса полуденного. Если его, брат, всегда будешь брать себе в помощь, то не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Ибо сопротивные силы, видя его, трепещут и удаляются. Крест упразднил идольскую лесть. Он просветил всю вселенную, он разогнал тьму и возвратил свет. Он от запада и севера, от моря и востока, собрав народы в единую церковь, к единой вере, к единому крещению, связал их любовью. О, какие уста! И какой язык восхвалит, как должно сию непреоборимую стену православных, сие победоносное оружие великого Царя Христа. Крест, воскресение мертвых, крест, упование христиан, крест, жезл хромым, крест, утешение бедных, крест, узда для богатых, низложение горделивых, крест — памятник победы над демонами, пестун юных, крест — торжище для торжников, надежда отчаянных, кормила для плавателей, крест — пристань обуреваемым, стена, окруженным врагами, крест — отец-сирот, советник правдивых, крест — утешение скорбящих, хранитель младенцев, слава мужей, венец старцев. Крест — свет сидящим во тьме. Крест — велелепие царей, любомудрие для варваров. Крест — свобода рабов, мудрость невежд. Крест — проповедь пророков, сопутник апостолов, похвала мучеников. Крест — целомудрие дев, радость иереев, крест — основания церкви, утверждение вселенной, крест — разорение идольских храмов, соблазн для иудеев, крест — сила немощных, врач недужных, крест — очищение прокаженных, восстановление сил в расслабленных, крест — хлеб алчущих, источник жаждущим. Крест — благонадежность монахов, покров наготующим. Он водружен посреди вселенной, насажден на лобном месте и тотчас произрастил грозд жизни. Сим святым оружием Христос расторг всепоедающую утробу ада и заградил многокозненные уста дьяволу. Увидев сие, смерть пришла в трепет и ужас и освободила всех, кем возобладала она, с первозданного. Им, вооружившись, блаженные апостолы покорили всю силу вражию, и в мреже свои, уловив все народы, собрали их на поклонение кресту. В него, облегшись, как в броню, мученики и воины Христовы попрали все замыслы мучителей и проповедовали с дерзновением. Его взяв и неся на себе, ради Христа, отрекшиеся всего в мире, с великою радостью вселяются в пустынях и горах, в пещерах и пропастях земных. О, безмерная и несравненная благость щедрот Божиих! Сколько благ даровал Бог крестом человеческому роду! Слава Его человеколюбию и поклонение, и держава вовеки! Слышали вы, возлюбленные и христолюбивые, какова сила креста? Сколько успешных его действий, сколько благ от него! Сей добрый кормчий, удовлетворив собою всей жизни нашей и умерив ее, стал для нас предуготовителем будущей вечной жизни. ибо сей же честный крест первым явится опять и во второе пришествие Христова, как честный, животворящий, достопоклоняемый и святый скипетр царя Христа. По слову Владыки, который говорит, что явится знамение Сына Человеческого на небеси. Итак, крест первый явится на небе со всем воинством ангельским, озаряя всю землю от концов и до концов ее паче светлости солнечной и возвещая пришествие Владыки Христа. Ему подобает всякая слава, честь и поклонение с безначальным его Отцем и с пресвятым, благим и животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Слово на честный и животворящий крест преподобного Ефрема Сирина читал Георгий Корольчук.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Исаакиевском соборе. В Александро-Невской лавре почтили память священномученика Вениамина Петроградского. Прихожане Екатерининского собора Кингисеппа совершили паломническую поездку в Иверский монастырь на Валдае. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В канун Дня памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, 12 августа, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в храме апостола Петра в Веселом поселке. Его высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, протоиерей Петр Мухин, иерей Богдан Полевой, благочинный Невского округа, настоятель иерей Дмитрий Малиновский с клиром и другие священнослужители. Присутствовали начальник городского отдела по взаимодействию с религиозными объединениями Владимир Иванов и другие представители органов власти. За усердное служение Святой Церкви иерей Дмитрий Малиновский и Александр Мудрик были награждены правом ношения палицы. Храму была подарена икона преподобного Серафима Саровского. За усердные труды на благо Святой Церкви в связи с 55-летием и 30-летием служения в Священном Сане протоиерей Олег Любимов был награжден медалью апостола Петра. Верующим раздали иконки чтимых святых. В день памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и же с ним убиенных, 13 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Исаакиевском соборе. Его высокопреосвященству сослужили митрополиты Владимирский и Суздальский Никандр, Архангельский и Холмогорский Корнилий, Донецкий и Мариупольский Владимир, Волгоградский и Камышинский Феодор, епископы Урюпинский и Новоаннинский Елисей, Тихвинский, Ладейно-Польский Мстислав, Плесецкий и Каргопольский Александр, Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Адмиралтейского округа протоиерей Алексей Скляров, ключарь протоиерей Роман Ковальский с клиром и духовенство митрополии. Пели хор собора под управлением Льва Дунаева и молодежный хор под руководством Ларисы Христич. Чтец собора живоначальной троицы в Колпине Георгий Агопов был рукоположен во диакона. Диакон храма мученицы Татьяны Роман Егоров во пресвитера. Было совершено славление перед иконой священномученика Вениамина. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Собору была подарена икона праведного воина Федора Ушакова с частицей мощей. Директору музея Исаакиевский собор Юрию Мудрову преподнесена икона Иерусалимской Божьей Матери. Ответным подарком стала икона собора Соловецких святых. За усердные труды во славу Святой Церкви и помощь в восстановлении храма апостола Павла в Мариинской больнице глава фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков был удостоен ордена святого Александра Невского третьей степени. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий и председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр 13 августа после богослужения в Исаакиевском соборе посетили строящиеся и реставрируемые объекты епархии. владыки ознакомились с ходом работ в епархиальной поликлинике, провели в Александро-Невской лавре планерку с представителями подрядных организаций. Архиереи осмотрели росписи в храме благоверного князя Феодора Новгородского, поднялись под купольное пространство Свято-Троицкого собора-монастыря. 13 августа, в день памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и иже с ним убиенных, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе обители. Его преосвященству сослужили благочинные монастыря архимандрит Никита Марков, наместник Каневского Рождества Богородичного мужского монастыря архимандрит Александр Арва, старший священник храма апостола евангелиста Иоанна Богослова Леушинского подворья архимандрит Феоктист Кириленко, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин, настоятель храма Феодоровской иконы Божьей Матери в память 300-летия дома Романовых, протоиерей Александр Сорокин, благочинный Василий Островского церковного округа, настоятель храма Смоленской иконы Божьей Матери, протоиерей Евгений Шагенов, благочинный Невского церковного округа, настоятель храма святого апостола Петра в Веселом поселке, священник Дмитрий Малиновский, сон гостей в священном сане и братья монастыря. Дьяконский чин возглавил старший радиакон Илья Васильев. Богослужебные песнопения исполнил хор лавры под управлением и радиакона Александра Урбановича, а также хор «Астрон». От лица епископа Тихвинского и владельно-польского Мстислава владыку Вениамину прибыли поздравить его иподиаконы, которые, в числе прочего, передали епископу Вениамину почетный знак Тихвинской иконы Божьей Матери. По завершении богослужения архимандрит Никита поздравил владыку-наместника с тезоименитством и вручил ему просфору от братьев и прихожан лавры. Также поздравительный адрес от губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова огласил Владимир Иванов. Епископ Вениамин обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором поблагодарил за совместную молитву и поздравление, а также отметил, что для него большой радостью и честью является осуществлять свое служение в стенах императорской Александро-Невской лавры, стены которой помнят и его небесного покровителя, священномученика Вениамина Петроградского, пронесшего даже до смерти свет веры через годы давления и притеснений. Также владыке, во внимание к его трудам во благо Отечества, был вручен орден святого адмирала Федора Ушакова. В Юнтолово построят здание для прихода храма в честь воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня в Петербурге. Оно появится на Нижнекаменской улице. Облик согласовали в Комитете по градостроительству и архитектуре. Кадрами поделилась пресс-служба комитета в социальных сетях. Внутри здания будут кабинеты, залы для собраний и совещаний, откроется пищеблок. У здания для прихода появятся парковки для автомобилей и стоянки велосипедов. Фасад здания возведут в неоклассическом стиле. Основная плоскость фасадов будет покрыта белой штукатуркой с тонкой фактурой. Окна здания будут дополнять профилированные наличники и неглубокие архивольты. Проект разработан архитектурной мастерской М-119, отметили в комитете. И последнее сообщение. Прихожане собора святой великомученицы Екатерины города Кингисеппа и местные жители совершили паломническую поездку в Валдайский, Иверский, Богородицкий, Святоозерский мужской монастырь. Обитель, возведенная по образу и подобию Иверского монастыря на Афоне, была основана в 1653 году по инициативе патриарха Никона и стала одним из трех монастырей, построенных по его личному замыслу. По церковному преданию патриарх Никон осветил Валдайское озеро, опустив на его дно крест и Евангелие, и переименовал водоем в Святое озеро. Сегодня паломники со всей страны приезжают сюда, чтобы поклониться главной святыне обители, чудотворному списку Иверской иконы Божьей Матери, а также почивающим здесь 1654 года мощам святого праведного Иакова Боровического. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие радиослушатели! Мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тремифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 177-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих, произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно.
0: Послушайте 100-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 24 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет Господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение, как мы услышали, было нам сегодня неким таким напоминанием о конце света. Мы знаем, что мир так или иначе идет и приближается к концу света, к концу своему, к концу истории, но мы знаем также из Евангелия, что никто не знает ни даты, ни времен, ни сроков этой кончины истории. Но это и не важно, а важно совсем другое. И вот в сегодняшнем чтении я бы хотел вычленить одну очень интересную фразу, которую, может быть, очень сложно иногда бывает понять. «Где труп, там и орлы». О чем это? Разумеется, труп — это наш мир. Наш падший мир — это труп, в котором все больше и больше умножается разложение, тление. И орлы, птицы — это, разумеется, сам Христос и его ангелы, о которых тоже идет речь в Евангелии. Ну, что здесь, вот в этой строке, вот в этих словах самого главного? Мы все, наше общество, светское общество, общество обезбоженное, живет верой и жило, и живет верой в прогресс. что мир развивается, мир эволюционирует, мир идет к какому-то золотому веку, когда не будет каких-то там болезней, не будет бедности, не будет страданий и даже не будет смерти. Вот еще немного, еще чуть-чуть, и прогресс ответит на все вопросы, отменит все страдания и отменит всякую боль, которая в мире падшим есть. Вот эта вера в прогресс, она заменяет веру в Бога. И, разумеется, эта вера ложная. И вот это сегодняшнее евангельское чтение, и вот эта строка о том, что мир — это труп, и рано или поздно Господь снизойдет с ангелами на суд, и после суда мир будет преображен не нами, не людьми, не нашими усилиями, а Богом преображен в новый мир, как говорит Господь нам через своих апостолов, через провидцев: «Се новый мир творю, будет сотворен новый мир». И вот именно эта вера в то, что Господь сотворит новый мир, не мы люди, не своими руками, не своим усилием интеллектуальным, а Господь, и отличает нашу христианскую веру от веры безбожной, веры в мир, веры языческой, современной языческой веры, которую мы сегодня имеем. И поэтому это Евангелие сегодня останавливает, наверное, перед искушением, чтобы тоже соблазниться и поверить в то, что мир — это нечто развивающееся, развивающееся к какому-то прекрасному веку, как раньше нас учили, что будет коммунизм, или как сегодняшний мир, когда уже мы исключили веру в коммунизм, что будет какая-то эпоха расцвета вот именно уже гуманистического мира, мира, где царствует человек, которому все подвластно и который все познал, который всем сегодня управляет вместо Бога. Вот эта вера обличается сегодня, вот этот соблазн обличается тем, что напоминает нам сегодня Господь, что мир по сути своей, мир, погрязший в грехах, есть труп, и который, разумеется, не может нам дать ни какого-то спасения, ни блаженства, а только если мы свяжем свою жизнь с жизнью вот именно разлагающегося мира, то, разумеется, нас тоже ждет погибель. Вот на этом пути мы сегодня остановлены Богом. Если мы немножко потеряли трезвость христианскую, то сегодня нам это евангельское чтение ее возвращает и показывает правильный ориентир. Надо стремиться к Богу, к Царствию Божьему, к небесному Иерусалиму, который и есть только один град Божий, истинный град Божий, истинное Божие создание, которое и будет существовать вечно. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 14 августа, 1 августа по старому стилю, празднуется происхождение изнесения честных древ животворящего креста Господня. Этот праздник был установлен в Византии в честь ежегодного вынесения креста Господня из царской сокровищницы в Константинополе. Обычай этот появился вследствие того, что в августе было особенно много болезней и смертей, и для освящения и исцеления честное древо креста полагалось до праздника Успения Пресвятой Богородицы в храме Святой Софии Премудрости Божией для всенародного поклонения. В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием крещения Руси в этот день в 988 году. Сегодня совершается празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Это первый из трех праздников Всемилостивому Спасу, совершаемых в августе. Он установлен в честь знамений, бывших святому благоверному князю Андрею Боголюбскому. Второй – преображение Господне, а третий – перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Христова. Сегодня совершается память семи мучеников Маковеев – Авима, Антонина, Гурия, Елиазара, Евсевона, Алима и Маркела, матери их Соломонии и учителя их Елиазара, пострадавших в 166 году до Рождества Христова. О них рассказывается в Библии во второй книге Маковейской. Кроме этих ветхозаветных мучеников, мы вспоминаем сегодня и множество мучеников христианских – Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Миниона, Катуна и Евклея, пострадавших в III веке в Пергии Памфилийской. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик протоиерей Дмитрий Павский, пострадавший в 1937 году. В продолжении церковного календаря прозвучит рассказ о праздновании Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установлено в XII веке, вероятно, около 1168 года, и связано с событием русской истории. В 1164 году великий князь Андрей Боголюбский, память 4 июля, живший во Владимире на Клязьме, выступил в поход против волжских болгар, обитавших вдоль Средней Волги и Камы. Благоверный князь Андрей отличался глубоким и искренним благочестием. Во всех своих военных походах князь Андрей полагался не столько на силу оружия, сколько на помощь Божию. Отправляясь на войну с болгарами в 1164 году, князь Андрей по своему благочестивому обычаю взял с собой в поход чудотворную икону Божией Матери и изображение животворящего креста, которое несли перед его дружиной два священника. Перед битвой благоверный князь Андрей усердно молился со всем своим войском и спрашивая помощи Божией и заступления Пресвятой Богородицы. Победа над болгарами была одержана полная, и сразу же по окончании битвы благочестивый князь велел отслужить благодарственный молебен. Во время молебна совершилось чудо. От иконы Божией Матери стали исходить лучи яркого света, осветившие все войско. В память о победе и происшедшем чуде и было решено митрополитом Киевским Константином совершать ежегодно 1 августа празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Когда извещение об установлении праздника было послано в Константинополь, то оказалось, что в тот же день, 1 августа 1164 года, византийский император Мануил Комнин одержал победу над сарацинами и, совершая после битвы благодарственный молебен, видел такое же знамение – лучи света, исходившие от иконы Спасителя. Поэтому праздник 1 августа стал совершаться не только в русской, но и в Константинопольской церкви. В благодарность Господу и Его Пречистой Матери за дарование победы святой князь Андрей Боголюбский построил храм в честь покрова Пресвятой Богородицы на реке Нерли в 1165 году.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие мучеников Маккавеев. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Семь святых мучеников Маккавеев, мать их Соломония и учитель их Елеазар, пострадали в 166 году до Рождества Христова от нечестивого сирийского царя Антиоха Епифана. Приверженный к эллинскому культу, Антиох Епифан ввел в Иерусалиме все иудеи-языческие обычаи. Он осквернил храм Господень, поставив в него статую языческого бога Зевса Олимпийского, к поклонению которому принуждал иудеев. Многие отпали тогда от истинного бога. Однако были и такие, которые глубоко скорбели о падении народа Божия и продолжали верить в грядущее пришествие Спасителя. 90-летний старец, законоучитель Елеазар, который за приверженность к Моисееву закону был судим, с твердостью пошел на мучение и скончался в Иерусалиме. Такое же мужество показали ученики святого Елеазара, семь братьев Маккавеев и их мать Соломония. Они были судимы в Антиохии царем Антиохом Епифаном, где, бесстрашно признав себя последователями истинного Бога, отказались принести жертву языческим богам. Старший из отроков, дававший первым ответ царю от имени всех семи братьев, был предан ужасным истязаниям на глазах у остальных братьев и их матери. Остальные пять братьев один за другим претерпели те же мучения. Остался седьмой брат, самый младший. Антиох предложил святой Соломонии склонить отрока к отречению, чтобы ей остался хоть последний сын. Но мужественная мать укрепляла и его в исповедании истинного Бога. Отрок решительно отклонил ласкательство царя и также твердо перенес муки, как его старшие братья. После смерти всех детей святая Соломония, стоя над их телами, воздела руки с благодарной молитвой Богу и скончалась. Подвиг святых семи братьев Маккавеев воодушевил Иуду Маккавея, и он поднял восстание против Антиоха Епифана и с помощью Божией одержал победу, очистив Иерусалимский храм от идолов. В слове на память святых мучеников Маккавеев святитель Григорий Богослов говорил: «Будем подражать Маккавеям, и священники, и матери, и дети. Священники в честь Елеазара, духовного отца, показавшего превосходнейший пример и словом, и делом. Матери в честь мужественной матери, да окажутся истинно чадолюбивыми, и да представят чад свой Христу, чтобы самый брак осветился таковою жертвою. Дети, да почтят святых юношей и да посвящают время юности непостыдным страстям, но борьбе со страстями, мужественному ратоборству с ежедневным нашим Антиохом, который воюет посредством всех членов наших и многоразлично гонит нас».

0: Стихиры на поклонение честному кресту, составленные наподобие валаамских напевов композитором Борисом Литковским, прозвучали в исполнении хора Храма Воскресения Христова в Москве.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворих сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагльства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши, и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, собезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Четырнадцатое августа, начало Успенского поста и праздник происхождения честных древ животворящего креста Господня. В 00:05 в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» слушайте чтение статьи епископа Вениамина Милова «Животворность и знамение креста Господня». В 16:40 для наших юных слушателей прозвучит «Сказание о трех деревьях», читает Наталья Роснюк. Август 1895 года. Московский студент, далекий от религиозных интересов, совершает со своей юной женой свадебное путешествие. По просьбе новобрачной они на несколько недель едут в Валаамский монастырь. Здесь перед молодым человеком предстает новый мир – святая пустыня. В дни Успенского поста, ежедневно в 00:30, в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Ивана Сергеевича Шмелева «Старый Валаам» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Результатом судебного дела об изъятии церковных ценностей стала мученическая кончина митрополита Петроградского Вениамина и иже с ним пострадавших. Узнав о гибели митрополита, будущий священномученик Иннокентий Тихонов назвал его страдальцем до Голгофы. Хроника Петроградской Голгофы, составленная Любовью Александровной Ивановской, погружает нас в события 1922 года, подводит к подвигу новомучеников. Слушайте хронику Петроградской Голгофы ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10:00 утра, читает Александр Крупинин.
1: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании Церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13:30.
2: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Нужен какой-то необычный, великий порыв, чтобы спасти красоту и искусство от того варварства и пошлости, которые надвигаются на нас. 14 августа – день рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского. В 17:10 в рубрике «Календарь памятных дат» слушайте беседу Марины Михайловой и Александра Крупинина о жизни и творчестве этого писателя и философа.
0: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу Откровение святого Иоанна Богослова.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы обратимся к книге русского богослова епископа Вениамина Милова, которая называется «Чтение по литургическому богословию». Прозвучат фрагменты главы 5, которая называется «Животворное знамение креста Господня». Составители богослужебных книг, святые отцы церкви, нередко называют образ и знамение Христова креста животворящими, то есть созидающими, творящими благодатную жизнь в человеке. В настоящий раз для уяснения понятия «животворящий крест» мы воспользуемся данными одной постной триоди, так как содержание этой богослужебной книги с наибольшей ясностью свидетельствует о подаянии верующего во Христа Божьей благодати в самом знаке креста и под его образом. А благодатствование через крест Христов невольно приводит на мысль обратное этому явлению – утрата прародителями Божьей благодати после вкушения плода от райского дерева познания добра и зла. До грехопадения Адама и Евы видимым знаком общения с ними Бога было обличение их тел и душ божественным сиянием. Непослушание Богу совлекло с них молниевидное облачение вследствие удаления от них благодати. Воплотившийся и пострадавший на кресте Сын Божий, Спаситель мира, возвратил верующим в Него людям невещественное сияние Божества, эту причину духовной жизни человеческой природы. Он изливает названное сияние на всякого христианина через знамение креста. Так, в противоположность древу прислушания, крестное древо вводило и вводит людей в единение со светоносной силой, исходящей от существа Божия. Постная треть, объясняя слова «животворящий крест», свидетельствует о бытии в церкви двух непрерывно продолжающихся мистических фактов – излияние Спасителем божественной благодати в образе креста и животворящего воздействия крестной силы на существо человека. О каждом из упомянутых фактов скажем отдельно. Излияние благодати Божией в образе креста. Название креста Христова животворящим имеет глубочайший смысл. Образ креста и крестное знамение в церкви действительно животворны явлением силы Божией при совершении церковных таинств и частных молитв верующих. Всеведущий, вездесущий Господь Спаситель каждый раз и всюду благодатно действует в изображаемом верующими кресте. Он низводит на осеняющих себя крестным знаменем силу Святого Духа. «Предлагается крест, — говорит преподобный Феодор Студит, — и мир радуется пришествию Духа». Мысль об излиянии через крест благодати Божией развивается у церковных песнопевцев многократно и в различных образах. По словам постной триоди, крест, как райский источник, изливает миру бессмертие и жизнь, просвещает всю вселенную и возвышает силу церкви. Христоносный крест, древо жизни, неистощимый источник вод благодатных дарований, просветитель и осветитель христиан по душе и телу. Светоносная крестная благодать сияет ярче солнечной зари всякий раз, как крест изображается в воздухе или в местах жительства с верой и теплой любовью ко Христу. Это сияние изливает вознесшийся на древо креста Христос Спаситель. Поэтому-то святой крест всегда носит не вечерний свет, испускает мысленно созерцаемые лучи, приносящие верующим спасение и изглаждение грехов. По виду крест мал, своей же силой шире небес. Невещественные блистания его светятся по всей Божьей Церкви и всюду исходят именно от него. У православных церковных проповедников не принято говорить о крестной силе в литургических выражениях, применительно к идее невещественно-благодатного светосияния. Равным образом и в системах школьно-догматического богословия, хотя и ведется речь о сообщении людям благодати таинств Церкви в видимом знаке и под видимым знаком, но почему-то этот знак определенно не называется крестным знаменем или начертанием креста. Может быть, умолчание о невещественном блистании благодати, исходящей через крест, вызвано ощутительностью его только для христианского душевного чувства и редкостью зрения его телесными очами. В связи с этим церковные проповедники обычно останавливаются вниманием лишь на всеобщности чувства крестной силы, свойственной личному сердечному опыту христиан, и опускают намеренно факт возможности телесного созерцания благодатного сияния креста. Замечательно, что и церковные песнопевцы – называют фактически изливающуюся крестную силу мысленными лучами или представляемыми только в уме. При всем том нельзя забывать и таких явлений в церкви, когда верующие, отверстыми Богом телесными очами своими, бывают способны физически видеть крестное сияние, исходящее от пастырских рук при благословении ими посомых и в момент совершения церковных таинств. Значение силы животворящего креста в личном спасении. Благодатная крестная сила, светозарнейшее солнце и всегда мысленно окружающее крест, по изволению Господа Иисуса Христа, действует во спасении людей разнообразно.
Она сокрушает силу демонов, восстающих на людей, очищает человеческое существо от страстей и обогащает его благодатными дарованиями. Христиане, ограждающие себя крестным знаменем с верой и призыванием имени Господа Спасителя, спасаются крестом прежде всего от мысленных дьявольских влияний. Злые духи постоянно влагают в сознание людей греховные мысли, страстные образы и воспоминания о порочных делах. Кто из искушаемых в момент подобных страстных прирожений полагает на себя знамение креста, того запечатлевает крестное сияние. Оно нестерпимо бесам, палит их и невольно заставляет отступать от соблазняемых на грехи. Сияние креста уничтожает демонскую крепость и сопротивоборствует христианам в их борьбе с бесами, уничтожает дьявольские прилоги в умах искушаемых. Светолучные крестные молнии верующих всего мира побеждают темные демонские начала и власти, сокрушают их мощь и обращают в бегство. Крест Христов жизнетворен не только как победитель духов злобы, но и как воскреситель людей от страстей. Он, говоря языком постной триоди, всегда сущая печать во спасении людей и очищении людей от страстей. Верующие начертанием на себе креста с молитвой ко Христу Спасителю причащаются благодатной жизни. В таинствах церкви крестное сияние облекает их одеждой жизни, дарует им свободу от страстного горения, изжения, исцеления от душевных и телесных болезней и как бы крепкие жилы на перенесение борьбы со страстями. Животворный крест Господень является таким образом источником благодатных дарований. Силой креста верующие просвещаются и освящаются, в нем получают услаждение радостью и умилением сердца при условии хранения поста. Животворящее святозарное крестное древо, говоря образно, благоухает миром жизни, произвращает усладу от созерцания образа красоты Божества и наслаждения вечной Его славой. От креста, как от неистощимого источника, неиссякаемо истекает вода нетления и кипит благодатными дарованиями. Крест всех благодатно напояет, окружает божественным благословением и запечатлевает небесным блистанием. Честным крестом возвышается сила всей Вселенской Церкви и каждого верующего во Христа христианского общества. В описании благодатного значения крестной силы мы воспользовались буквальными выражениями постной триоди, чтобы свободные передачи их содержания не затемнить подлинной красы литургической речи. Все сказанное о действии Христа Спасителя через образ креста можно обобщить в форме таких заключительных положений. Первое. Крестом сообщается верующим светоносная благодать Божия через Христа Спасителя во Святом Духе, Отчим, при условии сердечного призывания имени Иисуса Христа во время борьбы со страстями и демонскими прилогами. Крестная благодать есть просвещающая, освящающая людей Божья сила, знак снисхождения Бога к человеку, щит от страстей и злых духов и сокровище благодатных дарований. Третье. Крестное животворящее действие – показатель всегдашней близости Господа Спасителя ко всякому христианину во всей Вселенской Церкви. И четвертое. Крест животворящ в том смысле, что изливаемая в образе и начертании его благодать Божия составляет идеальную жизненную силу души и необходимейшие условия раскрытия самых благородных и возвышенных человеческих познаний, чувств и навыков. Литургическое учение о животворности креста Христова. Церковно-богослужебные мысли о кресте Христовом представляют целое откровение тайны крестного действия в Церкви. В них мы находим глубочайшее объяснение животворности Святого Креста в связи с библейскими прообразами. Крестная сила спасает от греха людей, вечного осуждения и смерти, всегда поражает демонов, облегчает христианину борение с грехом, благодатно просвещает его и уничтожает в нем страх смерти. На вопрос о причине животворящей силы Святого Креста мы находим у церковных песнопевцев ясный ответ. Они говорят, что в изображении знамения креста сам вездесущий Христос Спаситель всюду благоволит являть свою благодатную силу верующим. В кресте дан Господом Церкви жезл силы, непобедимое оружие, источник обновления от страстей. Изображение креста с верою и молитвою впечатляет на человека свет лица Христова. Христиане не только ограждают себя крестным знаменем, но и поклоняются образу креста, созерцая на нем распятого искупителя мира – Христа. Образ Христова креста, хотя, по видимости, есть древо, но одет божественную силою и незримый для телесных очей чудотворит спасение каждому христианину. Он облистывает верующим благодать, как пламя огня, источает им дарование, как воды, просвещает их души и помышления, целит недуги, отгоняет страсти, подает им Божие благословение. Христос непрерывно показывает церкви древо своего Христа,
светлейшим огня, действеннейшим пламени, попаляющим грехи людей и просвещающим их сердца. Честной крест Христов в древности преобразован Моисеевым жезлом. Еще пророк Моисей изображением креста разделил и соединил воды Черного моря, распростертыми руками в виде креста победил амаликитян. Патриарх Иаков крестообразным возложением своих рук на детей Иосифа, Ефрема и Манасию благословил их. Три еврейских отрока в разжженной вавилонской печи спаслись от смерти, изобразив крест молитвенным воздеянием своих рук к Богу. Христиане созерцают Христов крест как жертвенник, на котором Господь Иисус Христос принес свою искупительную жертву за мир и всегда чудотворящее в церкви знамение. Действием этого знамения поражаются злые духи. Обычно они назойливо влагают в мысленную силу христиан тысячи соблазнительных помыслов, склоняющих ко греху. Всякий же раз, как искушаемые ограждают себя крестным знаменем, демоны прекращают навевать греховные внушения. В этом смысле крестная сила разрывает вражьи сети. Всякий злой дух трепещет креста, трясется при виде его, не вынося блистания его. Крест прекращает мучительство дьявола над людьми, попирает вражью силу, посрамляет ее, как ничтожную, устрашает, опаляет бесов и обессиливает. Они уже не властны мучить страстями человеческое естество, осеиваемое благодатью креста, и не могут терзать его, как волки, добычу. Ограждаемые крестом христиане противятся дьяволу, не боятся его козней и лаяний, но прогоняют его крестной силой. Действие благодати креста в личном человеческом спасении непрерывно. По словам церковных песнопевцев, крест источает верующим жизнь, просвещение, нетление от страстей, умиротворяет их души, изглаждает грехи и освещает. Он, как звезда на небе, сияет в церкви, развязывает связанных страстями, утверждая в добрых навыках и движет их любить Бога. На этом основании можно сказать, что Христос Спаситель через знамение креста прощает людям жизнь, творит всеобщее спасение и очищение в церкви, избавляет грешных от гибели, исправляет их от падения, обнимает кающихся любовью. Благодать креста разрушает осуждение на смерть, разрывает в людях узы ада, прекращает страх перед осуждением Божьим, открывает безмерную благость Господню, уничтожает греховное бессилие людей для творения добра. Крестное древо облекает верующих во Христа одеждами вечной жизни и вводит в вечное Царство Божие. Прозвучали фрагменты книги епископа Вениамина Милова «Чтение по литургическому богослову», 5 глава «Животворное знамение креста Господня». Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго!

0: в исполнении хора кафедрального Александра Невского собора в Париже под управлением Петра Спасского прозвучал тропарь на поклонение Святому Кресту композиторов Александра Костальского и Петра Гончарова. Запись архивная.
1: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

крест Христов и крестное знамение. Многие по неведению или по нерадению небрежно изображают на себе крестное знамение, махающий рукой по лицу своему или по чреву. Такое махание не только никакой не приносит пользы человеку, но даже подвергает его ответственности и вменяется в грех, как нерадение о деле Божьем. Знамение Святого Креста должно слагать, как учит Святая Церковь, трехперстное, и полагать его на себе правильно, на челе, потом на чреве, на правом и на левом плече. Тогда знамение это — стена необоримая и оружие непобедимое против врагов спасения нашего. Когда мы знаменуем себя Святым Крестом, то он, по изъяснению святого Амвросия Медиоланского, является нам печатью Христовой на челе, печатью на сердце, печатью на мышцах. На челе довсегда исповедуем Христа, на сердце довсегда его любим, на мышцах же да благое делаем. Есть одна очень утешительная истина, внушаемая нам самим видом креста Господня. Когда мы знаменуем себя крестом и как бы видимым образом налагаем на себя крест Христов, тогда между нами и Отцем Небесным, так сказать, висит на кресте распятый Спаситель наш. Таким образом, знаменуя себя крестом, мы должны презреть духом пред собою Христа Спасителя, пригвожденного к кресту и умоляющего о нас правосудие Божие. И иметь при этом такую мысль: «Господи, за Тебя, ради Твоего имени святого, мы готовы на крест, на всевозможные поношения, на жесточайшие страдания, на смерть самую позорную». Один из древнейших писателей первенствующей христианской церкви свидетельствует, что тогдашние христиане, следуя апостольскому преданию, при каждом действии и движении ограждали себя крестным знамением, при входе и выходе, одеваясь и обуваясь, при умывании, перед трапезой или после нее, зажигая огонь, ложась на постель, садясь на место, словом, при всяком занятии. При самом появлении нашим на свет знамение креста освещает нас, от колыбели и до гроба сопутствует нам, ограждая, вразумляя и спасая нас на стропотном пути земного странствия нашего. И когда бренные останки наши будут заключены в недра земли, то крест святый, водруженный над могилой нашей, красноречивее всякого мавзолея будет говорить, что тут покоится прах христианина. По толкованию святых отец, четвероконечный крест Христов изображает верхним своим концом или высотою вышних живущего Бога Отца, глубиною или нижним концом на землю и в ад нешедшего Сына Божия, шириною и долготою или двумя поперечными концами Духа Святого, вездесущего и всяисполняющего. Церковь, обретшая крест, явилась воистину раем, имеющим посреди себя древо жизни, древо креста. Крестом Христовым мы искуплены от клятвы закона. Крест Христов — оружие непобедимое, которым поражен враг наш. Ибо Христос, претерпев крестную смерть и не шед в ад, отнял им силу от начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Крест, бывший оружием позорной казни, —

0: Упротивляемся, не боящися того коварства и ловительства. Якобы гордый упразднися, и попран бысть на древе силой распятого Христа. Крест твой, Господи, освятися, тем бы бывают исцеления немощтующих грехами. Сего ради к тебе припадаем, помилуй нас. Господи, оружие на дьявола крест твой дал иси нам, трепещет боя, трясется, не терпя взирать и на силу его, яко мертвый выставляет и смерть упразни. Сего ради поклоняемся погребению твоему и восстанию. Стихиры эти поются на Святой Афонской горе по окончании повечерия, как святое напутствие на сон грядущим.
1: Статью из журнала «Вечное» о кресте Христове и крестном знамени читала Ольга Суровигина.

Уставший от впечатлений дня, я бездумно заснул на каменном валаамском ложе. Резкий звонок пробудил меня на пороге глубокой ночи. Странное ощущение тревоги, радости, что-то знакомое, будто бы я в гимназии. И старик-швейцар, прозванный за круглую лысую голову Цезарем, возвестил радостным звонком, что латинский урок окончен, и можно бежать домой. Но кто-то таинственный мешает, будто учитель пения призывает на спевку после уроков в зал, и знакомое чувство как-нибудь увильнуть от спевки, от трудного бортнянского, где никак мне не удается соло, а дома у нас в саду дожидается недоделанный каток, остро меня тревожит. «Пению время!» — слышится заунывный голос. «Молитве час!» И резкий звонок за дверью говорит мне неодолимо, что от спевки не увильнуть. И вот где-то уже поют. И как будто отец-диакон церкви Никола в Толмачах, приходивший в гимназию служить панихиды и молебны с гимназическим батюшкой, почему-то грустный, уже возглашает в зале «Господи Иисусе Христе, Боже наш!» и умолкает. Я хочу спать, но отец-диакон не уходит. Я чувствую, что я ему очень нужен, и он где-то стоит за дверью и ждет меня. И опять начинает возглашать «Помилуй нас!» и звонит за дверью. Сколько же лет прошло с той валаамской ночи?

а я еще слышу этот звонок и возглас. Думалось ли тогда, что будет? Думал ли я, что отец-диакон от толмачей, не простой диакон, а знаток творения отцов церкви и Достоевского, что он станет иеромонахом, примет схиму, примет великий подвиг русского старчества, как отец Варнов.

Ава у Троицы, как старец Амвросий Оптинский, как старец Макарий Оптинский, послуживший для Достоевского прообразом старца Зосимы в Карамазовых. Думал ли я тогда, в прочной российской безмятежности, что придет страшная година, и этот отец-диакон призван будет из крепкого затвора, из Смоленско-Зосимовской пустыни, как почитаемый православный Русью подвижник и иеросхимонах отец Алексий, на Всероссийский собор, и ему выпадает высокий и строгий жребий вынуть из-за иконы Владимирской Богоматери написанное на бумажке имя святителя, патриарха, мученика Тихона. Думал ли я, что этот звонок и возглас отца-диакона «Время пению, молитве час», как бы приснившийся мне, станет и для меня знамением чего-то.

Но вот кто-то, ожидающий за дверью, перестает звонить. Я слышу знакомый голос и вспоминаю, что нет никакой гимназии. Я студент. Я на далеком Валааме вчера приехал, что я женат, что будет к полуночнице, и ждут от меня ответа «Аминь». На молитвенный возглас «Здесь надо поаминить». Так вчера наставлял меня послушник, и это ему, пожалуй, голос отца Антипа Гостинника говорит негромко: «Не буди, Феодор, пусть отдохнут с дороги, следуй далее». Я слышу, как скребут по плитам коридора шаги будильщика. Печальный напев уходит дальше, звонок отдается глуши. Слышны неторопливые шаги по коридору, похлопывают двери келий, проходят богомольцы и служки, напевают в полголоса: «Се жених грядет в полунощи, за утро услыши глас мой». Я черкаю спичкой, смотрю на свои часы. Только без пяти час. Самая ночь глухая. И слышу, как ударяют в колокол, будто святой ночью. Радостное во мне волнение. Все уходят, надо и мне. Но сон обрывает мысли.

Ясный, голубоватый день, бледно-голубое небо, молочные облачка, тонкие, как кисейка. На выбеленном окне веселые полоски солнца. Может быть, от далекой Ладоги еще тревожнее бьется бойкое отражение от волн зайчик на потолке. Я раскрываю окно. Вижу бархатные леса на скалах, за проливом. Вдыхаю воздух, не воздух, а юность, силу, надежды, радость. Вижу и чувствую, в сердце своем таю улыбку ясную природы. В цветнике, обрызганные росой астры, свежие звезды, голубые, розовые, белые, земные звезды, пышные георгины, темные, как церковное вино, все освеженное росистой ночью, все бодрое, и, кажется, все святое. И в кусту отцветающего шиповника август, а здесь еще не отцвел шиповник, какая-то печушка бойко высвистывает короткую песенку малого северного лета, и надо всем свежим, светлым и радостным благословляющий перезвон к достойно. Я делаю перед окном привычное по утрам движение, комнатную гимнастику. Дышу и дышу, вбираю в себя крепкий настойный воздух с великих далей, с лесов и Ладоги. Такого воздуха нет нигде. Он до того прозрачен, что видно за проливом отдельные деревья, пестрые мхи на камне, трещины и слойки, как мотается мачта на монастырской сойме, как чертят по голубому небу черные точки ласточек, как по краю горы над пристанью чернью блестит на солнце чугунная решетка. Молитвами святых Отец, Господи Иисусе Христе, Боже наш, мы одеты, чего-то ждем, почему-то смущаемся высунуть нос из кельи, и возглас брата Василия восхищает нас. Я кричу радостно: «Аминь!» Брат Василий умасленный, новый, он теперь мне напоминает молодца-лавочника, вносит обед. А чай-то как же? Рано у нас обедают. 11 уж. Все намолились, наработались. А чаек бывает после ранней, кому желается. Ну, может, отец-гостинник и благословит чайком. Он ставит поднос с мисками. Пахнет ужасно вкусно, будто перловый суп. Я засматриваю по мисочкам, будто и суп, и каша. Монастырская крашеная ложка с благословляющей ручкой на стебельке, с написанным в выдолбке собором, стоит в похлебке, не падает. По винегрету рассыпаны кружочки еловой свеклы и глинцевитые рыжички. Брат Василий выглядывает за дверь, не идет ли отец Антипа, видно, хочет поговорить, московский. Хорошо спали, почивали, это вот хорошо. Пользительный, значит, воздух, и губы его шевелятся, хоть он и умолкает. Я спрашиваю его, что это он все шепчет. Он почему-то запинается, но видно, что ему хочется мне ответить. Это и вам пользительно. От всяких забеглых мыслей и суемудрия надо творить Иисусову молитву. Знаете? Я не знаю. Он говорит раздельно. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Великая от всей молитвы сила, но надо уметь, чтобы в сердце как ручеек журчал. Этого сподобляются только немногие подвижники. А мы, духовная простота, так, походя пока, в себя вбираем, навыкаем. Даже от единого звучания и то может быть спасение». Я не понимаю. Я даже спорю, что от звучания не может быть спасения. Брат Василий выглядывает за дверь. «Надо вас просветить», — вздыхая, говорит он. «По скудоумию нашему Господь снисходит, просвещает даже и звучанием святого слова. Я уж вам поведаю, какое вразумление мне было. Вот и запомните для назидания». В миру этого не понимают. А приехали на Валаам, просветитесь для пользы души. Вот как и вы, с первоначалу я сомневаться стал. А это мне, значит, от него было искушение.
стал раздумывать, а уж он и поселился в душе. Стал нашепчивать: «Не молись, походя, не шепчи пустой душой великое слово». Стал я пугаться, может, это ересь во мне стала, страх-то. Пошел к своему старцу. «Какому старцу-то? И этого не знаете? Обязательно должны знать, как же это в миру у вас все беспастушные, как овцы без пригляда, а у нас нельзя. У нас враг спасения очень напрягается смущать. Ему в монастыре-то особенно хочется победить, а в миру-то все под его началом. Вот для спасения души отец игумен каждому назначает старца, опытного в духовном делании. На всю жизнь старец назначается. А вот мы ему должны все начисто открывать, всякое помышление греховное или сомнение какое, а он и наставит. Будто всю тяготу с души на себя берет. И нам от всего облегчение, как у Христа за пазушкой, и укрепляемся против наступления врага. И пошел я к своему старцу. Мудреющий старичок, очень любвеобильный. Пришел я, а он так на меня и воззрился. И вижу я, что ему известно, что у меня в душе дух злобы гнездо вьет. И говорит мне старец: молись, молись, и да не усумнишься. Будто провидел, сказал-то как: и да не усумнишься. Я ему в ноги пал и все ему открыл, усумнение-то мое. Он меня благословил и возвестил. Возвестил-то? А так у нас на Валааме всегда говорят «возвестил», значит, приказал. «Кайся», — говорит, — «и вот тебе по 500 поклончиков на день за твое суемудрие, на сорокодневие. Да вот еще я тебя, — говорит, — во вразумление скажу одно словечко, вроде как притчу, и такую притчу сказал. Сразу я проникся понятием смысла. Потому духа высокого мой старец вроде как прозреватель». «Какую же притчу?» — спросил я, жаждавший узнавать. «А вот какую! Но только вы уж меня не искушайте, не посмейтесь. Была, — говорит, — у одного архиерея ученая птица, зовомая попугай, потому что красные перья на хвосте носила. И знал этот попугай многие словеса кричать, наслышан был от того архиерея. А у архиерея была привычка, строгий был архиерей, вот так, как кого наставляет: «Не дерзни!» Так все говорил, и очень строго. Попугай перенял, и полюбилось ему то слово, все бывало его кричал: «Не дерзни!» И случилось тому попугаю отлететь от архиерея. Ну, скажем, не досмотрел служка, и взвился тот попугай в самые небеса. А за побег послан был на него ястреб. Цап-царап его сверху, в спинку ему вцепился. Попугай как заверещит со страху, да и крикни в полную свою глотку: «Не дерзни!» Ястреб как услыхал человеческий голос, перепугался, да со страху попугая выпустил. Вот какая притча. Понятно, никто такого не видал, а такая притча для вразумления. Искуситель змей, враг довечный, как ястреб стерегет, и самый звук имени Господня ему пристрашен. Вот он меня и смущал сомнением: «Не молись, не поминай». Обернуть хотел. Дескать, суесловлю я, легкодушно святое имя в уме держу. И получил наставление: «Молитвами святых Отец, Господи Иисусе Христе, Боже наш, слышится за дверью». И на ответный «Аминь» входит озабоченный отец Антипа. «Чего застрял суеслов?» — шутливо пугнул он брата Василия. «Дам вот послушание недельку помолчать. Отдохнуть с дорожки?» — спросил он ласково, и его взгляд уставился на блюдечко с окурком. Он вздохнул, но ничего не сказал. Я знал от богомольцев и читал правила на стенке кельи, что курить в монастыре не разрешается. Я возмущался строгостью, но признавал, что монахи имеют на это право. Они меня не звали, я сам приехал, а в чужой монастырь со своим уставом не суются.
Это мог бы сказать отец Антипа, но он не сказал. Может быть, не хотелось смущать меня? Я сказал откровенно: «Простите, батюшка, не воздержался». Да, слабость греховная. Бывает, и лба не покрестит, как проснуться за курево. Я так и делал. Да не в табачке дело, а в слабости, в плоти угождения. Воздержание — первая ступень. Поотдохнули? Все очень хорошо, говорю. Только жестко, бока болят. Жестко, укоризненно посмотрел отец Антипа. А там мягко нам будет. Перины пуховые, пагуба. Тело нежится, душа спит. А псалмопевец какой стих поет, а? Не знаете? Человек, яко трава дни его, яко цвет сельный, так вот цветает, яко дух пройде в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Так что ж тут? А вот тоже. Не ублажай тело, потому оно прах, а о душе пекись. Душу-то забываем. У вас дух-то и немощен. Против у табачка не можете, а что уж, как поважнее, что будет. Я, к слову, так. А теперь надо вам соблюсти устав, к отцу игумену объявиться, благословение на жительство и спросить. Я и поведу вас. Вы московский, а настоятель наш игумен Гавриил. Маленько московский тоже, земляки будете. Вот и поведу. Очень рад, говорю. С благословения вашего, батюшка, и пойдем. Стараюсь я попасть в монастырский тон. И чувствую, что выходит нехорошо. Отец Антипа машет на меня. Да нет, не иеромонах я, недостоин благословлять. Монах я простой, гостиничное послушание несу. Тлен, понятно, и греха много. А нельзя обители без хозяйства. Вот и хозяйствуем. После, приглядевшись к нам, отец Антипа немного приоткрылся, и я понял, что тут не послушание только, а подвиг, и трудный подвиг. Отец Антипа поборол искушение, искушение, как он говорил, принять наитруднейший подвиг. Какой я иеромонах буду, ежели все среди мирян в гостинице прибуду? Либо иеромонах, либо гостинник, а я попривык к делу. Ну, милостив Господь, потерпит грехам моим. Он надевает подрясник побелее и ведет нас, московских диковинных, к святым воротам, к сердцу обители, к собору.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам книги Ивана Шмелева «Старый Валаам». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 00:30.

0: прозвучала третья часть симфонии номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Мурманской митрополии молитвенно почтили память погибших моряков подлодки «Курск». Председатель синодального отдела по монастырям и монашеству возглавил престольные торжества в Иоанно-Предтеченском монастыре. Освящен новый дом милосердия в Москве. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 12 августа, в 26-ю годовщину гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск», митрополит Мурманский Мончегорский Митрофан совершил заупокойную литию в Мурманске у мемориала военным морякам, погибшим в мирное время, более известным как «Рубка Курска». В молитвенных прошениях были поименно оглашены все 118 погибших членов экипажа. Их лица изображены на уникальных иконах комплекса, изготовленных и установленных в 2020 году по благословению митрополита Митрофана. Память погибших моряков также почтили в поселке Ведяево, где подводники жили и откуда они уходили в море. Епископ Североморский и Умский Тарасий совершил заупокойную литию у мемориального комплекса морякам, погибшим в океане. В памятных мероприятиях приняли участие представители областной и городской власти, командование, военнослужащие Северного флота, представители предприятий, ветеранских и общественных организаций Мурманской области, многочисленные горожане. К подножию памятников подводникам, в том числе в гарнизонах Северного флота, были возложены цветы. 11 августа, в день празднования Рождества святителя Николая Чудотворца, престольный праздник Иоанна Предтеченского Ставропигиального женского монастыря города Москвы, божественную литургию в Никольском пределе главного собора обители возглавил председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского Ставропигиального монастыря города Москвы, митрополит Каширский Феогност. Его Высокопреосвященство сослужило духовенство обители. За богослужением молились настоятельницы монастыря игуменья Елизавета Никишина, сестры и прихожане обители. По окончании богослужения митрополит Феогност обратился к молящимся с архипастырским словом. Для Иоанна Предтеченского монастыря день Рождества святителя Николая имеет особое значение. 11 августа 2000 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил благословить открытие обители. В 2009 году в этот же день состоялось освящение Никольского предела в ее главном соборе. Освящение нового Дома Милосердия международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» состоялось 11 августа в Москве. Его совершил председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин. Дом Милосердия сможет вместить до 25 семей с тяжело больными детьми из регионов зоны конфликта, которые приезжают в столицу для лечения. В освящении приняли участие президент организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева, сотрудники, друзья и благотворители организации, семьи с детьми. Перед освящением протоиерей Михаил Потокин сказал: «Чтобы мы могли помогать кому-то, нам нужны силы внутри нас самих, поэтому мы молимся о тех, кто помогает, и о тех, кому мы помогаем. Мы просим, чтобы Господь послал нам духовные силы, утешение, радость от встречи друг с другом». В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре в Нижегородской области воссоздают утраченные исторические лампады. В числе этих уникальных светильников есть и те, которые обители передал царь-страстотерпец Николай II, а также члены императорского дома Романовых в 1903 году к торжествам, связанным с прославлением преподобного Серафима Саровского. Исторические лампады были утрачены в советское время, однако сохранились их описания и фотографии, позволяющие проводить работы по воссозданию. Реализацией проекта занялась ювелирная мастерская «Иоанн Мастер» при участии художественного совета сестер и архитекторов монастыря. Вдохновителем и руководителем проекта выступил православный ювелир Тимур Носов, известный как «Иоанн Мастер». Ранее он инициировал проект «Зажги именную лампаду» на Афоне. Исторические лампады Серафима Дивеевского монастыря воссоздают на основе архивных материалов, включая фотографии из Дивеевского альбома, альбома «Виды Саровской пустыни» и фотосвидетельств торжеств 1903 года. Первую воссозданную историческую лампаду обители передали в конце июля 2026 года. Она была возжжена у образа Божьей Матери Умиления, перед которым, согласно монастырской традиции, по завету преподобного Серафима Саровского, каждое воскресенье совершается параклис Божьей Матери. Новая лампада, отметили в обители, стала частью этой живой молитвенной традиции. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина под управлением Ионы Брауна прозвучала первая часть концерта Гросса опус 6 номер 11 Георга Фридриха Генделя.
1: У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. В нашем эфире продолжение беседы архимандрита Иоануария Ивлеева по евангельской этике.
2: Все мы читаем Библию, все мы читаем Священное Писание. Но в древности, например, и не только в древности, в средние века, скажем, частенько, ну не столько в православной церкви, сколько на Западе, считалось, что просто так читать Писание, ну можно, конечно, можно. Никогда запретов, например, в православной церкви не было. Но дело это весьма сомнительное бывает. А на Западе вообще считали, что вредное даже. Там запрещалось простому человеку просто так читать Библию. Да и никто и не умел читать по латыни, переводов не было. Но в православии не так было. И тем не менее, и в древности, и сейчас считалось лучше читать Библию, не просто так водить глазами по строчкам переведенным. Можно такого начитать. Либо ничего не понять, либо понять превратно, а читать с комментариями, с объяснениями толковыми. Почему такие усилия прилагали святые отцы, чтобы истолковать отдельные строки Библии. Вы посмотрите, святой Иоанн Златоуст, сколько он бесед провел почти на каждую главу Священного Писания Нового Завета, на все послания апостола Павла, на Евангелие, на книгу Деяний. Но это все старые толкования. Ну, есть и современные комментарии, научные, все-таки ведь наука же библейская развивается. Считалось очень правильным читать Священное Писание при учителе каком-нибудь, который бы помогал тебе разбираться с этим. Не просто так вот самому сесть в уголочке и читать, как это там, скажем, у некоторых сектантов, там, баптистов, которые суют всем эти книжечки, вот-вот читай, читай, читай. Ну, а что читать? Надо читать с каким-нибудь знающим человеком вместе с учителем. Наши предыдущие беседы были посвящены евангельской этике. В двух словах напомню, о чем, собственно, шла речь у нас в предыдущих наших беседах. Сначала мы с вами говорили о смысле понятия покаяния. Первые слова Иисуса Христа – «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Затем мы говорили о критическом отношении Иисуса Христа к окружающему обществу. Критика богатства. Не как такового. Богатство – это тоже благо Божие, конечно, которое дается людям, если оно есть, если дается. Но критика отношения к богатству, когда человек полагается на богатство, когда человек уже сполна получает в нем все, чего он ждет от жизни, забывая о высшем своем предназначении. Иисус Христос направлял свою проповедь всем людям, но преимущественно он обращался к нищим, малым, к младенцам. Вот когда говорится «малые», «младенцы», то имеется в виду не «младенцы» в прямом смысле. Тут тоже, это же все библейские выражения. Нищие, малые, младенцы, меньшие. И вот им противопоставляются мудрые и разумные. Бог утаил многое от мудрых и разумных и открыл это меньшим, младенцам. Это не значит детям. Речь не об этом. Слово «младенец» во враждебном Иисусу Христу окружении носило очень отрицательный, уничижительный характер. Младенцами, меньшими назывались люди необразованные, то есть не имеющие религиозного образования, и ненабожные, которые не умели правильно молиться, правильно приносить жертву, не имели такой возможности. Вот все эти люди назывались младенцы. Это было пренебрежительное название. Грешники. И вот такое обозначение последователей Иисуса как нищих, младенцев, меньших, малых, исходило от противников Иисуса Христа, которые всегда обвиняли Иисуса, что он общается вот с этими грешниками. Они все нищие. Какой смысл в этом выражении «нищие»? Речь, конечно, не о нищете в прямом смысле, как отсутствие денег. Потому что и для нищего его нищета даже может быть препятствием к вхождению в Царство Божие. Ну, например, если из-за нищеты человек ни о чем больше и думать не может, кроме как о деньгах. Есть же такие люди, таких очень много. Или, например, когда нищета становится предметом гордости, когда человек на себя рвет рубаху и говорит, вот я вот такой пролетарий, бедный, да? Ну, гордость сплошная. Так что речь идет не о богатстве. Царство Божие достается только тому, кто внутренне больше ни от чего не зависит. Ни от богатства, ни от власти, ни от права, ни от каких-то преимуществ. Поэтому евангелист Матфей говорит, блаженны нищие духом, сокрушенные духом нищие, сокрушенные сердцем, смиренные люди. Иисус критикует не только богатство и противопоставляет ему духовную нищету, критикует еще и самопровозглашенную праведность людей. Две основные критики в устах Иисуса Христа – критика богатства и критика праведности или благочестия окружающего его общества. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» – так часто звучит в Евангелии. Здесь книжники и фарисеи, иногда саддукеи и фарисеи объединяются как-то воедино, как некое единство. Кстати, саддукеи и фарисеи, их уж никак в единство никакое привести невозможно. В принципе, потому что если фарисеи говорили «А», то саддукеи говорили «Б» и наоборот. Они ни в чем не были согласны, это были абсолютно противоположные партии. Кто такие саддукеи? Это высший аристократический священнический слой общества, которые сотрудничали с римлянами. Они имели господствующее положение в обществе, они не стремились ни к какому изменению в обществе, они были очень консервативны, упаси Бог, какие-нибудь изменения, потому что это пошатнет их положение. Но этим формировалось все их и мировоззрение, их религиозные взгляды. А всякая новизна, всякая реформа ими отрицалась страшно. И, конечно, уж всякие народные волнения, там поиски каких-то мессий, это все было страшно для них. Фарисеи – это совсем другое дело. Саддукеев было немного, это был высший узенький слой аристократии, составлявший как, по преимуществу высший совет, синедрион, высшая судебная власть в Израиле. Религиозная. А фарисеи – это, так сказать, широкая масса интеллигенции религиозной, духовной в народе. Их было много. Ну, во времена Иисуса Христа порядка нескольких десятков тысяч. Это большая партия. Это была партия, имевшая свои отделения в каждом городе, в каждом поселке, где в каждом отделении был свой маленький устав фарисейский. Это была партийная группа. Чем они отличались, фарисеи? Их народ очень уважал. Они все были книжными людьми, как правило. То есть они прекрасно знали Писание, прекрасно знали закон. Но они были ближе к народу. Они понимали, что вот один закон, вот как он сформулирован, скажем, в Торе, в Священном Писании, он людям еще мало помогает жить. Потому что, ну, сказать, что надо соблюдать субботу, это все равно, что ничего не сказать. А как ее соблюдать вот конкретно? Ясно, что в субботу не надо работать. По закону Моисея, потому что Бог 6 дней делал, а 7-й день суббота отдыхал. Так же и вот людям велено отдыхать, и скоту велено отдыхать, не работать 7-й день. А что значит работать и что значит не работать? Вот можно ли, например, себе приготовить там завтрак? Это работа или не работа? А можно ли там сломалось что-то в доме починить? Там? Это работа или не работа? И так далее, и так далее. Миллион вопросов возникает. На это же ведь закон Моисея не дает ответа. Но ответ народ требует. Одно дело Конституция России, да, которая там в нескольких пунктах выражена, и другое дело кодексы законов, которые развивают пункты Конституции, там разветвляются. Вот это то, что делали фарисеи. Они толковали закон, применяя его к каждой конкретной ситуации. Они были новаторами, конечно, в своем роде. Другое дело, что число их толкований, законов разрослось до необразимых масштабов. Саддукеи их ненавидели, потому что саддукеи считали, что положено, не трожь. Какие там толкования? Вот сказано в Библии, и все. Никаких толкований. Они не терпели никакой новизны. А фарисеи толковали. Поэтому они ни в чем не были согласны. Кроме того, фарисеи, они считали, что откровение Божие продолжается в истории. Ведь кроме пятикнижия Моисея, они признавали и другие книги исторические, или там «Песнь песней», или «Псалмы Давида», или книги пророков Исаии, Иеремии, тогда великих, малых пророков. Саддукеи с подозрением смотрели на все эти книги. Они считали, что все это ереси сплошные. Есть Тора, то есть закон Моисея, вот пятикнижие. Вот она нам дана, все, ничего больше. А на эти всякие там пророки, псалмы у нас и времени нет, чтобы читать эту ерунду всякую. Там Саддукеи так говорили. Так что в этом они тоже расходились друг с другом. Например, фарисеи верили в существование ангельских сил, да, ангелов-хранителей и так далее. А саддукеи говорят, так, ну, этого ничего нет в Торе, поэтому мы и не верим в это. Фарисеи верили в воскресение мертвых, а саддукеи не верили, потому что этого в Торе нет, значит, нет. И так далее, и так далее. То есть во всех вопросах они расходились. И тем не менее, вот в устах Иисуса Христа постоянно объединяются фарисеи и саддукеи – лицемеры. То есть он критикует религиозный слой общества. Если там он критиковал все общество, да, вот эти богатые. Ну, каждый человек так или иначе богат, не одним, так и другим. Одни богаты деньгами, другие богаты бедностью своей, третьи богаты своим здоровьем, четвертые богаты различными там гордыми мечтами. А здесь говорится о религиозных личностях уже. Они называются лицемеры. А что значит лицемеры? Ну, в общем-то, мы понимаем, что это такое. Есть перевод греческого слова «ипокрит», который означает буквально «актер, надевший маску». То есть человек, который играет кого-то другого. То есть это тот, кто выступает на сцене. А кто такой театральный актер? Актер – это тот человек, который являет не самого себя, но изображает на сцене кого-то другого. Евангельский лицемер делает то же самое, только он об этом не задумывается, он не сознается ни себе, ни другим, что он живет, играя некую роль, как актер. Он, по сути, одно, а кажется другим. Мы все знаем, как много Иисус Христос критикует вот таких лицемеров. Он говорит, что все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте, делайте, по делам их не поступайте. Критикует за то, что они возлагают на людей бремена неудобоносимые, а сами не хотят и перстом двинуть. Ревнуют о законе Божьем, изобретают массу толкований лишь только для того, чтобы обойти самое главное в законе и так далее, и так далее. Но когда мы задумываемся обо всех этих высказываниях о фарисеях, других лицемерах, мы видим, что фактически такими лицемерами являемся мы все. Каждый из нас стремится казаться не тем, что он есть на самом деле, в той или иной степени. Это некая объективная данность, присущая каждому человеку. Поэтому, когда Иисус говорит фарисеи, саддукеи, объединяя как бы их, и называет и тех, и других лицемерами, то есть людьми, которые суть одно, а стремятся казаться другими, то тем самым он хочет сказать, что, собственно, этот порок лицемерия универсален, он характерен для всех, не только для этой группы, не только для этой группы, но для самых противоположных групп, для всех. То есть он обращается фактически ко всем, потому что лицемерие есть неотъемлемая черта нашего образа жизни. Поглядите каждый сам в себя. И все это начинается с самого детства. Ну, все вы наблюдали за маленькими детьми, скажем, за совсем маленькими. Вот он с родителями непослушен, потому что они ему привычны, он чувствует себя самим собою, с родителями. Он может в чем-то противоречить, шалить, капризничать, но стоит прийти к какому-то гостю, и ребенок становится ангелом, потому что ему хочется показаться лучше. Он надевает на себя маску. Он есть один, а ему хочется казаться лучше другим. То есть это с самого детства и до гробовой доски нас сопровождает лицемерие, потому что это образ нашей жизни. Мы всегда в обществе ведем себя не так, как наедине с самим собой.
3: Это характернейшая черта вообще всей нашей культуры, всей нашей цивилизации. Какой цивилизации? Какой культура? А культуры и цивилизации грешного мира, потому что весь наш мир грешен. Так что не надо думать, что в данном случае Иисус Христос критикует только фарисеев или только саддукеев. Он критикует всех нас, то есть наше такое мирское, обыденное, греховное отношение к жизни. И поэтому все высказывания в адрес лицемеров касаются каждого. Конечно, вот все основания для таких критических высказываний Иисуса Христа в адрес праведников дают конкретные споры по тому или иному поводу, ну, например, о субботней заповеди, о правилах очищения, о богослужении в храме. И все вот эти разговоры вокруг праведности обнаруживают отношение Иисуса Христа к тому основному, что определяло жизнь общества, религиозного общества иудейского его времени, а именно отношение Иисуса Христа к закону. Закон Моисея был то основное, то самое главное, что владело помыслами и устремлениями народа в то время. Это понятно, ну, во-первых, потому что это из поколения в поколение передавалось, это предание, которое вошло в плоть и кровь уже народа. Моисей – величайший пророк для любого еврея благочестивого. Каждый пасхальный вечер открывается словами, что сегодня мы здесь, а завтра там. Вот слова, напоминающие о исходе Израиля из египетского рабства – на свободу. Так родился народ, Божий народ, как они себя считали. И здесь посредником выступал Моисей. Это Моисей вывел из Египта. Через Моисея был дан закон, который устанавливал отношения между Израилем и Богом. Израиль должен был исполнять закон. И только тогда будет благо Израилю, если он будет праведно, то есть верно исполнять закон. Всему народу будет хорошо, и каждой отдельной личности будет хорошо. Ну, до поры до времени речь о личности не шла, это уже вот во времена Иисуса Христа стали больше уделять внимание каждому конкретному человеку. Так или иначе, закон – это самое важное для Израиля того времени. Ну и поныне так. А что означает слово «закон»? Закон, ну, по-гречески «номос», передает еврейское «тора». «Тора» вообще означает «учение», но у нас переводится как «закон». Это означает «сумма всех заповедей и богословское их понимание». Иисус Христос о законе говорит, конечно, очень много. Иисус Христос свое отношение к закону обобщает в своем положении о наибольшей заповеди закона. Вопрос о наибольшей заповеди открывает нам текст, вот процитирую Марк 12, 28-34. «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей – «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим и всей крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной, большей сих заповедей нет. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал». Вот это объединение всего закона в этой двойной заповеди любви к Богу и к ближнему. Надо сказать, что и современники Иисуса Христа тоже иногда связывали эти две заповеди. И в этом смысле Иисус Христос не говорил окружающему обществу ничего уж принципиального.

Это была скорее риторика. Такие обобщения мы находим частенько в Священном Писании. Ну, например, Михей 6:8, там говорится о милосердии, как исполнении всего закона. В псалмах, у Исаии говорится о том, что не клевещи, то есть не лжесвидетельствуй. Это уже исполнение закона. То есть самые разные заповеди из риторических и педагогических соображений, то одна, то другая выдвигалась как первая и важная. У Иисуса Христа, когда Он обозначает заповедь любви не просто как частную заповедь, Он о ней говорит, Он говорит о ней как о вершине закона и придает ей совершенно новый смысл. Именно через и сквозь эту заповедь он рассматривает все остальные заповеди довольно последовательно. Надо сказать, что оригинал Священного Писания Нового Завета для понятия «любовь» имеет даже совершенно специфическое и особое слово. Вы знаете, что у нас слово «любовь» применяется к очень многим действием или чувством человека. Можно сказать «я люблю шоколад», а можно сказать «я люблю Родину», «я люблю Бога», «я люблю папу и маму», «я люблю ковырять в носу» и так далее. Все что угодно. И у нас все это один и тот же глагол «люблю», «любить». Не то в греческом языке. Уже давно было показано, что в древнем этом языке, в древнегреческом языке, и, соответственно, в Священном Писании тоже, который переведен на греческий язык, существует довольно много глаголов, которые все у нас переводятся одним и тем же словом «люблю». Вот в этом отношении русский язык как бы гораздо беднее в отношении изображения своих чувств, разных чувств. У нас «любить колбасу» и «любить Бога», и все одно и то «любить». Ну, например, в греческом языке существует глагол «эрао», отсюда «эрос». У нас переводится «любить», «любовь». Но это что? Это инстинктивное половое стремление, которым человек не владеет. Наоборот, это стремление им владеет. Здесь человек неволен. Или глагол «стерго» и соответствующее существительное «сторге» – тоже «любить», «любовь». Это, например, родительская любовь, когда мама любит своего ребенка. Но это тоже природное чувство, в котором мать невольна, оно ей дано от природы. Это инстинкт. У нас переводится «любовь». Или, например, «филео», я говорю «филия», у нас тоже переводится «любить», «любовь». А это дружба, дружеское отношение. Вот все мы знаем, что значит дружить с кем-то, да, а за друга пойти в огонь и в воду, там, скажем, что-нибудь такое. Но ведь друга тоже не выбирают. Это же тоже стремление, которое возникает как-то само собой. Совсем другой смысл имеет вот то, что называется христианской любовью, то, что употребляется в наших Евангелиях. Это глагол «агапао» и соответствующее существительное «агапе» – «любовь». Это не инстинктивное чувство, отнюдь нет. Это не эрос, это не отношение родственное, это не привязанность к другу, это нечто совсем другое. Это ровное и благожелательное отношение ко всякому человеку. Но лучше всего ощутить, что такое любовь вот в этом смысле, из заповеди «возлюби врага твоего». Ну как это можно полюбить врага? Ну об этом мы с вами еще будем говорить, об этой заповеди. Вся наша природа противится этому, наша грешная природа. От врага надо, ну, в лучшем случае бежать поскорее, да? В худшем случае, когда убежать некуда, ну, приходится вступать в драку. А любить? Да за что же его любить? Он же враг. Сам дарвинизм, так сказать, борьба за существование подсказывает нам, что все это противоречит нашим инстинктам. А Иисус Христос говорит: «Возлюби врага твоего». Но это невозможно. По природе нашей греховной невозможно. Нельзя же себя заставить любить кого-то, кого ты не любишь. Это немыслимо. Так что же означает эта заповедь? То, что невозможно человеку, возможно Богу. Но об этом мы с вами еще с вами поговорим. То есть вы видите, что этот глагол «любить», «любовь» существительное имеет очень специфический смысл в христианском плане. Вот наибольшая заповедь. Итак, перед Иисусом Христом ставится вопрос о первой или наибольшей заповеди. Для фарисеев, вообще раввинов, учителей того времени спросить о наибольшей

0: большей или первой заповеди это было равносильно тому, что спросить об отношении ко всему закону. Мы знаем, что Иисус Христос заповедь любви к Богу и к ближнему ставит на вершину закона. А как он относился к закону не только как к целому? Вот как целое он понимал как любовь. А вот конкретно к закону в его деталях. Понятно, что видя поведение Иисуса Христа, ну, скажем, в субботу, он исцеляет. А можно ли исцелять в субботу? По закону нельзя. Ни в коем случае. В субботу нельзя ничего делать. Делать в смысле творить. Каков смысл субботней заповеди? Вспомните. Бог творил 6 дней, а в 7-й не творил уже, а только отдыхал. Творить. А что значит творить? Вот это библейское слово. Что оно означает? Это значит произвести то, чего не было до сих пор. Ну вот скажем, не было света, тьма над бездной. А Бог сказал, да будет свет. И стал свет. Вот это называется сотворил свет. Другое дело, что-то оформить, что-то сделать из чего-то, там вот книжку написать. Ну, уже была и бумага, было и перо. Это уже сделать что-то из существующего. Это не называется творить в библейском смысле. Сотворить – это всегда сделать то, чего не было. И вот по аналогии хотя бы с этим светом, например, человеку запрещено в субботу, по фарисейским толкованиям этого закона, запрещено зажигать свет в комнате или в квартире. Нельзя этого сделать. Почему? Потому что света нет. А если ты сделал что-то, что свет есть, значит, ты что-то сотворил в подражание Богу. А этого нельзя делать, нельзя творить. Ну, конечно, в современном мире все эти заповеди очень легко обойти, потому что достаточно установить просто автомат, который сам будет работать вместо тебя. Его же Бог не будет наказывать. Или, например, разогреть себе завтрак? Нельзя. Он был холодный. Пусть холодный останется. А если хочешь, чтобы он был тепленький, то, ну, с вечера позаботься, с пятницы. Заверни его во что-нибудь, в грелочку какую-нибудь поставь. И так далее. То же самое с исцелением. Человек болен, а ты вот сделал что-то такое, что вот он и выздоровел. Нельзя. Он был больной. Пусть больной останется до вечера. А там уже исцеляй, пожалуйста. Конечно, нельзя сделать и противоположное. Сделать так, чтобы он был больной, а стал мертвый. Это тоже нельзя. И тут, ну вот что делать? А вот надо сделать вот так, чтобы вот человеку вроде бы и не навредить, и особенно-то лучше не сделать. А все остальное уже воля Божия, конечно. Да, так что вот такие тонкости. Конечно, не надо так думать, что вот мы смеемся. На самом деле, если мы читаем все эти многочисленные толкования, мы видим там и очень много разумного. Люди все-таки были практичны, и много было таких толкований, которые позволяли из беды, скажем, вызвали того же животное, которое попало в беду, или что-то такое, да. Толкований было много. Но дело не в этом. Иисус Христос очень публично и сознательно нарушал, скажем, субботу, ну и вообще поступал с точки зрения праведников беззаконно часто. Ну, сидел за одним столом с грешниками, ел с ними из одной посуды. Это же ведь нельзя по закону. С мотарями какими-нибудь там, с блудницами, с пьяницами. Все бывало. И, естественно, Иисуса Христа обвиняли, что он постоянно нарушает закон, разрушает закон. Лучше всего отношение к закону и к заповедям закона выражено у Иисуса Христа в Евангелии от Матфея в Нагорной проповеди. 5, 6 и 7. Вот эти три главы составляют ту композицию, которая называется «Нагорная проповедь». В Евангелии от Луки отдельные высказывания Нагорной проповеди разбросаны по всему Евангелию. Но евангелист Матфей отличается тем, что он прекрасный композиционер. Он как бы складывает тематически похожие высказывания Иисуса Христа в какие-то композиции, такие как Нагорная проповедь или поручение ученикам и так далее. Не надо думать, что Иисус Христос вышел и вот произнес всю эту проповедь, эти три главы от начала до конца. Нет, это отдельные прекрасные высказывания, сказанные в разных местах, в разное время, которые соединены в такую вот проповедь. Евангелистом Матфеем, только им. В предисловии к Нагорной проповеди высказывается принципиальное отношение Иисуса Христа к закону и к заповедям закона. Понятно, что поведение Иисуса Христа было настолько необычным для окружения, часто вызывающим, что возникало подозрение, что он пренебрегает законом. Он нарушает субботу, не соблюдает некоторых постановлений чистоты ритуальной, общается, скажем, с грешниками, что, в общем-то, не только неприличным, но и беззаконным считалось. Поэтому Иисуса Христа упрекали в нарушении закона. И вот 5 глава Матфея, 17 стих и далее. Иисус Христос отвечает на этот упрек в нарушении закона. Но какими словами? Очень необычными, которые вызывают у нас подчас удивление, кто внимательно читает Евангелие. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Ибо истинно говорю вам, доколе не приедет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Удивительно. Значит, судя из нашего перевода, из нашего текста, достаточно хороший, точный перевод, следует, если мы будем следовать правилам русского языка, русской семантики, значит, не нарушить, но исполнить пришел закон. Но как же исполнить, если он только что перед этим нарушал закон о букве? Или ни одна йота, ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все. Это значит, все заповеди закона, письменного и устного, закона Моисея, должны исполниться. Но мы-то нарушаем его каждый день, да по тысячу раз. Как же так? И церковь нас не учит следовать всем постановлениям Торы. Отнюдь. И апостол Павел, развивая мысли Иисуса Христа, которые здесь явно не высказаны, говорит о том, что закон прекратил свое действие. Мы уже не под законом. Мы под благодатью живем. Закон над нами не властен. Как же так? Христианское церковное учение учит одному, а слова Иисуса Христа как бы противоречат этому. Как это понимать? Это все очень просто, если мы будем разбирать текст подробно и учтем не те значения слов, к которым мы привыкли в русском языке, а те значения, тот смысл слов, который существовал во времена Иисуса Христа. Ну вот давайте посмотрим. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Он не пришел нарушать. То есть, с точки зрения Иисуса Христа, закон должен сохранять силу и дальше. Но в каком смысле? Дело в том, что с точки зрения Иисуса Христа, в этом мире закон абсолютно необходим. Ну, представьте себе общество, в котором анархия, в котором нет закона. Это будет общество взаимоистребления. И так-то его достаточно. Если вообще отменить закон, то что же получится? То есть закон есть неотъемлемая черта нашего греховного мира. И до тех пор, пока стоит этот мир, совершенно бессмысленный, безнадежный, нелепо отменять в нем закон или законы. Это ясно каждому и так. Но дальше. Не нарушить пришел я, но исполнить. А вот что это значит исполнить? Ну, в нашем языке это значит соблюсти заповеди закона. Но совсем не то имеется в виду в Евангелии от Матфея. В синоптических Евангелиях глагол «исполнять» имеет совершенно определенный и однозначный смысл. Это достичь полноты, исполнить или исполниться, относится всегда к пророчествам Ветхого Завета или Слова Божия. А Словом Божиим тогда был только Ветхий Завет, конечно. Самые же первые главы Евангелия от Матфея, например, употребление этого глагола «исполниться». «Все сие свершилось, да исполнится реченное Господом через пророка такого-то». Ну, скажем, там ангел является Иосифу и возвещает ему, что родится Иисус. Все девы во чреве примет, чтобы исполнилось реченное пророком Исаии. Или бегут в Египет, все сие произошло, да исполнится реченное. Там, опять же, цитируется, избиваются младенцы Вифлеемии, и Рахиль плачет, все сие свершилось, да исполнится реченное. Вот Рахиль. И так далее, и так далее. Исполнится – это всегда исполнить, то есть осуществить пророчество. Итак, исполнить закон – это очень важное место, которое говорит о том, что в Иисусе Христе исполняется пророчество Иеремии 31-33. И дальше. «Вот наступают дни, – говорит Господь, – когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, вложу закон мой во внутренности их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Вот исполнение этого пророчества о Новом Завете и о Новом Законе. Законе, написанном не на каменных скрижалях и не буквами по печатному тексту, а вписанному в сердца человеческие, исполнение вот этого пророчества и происходит в Иисусе Христе. Вот что значит, я пришел не разрушить, не нарушить закон, но осуществить пророчество о законе в сердце человека. А что значит? Ведь закон с точки зрения и иудейского, и христианского богословия всегда выражает некую волю Божию относительно нас, людей. Так вот, когда эта воля Божия будет вписана в сами сердца людей, им не надо уже будет изучать их по письменному тексту или по каменным скрижалям. Вот к чему устремляет людей Иисус Христос. Далее. «Говорю вам, доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится». И опять же мы встречаемся с этим словом «исполнится» в русском переводе. То есть все, что сказано в Талмуде, мы должны сделать, иначе вот что такое. Да нет, это русский перевод. Вот читайте по-славянски, там совсем другое уже слово стоит. «Ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, донде же вся...» По-славянски «будет». А это перевод с греческого «до тех пор, пока не завершится все». То есть только что сказано, что «доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, да, покуда не придет это небо и земля». То есть закон, он действует в рамках нашего мира до тех пор, пока он не завершится. Да, хронологически он действует. Что делать? Вот такой мир. Но там, где Христос, там он исполняется. То есть он уже в сердцах людей. И тогда праведность будет не по закону, она будет превосходной. Тогда праведность ваша превзойдет праведность книжников. Они праведные по-своему, по-лицемерному, потому что они стремятся исполнять всю букву закона. И если вы будете такими же, как они, ну и вы будете такими же праведниками, как они, которые не войдут в царствие. А если вы будете исполнять не букву закона, это тоже, но это не важно. Это не важно. Гораздо важнее исполнять то, что написано в ваших сердцах, где исполнение закона, закон в его полноте. Вот тогда вы будете праведнее книжников и фарисеев. А вот как это делать конкретно в тех или иных случаях, как совместить вот это исполнение закона в сердце и букву закона внешнюю, об этом говорится в Нагорной проповеди в так называемых антитезах, который дальше следует. Вот древним сказано одно, а я вам говорю другое. Вот эти этические заповеди, новые этические заповеди, высказанные в 6 антитезах, мы с вами будем разбирать в следующий раз.
1: Вы слушали продолжение беседы архимандрита Иоанна Ивлеева по евангельской этике. Заключительную часть лекции этого цикла слушайте в нашем эфире.

0: в исполнении Рудольфа Серкина и оркестра Александра Скарлатти прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 3 до минор Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1958 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мы будем говорить о Белой армии. Мои гости — историки. Иван Васильевич Петров, кандидат исторических наук. Иван Васильевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили, Марина Ивановна.
0: И также кандидат исторических наук Николай Иванович Богомазов. Здравствуйте, Николай Иванович.
2: Здравствуйте.
0: Ваша тема — Северо-Западная армия. Как я понимаю, вообще история Белого движения на Северо-Западе.
2: Все верно, да. Ну, сейчас в первую очередь занимаюсь 18-м годом, но в целом, конечно же, да, сфера научных интересов — это Северо-Западная армия, Белое движение на Северо-Западе.
0: Давайте начнем разговор вообще о Северо-Западной армии, может быть, о ее месте, значении в Белом движении.
2: Белое движение на Северо-Западе вообще в целом уступает и находится несколько в тени Востока и Юга. И, конечно же, это в первую очередь связано с размахом событий, которые были на юге у нас и на востоке, там, где был адмирал Колчак. Конечно же, тут цифры несопоставимы, цифры людей, которые воевали, там порядок цифр разные. И, конечно, дело, что, наверное, в целом можно сказать, что судьба гражданской войны в первую очередь решалась, наверное, на востоке и на юге. Не зря титул верховных правителей был сначала на востоке, потом перешел на юг. И традиционно, начиная еще из советского времени, даже у нас в историографии Северо-Западный фронт гражданской войны в тени, конечно же, юга и востока. С другой стороны, на Северо-Западе белые достигли наивысших успехов, они ближе всего подошли к своей цели. То есть не на востоке, где самый максимальный успех, да, на востоке белые дошли, вот взяли Казань. Не на юге, где максимальный успех, как мы знаем, да, это район Орла, к Москве они когда шли. Это все достаточно далеко от центров, куда был направлен удар. А у нас вот под Петроградом белые дошли до Пулковских высот, и в мемуарах порой встречается, что там самые пиковые моменты осени 19-го года, даже разведка, да, разъезды белых доходили вплоть до Кировского завода, Петиловского тогда завода. Так что вот видите, такой вот двусторонний момент. С одной стороны, белые на северо-западе немножко находятся, их меньше, и они менее знаковые, чем на востоке и на юге. С другой стороны, они достигли наивысшего успеха среди всех других белых армий. И с этой точки зрения, безусловно, но они стоят особенно и таком, как имеют свой пунктик и свои достижения, те, которых не имеют другие белогвардейские армии, в это время воевавшие.
0: История, там есть последовательность. У вас должны быть какие-то предшественники, какие-то ученые, которые до вас занимались этой работой.
2: Конечно.
0: У вас есть вот те, которые вот близко к вам стоят по времени? Или вам пришлось через какой-то разрыв начинать что-то заново изучать?
2: Нет, конечно же. Очень редко, да, начиная, наверное, с Карамзина, больше таких не было людей, которые берутся за какую-то тему, а до них никто ничего не писал. Когда я к этой теме подошел, конечно же, до меня существовали историки, видные историки, которые писали по этой теме. Я вот вкратце изложу, наверное, основные, да, основных специалистов по истории гражданской войны на Северо-Западе.
0: Да, и скажите, какие хорошие, а какие, может быть, нет?
2: Если они основные, они все хорошие, просто в зависимости от периода, когда они писали, каждый имеет свою специфику научного подхода. Первая работа, наверное, которая самая знаковая по истории белого движения на Северо-Западе, гражданской войны, эта работа вышла в 1929 году. Написал ее ленинградский историк, участник гражданской войны в Средней Азии, разумеется, на стороне красных. В будущем он был деканом исторического факультета УГУ некоторое время, уже после войны. Николай Арсеньевич Карнатовский. Работа вышла к десятилетию событий по Петрограду, 29-й год, и называется «Борьба за Красный Петроград». Эта вот работа, видите, она выполнена в 29-м году, когда еще можно было, в принципе, достаточно свободно писать. То есть, конечно же, нельзя было не сослаться на, там, на классиков марксизма и ленинизма и прочее.
0: И не порадоваться победе красных.
2: Не порадоваться победе красных. Нельзя было не пнуть Троцкого. Но в целом достаточно такая сильная работа с привлечением, конечно же, мигрантских мемуаров, что потом было невозможно уже. И впервые в отечественной историографии, советской, я говорю, да, были введены в научный оборот мемуары белых, в том числе, например, генерала Родзянко. И это первая обобщающая работа, там, ну, страниц, может, 500. И надо сказать, что, конечно же, многое с тех пор изменилось, и парадигма исторического исследования изменилась, и новые источники появились в большом количестве, и там многие, скажем, утверждения этой работы устарели. Но в целом она как некая базовая, она сохраняет еще свою актуальность до сих пор, и ее можно читать как для того, чтобы войти в эту тему. Это первая работа. Вторая крупная работа вышла уже после перестроечного времени. Написал ее профессор Анатолий Васильевич Смолин. Он сейчас работает в Санкт-Петербургском университете на историческом факультете на кафедре истории нового новейшего времени. Работа называется «Белое движение на северо-западе России». Вышла она в Санкт-Петербурге в 99 году. Вот это первая постперестроечная работа. Очень хорошая. Анатолий Васильевич поработал в зарубежных архивах, в том числе в американских, в Бахметьевском. Много посмотрел документов, в том числе коллекцию Евгеньевича смотрел. И вот это такая вторая большая флагманская работа по этой теме. Ну и третья работа, она вышла совсем недавно. Написал ее эстонский историк, зовут его Рейга Розенталь. Называется «Хроника победы и поражения Северо-Западной армии». Вышла она в Таллине на русском языке в 2008 году. Не помню, когда она вышла по-эстонски, там буквально, может быть, за год до этого или за два. По-русски она вышла в 2008 году. И это такая последняя крупная работа из основных по истории белого движения в Северо-Западе, охватывает тоже период от самого начала, с 2018 года, и до момента эвакуации, перехода границы и ликвидации Северо-Западной армии в начале 2021 года. Так что вот три основных историка, три основных работы, которые, если бы кто-то хотел заниматься этой темой, я бы посоветовал почитать.
0: Мы затронем тему, которая меня очень волнует, немного поговорили об этом до передачи. Это связь церковной истории и истории гражданской. У нас с этим гигантские проблемы. У нас церковная история и пишется, и преподается, и излагается так, как будто параллельной гражданской истории почти не было. А гражданская история, в свою очередь, в ответ или тоже по своим собственным размышлениям, не замечает истории церковной. И все вот так вот живут, не встречаясь друг с другом. При этом очень с большим интересом, хорошо друг к другу относятся, все прекрасно, это не со зла, а просто вот так сложилось почему-то. И вот, допустим, яркий пример вот этой ситуации. Житие святого праведного Алексея Южинского, очень почитаемого в эмиграции святого. И в России многие храмы, уже я смотрю так в интернете, на многих сайтах храмы в разных городах России находятся, почитают этого святого. И нигде не упоминается, что его жизнь проходила там, где проходили важнейшие события, где действовала Северо-Западная армия. И что он видел, как она действовала, находился с этими людьми, со славными именами. И он с ними где-то там вот был, пребывал, переходил границу с Эстонией и с ними находился в Эстонии. То есть нигде. Вышла книга большая. Ни одного упоминания, вообще такого слова нет. Белая армия, Северо-Западная армия. Как такое могло произойти, что человек жил в такие великие времена, такие трагические, такие геройские, и вот в таком важном документе, как житие, жизнеописание, биография, нет этого упоминания. Не вмещается. Но вот так получилось. И когда вот мы стали задавать этот вопрос, оказывается, что действительно историки одни, которые занимаются белым движением, гражданской войной, и другие, которые занимаются церковной историей, они как-то вот, не встречались на конференциях совместных. И вот мы попросили их встречаться в студии «Радио Град Петров». И я вас тоже прошу прокомментировать эту ситуацию. Ну, здесь ближе по теме, наверное, Ивана Васильевича, который занимается духовенством и церковной историей, но в связи тоже с гражданской.
1: Я постараюсь вот несколько слов сказать.
0: Да, вообще прокомментируйте вот эту ситуацию.
1: Очень интересно. Я когда вот один курс готовил для студентов, «Церковь и война» называется в 20 веке, собственно, «Церковь и армия». Естественно, говорить о православной церкви и Красной армии невозможно. Только как вот гонение на православную церковь. А белая армия, где сохранился институт военного духовенства, он был практически в каждой белой армии, куда бы ни посмотрели, на какую из фронтов гражданской войны, таких свидетельств масса. Но самое интересное, кроме вот одного такого достаточно большого альманаха, который выпустило издательство «Посев», отдельных работ по белому движению и православной церкви нету. Почему? Почему молчала иммиграция? Видно, не дошли определенные руки. Почему сейчас это замалчивается? Но мы видим сейчас, какое сложное отношение у общества, у властей к вообще белому движению. Поэтому дойти до такой темы, как военное духовенство и вообще православная церковь и его отношение к белой идее, достаточно сложно. Есть некий такой вот набор святых или известных деятелей православных церквей, о которых принято говорить. Например, все мы знаем о Вениамине Федченко, очень спорной фигуре на юге России. Но, например, Северо-Западная армия, масса имен. Вот вы сказали об Алексею Южинском, о котором только сейчас Россия его узнает. Можно вспомнить, например, о, когда мы говорим, Северо-Западной армии, о епископе Печорском Евсевии Гроздове, до этого Псковском, который ушел также с Северо-Западной армии и стоял фактически во главе всех русских приходов, я еще поговорим сегодня поподробнее об этом, русских приходов Эстонии. До 1929 года, вплоть до своей смерти, и фактически возглавлял православное духовенство и мирян Северо-Западной армии, то есть тех территорий, которые там находились. И еще масса-масса имен. Вот то, что я столкнулся, занимаясь своей темой Северо-Западом России, вот отец Николай Калиберский, который был вторым главой Псковской православной миссии в 1941-1944 году. Он тоже ведь ушел с Северо-Западной армии фактически. И вернулся. Ушел из Пскова, и Псков вернулся только во время нацистской оккупации из Риги в годы Второй мировой войны. И вот когда мы начинаем считать массу имен этого известного духовенства, стоит вопрос, почему сейчас нет какого-то обобщающего труда, и вообще нет труда исторического, нет труда по белому движению и православному духовенству. И этот вопрос остается открытым. Вообще нет такого единства между церковными историками или историками, скажем, которые преподают в Санкт-Петербургской, допустим, или Московской духовной академии, и, условно говоря, светскими гражданскими историками. Темы до сих пор разные. нигде, кроме Москвы, нет кафедры изучения церковной истории, истории Русской Православной Церкви.
0: Кафедры имеется в виду где?
1: На исторических факультетах, то есть вот это всегда какие-то единицы занимаются этой проблематикой. И вот этот вот разрыв, когда одни занимаются сугубо светской историей, считают, что мы не залезаем в церковную историю, а другие сугубо церковные и говорят, ну зачем нам вот какие-то сугубо гражданские вопросы, эта ситуация, она сохранилась до сих пор, и пока никак ее изменить нельзя.
0: Чтобы поговорить о значении Северо-Западной армии, обычно людям легче и ближе и понятнее это значение оценить по каким-то вещественным знакам, памятникам и местам. Вот можем мы сегодня назвать те места, в которые можно встать и рассказать, вот здесь Северо-Западная армия то-то и то-то. Может быть, не только на подходах к Петрограду, еще про Эстонию поговорим, может быть, во второй части передачи, но, может быть, и тоже и в нашем городе. Вот есть такие места, потому что кто-то, может быть, здесь жил, или кто-то, может быть, здесь ждал, когда они войдут.
2: Ну, многие здесь жили, конечно же, как правило, не знаем адресов, где люди жили. Ну, если мы говорим о каком-то месте, где встать и почувствовать связь себя с историей Северо-Западной армии, я бы сказал, что в первую очередь это вот Псков. Псков приходишь, и там осталось... Он здорово разрушен во время Второй мировой войны, да, его, по-моему, если не ошибаюсь, 96% зданий Пскова не сохранилось, но остались многие здания, с которыми мы можем почувствовать, зайти, потрогать и понять, что здесь что-то происходило. В первую очередь, это, конечно, Псковский кадетский корпус, где, собственно, белое движение на Северо-Западе зарождалось. Это здание осталось, находится на улице Некрасова, по-моему, там какое-то административное здание. Ну вот дом, в котором находился штаб так называемого Псковского корпуса, да, который вот стал ядром будущей Северо-Западной армии, пожалуйста, можно прийти. Все места, связанные с Псковским периодом, они почти все сохранились. Можно погулять, походить, посмотреть. Талапские острова те же, в Псковском озере, в Чудском озере. Они не пострадали вообще никак. Там осталось все, что там было. Все есть. Церковь осталась. Дома в некотором количестве остались. То есть можно посмотреть. Что еще?
1: Наверное, если смотреть по нынешней Ленинградской области, все-таки как то, что называется сейчас Кингисепп, Ямбург.
2: А, Ямбург, конечно же, да.
1: Живой памятник Северо-Западной армии. И все церкви, соборы, которые находятся недалеко от него, тоже Аполье, это такой вот церковный памятник, в том числе Северо-Западной армии.
0: Ведь если где-то в каком-то месте находилась белая армия, то белые, у которых были и полковые священники, и священники, которые вели запись отпеваний и похорон, и вот даже тех мест, где хоронили погибших, как говорят исследователи и краеведы этой темы, сохранились благодаря как раз священству. Та традиционная функция священства, записывать, где человек похоронен, кто когда погиб, она сохранялась в белой армии за священниками. Белые были в этих храмах, молились в этих храмах. Какие можно храмы назвать, куда мы заходим, и вот можно увидеть, вот здесь молились белые, ну, вот в этом храме, думаю, чтобы освободить
1: храм
0: Петроград.
1: В Аполье,
2: конечно, да.
1: В Ямбурге собор. Вот это те храмы, где заходишь, и вот именно ощущение того, что это церковь освобождения, я бы так бы назвал, куда вот шла Северо-Западная армия освобождать город.
2: В Гатчине тоже.
1: В Гатчине, да. И я думаю, уже начался процесс установления каких-то памятных знаков. Но вот если действительно этот процесс будет шириться и умножаться, то есть практически в каждом храме будет какая-то памятная доска, будет установлено, какие именно воины Северо-Западной армии там погибли, у людей проснется желание вспоминать этих людей, северо-западников, потому что сейчас, к сожалению, несмотря на все традиции, там, попытку примирить красных и белых и прочего, о белых знают гораздо меньше. То есть, кроме старания отдельных историков-краеведов и представителей местной такой вот краеведческой интеллигенции, я бы сказал, местное население истории Северо-Западной армии достаточно относится пассивно, им это неинтересно. Такой разрыв в памяти, в исторической памяти. И именно церковь, так как люди посещают церковь, может нести миссию просвещения населения по поводу Северо-Западной армии и рассказа о северо-западниках. Потому что никто другой не может донести до местного населения рассказ о миссии северо-западников в период Гражданской войны.
2: Мы забыли упомянуть еще церковь Иван Васильевич, церковь в Пскове.
1: Да-да-да, Александро-Невская церковь.
2: Угу. Там памятная доска как раз северо-западникам стоит, и там постоянно, конечно,
1: постоянно
2: свечки стоят. Вопрос. Да.
1: И если увидят какую-то доску, услышат какой-то рассказ о Северо-Западной армии, возможно, внутри тоже что-то поменяется. И в каких-то своих идеологических, главное, морально-нравственных какой-то особенностях тоже это что-то в людях изменит.
0: Мне кажется, вот важно, что вы подчеркнули, что храм естественным образом соединяет все события, которые с ним связаны, и всех людей, которые в него приходили. И мы можем сказать, что вот история этого храма до революции, вот история в гражданскую войну, вот здесь молились белые, здесь стояли эти люди белые, они смотрели тоже на это же изображение. Удивительное ощущение. И потом история гонений на церковь, да. Выживание в советское время, и история Второй мировой войны, и, конечно, в Северо-Западе этот храм мог становиться храмом Псковской миссии, служение миссионеров, и переполненные народом храмы. Мы знаем немножко, наверное, историю Псковской миссии, по радио про это рассказывали.
2: Дополню буквально, пока вы не перешли к другой теме. Удивительно, когда приходишь к этой церкви в Пскове, полковая церковь, бывшая Омского полка, раньше названия полков не были обязательно в соответствии с революцией с тем местом, где они находились. В Пскове был расквартирован Омский полк, я сейчас не помню, порядка 94-й, по-моему, Омский пехотный полк. И там у него казармы в Завеличье, и ничего не сохранилось от всего этого военного городка, в котором в том числе и белые квартировали в 18-м году. Здания все разрушены. Но единственное здание, которое до сих пор стоит, это вот как раз церковь полковая, которая вот возвышается на этом заброшенном районе, в котором какие-то там старые дома и какие-то очень гнусного вида хрущевки. Она так там ярко освещает весь этот район. Со стороны даже видно, насколько, да, вот эта церковь является таким элементом, как действительно культурным. Не только духовным, но и культурным.
0: Еще в продолжение того термина, который прозвучал, «миссия Северо-Западной армии». Очень много написано про миссию белых в эмиграции, ну, разными великими людьми. Вот какие прекрасные слова, допустим, сказал Иван Ильин, Бунин. Ну, можно вспомнить многих людей, которые сказали прекрасные слова. И вот эти слова до нас дошли. А о Северо-Западной армии, ее миссии, кто-то высказался, и что мы можем сегодня сказать?
2: Вы знаете, Северо-Западной армии не повезло в том плане, что первые лица ее, в первую очередь генерал Николай Николаевич Денич, он ничего не написал. Он вообще очень странно в этом плане себя вел. Он был, ну, можно сказать, одним из самых успешных генералов, или самым успешным, можно даже так говорить, Первой мировой войны на Кавказском фронте. Об этом периоде ничего не написал. И написал только его помощник, член штаба генерал Масловский, о том, как вот генерал Юденич там успешно на Кавказе воевал. То же самое и с периодом, когда Юденич руководил белым движением в Северо-Западе. Он сам ничего не написал, хотя он прожил, как мы знаем, до 33-го года, похоронен в Ницце. Никаких мемуаров не оставил. За него написал его тоже ближайший подвижник, генерал Томилов. Но эта книжка, к несчастью, осталась неопубликованной. Вот только вот она сейчас до нас доходит, и мы пытаемся как-то с ней вести работу. Написал второй человек, генерал Лазянко, написал быстро, сразу в 20-м году, но эта книжка тоже осталась как-то вне поля почему-то для современников, вне поля зрения, и она мало известна. Поэтому, по сути дела, вот лидеры не высказались и не обрисовали миссию Северо-Западной армии. Единственное, наверное, кому можно было прислушиваться и кто громко об этом заявлял, это известный эмигрантский литератор, секретарь Бунина Леонид Зуров. Вот он много писал на этот счет, наверное, может к его наследию обратиться. Ну и, конечно же, это Александр Иванович Куприн, который написал «Купол святого Исаакия Даламасского», в котором он пытался как-то симулировать свои впечатления о своей службе в Северо-Западной армии и в целом о ее миссии. Так что вот, наверное, из людей, которые как-то пытались обозначить, сформулировать миссию Северо-Западной армии, это Зуров и Куприн.
0: Куприна все-таки можно прочитать, я вот мечтаю, чтобы на радио все-таки прочитали. А все то остальное разве доступно? Вообще издано?
2: Зуров сейчас активно пытается, по крайней мере, его издавать в издательстве «Посев». Конечно, это мало доступно для широкого читателя.
0: Вот, в этом и проблема.
1: Ведь да нет такого специального заказа вот на опубликование таких малоизвестных моментов истории гражданской войны. Огромная масса была опубликована в 90-е годы. А потом, когда пошел спад интереса к истории гражданской войны, и мы видим, что все-таки история гражданской войны стала интересовать гораздо меньше. И поэтому вот такие лакуны, малоизвестные страницы, там, если мы берем Дальний Восток, допустим, гражданской войны, и здесь север, северо-запад.
2: Все-таки о юге и востоке и публикуют даже сейчас. И много публикуют. А вот о северо-западе, конечно, гораздо меньше. И это потому, что, видимо, в целом малоизвестный эпизод нашей истории.
0: Тем не менее, это же Петроград, Петербург, столица Российской империи. Если бы они взяли, то все бы остальные оказались на втором месте по значению. И здесь было бы все, несмотря на то, что Юденич признавал, что он не руководитель вообще всех белых. И, наверное, даже если бы он взял столицу, то он все равно бы признал, что вот он подчиняется руководителям белого движения. Мне кажется, не стал бы он. Но, может быть, в этом как раз и есть какая-то, не знаю, политическая ошибка, как говорят. Нет? Надо все брать на себя и говорить. Я... Никого не слушать,
2: вы
0: делать,
2: знаете,
0: как
2: вот
0: считаешь.
2: В историографии идет большая дискуссия о том, что даже если бы он взял, то дальше было бы. Потому что, учитывая численность армии, она там самая максимальная численность армии, зафиксированная в документах, это 63 тысячи человек. И в том числе и все тыловые службы, штабные, писари всякие. А вот максимум, наверное, сколько у него было, ну, историки спорят, но в целом, сколько было у Юденича на самый важный момент, осень, октябрь-ноябрь 19-го года, максимум было 20 тысяч человек у него в армии. И можно ли было бы такой армией, даже захватив Петроград, поддержать его порядок, выдержать контрнаступление, поддержать продовольственно город большой достаточно, в котором большое количество рабочих и большое количество элементов явно не настроенных в сторону Северо-Западной армии? Это дискуссионный вопрос, который открыт, о котором можно говорить. Но, безусловно, занятие Петрограда, случись оно, хотя историки не любят отлагать наклонения у нас по нашей традиции отечественной, хотя на Западе, например, это очень популярное направление. Что было бы, если бы... Так вот, это было бы, конечно, важное событие, которое бы очень сильно повлияло на весь ход гражданской войны. Это бесспорно, и тут отрицать не приходится.
0: Вы как считаете?
1: Моя позиция по поводу Николая Николаевича Юденича и по поводу Северо-Западной армии, я бы сказал так, Николай Николаевич — человек, который не стремился вот к такому, из личных своих каких-то качеств, к лидерству. Это было чертой его характера, в отличие, допустим, от Антоновича Деникина, к личности которого, например, у меня есть определенные вопросы, он все-таки такой человек, который не склонен относиться критически к себе. А Николай Николаевич, он, как русский офицер, выполнял свою задачу и видел свою задачу только вот в освобождении, наверное, Петрограда от большевиков, от большевизма, но не видел себя как крупного политического и военного деятеля, может быть, в масштабах всей России. Он видел только вот выполнение конкретной задачи перед собой.
2: Ну, конечно, он был с самого начала, он признал верховенство, как и все, адмирала Колчака, и, собственно, он был назначен Колчаком, руководителем всех белых дел на северо-западной России, в качестве такового потом он непосредственно перед походом на Петроград, собственно, сместил, ну, если можно так сказать, сместил генерала Родзянко, спас там командующего и сам стал командующим прямо накануне похода, о чем Родзянко потом очень сокрушался в своих мемуарах, что как так, прямо накануне похода меня отстранили, а я сам план готовил, и поэтому все пошло не так, ну и прочее. Конечно же, он был в этой си парадигме белогвардейской, что у нас и один есть верховный правитель, я подчиняюсь, его приказы выполняю. Но вот, если мы говорим, да, опять-таки, а можно ли было, что бы было бы, если бы, очень много что поменялось бы, конечно, если бы белые заняли Петроград. В первую очередь, мы с вами знаем, что у нас, например, в Сестрорецке старый оружейный завод. Всего в России было 3 завода, которые изготовляли винтовки для армии. Это в Ижевске, в Сестрорецке и в Туле. Если предположить, что, например, Деникин занимает Тулу с тульским оружейным заводом, а Юденич занимает Петроград с Сестрорецким, а Ижевск и Воткинский на востоке занимают Ижевск и Воткинский район с Ижевским заводом, то вы понимаете, что вся оружейная промышленность оказывается в руках белых, и это сразу большой плюс на их сторону.
1: И тут вот, Николай Иванович, я тоже попрошу как специалиста развеять миф о блокаде, собственно говоря, Петрограда Юденичем и о той миссии, которую готовила белая армия, именно не блокировать и морить голодом население Петрограда. А как
0: я
1: раз
0: даже
1: наоборот.
0: Впервые слышу такой дикой версии.
2: Конечно же, Юденич сам и его разные помощники и члены штаба планировали о том, что будет, если Петроград займут. Они, собственно, жили этой идеей, они в это верили. Они не шли просто так. Они, конечно, верили, что не смогут занять. И для того, чтобы снабдить большой город продовольствием, заранее принимались меры, и вот северо-западное правительство, которое было создано при Юдениче, и сам Юденич входили в сношения с американцами. Это известная американская компания, которая называется «Американская администрация помощи», которую руководил Герберт Гувер, будущий американский президент перед Рузвельтом с 29 по 33 года, который будет известен тем, что он помогает странам, оказавшимся в беде. Во время Первой мировой войны помогал Бельгии, потом помогал вот Юденичу, потом помогал уже Советской России. Эта компания показывала во время голодов по Волжье в начале 90-х годов. Так вот, Юденич заранее договорился с этой организацией и сохранились в Государственном архиве Федерации все бумаги о том, сколько, куда и для чего. Для Петрограда заранее было заготовлено большое количество зерна, и в целом, если мы говорим о том, можно ли было прокормить Петроград в случае его занятия белой армией, то можно было, и для этого все было подготовлено. И в целом, и по воспоминаниям, видно, что те территории, которые в 19 году белые занимали, они лучше снабжались продовольствием, чем те территории, которые находились под Красной армией в это время. Потому что как раз белые сдавали населению большое количество зерна и прочего продовольствия из тех запасов, которые получали по договору от американцев. Другое дело, чем мы им платили, а платили мы им деньгами адмирала Колчака, знаете, это уже вопрос другой юридический.
0: Наверное, вторую программу я начну с вопроса, почему проиграли. Поговорим подробнее о церкви в связи с историей Белой армии, Северо-Западной армии. Поговорим о судьбе армии в Эстонии. Ну а эту программу я попрошу вас закончить на такой, может быть, пафосной ноте. Вот для вас Северо-Западная армия что символизирует? Вы скажите, как историки, которые занимаются этой темой, каждый со своей стороны.
2: Ну, для меня это много символизирует. Отчасти моя семейная история связана с гражданской войной на Северо-Западе, и поэтому в свое время я начал проявлять к этому интерес. Для меня это, как и для любого, наверное, историка, научная проблема, научный интерес, который превращается в целом в нечто большее вовлечение и в даже, наверное, собственно, в некоторое отождествление себя свои предметы исследования. Так что для меня это большая часть моей жизни.
0: А семейная история как связана?
2: Семейная история связана очень интересно. У меня мой прадед был, есть такая деревня, называется Скамья. Она находится в устье реки Нарова, и в ее впадении как раз впадение Чудское озеро на русском берегу. А на противоположном берегу находится Васк-Нарва. Там она жила, моя семья, и предки мои были там сапожниками. Соответственно, вот в начале 20 века мой прадед закончил училище в Пскове и стал учителем. В Первую мировую войну был призван в армию, потом прошел прапорщические курсы, стал прапорщиком. И вот уже с моментом, с началом гражданской войны, он оказался добровольно, надо почему-то, в Красной армии. Как раз, там Ян Фабрициус организовал Красный отряд пограничный от немцев. Он там оказался, и он участвовал в взятии Пскова. Как раз в боях с белыми в ноябре, 25 ноября 18 года. Потом в начале 19 года был белыми расстрелян. Его могила типа осталась, и мой дед уже написал о нем книжку. Я когда маленький был, прочитал и увлекся этим, решил, что надо этим заниматься. Начал заниматься и понял, что ничего по этому поводу пока никто особо не пишет, и, как я уже говорил, что вся тема находится на периферии зрения историков, вот так оно и пошло.
0: То есть ваш прадед был расстрелян белыми?
2: Ну, он был расстрелян чинами Балтийского полка. Сам Балтийский полк состоял не из русских, вы знаете, ну, по крайней мере, офицерский состав, а из балтийских немцев. И в тот момент, как и весь корпус, и позднее, тоже отдельно в состав эстонской армии, тем не менее, они действовали вместе, да, и он был расстрелян, да, белыми. Но он был видный деятель Красной армии, крупный специалист военный, и неудивительно, что он оказался в такой ситуации. Было бы удивительно обратный. Но в целом, да, трагическая история о том, что он был расстрелян. Приехал к семье, будучи больным, деревню внезапно заняли белые, и он оказался в такой ситуации.
0: У нас обычно, когда говорят, вы знаете, моя семейная история связана с этим, поэтому я этим занимаюсь, все думают, ну, понятно, чей ты потомок. А тут совершенно неожиданно, неожиданно. А Иван Васильевич, тогда ваше личное отношение к Северо-Западной армии?
1: Я еще раз повторю, для меня это армия освобождения. Это армия освобождения России, это армия освобождения имперского, императорского Петрограда, Петербурга от большевизма. Во-вторых, это часть большой предыстории русской эмиграции. Русской эмиграции, прежде всего, в странах Балтии. И Северо-Западная армия дала духовные кадры для духовенства, кадры военные для будущей жизни русских и в том числе местных жителей на территории балтийских стран, прежде всего. И если бы не было Северо-Западной армии, не было такого огромного, колоссального влияния на культуру не только российскую, но культуру именно в этих странах. И Северо-Западная армия — это носитель этой настоящей, подлинной русской культуры.
0: Вот это интересная, конечно, тоже мысль, как начало истории русской эмиграции. У нас уже все привыкли к тому, что это целый мир, который вот совершенно необычный, он и культурный, он и имеет всемирную значимость. Но действительно, начало — это белые армии, в том числе и Северо-Западная армия. Следующую передачу начнем вот с того вопроса, который обычно всех очень волнует. Почему проиграли? Попрошу вас ответить на вопрос, почему проиграли здесь, на Северо-Западе, были самой успешной частью белого движения и не взяли город. Поговорим уже о том, как армия оказалась в эмиграции, о ее судьбе. Это, пожалуй, самая трагичная страница. Передачу вела Марина Лобанова, мои гости, историки Иван Васильевич Петров, кандидат исторических наук, и Николай Иванович Богомазов, также кандидат исторических наук. В следующей программе продолжит

0: Благодарной памяти Елены Петровны и Евгения Евгеньевича Поздеевых, создателей радио «Голос православия». Вся жизнь этих православных русских людей, прошедшая большей частью вдали от Родины, была жертвенным служением России и Матери Церкви. Упокой души их, Господи.
1: Мы начинаем серию передач, посвященных новомученикам российским, на крови которых устояла наша многострадальная русская церковь в эпоху гонений после октября 1917 года.
0: Никто не чувствует себя в безопасности. Все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят месяцами в тюрьмах без всякого следствия и суда. Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем не повинных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой и неопределенной контрреволюционности. Бесчеловечная казнь отягчается для православных лишением последнего предсмертного утешения на путстве святыми тайнами, а тела убитых не выдаются родственникам для христианского погребения. Так писал святейший патриарх Тихон в послании к первой годовщине Октябрьского переворота.
1: Начавшиеся гонения широтой, жестокостью и количеством жертв, по оценке некоторых историков, превосходят все предыдущие за 2000-летнюю историю христианства. Но подсчеты тут бессильны, не с тем числа. Подвиг одних хорошо известен, а других же мы ничего не знаем. Их же имена ты сам, Господи, веси. Мы же помянем только некоторых, чья жизнь и мученическая кончина связана с Петроградской, Ленинградской епархией.

первым русским священником, принявшим мученический венец от богоборческой власти большевиков, стал священномученик Иоанн Кочуров, убитый 31 октября 1917 года в Царском селе. Протоиерей Иоанн, клирик Царскосельского Екатерининского собора, снискал горячую любовь жителей города, как ревностный и благоговейный совершитель службы Божией, как красноречивый и эрудированный проповедник. Большой опыт пастырско-приходского служения отец Иоанн приобрел еще в Северной Америке, куда был направлен для миссионерской деятельности после окончания в 1895 году Санкт-Петербургской духовной академии. Назначенный настоятелем церкви святого Владимира в Чикаго, молодой священник соприкоснулся с жизнью, разительно отличавшейся от упорядоченной, укорененной в вековых традициях жизни православных приходов в России. Прихожанами Владимирской Чикагской церкви и приписанного к ней прихода города Стритера были немногочисленные выходцы из России, арабы, болгары, аравитяне, словаки. Уже через 3 года пастырского служения отца Иоанна число прихожан значительно возросло. При церкви открыта детская школа, организовано православное общество взаимопомощи. В 1903 году, благодаря вдохновенным трудам отца Иоанна, был построен величественный православный русский храм в честь Пресвятой Троицы. Храм освящал архипастырь Алеутской и Аляскинской епархии святитель Тихон, будущий патриарх.

0: московский, под чьим ревностным руководством и довелось служить отцу Иоанну в то время. Святитель Тихон высоко ценил его деятельность и привлекал к решению важнейших вопросов епархиального управления. Отцу Иоанну суждено было стать одним из наиболее активных участников Первого собора Североамериканской церкви, проходившего в 1907 году в Майфилде. Этот собор ознаменовал преобразование быстро растущей Алеутской и Североамериканской епархии в русскую православную греко-кафолическую церковь в Америке, на основе которой со временем и возникла православная церковь в Америке. В связи с исполнившимся в 1905 году десятилетием священнического служения отца Иоанна, духовенство епархии поднесло ему золотой крест и приветственный адрес. В нем говорилось:
1: «Прямо со школьной академической скамьи, покинув родину, пришли вы в этот чужой край, чтобы всю свою тогда еще юношескую энергию, все силы посвятить святому делу, которому влекло вас призвание. Тяжкое наследие досталось здесь в удел вам. Запущенное церковное хозяйство, сырой полуразвалившийся дом, в котором ютилась тогдашняя Чикагская церковь, неопределенный по составу и числу членов приход. Но вы забывали себя, забывали лишения, болезни, скудную обстановку дома, где ветхие стены, полы и трещины открывали доступ внешним стихиям и губительному влиянию на здоровье вашей и вашей семьи. Ваши малютки хворали, жена болела, и жестокий ревматизм как будто хотел умертвить ваше дерзновение, сократить вашу энергию. Сей подносимый нами крест дослужит знаком братской любви нашей, а изображенное на нем распятие нашего Господа домирит вас с горестями, страданиями, столь частными в жизни миссионера-пастыря».
0: Летом 1907 года по семейным обстоятельствам отец Иоанн вернулся в Россию. И уже здесь, через 12 лет после упомянутого чествования, Господь уготовал своему избраннику иной крест и иные страдания.

0: Через несколько дней после захвата в октябре 1917 года власти в Петрограде большевиками, эхо грозных событий, происходивших в столице, отозвалось в царском селе. Стремясь вытеснить из царского села находившуюся там казачьей части генерала Краснова, к городу двинулись из Петрограда вооруженные отряды матросов и солдат, поддерживающих большевистский переворот. Утром 30 октября 1917 года, находясь на подступах к царскому селу, большевистские отряды стали подвергать город артиллерийскому обстрелу. Многие жители в смятении и панике устремились в православные храмы, в том числе и Екатерининский собор. После особого молебна под сводами собора о прекращении междоусобной брани было принято решение совершить в городе крестный ход. Его возглавили клирики собора, в их числе и отец Иоанн Кочуров, читая моление о прекращении братоубийственной брани и произнося горячие проповеди с призывом ко всеспокойствию. Крестный ход затянулся до позднего вечера. Народ пел, в руках молящихся зажглись свечи. «Не пора ли прекратить моление? Казаки уходят», — предупредил кто-то священников. «И ушли от нас, и идут к нам братья наши. Что они сделают нам?» — отвечали они. Утром 31 октября, войдя в город, большевики начали массовые аресты, и в первую очередь офицеров и священников. Схваченные отправлялись в помещение Совета рабочих и солдатских депутатов. Отец Иоанн Кочуров запротестовал и пытался разъяснить дело. Он получил несколько ударов по лицу. С гиканьем и улюканьем разъяренная толпа повела его к царскосельскому аэродрому. Несколько винтовок было поднято на безоружного пастыря. Выстрел, другой, взмахнув руками, священник упал ничком на землю. Кровь залила его рясу. Смерть не была мгновенной. Мучители таскали жертву за волосы, предлагая один другому прикончить его, как собаку. Наутро тело отца Иоанна было перенесено в бывший дворцовый госпиталь. Священнического креста на груди уже не было. Последнее обстоятельство приобрело особое духовное значение в связи с пророческими, в каком-то смысле, словами, произнесенными отцом Иоанном в Америке при вручении ему золотого наперстного креста.
1: «Целую этот святой крест, как дар вашей братской любви ко мне. Пусть он будет поддержкой в трудных минутах. Не буду говорить громких фраз о том, что я не расстанусь с ним до могилы. Эта фраза громкая и неразумная, и не в могиле ему место. Пусть он останется здесь, на земле, для моих детей и потомков, как фамильная святыня и как ясное доказательство того, что братство и дружество – самые святые явления на земле».
0: Так благодарил своих сослужителей и свою паству отец Иоанн, не подозревавший о том, что именно молитва его – а не с посланием братства и дружества русским православным людям в годину оскудения любви и милосердия, вызовет к нему беспощадную ненависть богоотступников. Но лишив его земной жизни и сорвав с его бездыханного тела наперстный крест, не смогли они лишить его нетленной славы православного мученичества. Патриарх Тихон, выражая соболезнование вдове почившего, писал:
1: «Соединяя молитвы наши с молениями Священного Собора об успокоении души убиенного протоиерея Иоанна, разделяем великое горе ваше и делаем это с тем большей любовью, что мы близко знали почившего отца протоиерея и всегда высоко ценили его одушевленную и проникновенную пасторскую деятельность. Храним в сердце твердое упование, что украшенный венцом мученичества почивший пастырь предстоит ныне престолу Божию в лике избранников верного стада Христова».
0: Соборный совет постановил особой грамотой известить православное население о кончине отца Иоанна и других в одни междоусобицы, претерпевших мученическую смерть. В 1994 году архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил протоиерея Иоанна Кочурова к лику священномучеников.

0: 19 января 1918 года Петроград потрясло известие о еще одной мученической кончине священника, настоятеля Скорбящинской церкви, протоиерея Петра Скипетрова. При церкви на территории стеклянного завода находилась часовня со знаменитой чудотворной иконой Божьей Матери всех скорбящих радости. Церковь привлекала большое число паломников из рабочего люда, искавшего утешение и исцеление учтимого образа Богородицы с грошиками, таинственно возившегося в лик иконы во время пожара 1888 года. Отец Петр был, конечно, хорошо известен петроградскому населению и пользовался у него большим уважением. Обстоятельства убийства священника связаны с попыткой захвата Александра Невской лавры большевиками, возмутившей всю Россию и ознаменовавшей начало открытых гонений на церковь. За неделю до трагического события в лавру прибыл вооруженный отряд матросов и красногвардейцев, требуя передачи всех помещений, инвентаря и ценностей для нужд комиссариата презрения, руководимого госпожой Калантай. В лавре якобы планируется размещение дома инвалидов. Отрабатывался излюбленный советской властью прием. Ограбить церковь под каким-либо благовидным предлогом, будь то презрение инвалидов или спасение голодающих по Волжье. Это был один из пробных камней уже опубликованного проекта декрета Совета народных комиссаров об отделении церкви от государства. По поводу этого проекта митрополит Вениамин, предвидя описываемые события, в своем обращении в Совнарком еще 10 января писал:
1: «Считаю своим долгом сказать людям, стоящим в настоящее время у власти, предупредить их, чтобы они не проводили в исполнение предполагаемого проекта об отобрании церковного достояния. Православный русский народ никогда не допускал подобных посягательств на его святые храмы. И ко многим другим страданиям не нужно прибавлять новых. Думаю, что этот голос мой будет услышан, и православные останутся со всеми своими правами, чадами Церкви Христовой».
0: Люди, стоящие у власти, не прислушались к честному голосу архипастыря, а лишь занесли его до поры до времени в черные списки. К крестному пути святителя Вениамина, митрополита Петроградского, мы посвятим следующую нашу передачу. А пока вернемся к описываемым в хронологическом порядке событиям

0: На следующий день, после первой попытки захвата Александра Невской лавры большевиками, вечером в Троицком соборе святитель Вениамин совершил богослужение с акафистом и призвал взволнованных богомольцев войти в переговоры с народными комиссарами. Православный народ должен выступить немедленно с протестом, и я уверен, что по милости Божией разрушение церковного строя будет предотвращено. 17 января в зале Общества распространения религиозно-нравственного просвещения состоялось многолюдное собрание духовенства и представителей приходов. Первым выступил митрополит Вениамин. Он рассказал о посещении его чиновником комиссариата презрения Иловайским, заявившим, что с этого дня лавра переходит в ведение народа. Для жительства митрополиту отводилось небольшое помещение. Настоятель Казанского собора, отец философ Арнацкий, вскоре сам сподобившийся мученического венца, предложил в ближайшее воскресенье из всех храмов столицы устроить крестный ход к Александра Невской лавре. Собрание единогласно приняло это предложение, а также решило отправить в Москву патриарху делегацию с просьбой восстановить митрополита Вениамина в правах настоятеля лавры. Для духовного укрепления петроградских верующих митрополит заявил, что будет просить патриаршего благословения на прибытие в столицу старца Зосимовой пустыни Алексия, вынувшего жребий при избрании патриарха. Следующая провокационная попытка захвата лавры была предпринята 19 января 1918 года. Комиссар Еловайский, предводитель вооруженного отряда, ворвавшегося на территорию монастыря, потребовал от святителя Вениамина очистить митрополичий покой. Владыка ответил, что, будучи избран на митрополичью кафедру, считает своим долгом сохранить лаврское имущество, которое принадлежит православному народу. Если даже лаврские помещения нужны для благотворительных целей, то это все же не является достаточным основанием для реквизиции всего лаврского имущества. Ничего не добившись, большевики отправились в духовскую церковь Лавры, где в это время находился ее наместник, епископ Прокопий Титов, и потребовали от него сдать все лаврское имущество – вещи, капиталы, помещения. Преосвященный Прокопий категорически отказался выполнить требования комиссара и был арестован. В это время с колокольни монастыря кто-то ударил в набат. Толпы православного народа стали стекаться в лавру. Отряд и его предводители были арестованы. Дело грозило окончиться самосудом, но монахи стали успокаивать толпу. Один из них вывел Иловайского из лавры тайком через Тихвинское кладбище. Солдаты и матросы, побросав оружие, разбежались. Но тем временем для подкрепления прибыл новый отряд красногвардейцев с пулеметами. По колокольне было дано несколько залпов, однако набат продолжался. Началась беспорядочная пальба. Отец Петр Скипетров, находившийся в это время в монастыре, вышел навстречу вооруженным людям с крестом в руках, увещевая не производить насилие над верующими, не издеваться над святынями. Священник был уже старцем преклонных лет и всем своим видом напоминал древних пророков. Но чья-то рука не дрогнула, стреляя ему в голову. Пуля попала в рот, раздробила челюсть и застряла в шее. На другой день священномученик, отец Петр Скипетров, скончался. Народу удалось отстоять лавру. Наутро рабочие стеклянного и фарфорового заводов, узнав о мученической кончине своего любимого пастыря, отца Петра, отправили депутацию к митрополиту Вениамину и выразили готовность охранять монастырь. Чувство негодования, которое вызвали у петроградцев набеги большевиков на лавру, смутило даже обитателей Смольного. Управляющий делами совнарком Бонж Бруевич обратился с просьбой к наместнику Лавры и епископу Прокопию успокоить народ, так как их неправильно поняли. Убийство отца Петра Скипетрова и методы захвата церковного имущества возмутили не только верующих. Ежедневная пресса на лаврские события отозвалась с редким единодушием. Газеты всех направлений, исключая, конечно, большевистские, сурово осуждали насильников, посягнувших на народную святыню. Орган социал-революционеров «Воля страны» писал в эти дни:
1: «Убийство несчастного священника Скипетрова так же отвратительно, как расстрел манифестации 5 января и убийство Шингарева и Кокошкина. Большевики возвращают Россию к средневековью, ко всем ужасам войны классовой, национальной, партийной, областной и внешней. Они добавляют еще религиозную, быть может, самую страшную и нелепую из всех».
0: В воскресенье 21 января в Петрограде был совершен грандиозный, каких еще не видела столица, крестный ход. Сначала из храмов города к Александро-Невской лавре, а затем по Невскому проспекту к Казанскому собору. Святитель Вениамин после молебна обратился к своей пастве со словами: «Христос воскресе!» Тысячи верующих ответили: «Воистину воскресе!» «То, что Христос воскрес, — сказал митрополит Вениамин, — является основой нашей веры. С ней мы не погибнем. Вспомним протоиерея отца Петра Скипетрова, павшего у дверей дома своего архипастыря. Вот пример для всех, как надо защищать веру православную, храмы святые, своих архипастырей и пастырей». С глубоким удовлетворением выслушал народ послание патриарха Тихона с анафемой на большевиков. Вечером этого же дня тело мученически убиенного отца Петра было перенесено в Скорбящинскую церковь. В выносе и совершении за упокойный всеночный участвовали митрополит Петроградский Вениамин, викарий и многочисленные духовенства. Тысячи молящихся шли к гробу священномученика. Панихиды об убиенном за веру православную рабе Божьем протоиерее Петре, так возглашалось за упокойные моления, служились непрерывно. Власти запретили похоронить покойного возле храма, где он служил. Поэтому митрополит дал указание совершить погребение на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. 22 января в Скорбящинской церкви состоялось отпевание отца Петра, которое возглавили митрополит Вениамин, епископы Прокопий и Артемий. Затем на руках прихожан прах мученика был перенесен по тому же пути, которым он шел в лавру в день, когда его убили. В монастыре была совершена лития в Троицком соборе, а затем на том месте, где был смертельно ранен отец Скипетров.
1: «В наши смутные дни явил Господь новых страдальцев, архипастырей и пастырей, как святитель киевский митрополит Владимир, отец Иоанн Кочуров, отец Петр Скипетров, убиенные и замученные обезумевшими и несчастными сынами Родины нашей. Доминует нас чаша сия, но если пошлет Господь нам испытания гонений, уз, мучений и даже смерти, будем терпеливо переносить все, веря, что не без воли Божией совершается это с нами, и не останется бесплодным подвиг наш, подобно тому, как страдания мучеников христианских покорили мир учению Христову». Так писал святитель Тихон.
0: 31 марта 1918 года святитель Тихон совершил заупокойную литургию по убиенным за веру и церковь православную в храме Московской духовной семинарии, где вслед за святителем киевским Владимиром поминались протоиереи Иоанн Кочуров и Петр Скипетров. Для характеристики начавшихся гонений и оценки последующих церковных событий следует подчеркнуть, что главными в изданном большевиками декрете об отделении церкви от государства и школы от церкви 20 января 1918 года были заключительные пункты.
1: Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют. Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием.
0: Проходивший в Москве поместный собор принял по этому поводу следующее постановление.
1: Первое. Изданный Советом народных комиссаров декрет об отделении церкви от государства представляет собой под видом закона о свободе совести злостное покушение на весь строй жизни православной церкви и акт открытого на нее гонения. Второе. Всякое участие как в издании сего враждебного церкви узаконения, так и в попытках привести его в жизнь несовместимо с принадлежностью к православной церкви и навлекает на виновных кары вплоть до отлучения от церкви.
0: Таковым было принципиальное отношение церкви к декрету, который и лег в основу национализации церковного имущества, никак не учитывая интересы большей части верующих трудящихся. В скобках заметим, что декрет был отменен лишь 5 октября 1990 года Верховным Советом РСФСР. В воззвании собора к православному народу 27 января 1918 года говорилось:
1: «Православные христиане, от века неслыханное творится на Руси Святой. Люди, ставшие у власти и назвавшие себя народными комиссарами, сами чужды христианской, а некоторые из них всякой веры, издали декрет, закон, названный ими о свободе совести, а на самом деле устанавливающий полное насилие над свободой верующих. По этому закону, если он будет проводиться, как местами уже проводится в исполнение, все храмы и святые обители с их святынями и достоянием могут быть отняты. Даже татары больше уважали нашу святую веру, чем наши сегодняшние законодатели. Доселе Русь называлась святою, а теперь хотят сделать ее поганою. И слыхано ли, чтобы церковными делами управляли люди безбожные, нерусские? Объединяйтесь все, мужчины и женщины, старые и малые. Составляйте союзы для защиты заветных святынь. Эти святыни – наше достояние. Ваши благочестивые предки и вы создали и украсили храмы Божии. Не попустите совершиться этому страшному святотатству. Мужайся же, Русь святая, иди на свою Голгофу. С тобою крест святой, оружие непобедимое. А глава церкви, Христос Спаситель, вещает каждому из нас: «Буди верен до смерти, и дам ти венец живота».